0: восторгом следили за ним и едва сознавали, что если бы он не заботился о них, то они давно бы остались позади. Для прославления, которое всю свою жизнь хромало и спотыкалось даже на ровном месте, экстаз был неописуемым. Она могла скакать и прыгать по горам и уступам, с камня на камень, как молодая лань. Все это было настолько захватывающим, что даже мысли об отдыхе не приходили ей на ум. Сам царь, казалось, находил большое удовольствие и вел ее все дальше и дальше. Прыжки его постепенно становились длиннее. Наконец они достигли утеса, на который он ее вел, и здесь они сели отдохнуть. Отсюда он показывал новые панорамы, которые снизу не были видны. В один из таких моментов, после того, как они были на желанных высотах уже несколько дней, она растянулась на зеленом мху и засмеялась. «Даже оленьи ноги временами нуждаются в отдыхе!» «Прославление, ты думаешь, что теперь тебе понятно, как я сделал ноги твои, как у оленя, и как я привел тебя к желанным высотам?» Робость подвинулась к нему поближе, искренне заглянула ему в лицо и сказала: «Нет, для меня это совсем даже непонятно, мой Господь и мой Царь!»
1: «Подумай о том пути, который ты прошла», — ответил он, — «и расскажи, какие уроки ты извлекла».
0: Девочка некоторое время сидела молча, тщательно просматривая весь путь, который казался ей ужасно долгим и местами трудным и даже невыносимым. Она подумала обо всех тех жертвенниках, которые она должна была строить на своем пути. Вспомнила то место в долине унижения, где она стояла с добрым пастырем, когда он предложил ей следовать за ним на желанные высоты. Перед глазами предстал и тот отрезок, который он шел с ней к подножию гор. Там была первая встреча со скорбью и страданием, и как она училась принимать их помощь. Каким ужасным был момент, когда она увидела, что должна идти через пустыню. Вспомнила все, что встретилось ей на пути. Затем был берег одиночества, пещера, которую море заливало до самых краев. Каким ужасным было отчаяние, когда тропинка опять повернула в сторону от желанных высот. Девочка вспомнила, как пересекала дамбу, как шла по лесу и долине, и тот непередаваемый восторг, когда тропинка неожиданно опять повернула в горы. Но вот перед ней предстала гора сокрушения, лес опасностей и бедствия, сокрушительный ураган и небольшая хижина, в которой они нашли укрытие. Путь дальше проходил через туман, бесконечный густой туман, а потом невыносимый момент, когда тропинка вдруг повернула вниз в долину лишения. Там она увидела зияющую пропасть ужасов, заглянув в которую, она решила вернуться обратно. Вспомнила прославление и спуск в долину лишения, и мир, который она там нашла, подъем на отвесную скалу, по канату в подвесном кресле, дни, в которые она подготавливалась к своему погребению, затем опять невыносимый спуск, наводнение и пещера, в которой они укрылись, ужасные искушения, где она собиралась выбросить прочь все обещания. Потом был поток под названием горечь и, в конце концов, могила, окутанная густым туманом и мглой. Там она была привязана к жертвеннику. Как мало она себе представляла, когда отправлялась в это удивительное путешествие. Нет, она не могла даже и помыслить о том, что ей предстоит преодолеть и на что решиться. Так она долго сидела, погрузившись в воспоминания, пораженная и благодарная. Наконец она вложила свою руку в его и тихо проговорила: «Господин, я расскажу тебе, чему научилась».
1: «Расскажи», — с нежностью проговорил царь.
0: «Первое», — сказала она, — «я должна принимать с радостью все, что ты допускаешь в моей жизни, все, что бы ни происходило, куда бы ни вел меня твой путь, чтобы я никогда не старалась избегать этого, но все принимала и приносила на алтарь свою волю, чтобы я могла просто сказать: «Вот я, твоя служанка, желающая принимать все с радостью». Царь молча кивнул, и она продолжала: «Второе, что я усвоила, переносить все, что другим позволено делать против меня, простить их без обиды и сказать тебе: вот я, желающая все переносить с любовью, тогда я смогу получить силу извлечь доброе из плохого». Он опять кивнул, а она только счастливо улыбнулась. «Третьим уроком было то, что ты никогда не относился ко мне с презрением, несмотря на то, что я была хромой, слабой, уродливой и странной. Ты видел меня той, какой я буду, когда исполнятся твои обещания, когда ты приведешь меня на желанные высоты, когда будут подходящими слова. Нет подобной ее царственной походке, ни величественному подобию ее. Ты всегда относился ко мне с той же любовью и нежностью, словно я уже тогда была принцессой, а не отверженной робостью». Прославление посмотрела ему в лицо и некоторое время не могла произнести ни слова. Наконец она произнесла: «Господин, как бы я хотела перечислить все остальные усвоенные уроки таким же образом». На эти слова он только нежно улыбнулся, но ничего не сказал, а только в очередной раз кивнул. «Четвертый урок», — радостно продолжала она, — «был самым первым, который я поняла уже здесь. Любые обстоятельства жизни, какими бы ужасными и невероятными они ни были, если их встречать с любовью, прощением и послушанием твоей воли, обязательно будут преображены. Знаешь, мой господин, мне кажется, что ты нарочно допускаешь нам встречаться с трудностями и даже со злыми людьми, чтобы ты помог нам измениться и мог их изменить. Возможно, только по этой причине мы и находимся в мире, где господствует грех, скорбь, страдания и зло. Чтобы ты научил нас, как их достичь, чтобы через нашу жизнь они преобразились и также приобрели вечную жизнь. Только лишь по этой причине можно с удовольствием встречать зло. Не то чтобы идти с ним в ногу, чтобы оно причиняло нам вред, но при каждой возможности превращать его в добро». Наконец он произнес:
2: «Ты замечательно усвоила все уроки прославления, но к этому хочу еще добавить. Посредством уроков, которые ты усвоила, я имел возможность преобразить тебя из хромой робости в благоволение и славу и сделать ноги твои, как у оленя. Теперь ты можешь бегать по скалам, следовать за мною по горам, куда бы я ни пошел, чтобы никогда не расставаться. Итак, запомни, до тех пор, пока ты будешь все принимать с радостью и переносить с любовью, ноги твои будут как у оленя. Ты будешь всегда со мной и везде, где я. Ты сможешь идти в долину этого мира, чтобы работать там со мной. Только там есть еще возможность преобразовать зло, страдания и ужасы. Прими, будь послушной закону любви. Тогда ничто не сможет опять покалечить твои ноги или разлучить тебя со мной. Это секрет желанных высот, прославления. Это замечательный и совершенный закон всего мироздания. Поэтому-то небеса переполнены полнотой радости». Добрый пастырь поднялся на ноги, подал ей руку и сказал: «Сейчас я поведу тебя на другую сторону гор». С этими словами он, как молодой олень, легко перепрыгивая с уступа на уступ, побежал вверх. Прославление старалось не отставать от него ни на шаг. По обе стороны от нее были радость и мир. Создавалось впечатление, что они только лишь слегка касаются земли и летят на крыльях. И сердце прославления полилась песня: «Меня печатью к сердцу приложи, твоя любовь, она как смерть крепка, чтоб каждой клеткой, где во мне есть жизнь, дыхание твоего дышал накал. Да ляжет с твоим именем печать
0: на моем сердце, как от сургуча. Меня печатью приложи к руке, твоя любовь, она могилу рвет. От углей пламя вред не нанесет, оно очистит только и спасет. Ты ревностью горящая любовь, все вышки, что не в имени твоем. Большие воды не сольют любовь, желания твоего не умолят. Дожди с высот пускай польются вновь, огня любви они не угасят. Чем мягче от огня моя душа, тем глубже с именем твоим печать.

Тропинка святая, по ней я иду, и твердо я верю, что буду в раю. Все прелести мира, как сор для меня, горит, не сгорая, надежды свеча. Тропинка святая, где узок мой путь, прошу тебя, Боже, со мною прибудь. Я часто слабею, нет силы порой, но ближе и ближе страна, где покой. Я знаю, что там мой небесный Отец за все поругание мне ручит венец. Своей рукою слезу мне отрет, и ангел небесный мне песню споет.

дружим с бабушкой Валей, нашей соседкой. Она такая добрая, старается всем помочь. Это Бог учит ее быть такой. Где-то год назад бабушка Валя привела нас в свою церковь. Там было так здорово, все христиане улыбались. Один человек рассказывал про Бога, потом пел хор. А когда хор уставал, все люди пели вместо него. Песни были не какие-нибудь, как по неверующему радио. Песни были все про Бога. А после собрания к нам подошли люди и стали радоваться, что мы к ним в церковь пришли. И мы с ними тоже радовались. Ну так вот, обычно, если у мамы было плохое настроение, она открывала баночку с абрикосовым вареньем и ела его. Это был первый тайник маминой доброты. Если это не помогало, она доставала огромную папку со старыми папиными письмами. Эти письма он писал, когда был не как сейчас, в чине капитана, а еще когда был просто жених. Если и письма маме не помогали, мы шли в гости. Знаете куда? К бабушке Вале. Она третий тайник маминой доброты, живой. Бабушка Валя раньше была нам просто соседкой, а теперь, когда мы стали в церковь ходить и приняли Христа в свои сердца, превратилась в нашу родственницу. Теперь у нас одинаковые фамилии. Мы Христовы. Христос – наш Небесный Отец, а мы – Его дети. Бабушка Валя живет одна, но никогда не скучает. «Бог живет у меня внутри», любит говорить бабушка Валя и добавляет: «Без Бога не до порога». От Бога и идет ее доброта ко всем, как по проводам. Поэтому и вокруг бабушки Вали все доброе. Даже в звонке у нее живет добрый петух. Мы звоним в дверь, а он кричит радостно: «Кукареку! Кто там?» – слышится из-за двери. «Это мы», – отвечает мама. «Дорогие мои, золотые ж вы мои, пришли!» – напевает бабушка Валя. Она открывает дверь и набрасывается на нас и целует от радости. Мы тоже целуем бабушку Валю, а потом все вместе проходим в комнату и садимся на диван. На диване у бабушки Вали живут 100 котов. И рыжие, и белые, и в полосочку, и даже в кружочек. Ну, конечно же, они не живые. Бабушка Валя вышила их своими умелыми руками. «Бабушка Валя, а почему ты сразу не открываешь дверь, а сначала спрашиваешь, кто там?» Спрашиваю я. «Если не свои, то надо фартук переодеть», говорит бабушка Валя. «А если свои, то и так можно». «Не понимаю», говорит мама и смотрит на фартук бабушки Вали. Он надет наизнанку. «Руки-то у меня болят», жалуется бабушка Валя. «Что прежде стирать, я ношу фартук наизнанку. А если кто придет, я его сразу переодеваю. Вот он у меня всегда и чистый». Мы, конечно, посмеялись. А потом мы молимся и садимся пить чай. Мы сидим у самовара и пьем чай с пирожками. Только из-за одних этих пирожков можно гостить у бабушки Вали всю жизнь.
После чая она всегда берет Библию. Это значит, начинаются занятия домашней библейской школы. «Сегодня я вам прочитаю», – говорит бабушка и листает книгу. Вот послание Галатам святого апостола Павла. Мы с мамой внимательно слушаем. А бабушка Валя читает умные слова апостола о том, что надо делать добро всем-всем, пока мы живы, а больше всего своим по вере. Я сразу же срываюсь с места и бегу в ванную. «Ты куда?» – кричит мама. «Что случилось?» – кричит бабушка Валя. И они вдвоем мчатся за мной. «Бабушка, снимай скорее фартук!» – говорю я в ванной. «Мы сейчас срочно будем делать добро. Фартук твой стирать, поняла?» «Дорогая ж ты моя, золотая!» – смеется бабушка Валя и снимает фартук. Вот что значит Божье слово в боевом действии. Прямое попадание в цель. Мама стирала фартук. Я его полоскала. А бабушка Валя пела своим толстым голосом мою любимую песню. Мы с мамой подпевали ей изо всех сил. «Бог мой, храни меня! Бог мой, храни! Пусть проживу я краткие дни с книгой святой в руках, словом Твоим в устах. Бог мой, храни меня! Бог мой, храни!» Ой, да чего же я люблю ходить в гости к бабушке Вале!

рассмотрению рецепт. Верный и старомодный пирог под названием «Характер для Бога угодный». И прежде всего нам нужна вера в Божие Слово, ведь это для нашего кушания будет основа. Второй очень важный для нас компонент – послушание, ведь без послушания пирог не пройдет испытание. Любовь будет все компоненты скреплять воедино. Смирение и кротость нам будут необходимы. Пусть дух молчаливый и мягкость приправой послужат. Но вот он, пирог наш готов. Ну что еще нужно? Теперь поместим его в жаркую печь испытания, где жар и огонь, где место страданий. Коль выдержит он и поднимется, и пропечется, лишь только тогда своим именем он назовется.

0: Передача «Живые страницы Библии».
1: Ну ты, имей совесть, ты слишком много требуешь.
2: Если не заплатишь, будешь иметь дело не со мной, а с римскими солдатами. 10, 20, 30. Давно бы так. Проходи.
1: Ох.
3: Человек, который требовал деньги, это мытарь Закхей, сборщик налогов. Можно точно сказать, что он был несчастным человеком. Он работал на римлян, оккупантов, и поэтому его все ненавидели. По еврейскому закону он считался отлученным от израильского общества. Много несправедливых поступков сделал он за время своей службы у римлян. Брал он всегда больше, чем требовал закон. Многие люди открыто презирали его и называли предателем. Закхей был маленького роста, но всегда важно ходил по улице, потому что на его стороне была римская власть, и он был богат. Закхей уже слышал много интересного о человеке по имени Иисус, и ему было любопытно взглянуть на учителя, о котором говорила вся страна. И вот сегодня Иисус по пути на праздник в Иерусалим проходил через город Иерихон, где жил Закхей. Иисуса окружала большая толпа. Шум, крики, только и было слышно.
4: Смотрите, смотрите! Иисус идет!
5: Только что он исцелил слепого! Это чудо!
6: Смотрите, смотрите! Вон он идет!
3: Легко сказать «смотрите». Вокруг такая толпа. Разве с таким маленьким ростом можно что-нибудь увидеть? А Закхею очень хотелось увидеть человека, который исцеляет слепых и прокаженных, хромых и глухих. Но больше всего Закхею хотелось увидеть Иисуса, потому что он никем не гнушался. Иисус даже таких грешников, как Закхей, любил.
7: А откуда он это знал?
3: Закхей знал, что среди учеников Иисуса, самых его близких друзей, был один такой же сборщик налогов, как Закхей. Иисус сам пригласил Матфея, так звали этого ученика, следовать за ним. В любом случае, Закхею очень хотелось увидеть Иисуса. И вот он нашел решение. Он забежал вперед и влез на смоковницу, мимо которой должен был пройти Иисус. Спрятавшись за большими листьями, он ждал, когда Иисус пойдет мимо, и надеялся, что его никто не заметит. Но Господь Иисус, подойдя к смоковнице, остановился, поднял глаза, посмотрел на него и сказал:
8: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме».
3: Закхей буквально онемел от изумления, мгновенно спустился с дерева и радостно повел Иисуса и его учеников в свой дом. Люди, видя это, начали роптать и говорили:
9: «Он зашел к грешному человеку?»
3: В это время в сердце Закхея происходили великие перемены. Рядом с Иисусом он вдруг понял, что вся его жизнь прошла неправильно. И он раскаивался во всех своих грехах. Пытаясь исправить зло, сделанное другим людям, Закхей встал перед Иисусом и искренне сказал:
10: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, верну ему в 4 раза больше».
8: Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, так как Сын Человеческий пришел найти и спасти погибшее.
3: Таким погибшим был он, Закхей. Он нуждался в Спасителе и искренне искал его, поэтому и посетил его Иисус. Закхей был спасен. Кто бы мог подумать о нем такое раньше?

0: Заксею повезло, он смог увидеть Иисуса. А как же мы можем встретиться с Ним?
1: Очень просто. Нужно так же, как Закхей, раскаяться в своих грехах, и тогда Иисус так же, как Закхею, скажет: «Ныне пришло спасение Вове, Саше, Наташе, Джапару и Марату. Он каждого знает по имени».
0: Но я не делаю таких дел, как Закхей, ведь я еще маленький.
1: Каждый из нас делает много неправильных поступков. Разве ты всегда слушаешься маму? Никогда никого не обманываешь, ни с кем не дерешься, не ругаешься и ни на кого не злишься? И ведь это еще не весь список нехороших дел и поступков.
0: Да, иногда такое случается. И со мной.
2: А я вот однажды своровал.
1: Иисус пришел в этот мир и умер на кресте, чтобы мы были спасены. Ты можешь последовать примеру Закхея. Пригласи Иисуса в свое сердце, и тогда вся твоя жизнь изменится. А сейчас давай поблагодарим Иисуса.
0: Спасибо тебе, Иисус, что ты любишь нас и спасаешь, как Закхей.

26 Псалом Давида. Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу, тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю. Помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня. Боже, спаситель мой, ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживы и дышат злобою. Но я верую, что увижу благо Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Аминь.

0: слушай и назидайся.
1: Тропинка к желанным высотам. Глава 20. Возвращение в долину. Место, куда привел их царь любви, оказалось чудесной долиной между возвышающихся вершин желанных высот. Везде были видны огороды, сады, виноградники, везде росли цветы необыкновенной красоты. Такое разнообразие лилий они еще никогда не видели. Деревья тоже были усыпаны различными плодами, фруктами, орехами и ягодами. Виноградари и садовники были заняты своей работой. Кто-то обрезал деревья, другие приготавливали грядки, подвязывали тяжелые ветки. Все эти растения царь лично пересадил из неблагоприятных условий снизу сюда, в совершенные условия царства любви, чтобы они могли набрать силу и цвести. Он хочет довести их до совершенства, чтобы они украшали его царство. Несколько дней они провели там,

Ка. Местами виднелись красные и коричневые пятна. По всей вероятности, это были деревни, окруженные деревьями и огородами. Неожиданно прославление тихонько вскрикнуло. Она узнала место. Это было не что иное, как долина унижения, в которой она жила так долго. Это были кошмарные воспоминания, но это было то самое место, откуда добрый пастырь предложил ей пойти к желанным высотам. Молча прославление село на траву, и по мере того, как она смотрела, тысячи мыслей пронеслись у нее в голове. Там был маленький беленький коттедж, в котором она жила, пастбища, на которых пастухи пасли овец доброго пастыря, там были овчарни и пруд, к которому они приходили пить, тот самый пруд, у которого она впервые встретила доброго пастыря. В этой долине жили все ее сотрудники и друзья, с которыми она жила и разделяла счастливые мгновения общения. Там были и другие, кого она тоже знала. На самом краю деревни был коттедж, где жила ее тетка «Дурное предчувствие». В этом коттедже робость провела свое детство вместе со своими двоюродными сестрами Хмурой и Язвительной и братом Трусом. При воспоминании о них и об их мерзком существовании сердце ее сжалось от жалости и сочувствия. Бедная тетя «Дурное предчувствие». Она старалась скрыть факт, что ее сердце было разбито неудачным браком дочерей и позорным поведением ее любимого сына. Прославление стало различать и жилища своих других родственников. Поместье, где жил старый лорд Ужас, он никак не мог смириться с тем, что власть его пришла в упадок, а о приближающейся смерти он и мысли даже не допускал. Недалеко от него стоял дом, где жил Гордость. А рядом с ним дома Огорчения и Возмущения. А вон под теми темными деревьями жил несчастный Самосожаление. Она без ошибки узнала дома тех, которые так неотступно преследовали ее на пути к желанным высотам. Вокруг них жили другие жители долины унижения. Это были те, которые ненавидели и презирали доброго пастыря. По мере того, как прославление сидело, погруженное в воспоминания, глаза ее наполнились слезами, а сердце пронзила острая боль. Эти чувства она совершенно забыла, находясь здесь, на желанных высотах. С удивлением она заметила, что чувства, наполнявшие ее по отношению к родственникам, совершенно изменились. Она увидела их в совершенно новом свете. Она всегда думала о них, как о ненавистных врагах, и только теперь поняла, что они просто-напросто несчастные существа, такие же, как была она сама. Они подвергались постоянным атакам своих мерзких пороков, ведь ее тоже преследовал постоянный страх. Они были несчастными рабами грешной природы, которая и дала им имена. Чем хуже были качества, характеризующие их, тем большим нападкам они подвергались. Ах, как они нуждались в сочувствии! Девочка со страхом вспомнила, что столько лет она не только боялась их, но и постоянно осуждала и презирала, считая, что это их собственная вина. Да, она отвратительная рабыня страха. Робость осмелилась презирать их за обстоятельства, которые делали их несчастными и противными, в то время как сама она была такой же несчастной и противной. Вместо того, чтобы испытывать к ним сострадание и желание, чтобы они были преобразованы и освобождены от гордости, обиды и возмущения, которые делали их такими, какие они есть, она просто ненавидела и презирала их. При этой мысли благоволение повернулось к радости и миру, которые сидели с ней рядышком, и страстно проговорила: «Неужели для них нельзя ничего сделать? Неужели моя несчастная тетя, дурное предчувствие, так и останется без всякой помощи? А бедные мои двоюродные сестры, Хмурая и Язвительная, и братья, которые так долго бежали за нами по пути к желанным высотам, чтобы вернуть нас обратно?
Если добрый пастырь мог освободить меня, робость,

0: от всех моих страхов и грехов, не мог бы он тоже сделать и освободить их, которые измучили их?» «Да», — ответила радость, которая была раньше скорбью, «если он мог преобразить скорбь в радость, страдание в мир, а робость в прославление, как мы можем сомневаться, что он силен изменить гордость, обиду, возмущение и самосожаление, если они всем сердцем захотят последовать за ним? А твоя тетя, дурное предчувствие, может быть преображена в благодарность. Я не сомневаюсь и относительно несчастных, хмурой и язвительной. Мы не можем сомневаться, что они могут получить освобождение от всего, что их так мучит». «Ну как убедить их последовать за добрым пастырем?» — воскликнуло прославление. «Ведь они все ненавидят его и даже близко к нему не подходят». Тогда мир, которая раньше была страданием, тихонько проговорила. «Я заметила, когда люди переживают скорбь или страдания, или лишение, или унижение, или тоску, или просто находятся в большой нужде, они иногда готовы познакомиться с добрым пастырем и искать у него помощи. Мы знаем, например, что твоя тетя, дурное предчувствие, очень огорчена поведением бедного труса. Может быть, как раз это и послужит ей причиной, чтобы обратиться к доброму пастырю. А сестры, хмурая и язвительная, настолько несчастны сейчас, что хотя раньше они не нуждались в добром пастыре, возможно, теперь самое время убедить их, что только он силен им помочь». «Ну, конечно же!» – воскликнуло прославление. «Я уверена, что вы правы! Ах, если бы только мы могли пойти к ним! Если бы можно было найти любую возможность, чтобы помочь им найти то, что нашли мы!» В этот самый момент совсем близко они услыхали шаги царя. Он подошел и сел с ними, также устремив свой взор в долину, лежащую внизу. Затем посмотрел на прославление и нежно произнес: «Я слушаю тебя». «Мой господин», – проговорила девочка, повернувшись к нему и положив свою руку на его, «мы говорили о людях, которые живут там, в долине унижения. Они мне доводятся родственниками. Ты знаешь, все они такие несчастные. Что бы мы могли для них сделать, мой Господь? Ведь они не имеют никакого представления ни о радости на желанных высотах, ни о царстве любви. Там живет моя несчастная тетя, дурное предчувствие. Я жила с ней долгое время и знаю, что она совершенно несчастна».
1: «Я знаю ее», – тихо проговорил царь. «Она самая несчастная женщина».
0: «А ее дочь хмурая», – продолжала прославление, не отрывая от него умоляющего взгляда. «Она вышла замуж за малодушного, сына старого лорда ужаса. Он очень богатый, но намного старше ее, ужасно нудный и себялюбивый. Я думаю, что с тех пор она не имеет ни мгновения покоя. В долине говорили еще прежде, чем я ушла оттуда, что он, по всей вероятности, ее оставит».
1: «Он так и сделал», – тихо ответил царь, «и она вернулась опять к своей матери, несчастная, разочарованная женщина с разбитым сердцем».
0: «А ее сестра язвительная, бедное, бедное создание. Своим острым языком она приобретает столько врагов. Она лишилась практически всех друзей. Она вышла замуж за пугливого, но они очень бедные и поэтому вынуждены снимать комнату в том же доме, где живет Обида со своей женой. Я не могу даже помыслить об ужасных условиях, в которых они живут, в то время, как я нахожусь здесь, в царстве любви».
1: «Да, они в самом деле несчастные», – сказал царь с еще большей нежностью и состраданием в голосе. «Они недавно похоронили маленькую дочь, на которую язвительная так надеялась, что она будет утешением в их ужасных обстоятельствах».
0: «А еще», – продолжало прославление слегка нерешительно, «там их брат трус». Произнося эти слова, она не смотрела на царя. Немного помолчав, она торопливо добавила: «Он самый несчастный из всей семьи. Он своей матери отравил всю жизнь, и сестры с ним больше не разговаривают. Трюс прячется в разных местах, и его все просто ненавидят».
1: «Я знаю его», – серьезно ответил царь с едва заметной улыбкой. «Его я знаю хорошо. Ты нисколько не преувеличиваешь, когда говоришь о его негодности. Я неоднократно должен был вмешиваться и наказывать его, стараясь исправить его задиристый характер. Хотя я и наказывал его, но не поразил до смерти».
0: «Нет, пожалуйста, нет!» – взмолилась прославление. «Помилуй, мой господин! Умоляю тебя, пожалуйста, найди способ, чтобы освободить его! Ведь ты освободил меня!» Некоторое время он ничего не отвечал, а внимательно смотрел на нее. В глазах его светилось нескрываемое удовлетворение и счастье. Наконец он произнес:
1: «Я с большим удовольствием хочу сделать то, что ты предлагаешь. Но прославление, эти несчастные души, о которых мы говорим, не позволят мне войти в их жилище. Они не разрешают мне даже разговаривать с ними. Мне нужен тот, кто бы пошел и говорил с ними и убедил их принять мою помощь».
0: «Я понимаю, что ты имеешь в виду», – радостно воскликнуло прославление. «Мы пойдем с тобой вниз и расскажем им, что ты сделал с нами и что ты хочешь и можешь сделать для них».
1: «Ты думаешь, что они тебя послушают?» – осторожно спросил он.
0: «Нет, я не думаю, по крайней мере, сначала», – ответила она. «Я никогда не была той, которую бы они хотели слушать. Я никогда не проявляла к ним любви в своем поведении. Но ты научишь меня, что говорить, и я скажу. О мой господин, давай скорее пойдем к ним. Когда они увидят, что ты сделал для меня, когда они увидят мир и радость, я уверена, что в конце концов они захотят, чтобы ты помог им. Это все из-за того, что они придумывали о тебе всякую ложь и убеждали себя, что ты никогда ничего хорошего для них не сделаешь. Поэтому они отвергли тебя. Особенно сейчас, мой Господь, они так несчастны и так презираемы всеми. Их скверное положение, одиночество и скорбь просто заставит их выслушать весть о твоей милости. Они узнают, что ты хочешь им помочь».
1: «Да, это как раз то, что я думаю. Это самое подходящее для нас время пойти вниз и постараться помочь им».
0: С этими словами он поднялся. Прославление тоже быстренько встало. Они вчетвером стояли на краю желанных высот, готовые спуститься вниз в долину унижения. Вдруг прославление обратило внимание на то, что огромный водопад тоже стремился вниз в долину. Вода бурлила, ревела и радостно пела, без раздумий бросаясь вниз. «Ниже, ниже, повторяю, и водою наполняю все, что встречу на пути. Эту песню распевают говорливые ручьи». Неожиданно ей стало все понятно. Ей открылась необыкновенная, чудесная истина. Множество народа, которое нельзя было исчислить, царь сам привел на желанные высоты в царство любви, чтобы они могли с радостной готовностью отдать свои жизни, спуститься вместе с ним в места страдания, горя и отчаяния, чтобы поделиться с другими жизнью, которую они получили. Она сама являлась только лишь малюсенькой капелькой между радостными, сильными, самоотдачей последователями царя любви. Объединенные с ним и друг с другом, равно благословенными и любимыми так же, как и она. «Он любит каждого из нас так, — подумала она про себя, — словно ты являешься единственным предметом любви». Мысль о том, что она является капелькой огромного водопада, наполнила ее сердце радостным восторгом, который невозможно выразить или передать. Наконец-то она тоже могла отправиться вниз, изливая всю себя в любящей самоотдаче. «Он привел меня на высоту только лишь для этой цели», – прошептала она про себя, затем посмотрела на него и кивнула. Царь любви стал быстро спускаться вниз, перескакивая с уступа на уступ, с камня на камень. Каждое его действие было рассчитано на то, чтобы они в состоянии были следовать за ним. Он выбирал более надежные места, так как ноги еще не были натренированы. Прославление следовало за ним, а за ней радость и мир. Рядом с ними, перепрыгивая с камня на камень, сбегал водопад, напевая свою веселую, бесконечную песню. Они присоединили свои голоса, каждая навыпевая свою собственную песню. «Любимый мой, как быстрый олень, спешит на вершину горы, и следом вслед иду, как тень, туда, где живут орлы. Там ледники рождают ручьи, и те водопадом шумят. Я буду там, где будешь ты, и нас не разлучат опять». Это последний стишок из книги «Песни песней» царя Соломона. Но для прославления это было началом новой песни.

пусть Господь пребудет с вами и от зла всегда хранит, небо синими очами так светло на вас глядит. Чуден Бог в своем творении, дивен в естестве своем, велики его свершения, очевидные во всем. Все прекрасно, что он создал, слава Бога высока, подтверждает это звезды, солнце, птицы и облака, а венец творения люди, что из праха Бог создал, не свидетельство о чуде, о начале всех начал. Все, что нынче перед нами, на земле, в водах, морей, Бог создал под небесами силой дивною своей.

0: Сосновый орешек. Далеко в горах росла большая, красивая сосна. На ее зеленых ветках было много шишек. К началу осени в каждой из них появились маленькие орешки. С приходом холодов подули сильные ветры. Которые так раскачивали ветки дерева, что шишки одна за другой падали на землю. Усердные белочки делали себе запасы на долгую зиму. Они перепрыгивали с ветки на ветку и умело добывали из оставшихся шишек орешки. С каждым днем становилось холоднее, а злющие ветры беспощадно раскачивали и без того уже растрепанные ветки сосны. Вскоре на ней осталась последняя шишка. Птицы, которые раньше так красиво пели, сидя на ветках, давно уже улетели на юг. Неугомонные белки тоже попрятались в своих норках. По какой-то причине они не заметили один орешек. По-видимому, он был слишком маленьким и умело спрятался в той последней шишке, что осталось на сосне. Поначалу орешек радовался, что остался жив и все еще был в шишке. Но вскоре ему стало совсем скучно. К тому же ночной мороз донимал его настолько, что бедняжка боялся совсем обледенеть. Однажды он проснулся от того, что его домик сильно качало. В лесу завыло вьюга. Ветки сосны так сильно раскачивало, что казалось, они оторвутся от ствола. Холодные ледяные снежинки больно врезались в шишку, в которой, сжавшись в комочек, прятался маленький орешек. Он надеялся, что вьюга скоро закончится, но она продолжалась так долго, что шишка не выдержала и оторвалась от ветки. Падая, она так сильно ударилась о большой камень, возле которого росла сосна, что орешек, не удержавшись, вылетел из своего домика. От удара орешек потерял сознание, а ледяной ветер подхватил его и понес в неизвестность. Когда орешек пришел в себя и осмотрелся, то обнаружил, что находится в расщелине скалы. Там было очень темно и холодно, и не хотелось открывать глаза. Орешек не знал, как долго вот так пролежал. Очнулся он от того, что теплые лучи солнца, пробившись в расщелину скалы, согрели его. А где-то далеко вверху послышалось знакомое пение птиц.
1: Что это? Оказывается, я все еще жив, не умер. Как я счастлив, что снова смогу наслаждаться жизнью.
0: Орешек был вне себя от радости, когда заметил, что он пустил зеленый росточек. Он каждый день разглядывал свои маленькие листочки и представлял, каким будет, когда вырастет. Вскоре маленький сосновый росточек освоился на новом месте и начал знакомиться с соседями.
1: Почему я такой маленький? Вот быть бы таким, как эти деревья, которые распростерли могучие ветви, чтобы и на мне вили гнезда птицы. Как бы хотелось поскорее выбраться из этой узкой расщелины.
0: Наступило лето. С каждым днем становилось жарче и жарче. Маленькому росточку очень хотелось пить, а дождей почему-то не было. Вскоре он уже совсем пожелтел. Он печально стонал, и ему казалось, что выдержать жару было труднее, чем зимний холод. Его плач услышала росшая рядом тетушка сосна.
2: «Почему ты плачешь, малыш?»
0: – спросила участливо она.
1: «Пить! Очень хочется пить! Да еще я совсем не знаю, как сюда попал! Скала подо мной такая твердая, что моим корням очень больно! Когда они растут, острые камни ранят их, так больно, что мне совсем не хочется пускать корни глубже!»
0: Едва сдерживая слезы, пояснил росток.
2: «Не печалься, малыш!»
0: Ласково сказала сосна.
2: «Ты многого еще не понимаешь. Это лето выдалось очень засушливым. Сколько живу, не помню, чтобы было так жарко. Ты еще совсем маленький и только начинаешь пускать корни. Если бы не эта расщелина, ты бы давно уже засох. Она своей тенью спасает тебя от дневного зноя. То, что ты здесь появился, просто чудо! Не стоит жаловаться, лучше благодари своего Создателя за то, что он так позаботился о тебе. А эта скала, которая так больно ранит корни, еще пригодится тебе. Скоро придет осень, а за ней суровая зима с ветрами и снежными бурями. И только твердая скала способна будет удержать тебя. Изо всех сил постарайся углубляться корнями в ее расщелины, и вскоре будешь очень благодарен за то, что растешь на скале.
0: Мой дорогой друг, Бог заботится и о нас так же, как о том маленьком орешке. В этом суровом мире много зла, и Бог хочет охранять нас от всего плохого. Нам не всегда сразу понятно, почему Он допускает, чтобы в нашей жизни случались определенные вещи. Но если мы всем своим сердцем будем доверять Ему, Господь обязательно позаботится о всех наших нуждах. Иисус сказал, что Он является той скалой, на которой мы должны строить свою жизнь. Нужно любить Его всем сердцем, рассказывать Ему о всех нуждах, читать Его Слово, Библию. Иисус хочет через эту книгу общаться с нами. Делая все это, мы будем как тот маленький росточек сосны, который успел глубоко пустить свои корни до наступления зимы. И когда в нашу жизнь придут трудности, мы сможем их

Учи меня, Спаситель, всегда Тебе служить, за все быть благодарной, обидчиков любить. Учи меня, Спаситель, закон святой хранить, за всех врагов молиться и доброту дарить. Учи меня, Спаситель, идти и не роптать, а на пути тернистом спасение возвещать.

0: Что такое свадьба, тебе объяснять, вероятно, не нужно.
1: Конечно, я знаю. Я много видела свадеб. Даже сегодня 3 свадьбы мимо меня проехали в красивых-красивых машинах. А какие невесты нарядные, а платья.
0: Я не сомневаюсь, что ты уже не раз видела жениха с невестой в церкви, дома, на улице или же в парке. В библейские времена свадьбы проходили совершенно иначе, чем сегодня.
1: Да? У них не было белых платьев, наверное?
0: Свадебный наряд у каждого народа был свой, и необычный, и красивый. Но вот свадьба проходила совсем не так, как сейчас. Например, невеста не знала, когда придет за ней жених. Вместе со своими подругами она ожидала его в полной готовности. Он мог прийти ночью, днем, мог задержаться на день или даже на несколько дней.
1: Как это ужасно – сидеть в свадебном платье и ждать.
0: Момент прихода жениха должен был быть для невесты сюрпризом. Забрав невесту, жених со своими друзьями возвращался со всеми гостями назад в свой дом. В праздничной процессии принимали участие музыканты. Все веселились и радовались. В руках люди несли факелы и лампы. В пути к процессии могли присоединиться все, кто хотел разделить всеобщую радость.
1: Вот здорово! Очень жаль, что сейчас такого нет. Я бы на многих свадьбах побывала.
0: Так вот, зная обычаи тех дней, Иисус рассказал о 10 девушках, которые хотели примкнуть к свадебной процессии. Для торжественного случая они одели все самое красивое и взяли с собой лампы. Лампы эти, наподобие керосиновых, они горели на масле. Девушки приготовились ждать, но жених задерживался. Время шло, а жениха все не было и не было. В конце концов девушки задремали, но в полночь раздался крик.
2: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!»
0: Мигом все 10 вскочили, но оказалось, что у 5 лампы стали гаснуть. Пока они спали, масло почти все выгорело, а с собой они масло не взяли.
1: Бедные! Что же им теперь делать? Они могут не успеть купить масло и опоздают на свадьбу.
0: Наверное, они тоже были в растерянности. Иисус таких девушек назвал неразумными. Другие 5 оказались мудрыми. Они взяли с собой масло, и поэтому им было что долить в свои светильники. И тогда неразумные начали просить у них.
3: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут.
4: Поделитесь с нами, а то мы не успеем купить».
5: «Нет, мы не можем дать вам масло».
4: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе».
0: Они сказали так не потому, что не хотели поделиться с ними. Им нужно было все масло, чтобы их светильники не погасли. И пришлось неразумным 5 девушкам отправиться на поиски масла. А тем временем пришел жених. 5 мудрых вышли ему навстречу с горящими светильниками. Свадебная процессия отправилась к дому жениха. А по обычаю, когда все зайдут, жених закрывал двери. И больше уже никому заходить не разрешалось. И вот, когда все гости были в сборе, двери закрылись, и пир начался.
1: А что стало с 5 девушками, которые ушли за маслом?
0: Они купили масло и поспешили к дому, где проходило торжество. Постучались, но, к сожалению, поздно. Они просили, умоляли впустить их, но все напрасно. Вход для них остался закрытым.
6: Это одна из самых печальных историй, рассказанных Иисусом. Он ее закончил предупреждением, чтобы все верующие в Него ждали Его второго пришествия. Притчу о 10 девах ты можешь прочитать в Евангелии, в Новом Завете, от Матфея, глава 25, стих стихи с 1 по 13. «А ты ждешь Иисуса?» Сейчас давай выучим стих, вернее, вторую половину стиха, который записан в послании к евреям в 9 главе 28 стихом. Прочитай его, пожалуйста, Лия.
1: «Христос во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасении». Объясните, пожалуйста, этот стих.
6: Первый раз Иисус пришел на землю, чтобы умереть за грехи наши, то есть взял на Себя все наказание, которое должны мы получить за плохие наши дела, поступки, наше непослушание. Во второй раз Он придет забрать тех, кто поверил Ему, попросил прощения за все то плохое, что Он сделал, и жил, стараясь исполнять Слово Божие. Он их заберет с собой на небо, в царство света и правды. Теперь тебе понятно?
1: Конечно! Если будем как мудрые девушки, тогда будем с Иисусом на небе. А если как другие, неразумные, останемся без Бога навсегда.
6: Молодец! Но чтобы запомнить этот стих, повторим еще раз медленно.
1: Христос во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасении. Евреям 9:28.
6: Ну а теперь давай помолимся.
1: Господь, помоги мне быть как мудрые девушки, чтобы быть с Тобой на небесах. Аминь.

Шел на речку мальчик Яша, сел на травке на лугу. Нет природы нашей краше, насмотреться не могу. В травке прыгает кузнечик, муравей спешит следом. Он строитель и разведчик, сторож, грузчик, агроном. У него профессий много, муравьев ленивых нет. Хоть и мало, он славит Бога, тут вечером жизнь и свет. Чтобы многого добиться, я желаю вам, друзья, трудолюбие учиться у трудяги в муравья. Боже, детки мы твои, как и эти муравьи, помоги нам труд любить и друзьями дорожить. Аминь.

Герт Нейман. Как называется столица Болгарии? Мальчик с копной светлых волос, сидящий за третьей партой, испуганно вздрогнул и оглянулся на своего товарища. Вокруг царила невероятная тишина. «Доброе утро! Мне кажется, ты неплохо выспался!» Попробовал пошутить учитель, некоторое время наблюдающий за Гердом. Приблизившись к ученику, он участливо спросил: «Скажи, мой мальчик, что происходит? Уже несколько недель с тобой творится что-то неладное. Рассеянные ответы, кое-как выполнены домашние задания, нелепые ошибки в классной работе. А сейчас у тебя и вовсе пропал интерес к географии, хотя раньше ты знал ее лучше всех в классе. С тобой явно что-то не так». На смущенного Герда из-за поблескивающих очков учителя смотрели строгие, но при этом добрые глаза учителя. Положив руку мальчику на плечо, он продолжил: «Герд, если у тебя есть трудности, то можешь рассказать о них мне. Приходи в любое время, мы постараемся вместе их разрешить. Но так дальше продолжаться не может». Учитель вернулся к своему столу и продолжал урок. После звонка все ученики мигом выбежали из класса, и только Герд рассеянно складывал свои книги и тетради в портфель. Ему не хотелось никого видеть, не хотелось, чтобы его донимали расспросами, не хотелось ни перед кем отчитываться. Да он, наверное, и не смог бы объяснить причину произошедших с ним перемен, а причина была серьезная. Несколько месяцев назад отец Герда лишился прибыльной работы в соседнем городе, так как фирма обанкротилась, и ему пришлось уволиться. Мальчик раньше понятия не имел, что это значит. Но за последний месяц он понял. То, что произошло, лишило их счастливой жизни и привело к ужасному настоящему. Теперь отец ездил по окрестным селам, пытаясь продавать чистящие средства для полов. Его усилия не приносили желаемых результатов, и всякий раз он возвращался домой все более озабоченным и раздраженным. Нужда росла. Вот уже 4 месяца они жили без полноценного заработка. Настроение в семье было соответствующим. Мать плакала, а отец, видя слезы, все больше злился. Герд стиснул зубы. Проблема усложнялась тем, что весной они начали строить дом. Уже залили фундамент, начали возводить стены, и вдруг потеря работы. Разумеется, это обстоятельство не укрылось от жителей села. Когда Герд в минувшее воскресенье проходил мимо стройки, он увидел надпись, сделанную мелом на одной из стен. «Замахнулись, ого-го, да не вышло ничего». Герд тут же стер эти слова, но через 3 дня они появились вновь. «Какое хамство!» — бормотал он, увидев их. Тут его осенила мысль. «Нам нужны деньги. Много денег. Тогда можно будет закрыть рты насмешникам. Но пока я сам смогу что-то заработать, пройдет несколько лет». Мальчик глубоко вздохнул. «Разве удивительно, что в школе у меня ничего не ладится? При таких обстоятельствах учиться просто невозможно. Да еще учитель читает мне нотации и думает, что мои проблемы легко решить. Пусть попробует несколько месяцев прожить без зарплаты». С этими печальными мыслями мальчик вошел в дом. Взглянув на мать, он понял, что та снова плакала. Обед прошел в молчании. Помня замечание учителя, Герд уселся за уроки. В конце концов, в их семье и так достаточно проблем, и он решил не прибавлять к ним еще одну. В случае жалобы учителя, его ожидало бы наказание. Вздыхая, мальчик принялся за математику. Но мысли его были где-то далеко. О, если бы он мог хоть чем-то помочь своим родителям. Вдруг он вспомнил, что недавно услышал потрясающую историю о золотоискателях, которые отправились на Запад Америки, манивши золотом. Один из них нашел крупную золотую жилу и стал баснословно богатым. Герд вздохнул еще глубже. Как же ему хотелось отыскать что-то подобное. Но в Германии золота не добудешь. А может, есть и другие возможности разбогатеть? Ведь в старинных историях часто описываются тайные сокровища, много столетий пролежавшие в земле.
Герт вспомнил о развалинах древнего замка на окраине села. Может, в них зарыты ценности, о которых никто ничего не знает? От волнения Герт вскочил со стула и зашагал.

0: Но заходить в кабинет отца Герду запрещалось, а просить книгу он не хотел, так как пришлось бы раскрыть свою тайну. Остается только одно. Герд выглянул в коридор и прислушался. Мать возилась на кухне. Мальчик выскользнул из спальни и прикрыл за собой дверь. Пройдя несколько шагов по коридору, он прикоснулся к дверной ручке отцовского кабинета. Герд точно знал, что отца нет дома. Оказавшись у книжного шкафа, в дверце которого, к счастью, торчал ключ, он взглянул на ряд стоящих там книг. Старинное издание найти было нетрудно. Вот оно, в нижнем ряду. Мальчик взял в руки ценный фолиант и поспешно вышел. Оказавшись в своей комнате, он принялся судорожно листать книгу и увидел сложенный в четверо листок. Это и был план старинного замка. До сих пор развалины интересовали Герда только как место для любимой игры в разбойников. Он часто играл там с ребятами. Сдвинув брови, мальчик с удвоенным усердием принялся разглядывать план. Где же древние рыцари могли зарыть свои сокровища? Во дворе замка? Разумеется, нет. А может, в нижней части башни, где жители скрывались во время обстрелов? Это наиболее вероятно. С этого места и стоит начать раскопки. Но когда? Сегодня уже поздно, а завтра суббота. Так что сразу после уроков он сможет отправиться на поиски сокровищ без малейшего подозрения. Для раскопок подойдет небольшая саперная лопата. Ее можно спрятать под курткой. Только бы никто ничего не заметил. Ведь тогда его точно поднимут на смех. Герд взглянул на часы. Уже 16:30. Нужно срочно доделать уроки. Через час начнется собрание подростковой группы, которое он не хотел пропустить. Ведь это единственное, что хоть как-то радовало его в последнее время. Руководитель группы, Хорст Фалькнер, был добрым и искренним человеком. С ним было очень приятно общаться. Он интересно проводил подростковые собрания, выбирая такие отрывки священного писания, которые касались юных сердец. Спустя некоторое время Герд уже сидел среди подростков, расположившихся вокруг большого стола. «Откройте свои Библии», — попросил Хорст. «Евангелие от Матфея, 13 главу, 44 стих. Тот, кто нашел этот текст, может его прочитать». Герд уже достаточно хорошо ориентировался в Священном Писании, поэтому он быстро нашел нужный отрывок и начал читать. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому, заикаясь от волнения, он прервал чтение. «Кажется, я схожу с ума», — подумал он. «Неужели Хорст умеет читать мысли?» Робко подняв голову, Герд встретился взглядом с Хорстом, который удивленно смотрел на него.
1: «Ребята, вы только посмотрите! Герд засыпает прямо во время чтения!» — воскликнул сидящий рядом Франц и продолжил читать. «Сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Все с интересом посмотрели на руководителя группы. «Как он разъяснит этот текст?» Но Хорст принялся красочно рассказывать истории об искателях сокровищ. Герд слушал его с особым вниманием. Затем руководитель перешел к самому главному. «В Библии не сказано, как этот человек распорядился своей находкой. Но в ней сказано о другом сокровище, которое имеет несравненно большую ценность. Это сам Иисус. И кто понял это, приложит все силы, чтобы приобрести его. Даже если для этого придется расстаться со всем, что до сих пор было драгоценным. Библия называет это словом «продать». Это можно сделать и в вашем возрасте». Он на мгновение умолк, а затем объявил домашнее задание. «Поразмышляйте над словами Иисуса. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. А на следующем занятии мы обсудим ваши выводы». После общего пения и молитвы мальчики задумчиво разошлись.

0: Сжимая руку руководителю, Герт на мгновение заколебался. Может, задержаться и рассказать Хорсту обо всем? Но тогда это заметят остальные мальчишки, и в следующий раз, возможно, будут надо мной посмеиваться. Нет, лучше не стоит. Ночью Герду спалось плохо. Размышления о сокровищах не давали ему уснуть. В конце концов он решил: «Завтра во что бы то ни стало начну раскопки». Уже под утро Герду приснился смутный сон о найденном сокровище, которое у него собирались отнять. В этот момент он проснулся. В школе снова были им недовольны, потому что он плохо выполнил домашнее задание. «На следующей неделе я обязательно поговорю с твоими родителями», — пообещал учитель. «Когда я найду сокровище, пожалуйста», — дерзко сказал про себя Герд. Но при мысли о намерении учителя ему стало не по себе. Раздраженный отец способен на все, даже посадить под домашний арест. Поэтому раскопки нужно произвести как можно скорее. Если он найдет сокровище, до его оценок никому не будет дела. Мальчик едва дождался обеда. Поспешно заскочив в свою комнату, он взял план замка. Затем прокрался в сарай, нашел саперную лопату и постарался уйти незамеченным. Выйдя за пределы села, он облегченно вздохнул и побежал к развалинам. Через полчаса, задыхаясь, он вошел во двор замка, надеясь, что там никого нет. Зрители ему сейчас были совершенно не нужны. Но нет, на скамье, откуда открывался чудесный вид на долину, сидели люди. Герд решил подождать, пока они уйдут. Бросив лопату в кусты, он начал ходить вокруг замка, пока посетители не удалились. Герд ликовал. «Наконец-то можно приступить к делу!» Он достал лопату и развернул план. Скорее всего, в этом месте стояла башня-убежище, от которой осталась только узкая винтовая лестница, уходящая метров на 10 вниз. Во время игры в разбойников нижняя часть башни служила темницей. Правда, не очень любимой теми, кого туда отправляли. Еще бы! Затхлый воздух, скользкий пол, абсолютная темнота. Ха! Если бы эти заключенные знали, что находится под этими стенами. Мысль о том, что здесь спрятаны сокровища, настолько овладела Гердом, что он ничуть не сомневался в этом. Освещая путь фонариком, мальчик стал спускаться вниз. Время от времени он останавливался, прислушиваясь. Вокруг царила мертвая тишина. Наконец, Герд спустился на самое дно. Осмотрев помещение, он пытался определить, в каком месте рыцари могли зарыть клад. Нижняя часть башни была примерно 2,5 метра в диаметре. Герд решил начать раскопки в самом центре и укладывать землю около стен. Он попытался копнуть. Вот невезение. Земля была твердой, как камень. Надо было взять с собой кирку, чтобы хоть как-то разбить почву. Но сейчас уже поздно об этом думать. Пришлось долбить утоптанную землю лопатой. Как же это было трудно. Герду понадобился целый час, чтобы выкопать ямку около 20 сантиметров глубиной и полметра шириной. Затем дело пошло быстрее. Герд старался изо всех сил. 25 сантиметров, 30, 35, земля становилась все мягче. Но что это? Лопата вдруг наткнулась на что-то твердое, затем еще раз и еще. Может, это и есть клад? Драгоценности, хранящиеся в железном сундуке? Но выкопанное углубление было слишком узким, так что при всем желании ничего нельзя было распознать. Герд судорожно принялся расширять яму. Это заняло еще час. Силы мальчика иссякли. В слабеющем свете фонаря он выбросил наверх последнюю лопату земли и начал скребсти по дну ямы. Нет, это был не сундук. Это была обыкновенная каменная плита. Очевидно, он просто-напросто достиг прежней глубины башни. И больше ничего. Никакого сокровища. Это было сокрушительное открытие. Герду хотелось сесть на пол и зарыдать. Все его усилия оказались тщетными. Взяв лопату, Он начал медленно подниматься по ступеням. Вырытую яму он закапывать не собирался. Пусть в ней копаются другие искатели приключений. Вдобавок ко всем бедам, его фонарик совсем потух. С большим трудом, буквально на ощупь, Герт продвигался вперед. Вдруг что-то пробежало по ногам. Раз, другой. «Крысы!» — пронеслось у него в голове. Герт в панике бросился наверх. На последнем прыжке он споткнулся, проскочил мимо ступеней и, врезавшись головой в стену, отлетел назад. Раздался короткий грохот, и наступила тишина. Придя в себя, Герт со стоном провел рукой по пылающему лбу. «Где он?» Постепенно мальчик восстановил в памяти все, что происходило. Он лежал, раскинувшись поперек ступени винтовой лестницы. Вспомнив о крысах, попытался встать, но, вскрикнув от боли, снова упал. Как же болела правая нога! Что с ней? По лбу что-то текло. Герт потрогал голову. Похоже, сильно поранился. С усилием он достал из кармана носовой платок и как мог перевязал им голову. По крайней мере, это остановило кровотечение. Затем он ощупал ногу. Лодыжка сильно распухла. Вторая попытка встать оказалась такой же неудачной, как и первая. Боль была просто невыносимой. Герт стиснул зубы, чтобы не расплакаться. Что же теперь будет? Никто не знал, куда он ушел. И сегодня сюда, очевидно, уже никто не поднимется. Да и сам замок был расположен в стороне от села. Герт мог только предполагать, как долго он пролежал без сознания. Несколько секунд? Минут? Часов? И как глубоко он упал? Во всяком случае, дневной свет сюда не проникал. Может, уже давно наступила ночь? Мальчиком овладело отчаяние. Особенно горько было осознавать, что во всем виноват он сам. Но ведь он хотел найти сокровище, чтобы помочь своим родителям. После некоторых раздумий Герт наконец-то понял. Мысль о сокровище в замке настолько завладела им, что школа, родители и даже Иисус стали для него незначительными, второстепенными. Вспомнив имя Спасителя, Герт несколько вздрогнул. «Нет, Иисус точно не занимает первое место в моей жизни. И никогда не занимал. Хорст не зря сказал, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Могу ли я еще прийти к Иисусу? Могу ли просить Его помочь мне? Я нуждаюсь не только в спасении из этой ямы». Прошло время, прежде чем из сердца Герда вырвалась первая в его жизни искренняя молитва. «Господь Иисус, пусть с поиском сокровища у меня ничего не вышло, но я отдаю Тебе свое сердце. Господь Иисус, пусть с поиском сокровища у меня ничего не вышло, но я отдаю Тебе свое сердце. Помоги мне. Аминь».
1: «Какая глупость поздним вечером взбираться по этим развалинам», — проворчал доктор Штурсберг. «Если бы не романтический настрой, давно бы уже повернул обратно».
0: «А твое сердце просто не позволило бы сделать это», — рассмеялся Бергант Фаллер, заведующий оптовой торговлей в соседнем городе. «С этим замком у тебя связано много юношеских воспоминаний, они тебя сюда и влекут». Пройдя через ворота, друзья направились к скамье. На несколько мгновений они остановились, восторженно глядя на расстилающиеся внизу просторы, залитые сиянием восходящей луны. Затем они направились к развалинам внутреннего двора, размеры которого говорили о его прежнем великолепии. «Интересно, уцелела ли еще темница, или ее давно засыпало?» — спросил доктор Штурсберг, направляясь к угловой башне. «Ох, как было ужасно, когда...»
1: «Помогите! Помогите!»
0: Вдруг донесся из темницы слабый крик. Доктор Штурсберг невольно отступил назад, многозначительно взглянув на своего друга. «Ты знаешь?» — произнес он слегка дрожащим голосом. «Хоть я и практикующий врач, но это... этот крик может убедить меня в существовании привидений».
1: «Глупости», — успокоил его друг. «Или с нами хотят сыграть глупую шутку, или там действительно кто-то нуждается в помощи».
0: «Помогите! Помогите же!» — вновь донесся голос из глубины.
1: «О, если бы у нас был свет!» — задумчиво произнес Фалер, заглянув в отверстие, служившее входом в темницу.
0: «К счастью, у врачей он всегда с собой», — улыбаясь, сказал доктор Штурсберг и вытащил из кармана куртки фонарик. Освещая себе путь, друзья начали спускаться вниз. Через несколько минут врач уже наклонился над раненым мальчиком, который, заикаясь, пытался рассказать, что произошло.
1: «Сейчас никаких разговоров», — прервал его доктор.
0: «Об этом поговорим позже. В данный момент меня больше интересует, как нам доставить тебя наверх.
1: Идти сам ты, очевидно, не сможешь».
0: Мальчик попытался встать, но тут же со стоном опустился обратно.
1: «Бернгард, взвали мне мальчика на плечи, а сам иди впереди», — приказал врач другу. Шаг за шагом они начали подниматься.
0: «Наконец-то справились», — вздохнул порядком измотанный доктор, когда они благополучно достигли двора замка.
1: «А остаток пути, по сравнению с тем, что мы уже преодолели, и вовсе детская забава. Мы с товарищем возьмемся за руки, а ты, мой мальчик, сядешь на них. Нам осталось пройти всего 500 метров. У подножия холма стоит мой автомобиль». Но все же прошло не меньше получаса, прежде чем они доставили Герда в машину.
0: «А теперь, мой дорогой», — обратился доктор к своему подопечному, «я бы хотел, чтобы ты в двух словах рассказал о том, что произошло и откуда ты».
1: Герд начал с последнего.
2: «Я живу внизу, в селе. Пожалуйста, отвезите меня туда прямо сейчас. Мои родители наверняка сильно переживают».
1: «Вначале я хочу осмотреть твою ногу», — сказал доктор Штурсберг.
0: «Объясни мне, что тебе понадобилось в этих развалинах?»
2: «Я был в темнице», — заикаясь, пробормотал мальчик.
1: «Это я понял», — сухо промолвил врач.
0: «Ведь именно там мы тебя и нашли.
1: Но что ты там забыл?»
0: Герд молчал.
1: «Ну, ты собираешься признаваться?»
0: Голос доктора звучал несколько угрожающе. Собравшись с мужеством, мальчик ответил.
2: «Я хотел отыскать сокровище».
1: «Что?»
2: «Сокровище».
1: «И ты его нашел?»
2: «Нет»,
0: — ответил Герд и решительно продолжил.
2: «Хотя был уверен, что найду. А на обратном пути у меня потух фонарь, и я упал с лестницы».
0: «Как тебе в голову пришла такая идея?»
1: Невольно вырвалось у мальчика, и постепенно он рассказал доктору всю историю о том, как его отец остался без работы.
0: И тут впервые за все время в разговор вступил Фалер.
1: «Как тебя зовут?»
0: Герд назвал свое имя и фамилию.
1: «Мне кажется, я знаком с твоим отцом. Мы довольно тесно сотрудничали с его фирмой, так что я часто вел с ним переговоры. Жаль, что такой специалист остался без работы. Надо подумать, может быть?»
0: Последние слова он бормотал себе под нос. В это время автомобиль приблизился к селу. Герд указал дорогу к родительскому дому, возле которого доктор Штурсберг остановился и посигналил. Дверь дома тут же отворилась, и выбежавшая оттуда женщина кинулась навстречу доктору, несущему Герда.
2: «Герд! Мама!»
1: «Позвольте», — сказал доктор Штурсберг. «Я отнесу мальчика в дом, а лучше сразу в кровать. Мне нужно его обследовать».
2: «Что с ним?»
1: «На первый взгляд, ничего страшного. Главное, что ему сейчас необходимо – полный покой». Мать поспешила в дом. Через пару минут Герд уже лежал на своей любимой перине, а доктор Штурсберг осматривал его. Когда же врач вошел в гостиную, он застал своего друга за беседой с господином Нейманом.
0: «Ничего серьезного», – ответил врач на вопрос обеспокоенных родителей. «Рана на голове, легкое сотрясение мозга. На левой ноге растяжение связок. Делать влажные компрессы. 2 недели постельного режима. После этого состояние должно улучшиться. А теперь спокойной ночи». Отклонив благодарность супругов Нейман, доктор вышел из дома в сопровождении друга. Отец с матерью тихо заглянули в комнату больного. Мальчик приподнял голову. «Герт, ты можешь сейчас ничего нам не рассказывать», — с необычной мягкостью произнес отец. «Мы очень рады, что ты снова с нами». «Нет, сегодня мне обязательно нужно освободиться от всего, что меня тревожит», — покачав головой, сказал мальчик. «Вы должны обо всем знать». И он во второй раз за этот вечер рассказал, что с ним произошло, только уже более подробно, чем в первый. «Пожалуйста, простите меня! Я хочу начать новую жизнь!» — сказал он в конце и тихо добавил. «С Иисусом Христом!» Но родители все же услышали последнее слово. Когда они вошли в гостиную, Макс Нейман подошел к окну и, смотря на освещенную лунным светом улицу, сказал: «Эльза, может, нам обоим стоит сделать то же, что хочет наш мальчик?» Госпожа Нейман ничего не ответила. Подперев голову руками, она сидела на диване. Макс подошел к ней и, присев, нежно взял за руки. «Эльза, милая, давай начнем новую жизнь. В последнее время я так часто грубил тебе. Прости меня». Макс замер, подбирая слова. И по всему было видно, что он сильно волнуется. «Я понял, что деньги занимали слишком важное место в нашей семье. И теперь, когда их не стало, у нас все пошатнулось». После короткой паузы он спросил: «Какие слова Христа так сильно повлияли на Герда?» «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», — тихо ответила супруга. «Какие точные слова», — задумчиво произнес Макс Нейман. «Какая глубина сокрыта в них! Какое богатство!» И, немного помолчав, добавил: «Эльза, в понедельник я должен явиться в офис господина Фаллера. Он предложил мне работу в своей фирме. Бог не только показал нам на новый путь, но и дал выход из наших трудностей».

0: Шел человек в Иерихон, не думал о беде, а путь опасным был, знал он, разбойники везде.
1: И на него напали вдруг, ограбили его. Прошел, не оказав услуг, священник близ его.
0: Вот мимо и левит прошел, ни слова не сказал. Самарянин же подошел и милость оказал.
1: Он пожалел, перевязал страдальцу раны все. С собой бедняду в город взял. Он на своем осле.
0: Гостиницу нашел ему. Владельцу же сказал: расходы на себя возьму. И слово он сдержал.
1: Господь, ты научи меня быть как самарянин. Спешил на помощь, чтобы я тобой руководил.

Ярче солнца. В небесах сияло солнце. Я сидела на оконце, жмурила глаза. Сотворил Бог так чудесно мир земной и мир небесный. И в любви сказал: «Я даю вам землю эту, зимы, весны, осень, лето, сроки, времена. Все живущее любите, делу истины служите. Истина одна. В Божьем Сыне воплотилась неземная небо милость, вечная любовь. Все покрыла, все простила той любви святая сила, искупленья кровь. И живет в сердцах спасенных радость, мир неизреченный. Во Христе Творец, Он сияет ярче солнца в незакрытые оконца искренних сердец».

0: Мы уже много слышали о том, что когда Иисус жил на земле, толпы народа окружали Его. Его искали, Его слушали, к Нему стремились.
1: Так было и на этот раз. И об этом мы можем прочитать во всех четырех Евангелиях. После того, как Иисус услышал о том, что Иоанн Креститель был обезглавлен и похоронен, Он вместе с апостолами отплыл на лодке на другой берег. Там было пустынное место.
0: Но народ, услышав об этом и увидев, как они отправились, побежали туда из всех городов и опередили их, и собрались к Иисусу там. Когда Иисус вышел и увидел такое множество народа, Он сжалился над ними и, исцелив больных, начал рассказывать им о Царстве Божием.
1: И так прошел весь день. К вечеру многие были уставшие и голодные. И тогда ученики стали просить Иисуса.
2: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти их».
3: «Да, правильно. Отпусти народ. Пусть пойдут в селение, купят себе пищи».
1: Но Иисус сказал им:
4: «Не нужно им идти, вы дайте им есть».
5: «Но если только пойти и купить хлеба динариев на 200 и дать им есть, но этого мало будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу».
4: «Может быть, у кого-нибудь есть с собой хлеб? Пойдите, посмотрите».
1: Посмотрев, один из учеников Иисуса, Андрей, брат Симона Петра, сказал:
6: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?»
4: «Принесите их мне. Рассадите весь народ рядами по 50 человек».
1: Ученики сделали так и рассадили всех на траве, которой было много в этом месте. Иисус, взяв хлебы и рыбу, посмотрел на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали народу. И 2 рыбы разделил на всех, сколько кто хотел. И ели все и насытились». И тогда Иисус сказал своим ученикам:
4: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало».
1: И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, а евших было около 5000 мужчин, кроме женщин и детей. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, стали говорить:
7: «О, это пророк!
8: Это Мессия!
9: Это истинно тот пророк, который должен прийти в мир!»
1: Иисус, узнав, что хотят Его сделать царем, удалился на гору один.
0: Иисус Христос говорит о Себе:
4: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет голодать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда».
10: О каком же хлебе здесь идет речь?
1: Конечно, не о простом, который мы каждый день едим. Здесь говорится о большем. Не только наше тело нуждается в пище, но и наша душа. Она каждый день нуждается в радости, любви, доверии и надежде.
11: Но откуда она может получить все это?
0: Сам Иисус говорит: «Я есмь хлеб жизни». И когда сатана искушал Иисуса в пустыне, Иисус сказал ему: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Это значит, что Иисус через Слово Божие, которое мы читаем и слышим, проходит в наше сердце. Библия – это и есть хлеб жизни для всех.
1: Да, для всех, кто приходит к Нему с искренним покаянием, Иисус становится истинным хлебом жизни, так как только веруя в Него, мы имеем жизнь вечную.
0: Иисус сказал: «Я есмь хлеб жизни». Иоанна 6:48. Повторим.
10: Иисус сказал: «Я есмь хлеб жизни». Иоанна 6:48.
1: А теперь помолимся.
11: Господь, благодарим Тебя, что Ты дал нам Слово Твое, и помоги нам читать его каждый день, чтобы питаться Твоим хлебом. Аминь.

Во всем Господь, и коровку, и букашку сотворил Иисус, и цветочек, и медочек сладенький на вкус. Да, во всем мы видим Бога, мудрого Христа Творца, и Его мы славить будем в жизни без конца.

Верочка. Какое сегодня теплое солнышко, мама! Иди сюда, посмотри! Ах, как оно славно греет! Выглядывая в распахнутое окно своей уютной спаленки, восторженным, нежным голосом звала маму девятилетняя белокурая девочка. «Ой, а вот и моя птичка прилетела!» «Мама, смотри, вон там, на березовой веточке сидит и песенку поет!» «Да, милая, день сегодня по-настоящему весенний, солнце раннее и теплое. А вот насчет твоей птички я не уверена, они такие похожие одна на другую, и чирикают они очень-очень даже одинаково». «Ну что ты, мам, видишь на грудке серенькое пятнышко, как капелька? Ни у кого такой отметочки нет. Это точно моя. Она прилетела поблагодарить нас за спасение. Слышишь, чирикает, выжила, я выжила».

птичьем сердечке. «Смотри-ка, и не боится нас с тобой. А ведь ее можно достать. Только протяни руку!» Теперь, уже удивляясь сама, воскликнула мама Верочки. А это действительно была та самая птичка, которую Верочка нашла на заднем школьном дворе с подбитым крылышком, принесла домой и выходила ее, кормила просом, семечками, поила водичкой и перевязывала больное крыло. Через 2 недели птичка уже прыгала по комнате и даже пробовала перелетать с места на место Верочкиной спаленки. Спустя еще 2 недели Верочка вынесла своего пернатого питомца на улицу и, раскрыв ладони, подняла руки вверх. «Лети, пташечка! Ну давай же, не бойся! Твое крылышко совсем здорово! Ты можешь! Лети!» И вот, словно поняв ободряющую речь девочки, из рук ее взвился маленький серый комочек, расправив крылышки и поднимаясь выше и выше, исчез за высокими деревьями. «Я принесу тебе зернышек, дорогой дружочек!» — весело крикнула Верочка и, убежав, быстро вернулась с хлебными крошками и очищенными ядрышками подсолнечника. «Вот, лети сюда, кушай!» Верочка осторожно сложила угощение на подоконник и потянула маму за рукав вглубь комнаты. «Отойдем, пусть поклюет!» – зашептала она маме. Пернатый гость не заставил себя упрашивать. Легко приземлился на подоконнике и стал склевывать поданное угощение. Тщательно собрав все крошки и семечки, серенький щебетун чирикнул, высказав свое удовлетворение, и улетел. «Вот у тебя снова есть о ком заботиться. Я думаю, он не последний раз прилетел. Да еще своих друзей приведет. Птицы народ такой. Давай, доченька, мы сегодня поработаем в огороде. Сделаем грядки и кое-что посадим. Как ты? Согласна?» Верочка захлопала в ладоши и закружилась по комнате. «Согласна, согласна. Я посажу кукурузу. Она уже ростки дала. Хорошо, мам?» «Хорошо. Давай завтракать. И за работу. А вот и папа с ночной идет. Встречай его и расскажи о своей птичке-невеличке, пока я приготовлю омлет и тостики к чаю». Солнце достаточно согрело землю, и она готова принять семена. Сегодня ты можешь посадить свою кукурузу, но только после того, как поможешь мне сделать грядки для лука и редиски. Давай, Верунчик, неси грабли, лопату, и мы приступим к нашему огородному делу. Мам, я и свою лопатку принесла. Давай будем на перегонки копать. Только я сделаю грядку поменьше, а ты побольше, хорошо? Нет, доченька, я не думаю, что это будет хорошо. Нужно ведь не только вскопать, но и корешки сорняков выбрать из земли, а потом и спушить ее. Я буду копать, а ты разбивай комки земли своей лопаткой и выбирай сорняки. Так мы быстро управимся, и семенам легче будет к свету пробиться. Помнишь, мы с тобой читали притчу о сеятеле? Конечно, я помню. Сеятель сеял семена. Одни упали на камни, другие в колючки, и еще другие на добрую почву. И только на этой мягкой, доброй почве зашел хороший урожай. Вот именно так. Ты же хочешь, чтобы у нас был здоровый лук и крепкая вкусная редиска? Вот видишь белые сплетшиеся корни? Это корни

0: вьюна дикого. Очень вредный сорняк. Он заглушает доброе семя. Удаляй его с нашего маленького поля. Складывай в ведерко, чтобы он снова не пустил корни и не погубил молодые всходы наших семян. А вообще-то это притча о человеческих сердцах. Ты помнишь, как объяснил эту притчу Иисус?
1: Нет, не очень. Расскажи, мам, сама.
0: Ах, да, я вспомнила. Разные бывают сердца у людей. У кого-то мягкое сердце, у кого-то твердое, как камень. Правильно?
2: Точно, доченька. Божье слово, словно семя, проникает в сердце человека. Очень хорошо, когда мы, люди, желаем принять в свое сердце семя Иисуса. Тогда оно всходит там и вызревает добрый урожай. Другими словами, нужно очень желать исполнить Божье Слово в своей жизни. И тогда мы можем приносить много плода во славу нашего доброго пастыря. Вот видишь, ты пропустила сорняк, и он непременно принесет вред нашему доброму семени. Будь внимательна. Хорошо разбивай комки земли, и каждый вредный корешок – ведерко.
0: За полезной беседой и работа спорилась. Так прошло часа два. Вложив семена в землю и сделав луночки для полива, Вера с мамой отошли в сторонку и залюбовались своей работой. «А теперь я помогу тебе с твоей кукурузой. Давай посадим ее вдоль забора. И место немного займет, и солнышко ей довольно будет». Когда мама с Верой вкладывали в землю последние зерна кукурузы, раздался голос отца.
3: «Да, вы у меня, хозяюшки, быстрые. Уже управились. Следующие грядки я сам сделаю».
0: «Ой, папочка, я хочу тебе тоже помочь».
3: «Ну, если ты не устала, и твоя помощь не нужна маме в приготовлении обеда, я не буду возражать, доченька. Я думаю посадить сегодня картофель. Видишь, вчера я сделал разметки для рядов. Я буду копать лунки, а ты клади в них лопаточкой навоз. Это для питания молодых побегов, а потом картошку. Вот так, отростками вверх. Я буду засыпать». «Готово». Галина, мама Верочки, стоя в сторонке, наблюдала за мужем и дочерью. Во взоре ее светилась любовь и удовлетворение.
0: «Хорошо, милые мои, я пошла готовить обед. У вас все здорово получается. Да благословит Господь труд ваш!» Отец с дочерью работали некоторое время молча. Работа ладилась.
4: «Пап, расскажи что-нибудь из твоего детства, ну такое интересное, незабываемое».
3: «Незабываемое, говоришь?» «Готов, потому что всю свою жизнь я помню слова, которые мне сказал мой дедушка Пархом, твой прадед. Как ты уже знаешь, он был сапожником. Часто ходил на заработки по ближайшим деревням. Обходил дома и чинил обувь, получая за свой труд то рублями, то снедью. Умел он и часы исправить. Мастер был от Бога. Однажды довелось ему быть позванным к одному богатому селянину. Тот показал ему старинные часы с боем. Больше года стояли они. «Если починишь, получишь червонец», – пообещал хозяин дедушке. «И что ты думаешь, Верунька?» «Исправил дед часы. Пошли они и снова стали отбивать время.
1: как и обещал хозяин, дал мастеру червонец. Поблагодарил дед его и пошел довольный. Деньги-то немалые, на них можно месяц-два семью питать. Вышел он за околицу, вдруг слышит конский топот. Оглянулся, работник хозяина, у которого часы чинил, верхом на коне приближается. Остановился, подождал. «Эй, мужик!» — грозно крикнул подъехавший. «Отдавай-ка, слышь, червонец назад! Хозяин велел!»
5: «Да что так? Ведь часы-то я исправил и, стало быть, угодил хозяину твоему!»
1: «Не знамо мне это, только хозяин велел забрать у тебя золотой. Если сопротивляться будешь, побью!»
5: «Зачем же сопротивляться? Возьми, коли так!»
1: И отдал дед пахом заработанное, пошел дальше. Скорбно стало ему. Идет, размышляет, Господу жалуется. И вот пришло ему на память слово: «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами». Повеселел он и поблагодарил Господа за утешение. А в следующем селе его уже ждала работа. Остановился он у одного крестьянина и прожил там неделю. Много обуви принесли ему на починку, и золотой к нему опять вернулся. Любил дедушка рассказывать эту историю. Одни люди всю жизнь карманы набивают, все сокровища копят себе, а о сердце своем не думают. Библия называет сердце сокровищницей. Горе тому, у которого сокровищница его пустой окажется к концу дней его жизни. Набитые карманы не делают человека счастливым, даже наоборот. Жадность копится в душе с умножением богатства. Вот так, внучок, запомни: корень всех зол – сребролюбие, то есть страсть к деньгам или другим приобретениям, много вреда приносит людям. Никогда не желай большего, чем дается Богом. Отец наш Небесный знает, когда и сколько дать чаду своему. Вот, Верочка, основание, на котором нужно строить нашу земную жизнь. Слово Божье учит нас жить так: не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
0: «Как у вас дела, мои дорогие?» – раздался веселый мамин голос. «У меня уже все готово. Приглашаю вас к обеду. Жаркое на славу удалось! Точь-в-точь, как вы любите!» Верочка вернулась из школы, положила портфель на диван и торжественно произнесла: «Мамочка, у нас в класс новая девочка пришла. Такая милая-примилая. Учительница сказала, что она отличница и хорошая певунья. Я первая подошла к ней и познакомилась. Теперь мы будем дружить. Зовут ее Оксана. Мы вместе шли домой. Она живет на соседней улице. Оксана сказала, что я буду первой ее подругой».
1: «Это хорошо, что вы будете дружить. А о чем же вы по дороге говорили?»
0: «Обо всем. Оксана очень любит шоколад, рассыпчатое печенье и новые ботинки. Она сказала, что пригласит меня в воскресенье к себе домой. У нее есть компьютер. Понимаешь, мам, ее личный. И еще у нее есть самая настоящая рыженькая белочка. Правда здорово, мамочка?»
1: «Неплохо. А ты о чем поделилась с Оксаной? Ведь я думаю, что у тебя есть нечто лучшее».
0: «У меня?
4: Ну да, я тоже рассказала ей о моей птичке.
0: И о воскресной школе тоже, надеюсь? И об Иисусе, добром пастыре всех заблудших овечек? Ведь это твоя любимая библейская история.
4: Ну нет же, мам, я ей об этом не сказала.
0: Нет? Почему же?
4: Разве ты забыла, о чем мы говорили на нашем последнем уроке в воскресной школе? Ведь завтра уже суббота. У тебя был прекрасный случай рассказать о Спасителе своей новой подруге.
0: Нет, я не говорила ей ничего. Мне кажется, ей это неинтересно было бы.
4: Мама обняла Верочку и усадила ее рядом с собой на диване. Ласково провела рукой по ее волнистым каштановым волосам.
0: «Доченька, может, ты и права, что Оксане будет неинтересно слушать о Боге, но главное то, что это очень важно для ее души. Ты сказала, что она назвала тебя своей подругой, даже первой. Разве для тебя не важно, чтобы она тоже узнала об Иисусе и стала его найденной овечкой? Кто другой может сказать ей об этом, как не ее подруга?
4: Впрочем, дружба проверяется не одним днем, милая. Я хочу, чтобы ты подумала над этим». В понедельник Верочка вернулась со школы очень грустной.
0: «Как прошел день, доченька? Что-то ты сегодня выглядишь удрученной или оценку плохую принесла в своем рюкзачке?»
4: «Нет, я получила 2 пятерки сегодня. Только Оксана со мной сегодня не играла и пошла с другой девочкой домой».
0: «Почему? Вы что, поссорились?»
4: «Марина угостила ее шоколадкой, и Оксана сказала ей, что она будет ее первой подругой».
0: «Постой, постой. Значит, первой подругой Оксаны становится та девочка, которая что-то дает ей? Чем же ты отблагодарил ее за первенство на один день?»
4: «Ну, я подарила ей свой голубой бант. Ей он очень понравился, мама»,
0: словно извиняясь, ответила Верочка, потупив глаза. Галина обняла дочь и ласково, глядя на ее смущенное личико, медленно и убежденно произнесла:
4: «Вера, мне совсем не жалко твоего банта. Дело не в нем. Я хочу, чтобы ты поняла очень важную вещь. Дружба никогда не покупается и не продается, так же, как и любовь. Задай себе вопрос, почему Оксана назвала тебя своей первой подругой, а потом и другой девочке сказала то же самое? Почему люди стремятся стать первыми в том или в другом деле? И к чему это может привести? Давай разберемся с этим. Мне хочется снова напомнить тебе о самом главном в жизни каждого человека. Обратимся к нашей Библии. Смотри, Господь говорит: первое из всех заповедей – слушай, Израиль. Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Марка, 12 глава, с 29 по 31 стих. Подумай хорошенько и ответь мне, кто должен стоять на первом месте в жизни человека? Кто на втором и на третьем? Вера смотрела на текст Священного Писания и старалась вникнуть в прочитанные мамой стихи. Именно этому ее учили в воскресной школе – читать стих и размышлять над ним до тех пор, пока он не станет понятным разуму, близким сердцу и принятым в жизнь.
6: На первом месте должен быть Господь, наконец уверенно произнесла Верочка. На втором – ближний, а потом только, то есть на третьем – я. Умница! Ну, просто замечательно, доченька! Но в твоем случае все получилось ровно наоборот. Ты даже не вспомнила об Иисусе, чтобы рассказать о нем Оксане. Тебе так важно было быть на первом месте. На второе ты поставила свою новую подругу, Оксану. И что же из этого вышло? Одно разочарование. Но я тебя не сужу, милая девочка. Чтобы в нашей жизни не происходили такие огорчения, Библия дана нам от любящего Господа для нашего блага. Она учит нас поступать правильно и быть счастливыми. Вот поэтому так важно читать ее и поступать в жизни так, как наставляет добрый пастырь. Он-то знает, как сделать нас счастливыми, ведь он создал нас для истинной радости. Верочка прильнула к маминой груди и глубоко вздохнула. Некоторое время мать и дочь сидели молча перед раскрытой книгой, которая дана была человечеству, мудрым и любящим Богом. Чтобы запомнить этот урок и никогда не повторить подобные ошибки, давай сохраним в своем сердце это правило небесной мудрости. В знак согласия Верочка поцеловала маму и, погладив потрескавшуюся от времени обложку Библии, тихонечко произнесла: «Прости, Иисус». Вечером, когда мама и папа зашли в Верочкину спальню, чтобы пожелать ей спокойной ночи, они увидели над ковром приколотый лист с надписью: «Хочу быть третьей».

Что такое любовь? Это чувство тепла и готовность отдать то, что дорого нам. Что такое любовь? Это просто когда ты готов для других делать много добра. Что такое любовь? Иисус показал, когда малых детей нежно на руки взял. Что такое любовь? Хочешь знать? Посмотри в Иисуса глаза. В них источник любви.

Мне папа с Библии читал, что есть небесный город. Его Господь сам основал. В нем нет греха и горя. В нем нет болезни, ночи нет. Сам Бог и солнце града. Его сияние — чудный свет для жителей награда. Ничто нечистое в тот град никак войти не может. И красоту его всех врат Бог в жемчуге умножит. Спасенные народы там во свете Божьем ходят. Сам Бог его в священный храм. Все от него исходит. Туда войдет лишь только тот, кто верит в Бога свято. Безбожник в город не войдет, сам в этом виноват он. Я так хочу всей град святой, где радости так много, тропинкой веры и золотой, прийти в объятия Бога.

0: На занятии воскресной школы дедушки Степана собиралось уже человек 30, и сегодня на уроке было много народу.
1: Время начинать урок. Сегодня мы будем говорить о посте. Кто из вас знает, что такое пост?
2: О, это когда перед Пасхой мясо есть нельзя.
1: Верно. Это ты говоришь о православном великом посте. Но посты бывают самые разные. Вот об этом мы сегодня поговорим. Чаще всего, когда мы постимся, то полностью или частично воздерживаемся от пищи.
3: А это не вредно для здоровья?
2: Коля, тебе не то, что вредно. Тебе полезно килограммов 5 сбросить. Посмотри на себя, какой ты толстый.
3: А ты, наверное, и дня не проживешь без пищи. У тебя же, Маша, и запасов никаких нет. Одни кожи да кости.
1: Давайте не будем друг друга обижать. А на твой вопрос, Коленька, я отвечу. Периодическое воздержание от пищи не только не вредно, но очень полезно для организма. Однако суть поста не в этом.
4: А в чем?
1: Денис, пост помогает нам сосредоточить свои мысли на Боге. Мы показываем Ему, что действительно хотим с Ним близко пообщаться. Или, возможно, хотим о чем-то Его попросить. Одно дело, когда мы просто что-то у Бога попросим, а другое дело, если нам что-то так сильно хочется получить от Бога, что мы готовы даже от пищи отказаться.
3: Ха-ха, выходит, что если не есть, то получишь от Бога все, что хочешь. Это система такая или как?
1: Нет, Коленька, Бог с нами не по системе общается. Просто у Него есть свои принципы. А если мы сводим все только к пище, Богу это также не нравится. Не хлебом одним будет жив человек.
4: Дедушка Степа, откуда вы знаете, что нравится Богу?
1: А вот давайте я вам прочитаю из книги пророка Исаии, из 58 главы. Только я немного перефразировал, чтобы вам было понятнее. Здесь пророк Исаия передает слова Бога. «Вы поститесь, но не перестаете ссориться и драться. Вы не поститесь так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Вот пост, который я избрал. Перестань говорить неправду, прости своих обидчиков, поделись тем, что у тебя есть, с бедными. Тогда в твоей жизни все будет светло, как во время восхода солнца. Тогда твои справедливые дела проложат путь для Божьих благословений. Тогда ты помолишься, и Господь услышит, когда перестанешь говорить оскорбительное».
5: Это что, выходит, если Коля на меня обиделся, то Бог меня теперь не услышит?
1: Получается так. Вернее, не Бог не слышит, а мы становимся неспособными общаться с Ним, если друг друга обижаем. Так что пост – это когда мы стараемся поступать справедливо и в чем-то себя ограничиваем. Это полезно со всех сторон, но главное – мы начинаем более тесно общаться с Богом.
4: А сколько нужно поститься? Долго?
1: А это каждый определяет сам для себя. Например, Иисус Христос постился однажды 40 дней.
3: 40 дней? Так же и умереть можно?
1: Вам я бы посоветовал начинать с малого. Например, когда-нибудь попробуйте пропустить ужин. Поверьте, Бог заметит ваши старания.
0: После урока Денис подошел к учителю.
4: Дедушка Степан, вы знаете, что мы с мамой давно уже молимся о папе? Молимся, чтобы он покаялся и бросил пить, а у него никак не получается. Вы думаете, что пост здесь поможет?
1: Я думаю, что да. Я поддержу тебя в посте. У меня на завтра нет особо важных дел. Я посвящу этот день посту и молитве.

0: На следующий день, возвращаясь с работы домой, отец Дениса, подходя к дому, увидел в траве небольшую зеленую ящерицу. Она сидела и грелась на солнышке. Он остановился и присел около нее. Ящерица не убегала.
1: «Вот так чудо!»
0: Он протянул к ней руку. Ящерица прыгнула к нему на ладонь и посмотрела на него невинными глазками, как бы говоря: «Мне нужен хозяин!» Он принес ее домой и поместил в банку. Она стала жить у них в доме. Денис и мама очень протестовали против такого квартиранта, но отец его был неумолим. Он с ней питался из одной тарелки, спала она в постели с ним. Дядя Саша, так звали отца Дениса, так полюбил ящерицу, которая росла не по дням, а по часам, что уделял ей все больше внимания. Он заботился о ней, он купил себе кучу книг о пресмыкающихся. Особенно удивляло его то, как быстро растет она и какой агрессивной становится. Но он настолько привязался к дракону, так звали ящерицу, что даже не мог отказаться от нее, когда она ночью залезла в постель к Денису и укусила его. Дракон действительно рос, и на спине у него начали появляться острые горбы, как у динозавра. Хвост у него был толстый и длинный, как у крысы, а глаза стали холодными и злыми. В ту ночь дракон примостился около дяди Саши и вместе спокойно уснули. Ночью дядя Саша странно захрапел. Во сне он увидел себя со стороны. Зрелище было ужасающее. Дракон вцепился зубами ему в горло, и он задыхался, только лежал и удушливо хрипел. Этот храп разбудил Денискину мать. Она растормошила мужа. Дядя Саша открыл глаза и осмотрелся. Он потрогал себя за горло.
1: «Это что, сон был, что ли? А где дракон?»
0: Он еще не понял, что не только этот страшный эпизод, но и вся история с драконом – это всего лишь кошмарный сон.
2: «Какой еще дракон? Один у тебя в жизни дракон! Водка!»
1: «Неужели это все мне приснилось?»
2: «Приснилось, приснилось! Ты совсем уже спился! Белая горячка скоро начнется! Эта водка тебя губит! Сегодня драконы снятся! Завтра что дальше-то будет?»
1: «Ну, я попробую бросить».
2: «Уж сколько раз ты пробовал, сколько раз бросал! Семья разваливается, у сына отца нет! Сколько же можно так жить, Саженька? Я ведь тебе столько раз говорила об Иисусе. Только Он сможет тебе помочь. С Ним не только пить бросишь, но и вся твоя жизнь изменится. Нужно принять Иисуса в свое сердце, довериться Ему полностью. Давай вместе помолимся, попросим, чтобы Он помог тебе».
1: «Давай, я больше так жить не хочу».

0: На уроке воскресной школы дедушка Степан напомнил.
1: Помните, ребята, мы на позапрошлой неделе говорили о посте. Так вот, Денис и его мама и еще некоторые постились и молились об отце Дениса. Теперь он уже христианин. Он посещает собрания и читает Евангелие. Оторваться не может.
2: А водку он теперь вообще не пьет. У него к ней отвращение. Мы с мамой долго об этом молились, несколько месяцев. Но только после поста папа решил принять Иисуса.
1: Вы видели, какой он стал сияющий? Это потому, что Господь Иисус не только освободил его от алкоголизма, но и подарил ему вечную жизнь.
3: Давайте еще за кого-нибудь станем молиться и поститься. Может быть, Иисус кого-нибудь еще спасет?
2: За Димку, Дорохова, второгодника. Его никто не любит, просто боятся все. А Иисус ведь любит его.
1: Что, согласны в среду без ужина остаться? Только по желанию. Потому что лучше вообще не поститься, чем поститься по принуждению.
4: Согласны!
1: Только имейте в виду, что к каждому человеку Бог приходит по-разному. Не думайте, что все получится точно так, как с дядей Сашей. Просто молитесь, чтобы Бог сам достучался до сердца Димы. Он сам знает, как это сделать.

Перекличка. Веришь, братик и сестричка, будет в небе перекличка. Ангел Божий протрубит, к нам живым заговорит. Будут книгу открывать, имя громко называть. Кто записан в книге той по призванию святой, будет радость без конца, там в селениях Отца. Милость Божью не забуду, славить Бога, люди, буду.

0: В одном из провинциальных городов Эстонии жила семья, состоящая из отца, матери и двоих детей, дочери и сына. Родители были членами христианской общины и вместе с детьми посещали все молитвенные собрания, ревностно служа Господу. Дети были еще маленькие, но тоже старались всячески послужить Богу и ближним. Звали их Эльза и Эдик. Однажды после воскресного богослужения служитель объявил о денежном сборе для миссионеров, которые поедут в Китай. Все присутствующие, которые желали участвовать в этом святом деле, получили специальную копилку. В нее каждый мог откладывать свои пожертвования до назначенного срока. Взял копилку и Эдик. Возвратившись домой, Эдик стал беспокоиться о том, как наполнить свою копилку к назначенному сроку. Где он может заработать? Ему только 7 лет. Но он всем сердцем хотел, чтобы бедные язычники в Китае узнали об Иисусе. А чтобы рассказать им об этом, нужны деньги. О, если бы он их имел, с каким восторгом он дал бы все, чтобы язычники могли услышать об Иисусе. Он спаситель всех грешников, он друг детей. Эдик стал молиться, чтобы Иисус научил его, где взять необходимые средства для его копилки. И вдруг его осенила хорошая мысль. Они имели свой домик и небольшой участок земли. Но в конце этого участка имелась небольшая площадка, которую они не обрабатывали, потому что там было много камней. Эдик пошел к отцу и сказал ему: «Папа, я решил убирать камни на нашем пустыре. Ты сможешь за каждую отнесенную корзинку камней платить мне 1 монету? Согласен, папа?»
1: «Хорошо, сынок», — ответил отец. «Я согласен».
0: Эдик очень обрадовался, что нашел выход из затруднительного положения. Теперь и он, наравне с другими, в день сбора сможет принести свою копилку, наполненную заработанными деньгами. О, он-то постарается как можно больше заработать, чтобы Иисус видел, как он любит его. И мальчик стал усердно трудиться, наберет корзинку камней на своем участке и несет ее за калитку, через дорогу, которая проходила мимо их дома в сторону оврага. Туда они сбрасывали камни. Это была нелегкая работа для Эдика, но он не отступал от намеченной цели. Ведь будет стыдно, если он принесет в церковь пустую копилку.

Прошло несколько дней. Камней на участке стало меньше, потому что Эдик трудился ревностно. Как-то раз Эдик наполнил свою корзинку и понес по знакомому пути. Он был уже посреди дороги, как вдруг из-за поворота на большой скорости выехал мотоцикл. И не успел Эдик ахнуть, как оказался сбит. К нему подбежали, стали звать на помощь. Прибежал отец Эдика, мама, сестра. «Милый мальчик, сыночек!» Эдика подняли, стали приводить чувства. Все напрасно. Он был мертв. Стоны и вопли родных, участие друзей, особенно скорбь старшей сестры. Можно ли описать это глубокое переживание, это большое горе, потерю любимого сына и брата, и притом такого кроткого, послушного, который так любил Иисуса?

Глубокий траур был в доме Эдика. Никто из членов этой мирной, благословенной семьи не ожидал, что тучи сгущаются над ними, и вскоре грянет гром. Но не пали духом ни отец, ни мать Эдика. Они знали, что Господь ничего не делает в ущерб своим детям. И если Он взял их сыночка к себе, значит, так надо. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Его благословенно. Только Эльза никак не могла смириться. «Господи, почему же Ты допустил это? Ведь Эдик любил Тебя, хотел послужить Тебе, работал для Тебя. А Ты не дал ему и дело закончить, оборвал нить его жизни». Она очень страдала, потому что сильно любила брата. Так дружно жили они все вместе. И вот теперь его больше нет. Однажды, проснувшись утром, Эльза сказала родителям: «Мама, папа, послушайте, что мне сегодня приснилось». Подходит ко мне во сне Эдик и говорит: «Пойдем со мной, я покажу тебе, где теперь живу». Он взял меня за руку и повел. Мы очутились с ним в саду. Что это был за сад? Какие там чудесные деревья, а плоды на них какие? От восхищения и восторга я не могла прийти в себя. Как там светло, как красиво, а какие птички, пение. О, нельзя рассказать, как там хорошо и чудесно. «Пойдем», — сказал мне Эдик, — «я покажу тебе и мое деревце. У каждого из нас здесь есть свое дерево. Плоды на них — это дела, которые мы совершали на земле». Мы подошли к дереву, которое он назвал своим. Оно все было увешано плодами, хотя было совсем еще молоденькое. Какое оно красивое, сколько плодов! Я стала считать эти плоды, их оказалось 51. И я проснулась. Весь этот день Эльза ходила как в тумане. Что значит этот сон? Так ясно она помнит все до мельчайших подробностей. Образ любимого брата стоит перед ней такой радостный и сияющий. «Но кто же объяснит значение виденного мною во сне?» — размышляла Эльза. После обеда она занялась уборкой дома. Убирая свою комнату, где вместе с Эдиком они жили, готовили уроки, молились, она опять мысленно перенеслась в тот необыкновенный сад, куда повел ее во сне Эдик. «Вот и чудесное деревце с удивительными невиданными плодами на нем, которых ровно 51. Да, все было необычным, неземным. Но что все это значит?» Занятая этими назойливыми мыслями, она принялась приводить в порядок письменный стол, за которым вместе с Эдиком они готовили уроки, читали, рисовали. Выдвинув ящик, она обнаружила в нем копилку Эдика. Теперь она стоит спокойно, больше никто не положит в нее монету. Машинально Эльза открыла копилку и заинтересовалась ее содержимым. Высыпав монеты на стол, она принялась считать. Их оказалось 51. Точно пелена упала с глаз Эльзы. Так вот что значит 51 плод на деревце Эдика. Все вдруг стало ясно. В трепетном волнении она тут же у этого стола опустилась на колени, где они вместе с братом ежедневно молились и горячо благодарила Господа за дивное утешение, которое Он послал ей в этом сновидении. Печаль и горечь ушли из ее сердца, и, побежав к отцу с матерью, она рассказала им о содержимом копилки Эдика. Таким образом, скорбящие сердца родителей и сестры наполнились глубокою радостью, сознавая, что там, где Эдик, несравненно лучше. Только бы закончить путь жизни земной так, чтобы в вечности встретиться с ним. Когда наступил день сбора копилок, была принесена и копилка Эдика.
Было большое собрание. Собралось много народа. Служитель рассказал о жизни и кончине юного труженика, как он из любви к Господу, желая спасти грешников, ревностно трудился, и на этом труде оборвалась его юная чистая жизнь. Этот рассказ о короткой, но такой содержательной жизни Эдика произвел очень сильное впечатление на слушателей, а удивительный сон Эльзы еще больше усилил его. Собрание было потрясено, и многие жертвовали большие суммы в пользу миссионеров Китая. Будучи уже на месте в Китае, миссионеры, проповедуя о Христе язычникам, рассказывали о любви к ним маленького Эдика, который пожертвовал своей жизнью ради их спасения. И там, среди грубых людей, повесть о жертвенной жизни Эдика произвело сильное впечатление, и очень много душ обратилось к Господу. Так Господь находит себе ревностных служителей, даже среди детей, чтобы еще многие сердца обратились к Нему. Иногда это происходит через их смерть. Таким был и мальчик Эдик.

Я в доме вымою полы, цветы полью из леечки, игрушки в шкафчик уложу и сяду на скамеечке. Пусть скажет мама, не пойму, что с дочкой приключилось, а я отвечу, у Христа всему я научилась.

0: Братская любовь. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи Соломоновых, 17:17. Дети, пришло время нашего вечернего собрания. Громко позвал папа, открывая Библию. Линда, Петя, Тима и Лаура поспешили в гостиную. Мама уже сидела в кресле, отдыхая от своих трудов. В этот вечер отец читал вторую половину 17 главы книги притчи Соломоновых. «Хочу, чтобы вы запомнили 17 стих», — сказал он, прочитав весь отрывок. «Здесь написано о настоящей дружбе. Друг любит во всякое время и как брат явится во время несчастья». «Линда, ты можешь сказать, что такое несчастье?»
1: «Я думаю, что это какое-то горе, беда или большие трудности».
0: «Правильно», – кивнул отец. «В народе есть такая пословица: «Друзья познаются в беде». Верный друг никогда не оставит своего товарища во время несчастья. Господь сроднил между собой всех верующих в Него и сделал их не только друзьями, но и братьями и сестрами. В трудную минуту христиане обязательно помогут друг другу. Бог хочет, чтобы люди жили дружно и не ссорились. Но с тех пор, как в мире появился грех, они не могут жить мирно.
2: Петя и Тима виновато переглянулись.
3: «Неужели папа слышал, как мы ссорились перед ужином?»
0: – подумал Петя и поспешно спросил.
4: «Вы знаете какую-нибудь историю про это?»
2: «Я знаю», – сказала мама. «Только это очень печальная история».
0: Мальчики снова переглянулись.
2: «Когда мне было 10 лет, наши родители переехали в Коста-Рику, чтобы основать там христианскую миссию. Мы прожили на новом месте примерно месяц, и неожиданно там произошло извержение вулкана. Петя и Линда ахнули. Одна из гор начала сильно дымиться, потом из нее стал вырываться огонь, и потекла горячая лава», — поясняла мама Лауре, которая еще не знала, что такое вулкан. «Хорошо, что здесь у нас нет вулканов, а вот в Коста-Рике они были. То был спящий вулкан. Никто не ожидал, что он проснется. Но вот случилась беда. Из вулкана стали вырываться облака дыма и золы и опускаться на окрестные поселки. От ядовитого газа погибло много людей и животных. К счастью, мы жили на приличном расстоянии от этого вулкана и были вне опасности. И все же то было страшное время». Мама тяжело вздохнула. Дети не отрывали от нее глаз, ожидая продолжения рассказа. «Мне запомнилась фотография, которую я увидела тогда в газете. На лугу погибли два мальчика, примерно такие, как Петя и Тима. Они пошли за своими коровами и задохнулись от ядовитого дыма. Особенность этой фотографии была в том, что мальчик лет 10 хотел, по-видимому, защитить от опасности младшего братишку. Он упал на него сверху, прикрывая от дыма, и так они вдвоем умерли». Мама замолчала, печально разглаживая складки на своем платье.
0: «Вот так выглядит братская любовь», — нарушил тишину отец. «В несчастье она не думает о себе, и все ее силы направлены на то, чтобы помочь брату, попавшему в беду. Бог хочет, чтобы братья и сестры любили друг друга, и чтобы любовь наша была настоящей, жертвенной. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья».

Не хотят дружить с Сережей. В чем причина? Кто поможет? Начал он играть с Иринкой, но сломал ее машинку. За мячом бежал со Славой и толкнул его в канаву. К шуткам наш Сергей привык. Коле показал язык, крикнул громко малышам. «Эй, малявки, можно к вам?» «Никому Сергей не нужен. Почему же с ним не дружат?»

0: Передача «Живые страницы Библии».
1: Папа, посмотри, сколько много воробьев! Что они там так усердно клюют у дороги?
2: Семена трав, которые осыпались.
1: Все успеют, все выглядят. Ох уж эти воробьи!
2: Да вот такие они, воробьи. Но глядя на эту картину, мне на память приходит одна притча Иисуса.
1: Какая? Может быть, я ее тоже знаю?
2: Притча о сеятеле. Я тебе ее напомню. Однажды сидел Иисус на берегу моря, и к нему собралось множество народу, так что он вынужден был войти в лодку.
1: А зачем он вошел в лодку? Чтобы убежать от толпы народа?
2: А чтобы многим было слышно, что будет говорить он, и поучал их притчами.
3: Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, одно упало при дороге, и налетели птицы и поклевали его. Другое упало на места каменистые, где немного было земли, и вскоре взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. А третье зерно упало в тернии, и выросло терния и заглушило его. А еще одно упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит.

0: Да, я уже слышал эту притчу, но не совсем понимаю ее хорошо. О чем тут идет речь?
1: Ученики тоже не поняли ее. И когда остались без народа, то попросили Иисуса.
2: Иисус, объясни нам притчу эту.
3: Да, что в ней имеется в виду?
4: Не понимаем, что бы значила притча эта.
5: Не понимаете этой притчи? Семя есть Слово Божие, а упадшие при дороге – это те, которые слушают Слово, но не сохраняют его, и приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Другие люди слышат Слово Божие и с радостью принимают его, но во времена трудностей и испытаний забывают о нем, потому что сердце их, как каменистая почва, на которой растения не могут пустить корня. А у некоторых людей Слово Божие не может принести плода, потому что сердце их занято заботами, мыслями о богатстве, о наслаждениях жизненных. Эти заботы, как сорняки или тернии, которые заглушают доброе растение и не дают ему расти. А вот когда услышавшие слово хранят его в добром и чистом сердце, оно приносит плод во всякое время и даже в трудное. Такое сердце можно сравнить с хорошей почвой, на которой зерно приносит хороший плод.
1: Ну теперь, я думаю, тебе все понятно.
0: Понятно-то понятно, но какая почва в моем сердце?
1: Это очень хороший вопрос. Давай с тобой разберемся. Ты уже очистил свое сердце. Надеюсь, ты знаешь, как это делается.
0: Да, надо попросить прощения у Иисуса за все мои плохие дела. И тогда Иисус простит все мои грехи и сделает сердце мое чистым и свободным от греха.
1: Правильно. После этого надо читать Слово Божие и стараться исполнять его. И тогда оно обязательно принесет плод.
0: Мне так хотелось, чтобы почва моего сердца была доброй.
1: Так попроси об этом Иисуса.
0: Иисус, сделай мое сердце доброй почвой для Слова Твоего. Аминь.

0: Псалмопевец в Псалме 118, 11 стихом говорит: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою».
1: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118:11. Хороший стих. Я его запомню, и он будет мне помогать не грешить.

Воцветель вышел разбрасывать зерна, их ветер развеять стремился упорно. Но то, что упало во прах на дороге, жестоко протопчут прохожие ноги. Зерно, не успевшее в землю пробиться, склевали мгновенно голодные птицы. А то, что на камень упало, конечно, узнало судьбу, что горька бессердечна. Ведь крепкого корня оно не имело, и солнце сожгло его хилое тело. Ни солнцу, ни дождику сил не хватило вернуть одинокому зернышку силы. Тому лишь зерну повезло, что не дремля нашло себе добрую мягкую землю. Оно вырастало, тучнело оно, несло землепашцу надежды зерно. Кто уши имеет, но слова не слышит, пускай этой притчей хоть издали дышит.

будет дом вас под благословением и служит дом вас Господу Святому, а все молитвы прочным ограждением, и будет мир вам и вашему дому. Пусть дом зовет вас по законам Божьим и не завидует вовек чужому. Желайте быть на Господа похожим, и будет мир вам и вашему дому. Еще пусть будет в доме хлеб насусный, но предпочтение дайте не земному, а хлебу вечному, что дал Господь грядущий, и будет мир вам и вашему дому. Любовь пустоза дом вас наполняет, иначе быть не может по-другому. Пусть каждый в доме Бога прославляет, и будет мир вам и вашему дому. Аминь.

0: Папа, посмотри, что я построил.
1: Тима подошел к столу и протянул отцу грузовой автомобиль из конструктора. Папа оторвал взгляд от каких-то документов и, увидев машинку, похвалил.
0: Молодец, хорошо сделал.
1: Как называется твой автомобиль?
0: Мусоровоз.
1: Тима повернулся, чтобы показать папе, во что он играл, и нечаянно задел пожарную машинку, которую строил Петя. От толчка Петино сооружение развалилось на несколько частей.
0: «Смотри, что ты наделал!» – вскочил Петя.
1: Он замахнулся на Тиму, но тут же опустил руку. Гнев в его глазах потух. Он опустился на пол и стал сгребать конструктор в кучу.
0: «Прости меня, Петя!» – виновато проговорил Тима. «Я нечаянно задел».
1: Папа отложил свои бумаги и присел рядом с Петей. «Давай я тебе помогу». Несколько минут отец и сын трудились вместе. Наконец машинка была собрана. Отец поднялся. Положив руку на плечо старшего сына, он сказал.
2: «Молодец, Петя. Победить свой гнев могут только те, у кого сильный характер».
1: Петя скромно улыбнулся.
0: «Вначале мне хотелось ударить Тиму, но потом я вспомнил, что так делать нельзя».
2: «Ты вспомнил стих, который мы вчера учили?»
0: «Да, долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города».
1: Папе понравилось то, что Петя не забыл их рассуждений и даже воспользовался наставлением Слова Божьего в практической ситуации. Он снова сел рядом с сыновьями и сказал, «Мне хочется напомнить вам про Давида. Он был совсем молодым, когда его позвали к царю Саулу играть на гуслях. Саул был властным человеком, но ему не хватало самообладания. Завидуя Давиду, Саул хотел убить его и не раз бросал в него копье. Если бы Давид не был долготерпеливым, он поднял бы копье и бросил его в Саула. Но он так не сделал. Давид мог владеть собой. Он не поднял руки на Саула даже тогда, когда к этому побуждали его друзья. Помните, как Давид с Авесой пришли в стан Саула и взяли копье царя и сосуд с водой? Авеса хотел убить Саула. Но Давид остановил его, напомнив, что Богу это не нравится. Давид был свободным от гнева и мести, и это для нас большой пример. Петя вздохнул.
0: «Правда, каким сильным был Давид?»
2: «Один негодный человек по имени Семей стал бронить Давида», – продолжал отец. «Он бросал в Давида камни и обзывал его непристойными словами. Слуги хотели убить Семея, но Давид не позволил им. Позже Семей раскаялся в том, что делал, и попросил прощения. Давид умел смиряться, и за это Бог любил его».
1: Отец немного помолчал, затем обнял сыновей и добавил.
2: «Я очень хочу, чтобы вы тоже умели владеть собой». «Хочу, чтобы вы умели побеждать свои чувства. Мальчик, который может справиться с собой в трудной ситуации, в будущем сможет верно служить Господу».
1: Отец вернулся к своим бумагам, а Петя с Тимой занялись конструктором. В ушах Пети еще долго звучали слова «Долготерпеливый лучше храброго». Лучше храброго.

Пчелка. Пчелка села на цветок, пьет нектар прекрасный. Предстоит ей перелет трудный и опасный. Запасается на путь, чтоб хватило силы. Ну а мы с тобою, друг, да чего ж уныли? Чуть устанем и роптать, слезно причитаем. В чем причина? Мы, мой друг, слова не читаем. Нету сил уж на пути, где же их набрать? Станем пчелке на цветке в этом подражать. Слово Божье есть нектар, истина и путь. Только в слове сможем мы силы почерпнуть. Только в слове благодать, с неба вечный дар. Принимайте для души неземной нектар.

0: Рассказики-алмазики. Росинки. Однажды, темной ночью, на полянку опустился серый туман. Он положил на траву и листочки деревьев маленькие капельки воды. Так родились росинки. Они лежали и тихонько дрожали, потому что ночь была сырая и холодная.
1: «Какой наш мир холодный!» — удивлялись маленькие росинки.
0: Они оглядывались вокруг, но ничего не видели, кроме серого тумана.
1: «Какой наш мир темный!»
0: шептали друг другу маленькие росинки. Медленно наступало утро. Туман рассеивался, и теперь росинки могли рассмотреть мир, в котором они жили. Этот хмурый мир отражался в росинках и делал их тоже серыми и грустными. Жизнь на полянке стала просыпаться. Вот мимо росинок проползли дождевые червяки.
2: «Ах, какое замечательное пасмурное утро!»
0: радостно сказали они и поползли дальше. Вот над травой поднялись комары.
3: «Нам очень нравится такая сырость и серость!»
0: запищали они тонкими голосками. Большая зеленая лягушка пропрыгала мимо росинок.
4: «Какая хорошая погода!»
0: — заквакала она.
4: «Просто наслаждение!»
0: Росинки молчали. Они очень продрогли и тихо дрожали на листочках и травинках. Им было неуютно и нерадостно. Они не понимали, почему они не могли быть такими же счастливыми, как червяки, комары и лягушка. Поднимался рассвет. Маленькие росинки вдруг почувствовали, что к ним прикоснулось что-то теплое и ласковое.
1: «Что это? Что это?»
0: заволновались росинки.
1: «Что это такое приятное, нежное и тепленькое?»
0: Они подняли вверх свои головки и увидели, как над землей медленно вставало солнышко. Его лучи стали все больше светить на маленькие росинки.
1: «Какой чудесный свет!»
0: — обрадовались росинки.
1: «Он нам так нравится! Мы чувствуем себя такими счастливыми!»
0: «Доброе утро, малыши!» — сказала солнышко, лаская и согревая росинки.
5: «Не переживайте, я знаю, как нехорошо вам здесь лежать, в этом сыром месте. Ведь вы пришли из другого мира, где нет холода и тумана. Там только тепло, радость и свет».
0: Солнышко осветило огромное голубое небо и радугу в нем. Это небо, радуга и солнышко отразились в росинках, как в маленьких зеркалах. Солнышко раскрыло росинкам тайну. Откуда они пришли? И где их настоящий дом?
1: О, как росинки заблестели и затрепетали от счастья, когда узнали, что их настоящий дом не в холодном и мокром земном мире, а в голубых небесах, в большом белом облаке, высоко-высоко над землей.
0: Червяки, комары и лягушка тоже слышали, что сказала солнышко, но были совсем не рады.
4: «Что хорошего в этом солнце? Оно меня обжигает!»
0: — ворчал дождевой червяк и торопился поскорее уползти в черную нору.
3: «Что за глупые сказки про какие-то небеса?»
0: — пищали комары.
3: «Разве можно этому верить?»
4: «Не бывает домов на небе!»
0: — квакнула лягушка и прыгнула в грязный пруд. —

0: Но росинки поверили солнышку всем сердцем и очень захотели вернуться домой.
1: «Скажи, солнышко, — спрашивали росинки, — что нам нужно делать, чтобы снова попасть на небеса? Ведь мы не умеем ползать, как червяки, летать, как комары, и прыгать, как лягушка».
0: Солнышко засмеялось. «Нет, мои дорогие росинки, вам не нужно ползать, летать или прыгать», — ответило оно. «Оставайтесь, пожалуйста, росинками. Лежите здесь и никуда не уходите от моего света. Пусть он все время на вас светит, чтобы мои лучи отражались в вас. И однажды он возьмет вас и перенесет в небеса, туда, где вы были с самого начала. Вы хотите узнать, что потом случилось? Случилось точно так, как сказала солнышко. Росинки так ярко отражали его свет, что в один миг исчезли. Этот свет поднял маленькие росинки вверх и перенес их домой, в небеса, в огромное белое облако, которое плыло высоко-высоко над землей, где росинкам было тепло и радостно.

Счастье. Красивый яркий месяц поднялся над окном. Уснули в доме дети спокойным тихим сном. У них есть мама, папа, есть дедушка Талиб, есть бабушка Наташа, есть пес по кличке Бип. Есть кошка Евросиня, без имени птенец, пауки-черепаха и серенький скворец. Есть теплые подушки, упругий мяч с кольцом. Какое это счастье — иметь семью и дом!

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Здравствуйте, мамы и папы.
2: Горячий вам всем привет, дорогие радиослушатели. Добро пожаловать к нам на час твоего рассказа.
3: Мы очень рады, что у вас нашлось время послушать нашу сегодняшнюю передачу.
2: Знаешь, тёточка Кэрол, я случайно узнал, о чем ты собираешься сегодня рассказывать.
3: Да? Ну и что ж ты такое разузнал? А ну-ка, признавайся.
2: Видишь ли, дело в том, что я люблю собак. И вполне понятно, что поэтому мне твоя история уже нравится наперед.
3: Ну что ж, дядюшка Дэн, я очень рада это слышать. Я уверена, что для всех тех, кто любит собак, эта история тоже будет одной из самых любимых. Итак?
2: По-моему, тебе следует сразу же и начинать.
3: Прекрасная мысль. Я назвала нашу сегодняшнюю историю «Собака по имени Мишка».

0: начнем наш рассказ с того момента, когда Чет Броди и его жена Сьюзан повезли своих детей, 11-летнего Брайана и 6-летнюю Керри, на пикник к расположенному неподалеку озеру. Там его жена встретила свою старую приятельницу, с которой ей очень хотелось поговорить о том, о сём. А Чет решил арендовать небольшую моторную лодку и съездить с детьми на прогулку на остров, который был виден с берега.
1: Ну вот, я только завяжу его покрепче. Так.
2: Папа, не так сильно. Я не могу пошевелиться.
1: Дочка, ты должна надеть спасательный жилет на случай, если упадешь в воду.
2: Я не упаду в воду.
1: Окей, Керри. Брайан, все готово? Ну, тогда поехали. Поехали.

0: Ох, пап, тут на острове совсем нет деревьев.
1: Да, каменистый остров. Мы с дедушкой однажды побывали здесь, когда мне было 8 лет.
0: Вы тут были? И что вы нашли?
1: Ничего интересного. Одних только ящериц да комаров.
2: Фу, какая гадость.
0: Пап, смотри, что там?
1: Где?
0: У того большого камня справа. Там что-то шевелится.
1: Да, ты прав. Что бы это могло быть?
2: Это собачка, пап. Собачка. Ой, папа, она такая худая. Даже не может стоять на ногах.
1: Надо подплыть поближе, посмотреть.

0: Я вылезу и вытяну лодку на берег. Вот так вот.
1: Папа, я тоже вылезаю.
2: Пап, скорее, сюда.
1: Ой, папа, ты только посмотри.
0: Да, лучше не подходить близко.
2: Какой огромный пес.
1: Он такой худой.
2: Он похож на большого медведя.
0: Да, он полуживой.
2: Кто мог такое сделать? Кто мог оставить здесь бедного пса подыхать?
0: Так, я подойду поближе посмотреть. Он, похоже, дружелюбный. Ну что ж, не видно никаких ран и ничего такого. Да он просто мешок с костями и очень слабый. Да, кажется, вполне дружелюбный пес. Вы тоже можете подойти поближе, это не опасно.
1: Ой, папа, посмотри на него.
0: Да, да, да, Кири. Он в жалком состоянии.
2: Пап, можно мы его возьмем с собой?
0: Ну, как сказать,
1: сынок? Пап, ну, пожалуйста, пожалуйста, можно?
0: Ну что ж, выглядит он действительно неважно. У меня не хватит духа оставить его здесь одного подыхать. Пожалуй, что можно.
2: Замечательно!
1: Здорово, спасибо, папочка!
2: Вот мама-то удивится.
1: Мама! Мама, мы везем с собой собачку! Настоящую собачку!
2: Мы нашли ее на острове. Она там умирала.
3: Вы нашли на острове собаку?
0: Да, несчастный пес. Кто-то оставил его на острове подыхать с голоду.
1: Он даже не может ходить.
2: Мама, он такой мохнатый, прямо как медведь. Давайте назовем его Мишкой, хорошо?
0: А что? Я не против. Однако, его состояние меня очень беспокоит. Надо срочно отвезти его к ветеринару. Доктор Хэкман, что скажете? Он выживет?
4: Не уверен. Мало на это шансов. Он слишком долго голодал. Боюсь, что произошло необратимое повреждение внутренних органов.
2: Вы хотите сказать, что...
4: Да-да-да-да. Даже если мы примем экстренные меры, я не уверен, что он выживет. А кроме того, это будет очень дорого стоить.
3: А сколько это будет стоить, доктор Хэкман?
4: Ну, если он протянет несколько дней, это может обойтись больше $1000.
0: О, ничего себе!
2: Что если мы не поедем в аквапарк в воскресенье? Мы могли бы на эти деньги...
0: Что ты хочешь сказать? Вы готовы пожертвовать своей самой увлекательной поездкой, о которой столько мечтали, чтобы спасти подыхающую собаку?
2: Да, папа. Я лично готов на это пойти.
1: Я тоже.
0: Вы что, серьезно?
2: Да, папа.
1: Мы согласны.
0: Ну что ж. Что ж, доктор, в таком случае давайте попробуем. По крайней мере, мы в состоянии будем оплатить один день его пребывания в больнице.
5: Как только семья Броди ушла, доктор Хэкман попытался стабилизировать физическое состояние больного пса. Он сделал ему несколько уколов, подсоединил его к линии внутреннего питания, короче, сделал все возможное, чтобы помочь животному выжить. Потом он сделал еще одну вещь.
6: Газета «Трибьюн». С кем вас соединить?
4: Добрый день. Можно мне отдел специальных сообщений?
6: Да, конечно. Минуточку, пожалуйста. Говорит Абби Шульц, отдел специальных сообщений. Чем могу быть полезна?
4: Ну, в общем, дело вот в чем. Я доктор Клиффорд Хэкман, ветеринар.
6: Да.
4: Я подумал, что вас, может, заинтересует история о жестоком обращении с животными. Ну, знаете о том, как одни беспечные люди оставляют животных гибнуть, а другие делают все, чтобы спасти его.
6: Да, да. Признаться по совести, я сама очень люблю животных. Итак, в чем дело?
4: Так вот, сегодня в первую половину дня двое ребятишек со своим отцом принесли мне собаку, которая была кем-то оставлена на острове посредине озера Сингер. Полагаю, что она провела там несколько недель.
6: Ах, подумать только.
4: Я очень сомневаюсь в том, что собака протянет даже сегодняшнюю ночь. Так вот, я их предупредил, что лечение будет стоить очень дорого. Но эти двое ребятишек согласились на то, чтобы пожертвовать своим...
0: Спасибо, дорогая, за то, что вы с Керри решили проводить меня на работу сегодня утром.
3: Такое хорошее утро. А Брайан уехал разносить газеты.
1: А вон Брайан едет на велосипеде. Несется, как ветер.
2: Вот, смотрите, что в сегодняшней газете. Фото нашего Мишки.
3: Не может быть.
0: Ты что, шутишь?
2: Нет, я совершенно случайно увидела это фото на второй странице. Вот, смотрите.
1: Это Мишка. Точно, наш Мишка.
0: Так, подождите, тут сказано... Двое детей, проживающие в нашем городе, Керри и Брайан Броди, пожертвовали своей развлекательной прогулкой в аквапарке для того, чтобы оплатить счет за медицинские услуги и спасти собаку, оставленную неизвестными людьми на острове Сингер, где они вместе со своим отцом Чет ее нашли.
2: Это про нас!
0: Ну, конечно, про вас. И вот еще, послушайте, создан фонд... для оплаты медицинских услуг. Те из читателей, которые желают помочь, могут послать свои денежные пожертвования в газету «Трибьюн», сделав пометку на конверте «Операция спасения». Нет, вы только подумайте.
3: Да, как замечательно, что они в газете оказались такими заботливыми.
0: Вот что. Мы пойдем в больницу к доктору Хекмену сегодня же днем и посмотрим, как идут дела у нашего больного.
5: Во вторую половину дня Брайан и Керри вместе со своим отцом отправились в ветеринарную клинику доктора Хекмана. Мишка кое-как протянул эту ночь. Жизнь едва в нем теплилась, но все-таки он был еще жив.
1: Здравствуй, Мишенька. Ты меня слышишь?
4: Сомневаюсь, девочка. Он находится почти в коматозном состоянии. Я все еще не уверен, вытянет ли он.
1: А что значит «в коматозном состоянии»?
0: Это значит, что он очень сильно болен. Так сильно, что он почти как неживой. Он даже не знает, что мы здесь.
4: Ну, это вот как раз не совсем так. Я полагаю, что он, вероятно, знает, что кто-то тут находится. Но просто слишком слаб, чтобы реагировать.
2: Ты, Мишка, держись, хороший мой пес, славный пес. С тобой все будет в порядке.
1: Мы будем приходить, Мишенька, и навещать тебя каждый день. Правда, Брайан?
2: Да, Мишка, каждый день. Ты должен выжить, просто-напросто должен.
7: Тетушка Кэрол, кажется, у нас сегодня удачный день.
5: Это одна из тех историй, которая затронула многих из нас. Ведь почти каждый любит животных, не так ли? Ну ладно, об этом позже. А сейчас я знаю, что ты хотел что-то сказать ребятам, дядюшка Дэн.
7: Да, конечно. Я хочу рассказать о книге, которую мы рассылаем. Эта книга очень красиво оформлена. На ее обложке изображена женщина с детьми на фоне маленькой белой червушки недалеко от Москвы.
5: Но, что более важно... так это ее содержание. Целая серия библейских уроков. Как дядюшка Дэн уже сказал, книга бесплатная.
7: Все, что вам нужно сделать, это послать запрос на наши уроки по компьютеру. Почему бы не связаться с нами сегодня? Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
5: Я уверена, что эти уроки окажутся вам интересными и очень полезными. Ну, а сейчас вернемся к сегодняшней истории, которая называется «Собака по имени Мишка». После того, как они спасли большую черную собаку, которую они назвали Мишкой, на острове озера Сенгер, Керри со своим братом Брайаном ходили каждый день в клинику доктора Хекмана, чтобы повидать Мишку. Но прогресса в его состоянии почти не было. И вот однажды...
4: А, Керри, Брайан, здравствуйте. Как у вас идут дела?
1: Ничего, спасибо.
2: Все в порядке. А как Мишка?
4: Пойдемте и сами увидите.
2: Ой, смотри, он видит нас.
1: Он виляет хвостом. Ах, Мишенька.
2: С ним все будет в порядке, доктор Хекман?
4: Ну, вы знаете, я по-прежнему не могу дать 100-процентную гарантию, но я бы сказал, что все идет к лучшему.
1: Ах, Мишенька, я тебя так люблю.
5: Через несколько недель Мишка прибавил достаточно веса, чтобы выглядеть почти нормально. Каждый день он становился все сильнее и сильнее. Соседи считали, что он действительно был похож на медведя, с блестящим мехом и только с небольшим бежевым лоскутком на груди. Однако большинство их не видели его вблизи. Они видели его шагающим позади Керри и Брайана, когда они выходили погулять по улице в своем квартале. И вот наступил день, когда раз в год жители квартала устраивали общий пикник. У Андерсонов, ближайших соседей семьи Броди, был бассейн и много деревьев во дворе. Это было самым подходящим местом для подобного мероприятия, где можно было в прохладе деревьев погулять и повеселиться. Несколько людей высказали желание посмотреть на знаменитого пса по имени Мишка. Так что Керри и Брайан привели его с собой.
8: Эй, Ленард, как дела? Мы привели с собой гостя.
9: Надеюсь, что вы не будете возражать.
10: Конечно, мы не против. Открывайте калитку и заходите. Будем вам рады.
2: Смотри, не урони пакет с едой, пап.
11: Да, эта задвижка у них тут с секретом.
9: Брайан, не забудь посматривать за Керри. Также за Мишкой. Ты же знаешь, как он любит жареные сосиски.
2: Обязательно, мам, не беспокойся.
12: А, Сюзанна, вы привели нового члена семьи.
13: Ого, вы только посмотрите на него.
14: Он выглядит вполне здоровым. А как его зовут?
2: Мы назвали его Мишкой. Он очень сильный.
13: У него очень хороший нюх на сосиски. Смотрите, как он натянул поводок.
2: Мишка, фу, нельзя. Сосиски не для тебя.
12: Вам бы лучше обменять его на собаку поменьше.
14: Какой большущий зверь.
9: Знаешь что, Брайан, мне кажется, будет лучше всего привязать его к забору. Там, возле бассейна. Ну, подальше от еды.
2: Хорошо, мам.
9: Ну, хорошо. Ладно. Пойду помогу накрыть на стол.
5: Итак, время шло. Соседи, собравшись вместе, ели и развлекались беседой. Само собой разумеется, что каждый хотел услышать рассказ о том, как они нашли Мишку полумертвым на острове и как он чудесным образом поправился. Потом миссис Андерсон принесла мороженое, зная заранее, что все дети тут же сбегутся.
15: Мороженое! Кто хочет мороженого?
16: Ура, мороженое!
2: Я хочу много-много!
1: Подождите меня!
17: А у вас какого сорта?
15: У меня есть шоколадное и клубничное. Говорите, какое хотите?
1: Шоколадное!
2: Мне клубничного!
15: Клубничного! Подождите, подождите, не шумите! Всем достанется! Сначала вот шоколадного для Лисы. Угу. А теперь зачерпнем...
18: Что такое? Почему Мишка лает так сильно?
19: С чего это он? Посмотрите на него, он просто рвется с поводка.
20: Я спрошу Мишку,
11: Он никогда так не лает.
18: Смотрите, он сорвался с привязи.
11: Что-то тут не так. Посмотри, он бежит прямо к бассейну. Да это же... Смотрите, Мишка бросился в бассейн. Это Керри. Она упала в воду. Она не шевелится.
16: Мишка вытаскивает ее из воды.
5: Как выяснилось впоследствии, малышка Керри, как и другие дети, бежала за мороженым и вдруг упала в бассейн. И только один Мишка видел, как это произошло. Не будь он таким большим и сильным, что сумел разорвать старый кожаный поводок, то все это обернулось бы настоящей трагедией. Кто-то из соседей тут же вызвал скорую помощь, и после того, как вода была откачана из ее легких, скорая помощь отвезла ее в госпиталь.
13: Так, давай скорее вези ее туда.
19: Будем надеяться, что у них уже готова комната.
12: Сюда, сюда, комната номер 3 готова.
13: Хорошо.
19: Так, давайте сюда. Раз, два. Измерьте давление. Давление!
12: Я... У нее нет пульса, доктор.
19: У нее остановилось сердце. Быстро! Мы теряем ее.
5: Дважды в приемной скорой помощи у Керри прекращалось сердцебиение. Но врач сумел ее оживить. Ее состояние было чрезвычайно серьезным, но, по крайней мере, она была жива. После того, как было сделано несколько рентгеновских снимков, ее перевели в педиатрический отдел интенсивного наблюдения. И только после того врач вышел поговорить с ее родителями.
19: Что ж, мистер и миссис Броди, в данный момент невозможно сказать, поправится ли Керри. Дело в том, что мы не знаем, как долго ее мозг оставался без кислородного питания.
17: Вы хотите сказать, что у нее поврежден мозг?
19: Вполне возможно, пока мы еще не знаем. В данную минуту нам надо принять все необходимые меры с ее легкими, а после этого мы займемся вопросом, есть ли у нее повреждение мозга или нет. Она получила тяжелый удар головой, но пока нет никаких признаков внутримозгового кровоизлияния. Еще раз повторяю, мы не знаем, как долго длилось кислородное голодание, но позвольте мне сказать следующее. Дети обладают необыкновенной способностью к самовосстановлению, и я лично видел много чудесных случаев, но в данную минуту вам мой совет – быть готовыми к худшему.
20: Я все понимаю, доктор Хэнсон. Просто я хочу...
19: Знаю. У меня самого дочка на год старше Керри. Знаете что? Вам обоим лучше всего будет сейчас пойти домой и немного отдохнуть. Вы можете вернуться попозже и остаться здесь с нею на всю ночь, если хотите.
5: Мама с папой просто оцепенели от горя. Малютка Керри была такой бледной и такой беспомощной. Всякого рода трубки и проводки были прикреплены, как казалось, каждому дюйму ее малюсенького тела. Мистер и миссис Андерсон и еще несколько соседей собрались в комнате ожидания. Мама стояла по одну сторону кровати, держа Керри за руку, а папа стоял по другую сторону, держа ее за другую руку.
20: Дорогой Иисус, пожалуйста, если такова твоя воля, пусть Керри вернется к нам. Она ведь совсем еще маленькая. Ей только 6 лет. Пожалуйста, пусть она поправится. Все будет хорошо, Керри. Твой папа тут, рядом с тобой. Все будет хорошо, моя маленькая. Все будет хорошо. Если бы ты видела Мишку, он смотрел на тебя, не отрываясь. Знаешь, что я думаю, Керри? Я думаю, что Господь послал нам Мишку в качестве друга. Мы его спасли, и теперь он решил заботиться о нас. Особенно о тебе, Кэрри. Ведь это ты его первый заметила на том острове. Если бы не ты...
17: Кэрри, все хорошо, мама и папа тут, с тобой, рядом.
20: Кэрри...

0: я побежала, и... А дальше я не помню.
1: Ты, наверное, поскользнулась и ударилась головой о край бассейна, Кэрри, и стала тонуть. Я подумала, что ты утонула. Ну, в общем, Мишка тебя спас.
0: Мишка? Мишка спас меня.
2: Да, да. Он начал лаять, как безумный, потом порвал свой поводок, которым был привязан, прыгнул в бассейн. Если бы не он, то...
0: Я вас очень люблю, папочка и мамочка. И я хочу обнять нашего Мишку крепко-крепко.
2: Мы тебя тоже очень любим, Кэрри.
1: Мы тебя любим очень-очень сильно. А теперь, дорогая, тебе нужно отдохнуть. Хорошо?
3: В течение 2 дней, пока Кэрри лежала в больнице, Мишка беспокойно ходил вокруг дома. Он даже вытоптал всю траву по кругу во дворе. Когда папа вез Кэрри домой из больницы, она с нетерпением ждала момента, когда, наконец, увидит Мишку.
2: Ну вот мы и приехали. Снова дома.
0: Смотри, папа, вон Мишка во дворе.
2: Небольшая поправка. Мишка уже на улице. Его не удержал даже забор, когда он тебя увидел.
4: Когда он тебя видит, его ничто не остановит.
0: Мишка!

0: Мне действительно понравился сегодняшний рассказ. Ты знаешь, я тоже люблю животных. Хотя, к сожалению, не все люди могут держать домашних животных. Но я получаю настоящее удовольствие, когда наблюдаю за домашними питомцами других людей.
1: Люди держат самых разнообразных животных, не так ли? Ну, я имею в виду, помимо обычных кошек и собак, например, хомячков, черепах, золотых рыбок.
0: Некоторые даже имеют ящериц.
1: Но это не для меня, дядюшка Дэн. Но давайте не забывать, что они тоже создания Божии, как и мы. Божественный замысел виден во всем, что Бог сотворил, во всем, что нас окружает.
0: Природа действительно прекрасна, и это говорит нам о великом Боге.
1: Поэтому мы не должны обижать животных, и тем более не должны обижать друг друга.
0: Твоя история на самом деле показывает, что мы должны любить наших четвероногих друзей.
1: Я рада, что ты так считаешь, дядюшка Дэн. Ну вот, на сегодня это все.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
4: До новых встреч!

Там в сумраке нежданного затмения стоят кресты с распятыми на них, а весь народ исполнился смущения, что небо Бог закрыл для них на миг. То был прообраз при кончине века, померкнет солнце, звездный сон падет. Но Бог соделал все для человека, сказал, кто верит в Сына, не умрет. Кресты стоят, а по тремя крестами в Иисусе сотни Господа признал. А вдалеке, в прекрасном Божьем храме, завесу Божий ангел разорвал. Стоят кресты, вокруг землетрясения, распят Сын Божий на одном из них. Но смерть не остановит воскресения и радость встречи лучезарный миг. Кресты во мраке, а внизу смятение, невинный на Голгофе был казнен. За грешный мир Христос просил прощения, нас искупить пришел на землю Он. Он тот, над кем все злобно издевались, смеялись, поносили как врага. Он тот, чьи капли крови проливались, чтобы избавить души от греха. Каков бы ни был человек негодный, из-за него на смерть Христос пошел, чтобы любой стал от греха свободный и вечный дом на небесах нашел. Стоят кресты между небом и землею, немым укором за вину людей. Крест средний стал однажды нам судьбою, дорогой избавления от скорбей.

Слово вовремя. Радость человеку в ответе уст его. И как хорошо слово вовремя. Книга притчи Соломоновых 15:23.

0: Миллеры любили петь. «Жизнь посвящаю тебе и доверяюсь вполне. Ты управляй ею сам и направляй к небесам». Дружно пели они в тот вечер. Как только допели последний куплет, Петя предложил следующую песню. Но отец покачал головой. «Уже поздно, больше не будем петь». Он открыл Библию и прочитал вторую часть 15 главы книги «Притчи». «Сегодня мы будем говорить о радушных словах», — сказал отец. «Посмотрите, как много здесь написано о нашей речи. Как хорошо слово вовремя. Слова непорочных угодны ему. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Добрая весть уточняет кости». Мы с вами остановимся на 23-м тексте. «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя». Говоря людям добрые, ласковые слова, мы не только им доставляем радость, но и сами испытываем удовлетворение.
1: «Расскажи рассказ!» – попросил Тима. «Ты знаешь пример о радушных словах?»
0: «Я знаю одну историю», – улыбнулась мама. Тима подсел ближе к ней. «Это произошло, когда мне было 14 лет. В нашей церкви проходили евангелизационные собрания. Один из приезжих проповедников, брат Андрей, пришел в нашу школу, чтобы беседовать с нами. Он говорил очень интересно. Я помню, с каким вниманием мы все слушали его. Когда он закончил проповедь, и мы помолились, нас распустили по своим классам. Школа была большая, учеников много, и, конечно же, поднялся шум. Во время всей этой суматохи брат Андрей стоял один. К нему почему-то никто не подошел. Его глаза были какими-то печальными. «Может быть, он вспомнил свою семью и детей?» – подумала я. Мне стало жалко его, и я решила подойти к нему. В это время брат Андрей пошел к выходу. Я побежала за ним и догнала его уже у самой двери. Заметив меня, он остановился. Я протянула ему руку и сказала: «Пусть Бог благословит вас. Мне очень понравилась ваша проповедь. Желаю вам хорошего дня». Я успела заметить лучик радости в его глазах и побежала в класс, чтобы не опоздать на урок. Через много лет мы неожиданно встретились. Я уже была взрослой, но брат Андрей сразу узнал меня и сказал: «Я хорошо помню, как ты ободрила меня после беседы в вашей школе. В тот день я был сильно печальным, а ты пожелала мне благословения и хорошего дня. Я на всю жизнь запомнил тот момент».
2: «Чтобы ободрять других, не обязательно быть взрослым», – добавил папа, когда мама замолчала. «Дети тоже могут послужить благословением, если они прислушиваются к советам и поучениям старших. Нам надо стараться ободрять и вдохновлять других. Радушные слова имеют большую цену. В Библии написано, что слово, сказанное прилично, похоже на золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах».
1: «Красиво сказано», – заметил Петя.
2: «Да», – улыбнулся папа. «И сказал это мудрый Соломон в своих притчах. Давайте выучим 23 стих из 15 главы и будем учиться вовремя говорить радушные слова».
0: Дети вместе с родителями хором повторили: «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя».

Творцу миров. Творцу миров пою я гимн, Осанна, Аллилуйя. Его от сердца и души за жизнь благодарю я. Пусть непрестанно льется песнь к небесному чертогу, я песнь хваленья пою не человеку, Богу. Един Господь, Он все во всем, Он землю наполняет. Благодарю за то, что Он по вере грех прощает.

0: Библейская история. Прочитай историю про сотворение мира.
1: Итак, наступило время для самой первой библейской истории.
2: Самой первой?
1: Да, потому что с нее началась вся история Земли.
2: Ого, а когда это было?
1: Около 6000 лет назад.
2: Это очень давно.
1: И правда, сегодня я расскажу о том, как Бог сотворил наш мир.
2: Весь мир? И меня тоже?
1: Конечно, тебя, меня и все, что мы видим вокруг.
2: Наверное, это заняло у него много времени.
1: Нет, всего 7 дней.
2: Одна неделя? Это очень быстро. А из чего Бог все создал?
1: Чтобы сотворить наш мир, Богу ничего не понадобилось.
2: Как так?
1: Он просто говорил «да будет» и появлялось то, что он сказал.
2: Мне уже не терпится узнать подробности. Расскажи все с самого начала.
1: Вначале на земле было пусто и темно.
2: А как же солнце и луна? Они не светили?
1: Их еще не было. Поэтому в первый день Бог создал свет, который назвал днем, и отделил его от тьмы, которую назвал ночью.
2: Понятно.
1: А ты знаешь, когда самая длинная ночь в году?
2: Нет. Когда?
1: 21 декабря. А самый длинный день в году – 20 июня.
2: А бывает так, что день и ночь одинаковой длины?
1: Да, два раза в год. День весеннего равноденствия – 20 марта. А день осеннего равноденствия – 22 сентября.
2: Хорошо. А что сделал Бог во второй день?
1: Он разделил воды на две части. Нижняя часть осталась на земле, а верхнюю часть мы называем атмосферой.
2: А что такое атмосфера?
1: Это воздушная оболочка земли. Пространство между водами Бог назвал небом.
2: Как интересно! А что произошло на третий день?
1: Бог отделил сушу от воды. Сушу он назвал землей, а воды – морями.
2: А чего на нашей планете больше – воды или суши?
1: Суши занимают всего 30% площади Земли. Остальные 70% занимают океаны, моря, реки и озера.
2: Ничего себе!
1: Суша была пустынной, но Бог придумал, как ее украсить.
2: И как же?
1: Конечно же, растениями, деревьями и травами, а также цветами, которыми мы любуемся каждый день.
2: Я очень люблю цветы и знаю, что растения не только красивые, но и полезные.
1: Да, мы их едим и используем для создания лекарств. А еще растения вырабатывают кислород, чтобы мы могли дышать.
2: А что было на четвертый день?
1: На четвертый день Бог создал солнце, луну и все звезды, чтобы разделить день и ночь, а также для того, чтобы мы могли определять время.
2: Я слышала, что существуют солнечные часы.
1: Верно. И не только солнечные, но и лунные. А по карте звездного неба моряки раньше строили маршруты своих путешествий.
2: А что Бог сотворил на пятый день?
1: Пришло время для создания первых живых существ.
2: Животных?
1: Нет, но до них мы еще дойдем. Первыми Бог сотворил рыб, которые плавают в море, и птиц, которые летают в небе.
2: Ух ты! А на шестой день он создал животных?
1: Да, всех животных. Домашний скот, диких зверей и присмыкающихся. Наконец настало время для самого особенного творения.
2: Я знаю, это люди?
1: Правильно, Бог создал мужчину, которого назвал Адам, и женщину, которую назвал Ева, по своему образу и подобию.
2: А что это значит?
1: Это значит, что Бог сотворил человека, похожим на себя.
2: Я не могу представить, что когда-то на земле жило всего два человека. А чем они занимались?
1: Бог попросил их заботиться о животных, птицах и рыбах и ухаживать за Эдемским садом.
2: Что это за сад?
1: Эдемский сад был самым красивым местом на земле и домом для первых людей.
2: Наверное, им нравилось жить там.
1: Конечно. А еще Бог дал Адаму очень интересное поручение.
2: Какое?
1: Дать имена всем птицам, рыбам, животным и присмыкающимся.
2: Их так много? Наверное, к Адаму была огромная очередь.
1: Наверное.
2: А почему Бог не создал людей раньше?
1: Потому что он хотел подготовить для людей самые лучшие условия, чтобы им было чем дышать, что есть и что пить, на что смотреть и чем заниматься.
2: Ясно. А что было потом?
1: Бог благословил все свои творения, чтобы они наполнили всю землю.
2: И все? Но ты сказал, Бог сотворил землю за 7 дней. Разве же не все создано?
1: Все верно. Богу понравилось все, что он сотворил. Именно поэтому он решил сделать 7-й день, субботу, особенным днем отдыха и общения с Адамом и Евой.
2: Как здорово! А что было дальше?
1: О, это только начало. Потом была вся история мира, но об этом в другой раз.

Учит в слове нас Господь по Писанию жить, за проступки не карать, ближним дорожить. Если ближний наш не прав, мы простим его, станет на душе тогда радостно, светло. Будем совершать свой путь в мире и любви, на земле уже слышны Господа шаги.

События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Предлагаю вашему вниманию первую часть этого произведения.

Глава первая. Новая семья. Забившись в угол переднего сиденья машины, Либби, стремясь досадить мисс Миллер, надувала пузыри из жвачки и шумно их лопала. Ей не хотелось смотреть в сторону мисс Миллер. Вместо этого она наблюдала за телефонными столбами, пробегающими назад. «Я уверена, что тебе понравится на ферме у Джонсонов», сказала мисс Миллер, ведя машину по сельской дороге. Либби была уверена, что нет. Она вдруг почувствовала, как к горлу подкатил комок. Мисс Миллер вздохнула. Она сделала все возможное, пытаясь убедить Либби, что та будет наслаждаться деревенской жизнью. «Если ты постараешься, то научишься любить Джонсонов. Они хорошие люди». Либби, уставившись в окно, ожесточенно жевала жвачку и изо всех сил старалась разозлить мисс Миллер. Либби не любила социальных работников ни сейчас, ни раньше. Она принялась считать почтовые ящики вдоль этой длинной и нудной сельской дороги. Ее руки были ледяными, мышцы спины и шеи свело, отчего разболелась голова. Она вообще не собиралась кого-то любить, больше никогда, особенно каких-то там приемных родителей. «Мы почти приехали», — произнесла мисс Миллер и убавила наполовину обогрев машины, после чего по салону разлился аромат ее косметики. «А через пару недель я приеду навестить тебя». «Вы имеете в виду проверить меня?» — пробормотала себе под нос Либби, скрестив руки и упрямо выгибая шею. «Я совсем не то имела в виду, Либби, и ты это отлично знаешь». Мисс Миллер сбросила скорость и посмотрела на Либби. «Ты мне очень нравишься, Либби. Я хочу, чтобы ты была счастлива». Либби сидела и смотрела прямо перед собой. «А я вполне счастлива», — сказала Либби с каменным выражением на лице. Она начала еще яростнее жевать жвачку, испытывая желание быть как можно дальше отсюда. «Вот и дом», — сказала мисс Миллер, выруливая на длинную въездную дорожку. Глаза Либби широко раскрылись. Что это был за дом? Она никогда в жизни не видела такого большого и красивого дома. От самой дороги до дома тянулась лужайка и простиралась далеко позади него. Во дворе росло несколько гигантских деревьев, уже сбросивших листья перед началом зимы. Либби почувствовала прилив восторга, когда смотрела на качающуюся крону одного из них и на вытоптанную траву вокруг него. Затем это мимолетное счастливое чувство улетучилось, и где-то в области желудка образовалась тяжесть. Это было всего лишь ее очередной приемный дом, наполненный чужаками.

Выбираясь из машины, мисс Миллер впустила в нее холодный воздух. Либби стиснула ручку дверцы, опустив глаза и разглядывая в смущении свою старую мятую одежду. Она тяжко вздохнула, выбираясь из теплой машины на холод. Мисс Миллер открыла багажник и жестом велела Либби взять свой чемодан. Либби неохотно потянула за своим единственным обтрепанным чемоданишкой, испытывая при этом желание провалиться сквозь землю. «О, вот и наша новая девочка!» — воскликнула высокая, приятная светловолосая женщина, вышедшая из передней двери и спешившая им навстречу. «Здравствуйте, мисс Джонсон!» — сказала мисс Миллер, улыбаясь. «Миссис Джонсон, это Элизабет Гейл Добс. Мы называем ее Либби». Либби с особым ожесточением принялась жевать свою жвачку. Ее сердце забилось чаще, когда миссис Джонсон улыбнулась ей. «Мы очень рады, что ты приехала к нам, Либби». Ужасный звук, внезапно раздавшийся где-то позади, испугал Либби. В страхе она обернулась. Большой белый гусь, вытянув длинную шею, с криком бежал прямо на нее. Она вскрикнула. Гусь, дико хлопая крыльями, опять загоготал. Либби снова вскрикнула и принялась неистово отбрыкиваться от него. Он налетел на нее, пытаясь снова сбить с ног. «Гуси-пуси, сию минуту прекрати!» — воскликнула миссис Джонсон, отбрасывая гуся прочь и прикоснувшись к Либби. «Он не поранил тебя? Гуси-пуси — наш любимец. Он не хотел тебя напугать». Сердце Либби так сильно колотилось, что она не смогла даже дать резкий и злой ответ, который был готов сорваться с ее языка. Дико озираясь, она увидела гуся. Он стоял около стены дома и глядел на нее. Либби судорожно сглотнула и попятилась назад к машине. «Он не причинит тебе вреда», — сказала мисс Миллер, ободряюще похлопывая Либби по руке. Либби отодвинулась от мисс Миллер, но глаз гуся не сводила. Миссис Джонсон поплотнее закуталась в пальто, чтобы защититься от холодного ветра. «Мисс Миллер, не хотите ли горячего чаю или кофе?» «Нет, спасибо», — ответила та. «Мне нужно прямо сейчас возвращаться в город. Увидимся через пару недель, Либби». Либби лишь проводила мисс Миллер глазами, надеясь, что та не настолько плохо к ней относится, чтобы бросить ее посреди двора с этой странной женщиной и диким гусем. «До свидания, мисс Миллер», — сказала миссис Джонсон. «Спасибо за то, что вы привезли к нам Либби». Миссис Джонсон спокойно стояла на месте до тех пор, пока мисс Миллер не выехала с въездной дорожки, после чего повернулась к Либби. «Пойдем-ка поскорее в дом. Здесь очень холодно».

Либби не хотелось входить в этот красивый дом. Она злилась и скверно себя чувствовала. Миссис Джонсон была прекрасно одета и хороша собой. Ветер спутал ее светлые волосы, но, казалось, она не обращала на это внимания. Либби отбросила косичку на свое худенькое плечико, ненавидя свои волосы, свою ужасную одежду и свой потрепанный чемоданчик. «Я не хочу жить здесь», — сказала Либби вызывающе. «Я могу это понять, Либби», — сказала миссис Джонсон, остановившись перед дверью и положив изящную ладонь на ручку. «Человек должен жить со своей собственной семьей, а поскольку это для тебя невозможно, мы очень рады, что ты будешь жить с нами. Сьюзен и Кевин ждут тебя внутри. Сьюзен очень взволнована тем, что у нее появится сестра ее возраста. Бен сегодня работает с отцом. Они уже скоро будут дома». Миссис Джонсон повернула ручку и толчком открыла тяжелую переднюю дверь. Либби шагнула в холл. Старинные часы, сохранившиеся, вероятно, еще с дедовских времен, пробили 4 раза. Либби вздрогнула и отскочила. Она с восхищением озиралась вокруг. Никогда-никогда еще в свои 11 лет она не видела такого дома. Это был дом с большой буквы. Она удивленно повернулась, когда миссис Джонсон принялась представлять ее 2 улыбающимся детям. «Это Сьюзен», — сказала миссис Джонсон, положив руку на плечо девочки. Им обоим было по 11 лет, но Либби чувствовала себя длинным, долговязым переростком по сравнению с невысокой, изящно сложенной девочкой, одетой в синие джинсы и выленившую тоже синюю рубашку. «Нам будет отлично вместе», — сказала Сьюзен, приветливо улыбаясь. «О, конечно», — ответила Либби, пожав плечами и бросив унылый взгляд на ее тонкое лицо. Она и в самом деле хотела бы улыбаться и быть приятной, но не могла. И сама не знала, почему. Она переминалась в своих изношенных кроссовках с ноги на ногу, стоя на широком ковре. «А это Кевин, ему 10 лет», — сказала миссис Джонсон, представляя мальчика, стоявшего сбоку от нее. Кевин был круглолицым коротышкой и носил очки. «Либби, хочешь посмотреть на моего пони?» Либби едва заметно улыбнулась. «Пони? Вот уж чего она не ожидала!» Но, тем не менее, только пожала плечами, как будто бы для нее не имело никакого значения, увидит она пони или нет. «Я отнесу чемодан в твою комнату, а ты можешь сходить с Кевином и Сьюзен на конюшню», — сказала миссис Джонсон, забирая у Либби ее драный чемодан. Либби повернулась и посмотрела в большое красивое окно. Мисс Миллер говорила, что Джонсоны владеют главным магазином в городе, но не сказала, что у них еще есть ферма с настоящими животными, в том числе с лошадьми. «Пойдемте на конюшню», — весело сказала Сьюзен. «Окей», — произнесла равнодушно Либби. Однако сердце ее затрепетало. Ведь она была так близка к возможности потрогать пони. Она глубоко вздохнула, чтобы побороть свое волнение. Небезопасно было быть чем-то взволнованной или начать привязываться к кому-то в этом чужом доме. Из своего прошлого опыта она знала, как нужно вести себя в чужих домах. Глава 2. Спальня. Пони Кевина звали Слиппи, и она была очень забавной. Лошадь же Сьюзен оказалась выше всяких похвал. Либби наклонилась к стойлу и разглядывала пятнистое животное. Сьюзен сказала, что зовут ее Апачи. Либби с трудом смогла скрыть волнение. Она неохотно отошла от Апачи и двинулась за Сьюзен и Кевином, которые шли через конюшню. Лошадь Бена была вся черная, с белым пятном на морде. Напротив друг друга в стойлах стояли 2 самые большие лошади из всех, которых Либби когда-либо видела в своей жизни. «Это лошади-тяжеловесы, Джек и Морган», — объяснила Сьюзен, наклоняясь к маленькой дверце стойла. «Папа использует их, чтобы возить телеги летом и сани зимой.
и еще берет их на выставки в город. Кевин потянулся, чтобы достать до тяжеловеса и похлопать его. Бен с его помощью делает рождественский бизнес. Либби не смогла удержаться от вопроса. «Что за рождественский бизнес?» И тут же сделала вывод, что потеряла к этому интерес. Она принялась смотреть на охапки сена, сваленные в пустом стойле. Однако Кевин ответил на вопрос Либби. «Бен выращивает елки на земле, которая расположена за нашей фермой. Каждый год под Рождество он привозит туда разные семьи, чтобы они могли выбрать себе подходящие деревья. Они платят за елки и за доставку. Иногда мама угощает их горячим какао перед тем, как им возвращаться в город». Мысль о поездке на санях, запряженной этими прекрасными серыми лошадьми, чтобы выбрать рождественские елки, привела Либби в трепет. «Я замерзла», — пожаловалась она, чтобы скрыть свое волнение, и засунула руки в карманы куртки. «Мы что, будем торчать здесь целый день?» Сьюзен вопросительно посмотрела на нее и затем улыбнулась. «Либби, давай будем друзьями». «Собираешься обломать меня?» «Нет», — сказала Сьюзен, нахмурившись. «Пошли посмотрим еще одну кобылу и пойдем в дом». Либби почувствовала, что может заплакать. Она хотела бы, чтобы ей понравилась Сьюзен, и это было бы взаимно. Она не может позволить себе, чтобы ей нравилась Сьюзен. От этого будет только хуже, когда придется уезжать. Они остановились около последнего стойла. «А это папина кобыла, Тесси, и ее дочка Снежинка», — гордо произнес Кевин. «Снежинке всего месяц». Либби уставилась на восхитительного белого жеребенка. Ей хотелось обнять Снежинку и приласкать ее. Либби никогда до этого не видела жеребят. Однако она с равнодушным видом отошла от стойла. «Я не собираюсь торчать здесь целый день», — отрывисто бросила Либби. Сьюзен что-то начала говорить, но потом, выходя из конюшни, обиженно поджала губы. Кевин выключил фонари и закрыл за собой двери. Большой белый гусь, который недавно чуть не сбил Либби с ног, загоготал и бросился к ней. Девочка закричала и прыгнула за спину Кевина, повиснув у него на плечах и пытаясь поставить его между собой и гусем. Кевин засмеялся. «Гуси-пуси не причинит тебе вреда. Он наш любимец. Познакомься с Либби, гуси-пуси», — сказала Сьюзен и протянула руку к гусю. Птица неуклюже подбежала к Сьюзен и положила голову ей на ладонь. Сьюзен погладила длинную гусиную шею. «Либби теперь член нашей семьи. Погладь его по шее», — сказал Кевин, освобождаясь от руки Либби. Сердце Либби забилось чаще. «Я не хочу к нему прикасаться. Он может ущипнуть». Она зло сверкнула глазами на Сьюзен и Кевина, пряча руки за спину. «Приласкай его, он такой мягкий», — сказала Сьюзен, поглаживая руками гусиную шею. «Вы не можете заставлять меня делать то, чего я не хочу», — воинственно воскликнула Либби. «Да ну, не глупее!» — нетерпеливо ответила Сьюзен, и ее голубые глаза встретились со светло-карими глазами Либби. «Мы думали, что тебе понравится, гуси-пуси. Мы и не собираемся заставлять тебя что-то делать. Ненавижу это место, и вас тоже ненавижу», — сказала Либби и гордо подняла голову. «Если ты будешь продолжать в том же духе, мы тоже возненавидим тебя», — зло ответила Сьюзен. «Пойдемте в дом», — предложил Кевин и поправил очки на своем круглом лице. «Либби, ты привыкнешь к животным, когда побудешь немного рядом с ними. Если ты будешь каждый день ухаживать за ними, это поможет тебе с ними подружиться, и тогда, может быть, тебе будет здесь получше». «Ухаживать?» — выдохнула Либби, и глаза ее округлились. «Меня будут заставлять работать на конюшне?»

сердце ее похолодело. И зачем только она разозлила Сьюзан? Сьюзан хотела с ней подружиться. Теперь она больше не захочет с ней разговаривать.

Сегодня над городом чайки летали, а буря на море они возвещали. Деревья, качаясь, скрипели, стонали, и туч почерневших нависшие стаи, как кони стальные, по небу бежали.

И я с восхищением на чаек глядела, какое свершают великое дело. Летая над городом громко и смело, кричат они: море уже почернело, спешите укрыться за буря пределом. О, дети Господни, и вы, как те чайки, кричите, будите, зовите, вещайте. О бедах грядущих напоминайте. Мир слеп, люди глухи, а вы исцеляйте.

0: Я только посмотрела. 7 лет Оля впервые попала в ювелирный магазин. Папа взял ее с собой, чтобы вместе выбрать часы в подарок маме. Посоветовавшись, они решили купить круглые часики с темным циферблатом. Папа подошел к кассе рассчитаться, а Оля тем временем остановилась у витрины, где на синем бархате, переливаясь и сверкая, красовались драгоценные украшения. Затаив дыхание, Оля поднялась на цыпочки и стала рассматривать серьги.
1: «Вот точно такие, как у Ларисы, а эти, как у Люды»,
0: узнавала она сережки, которые видела у одноклассниц в первые дни учебного года.
1: «А таких ни у кого нет»,
0: прикусила она губу.
1: «Вот бы мне такие».
0: Папа получил у продавца часы и, оглядевшись, окликнул Олю, но она не сдвинулась с места.
2: «Оля!»
0: – тронул он ее за плечо.
2: «Пойдем».
0: Оля вздрогнула и вслед за отцом вышла из магазина.
2: «Что ты там увидела?»
0: – поинтересовался папа.
2: «Я тебя звал, а ты даже не слышала».
1: «Там такие красивые сережки».
2: «Тебе понравились серьги?»
0: Отец удивленно вскинул брови.
1: «Да»,
0: – призналась Оля и смущенно опустила глаза.
1: «Только верующим нельзя их носить».
2: «А почему нельзя?»
0: Она пожала плечами.
1: «В собрании никто не носит».
2: «Хочешь, я тебе расскажу, почему христиане не носят украшений?»
1: «Хочу».
0: Отец взял Олю за руку.
2: «В Библии написано, что человека украшают не золотые изделия, не дорогая одежда, а добрые дела. Бог ценит в людях внутреннюю красоту, доброту сердца. Поэтому тот, кто любит Бога и хочет нравиться Ему, украшает себя приветливостью, кротостью, любовью, милосердием. Человек с такими качествами красив даже в самой простой и скромной одежде. Ты знаешь, почему люди носят серьги и другие украшения?»
1: «Чтобы быть красивыми».
2: «Да, это другая, внешняя красота. Человеку хочется, чтобы на него обращали внимание, чтобы его хвалили. Это гордость. А Богу не нравятся гордые. Бог хочет, чтобы вся слава принадлежала Ему, потому что только Он достоин ее».
1: «А я и не хочу сережек»,
0: — стала оправдываться Оля.
1: «Я только посмотрела, и все».
2: «Только посмотрела?»
0: — задумчиво повторил отец.
2: «Ева тоже сначала только посмотрела. Ты помнишь историю Адама и Евы?»
0: Оля кивнула.
2: «Много раз Ева видела дерево, но плодов с него не ела, потому что Бог запретил. Но один раз она послушала дьявола и так посмотрела на дерево, что оно ей понравилось. Плоды показались очень приятными. А когда Ева узнала, что дерево дает знания, она захотела попробовать плод».
1: «Потом она угостила Адама, и Бог выгнал их из рая», —
0: скороговоркой выпалила Оля.
2: «Правильно. Бог изгнал их из рая за то, что они сделали грех, нарушив его волю. А началось все с того, что Ева только посмотрела. Берегись, доченька, рассматривать то, что может привести ко греху».
0: Незаметно пришла зима. Землю запорошило снегом. Ударили морозы. Приближалось Рождество. Как-то раз после обеда мама послала Олю в магазин купить колбасы.
3: «Только не задерживайся. Мы не будем ужинать, пока ты не придешь».
0: Оля с большим удовольствием ходила в магазин, особенно сейчас, когда витрины были украшены новогодними гирляндами и игрушками. Остановившись у книжного магазина, Оля заметила среди елочных игрушек книжки-раскраски, которые всегда ей нравились.
1: «Какие красивые! У меня таких еще не было!» —
0: переводила она взгляд с одной книги на другую.
1: «Вот бы купить одну! Но где взять деньги?»
0: Оля вздохнула и, прочитав еще раз название книги, направилась в гастроном.
1: «Может, купить колбасы чуть меньше, чем просила мама?»
0: Вдруг пришла ей лукавая мысль.
1: «Тогда у меня останутся деньги, и можно будет купить раскраску».
0: Оля подошла к прилавку.
1: «Это нечестно, это грех, мама все равно узнает».
0: Стучало ее сердечко, и она на мгновение остановилась.
1: «Взвесьте, пожалуйста, 0,5 кило колбасы», —
0: решительно сказала она продавцу. На удивление, колбаса стоила дешевле, чем посчитала мама. Получив колбасу из дачи, Оля медленно пошла домой.
1: «Может, купить книжку?»
0: Все еще колебалась она, чувствуя, как учащенно бьется сердце. Оля снова подошла к витрине, где красовались любимые раскраски.
1: «Зайду и куплю одну», —
0: наконец решила она, не в силах оторвать глаз от книжек. И тут ей на память пришли папины слова: Берегись, доченька, рассматривать то, что может привести ко греху». Оля густо покраснела и, резко повернувшись, побежала домой.
3: «Ты где так долго была?»
0: – спросила мама, накрывая на стол.
1: «Книжки смотрела».
2: «Почему-то ты не веселая сегодня», –
0: заметил папа.
2: «Поссорилась с кем-нибудь?»
1: «Нет», –
0: мотнула головой Оля.
2: «А что случилось?»
0: Оля рассказала, что произошло возле книжного магазина.
2: «Ты правильно сделала, что не пошла на обман»,
0: — сказал папа, выслушав ее.
2: «То, что приобретается нечестным путем, никогда не приносит настоящей радости. Дьявол еще не раз будет искушать тебя, но ты всегда молись, и Господь даст силы побеждать грех».
0: Через несколько дней накануне Рождества Оля увидела на своем столе красивую книжку-раскраску, подарок от папы с мамой.

Бог любит меня. Обгоняя друг друга, ребята спешили домой после детского собрания. Крепкий сибирский мороз щипал нос и щеки. Доставал даже до рук и ног. Так что задерживаться на улице никому не хотелось. Миша шел домой с ответственным поручением. Хозяйка дома, где проходило детское собрание, просила его передать маме деньги. Миша крепко зажал в кулаке несколько пятирублевок и с важным видом шагал по улице. Однако вскоре руки замерзли, и он, сунув деньги в карман, надел варежки. Дома он прямо с порога радостно сообщил: «Мама, а я принес тебе деньги». «Знаю, тетя Мария занимала у меня». «Ой!» – вдруг вскрикнул Миша. И, растерянно, обыскивая карманы, стал оправдываться. «Я клал их сюда! Вот! Вот в этот карман!» «Потерял?» – не поверила мама. «А ну-ка, дай я посмотрю!» Миша беспомощно топтался у порога, а мама тщательно осматривала пальто. «Вроде и дырок нет», — проговорила она. «Как же ты потерял? Я заняла ведь последние деньги». Мама строго посмотрела Мише в глаза и, не зная другого выхода, отправила его искать потерянные деньги. «Зайди к тете Марии, может, там выронил?» Понурив голову, Миша побрел по знакомой дороге. «Я так крепко держал их!» Жалобно рассказывая он хозяйке дома, где проходило детское собрание. Она сочувственно вздохнула и предложила: «Давай попросим Господа, чтобы Он помог нам. Иисус ведь слышит наши молитвы, и если мы доверяем Ему, Он пошлет то, что просим». Преклонили колени. «Добрый пастырь!» Молилась тетя Мария. «Ты видишь нашу беду? Миша потерял деньги, и его маме не на что купить хлеб. Прошу тебя, Боже, помоги нам. Ты же знаешь, что у Миши нет папы, им так трудно». Миша пошел домой без денег, но с надеждой, что Иисус поможет. И на дорогу, и по сторонам, но ничего не находил. Только снег скрипел под ногами и как будто выговаривал: «Денег нет, денег нет, нет, нет, нет». Чем ближе подходил Миша к дому, тем тревожнее становилось на сердце. Что скажет мама? Робко переступив порог, он, не поднимая головы, выдавил: «Не нашел». «Какой же ты невнимательный, Миша! Тебе ничего нельзя поручать. Такой большой уже». Мама быстро оделась, взяла банку с молоком и, глухо стукнув дверью, ушла. Каждый вечер Миша носил молоко дальним родственникам, но сегодня, видимо, маме было так тяжело, что она и это не доверила ему. Миша остался один на один со своим горем. «Неужели Господь не услышал нашу молитву?» – переживал он. «Ведь Он мог показать, где лежат деньги. И зачем я положил их в карман? Нужно было нести в кулаке до самого дома». Миша еще раз проверил карманы пальто, даже вывернул их наизнанку, но денег не было. «Помолюсь еще раз», – решил он и опустился на колени. «Дорогой Иисус, помоги нам. Мама очень переживает. Прости меня, что я такой рассеянный. Помоги, Иисус». Мише казалось, что прошло очень много времени, но мамы все еще не было. Ему стало боязно. Он залез на диван и поджал под себя ноги. Вдруг ужасная мысль стрелой пронзила его. «Иисус тебя не любит, иначе Он помог бы». «Не нужен ты Ему, не любит Он тебя, не любит», —
Неужели это правда? Тряхнул головой Миша, отгоняя дерзкие мысли. В Библии написано, что он любит всех людей. Значит, и меня тоже. Иисус ведь не может обманывать. Не любит, не любит, стучало в висках. Ты такой непослушный, ссоришься, обманываешь. Не любит. Миша съежился еще больше и боялся даже пошевелиться. Неужели это правда? Спрашивал он себя, ощущая страх и бессилие. «Сынок!» — послышалось вдруг из сеней. «Помоги мне снять валенки!» Мама вошла в дом вся заснеженная, уставшая, но радостная. «Не переживай!» — утешила она Мишу. «Дядя Вова нашел деньги, которые ты потерял. Я принесла ей молоко, а он спрашивает, ты болеешь или что случилось? Почему ты такая печальная?» «Да вот, говорю, Миша деньги потерял». «Потерял?» – переспросил дядя Вова. «А сколько у него было?» «Я сказала, что 15 рублей. Как раз до получки хватило бы». «Возьми свои деньги». Протянул он мне 3 пятерки. Я нашел их на дороге. «Это Иисус так сделал!» Сверкнул глазами Миша. «Значит, он любит! Любит! Точно любит! Он любит меня! Он услышал мою молитву!» А на улице такой снегопад, что ничего не найдешь уже, сказала мама, разделяя радость сына. А Миша ликовал. «Иисус любит меня! Любит! Любит меня!»

0: Библейская история. Прочитай историю про Ноя. Итак, время для библейской истории. В давние времена на земле жил человек по имени Ламех.
1: Что-то я про него никогда не слышала. Ты же обещал рассказать историю про Ноя.
0: Подожди, ты сейчас все поймешь. Однажды у Ламеха и его жены родился сын, и они назвали его Ной, что означает «успокаивающий».
1: А что в нем было особенного?
0: Ной очень любил Бога и каждый день с ним общался.
1: А остальные люди?
0: Вначале все люди служили Богу, но постепенно они все меньше о нем думали и стали поступать все хуже и хуже. И только Ной и его семья оставались верными своему Создателю и исполняли его волю.
1: А какая у него была семья?
0: У Ноя была жена и трое сыновей – Сим, Хам и Иофет. У всех сыновей были жены.
1: И что с ними произошло?
0: Однажды Господь обратился к Ною и сказал: «Ты должен построить ковчег».
1: А что такое ковчег?
0: Это значит корабль. Бог попросил Ноя построить огромный корабль с плоской крышей, тремя палубами, окном и дверью. Длиною он был с футбольное поле.
1: Ого! А зачем Богу понадобился такой большой корабль? Он хотел, чтобы Ной стал мореплавателем?
0: Не совсем. Бог сказал, что люди творят очень много зла, и поэтому скоро будет потоп. Вода покроет всю землю, и не останется ни кусочка суши.
1: Ничего себе! А как же Ной?
0: Бог решил сохранить Ноя и его семью. Ковчег нужен был для того, чтобы они спаслись во время всемирного потопа.
1: Но разве могут 4 человека построить корабль? Скорее, 400!
0: Ты права. Но несмотря на это, Ной и его сыновья поверили Богу и послушно начали строить корабль.
1: А как же остальные люди?
0: Во время строительства Ной рассказывал людям о том, что скоро будет потоп, и нужно прекратить грешить. Но они только смеялись и не верили ему.
1: Наверное, это заняло очень много времени.
0: Да, почти 120 лет.
1: Разве люди могут жить так долго?
0: В те времена люди жили гораздо дольше, чем сейчас. Например, дедушка Ноя, Мафусаил, прожил 969 лет, а когда произошел потоп, Ною было 600 лет.
1: Как же задуть столько свечек на торте?
0: Это заняло бы целый день. Наконец, корабль был достроен. Он был 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту.
1: А что значит локтей? Может быть, метров?
0: Раньше не было рулеток, и люди измеряли расстояние локтями, расстоянием от локтя до кончика среднего пальца. Один локоть – это примерно 45 сантиметров.
1: Давай посчитаем, какого размера корабль был в метрах.
0: Давай, нам понадобится калькулятор. Длина ковчега была...
1: 135 метров.
0: А ширина?
1: Чуть больше 22 метров.
0: Ну а высота была?
1: Чуть больше 13 метров.
0: Все верно.
1: Да это больше, чем наш дом. Вот это корабль. А он не слишком большой для Ноя и его семьи?
0: Конечно, но Бог велел Ною взять с собой по паре животных и птиц каждого вида, а также еду для них и для всей семьи.
1: Это же настоящий зоопарк на плаву.
0: Хотел бы я на это посмотреть. Когда все приготовления были закончены, Ной вошел в ковчег со своей женой, сыновьями и их женами. Когда все вошли, Бог закрыл за ними дверь.
1: И сразу же начался потоп?
0: Ну, нет. Ливень начался только через неделю и не прекращался 40 дней и 40 ночей. Вода подняла ковчег, и он поплыл.
1: А сколько воды было? Примерно как в море?
0: Воды было гораздо больше. Она покрыла даже вершины самых высоких гор. Но Ной и его семья были в безопасности внутри ковчега.
1: И сколько времени длилось наводнение?
0: Только через 150 дней вода начала уходить. А еще через 150 дней ковчег остановился.
1: Ух ты! Они плавали целый год? А где оказался ковчег?
0: Он пристал к Араратским горам, которые находятся в Турции. Ною нужно было узнать, можно ли выходить из ковчега. И для этого он придумал очень интересный способ.
1: И что же он придумал?
0: Время от времени он выпускал голубя. Если голубь возвращался обратно, значит, земля еще не высохла. Однажды голубь принес свежий листочек с оливкового дерева. И Ной понял, что скоро сможет выйти на сушу.
1: Ура! Это значит, что можно выходить?
0: Нет, Ной продолжал выпускать голубя, и однажды он не вернулся. Это означало, что он нашел себе место для гнезда. И Бог сказал Ною, что он может выйти из ковчега со своей семьей и всеми животными.
1: Представляю, как здорово было снова оказаться на земле.
0: Конечно. Первым делом Ной принес Богу жертву в знак благодарности за спасение своей семьи.
1: А вдруг снова наступит потоп?
0: Бог пообещал, что всемирный потоп никогда не повторится, и в небе появилась радуга, которая напоминает нам об этом каждый раз после дождя.

Молитва. Молись, дитя, тебе внимает Творец бесчисленных миров, и капли слез твоих считает, и отвечать тебе готов. Быть может, ангел твой хранитель все эти слезы соберет, и их над звездную обитель к престолу Бога отнесет. Молись, дитя, мужай с летами, и дай Бог пору поздних лет такими ж светлыми очами тебя оглядеть на Божий свет. Но если жизнь тебя измучит, и ум, и сердце возмутит, а роптать она тебя научит, любовь и веру погасит. Склонись и жаркими слезами креста под ножи обойми, ты примиришься с небесами, самим собою и людьми, и вновь тогда из райской сени хранитель ангел твой сойдет, и за тебя, склонив колени, молитву к Богу вознесет.

0: события в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов.
1: «Ты ее не на шутку вывела из себя», — сказал Кевин со вздохом, медленно шагая рядом с Либби и направляясь к задней двери. «Ну и хорошо», — бросила отрывисто Либби. На самом же деле она не видела в этом ничего хорошего.
2: «Сьюзан иногда бывает не сдержана», — объяснил Кевин, обходя маленькое вечно зеленое деревце. «Папа сказал ей, что если она не будет бороться со своим темпераментом, у нее даже волосы будут красными. Я ведь тоже разозлился. Но посмотри, у меня нет красных волос. Я такой же блондин, как и мама». И он засмеялся.
1: Либби потрогала свои безобразные косички каштанового оттенка. Она тоже унаследовала волосы от матери. От этой мысли у Либби все сжалось внутри. Прошло 5 лет с тех пор, как она видела свою мать. Та обещала дочери, что останется с ней навсегда. Но всего лишь через месяц ее мать сбежала с тем странным мужчиной, которого встретила в баре, бросив Либби одну, пока девочку не подобрали работники социальной службы. Либби не знала, где находится ее отец. Ей было всего 2 года, когда тот бросил их с матерью. Либби сдержала стон. Мысли о родителях причиняли ей сильную боль. Она дернула за веревку, свисающую с колокольчика, подвешенного около задней двери. Тот громко звякнул. «Не надо так делать», — сказал Кевин, остановив звон. «Этим пользуются только тогда, когда нужно позвать нас домой, а мы далеко и не можем слышать маму». Либби пожала плечами и отпустила веревку. Она открыла заднюю дверь и шагнула внутрь на веранду. Домашнее тепло приятно заструилось вокруг. «Повесь одежду здесь», — сказал Кевин, снимая свою куртку и вешая ее на крючок, прибитый около задней двери. Либби машинально повесила свою почти превратившуюся в лохмотье куртку рядом с красивым красным пальто. Ее рот приоткрылся. Слезы закапали у нее из глаз. Ей хотелось убежать от всего и от всех. Она неторопливо одернула свое мешковатое платье. Хоть бы у нее появилась возможность надеть какую-нибудь вещь, которая бы ей шла. Кроссовки у нее были грязные, а носки сползли с лодыжки. Миссис Джонсон тепло поприветствовала их, когда они вошли в гостиную. «Пойдем со мной, Либби, я покажу тебе твою комнату». Либби не отрывала глаз от толстого ковра, пока шла с миссис Джонсон к лестнице и поднималась по ней наверх. «Я думаю, комната тебе понравится», — сказала миссис Джонсон, открывая дверь и пропуская Либби вперед. Либби ахнула. Приятные оттенки лилового, розового и малинового цветов наполняли все помещение. Множество ящичков, подставочек, книжных полок и письменный стол тянулись единой линией вдоль стены до большого окна с подоконником. Ковер на полу был светло-лиловым, стены розовыми. Либби тихонечко потрогала постельное покрывало, сочетающее в себе все 3 оттенка. Это была самая чудесная комната, которую она когда-либо видела. Либби теребила руками свое ужасное старое платье, чувствуя себя очень мерзко. Как это возможно, что Элизабет Гейл Добс останется в такой комнате?

«Твой чемодан стоит в стенном шкафу», — сказала миссис Джонсон, поднимая с кровати пушистую игрушечную собаку розового цвета. «Сьюзен подумала, что тебе понравится такая игрушка на кровати. Она купила это в подарок по случаю твоего приезда». Слезы навернулись на глаза Либби. Она отвернулась и стояла, держа спину очень прямо и широко раскрыв глаза, пока слезы полностью не исчезли. «Садись, Либби, я хочу с тобой поговорить». Миссис Джонсон опустилась на кровать, положив игрушку себе на колени. Либби медленно села на большую круглую подушку красноватого цвета, предназначенную специально для сидения. «Я так рада, что ты будешь жить у нас», — мягко сказала миссис Джонсон. «Мы хотим, чтобы ты чувствовала, что это твоя семья. Мы очень хотим, чтобы тебе понравилось у нас». Миссис Джонсон смахнула кусочек розового пуха со своих черных брюк и наклонилась к Либби. «Если это не очень удобно для тебя, как ты думаешь, смогла бы ты... смогла бы ты называть меня мамой? Мне бы этого очень хотелось». Ни одна из прежних приемных мамаш не хотела, чтобы ее называли мамой. Либби отрицательно покачала головой, хотя ей очень хотелось закричать «да». Но с какой стати она должна называть эту чужую женщину мамой, когда она знает из опыта, что не останется здесь надолго? «Называть меня миссис Джонсон — это уж слишком официально. Меня зовут Вера. Называй меня так. Если когда-нибудь ты почувствуешь, что можешь называть меня мамой, то не стесняйся это сделать». Либби кивнула. У нее в глазах стояли слезы. «Я ненадолго оставлю тебя». Миссис Джонсон встала, чтобы уйти. «Попозже, как только Чак вернется домой, я пришлю за тобой Сьюзен». После этих слов Вера пошла к двери, а затем обернулась. «Добро пожаловать в нашу семью, Либби. Мы тебе очень рады». Она тихонько затворила за собой дверь. Либби подпрыгнула, диковато озираясь вокруг. Неужели она останется здесь? В других домах, где ей доводилось обитать, было трудно жить. А этот дом, похоже, очень трудно будет покидать. Это был дом мечты. Это была семья мечты. Но Либби знала, что эти люди изменят свое отношение к ней так же, как и остальные приемные родители, которые у нее были. Как только они устанут от нее, сразу пошлют собирать вещи. Либби закрыла глаза и сжала кулаки. Зачем оставаться, если ее потом все равно выбросят отсюда? Ей бы запросто могло понравиться здесь. Она легко могла привязаться к этой семье. Она встряхнула головой, ее косички взметнулись вверх. Нет, она не может допустить, чтобы такое случилось. Твердой поступью Либби направилась к стенному шкафу. Лучше будет уйти прямо сейчас, до того, как она привыкнет к новой жизни. Она рывком открыла дверь стенного шкафа и потянулась за своим потрепанным чемоданом. Сейчас это будет не очень тяжко.

Крадучись, Либи проскользнула вниз по лестнице с чемоданом в дрожащей руке. Ей не хотелось убегать, она была вынуждена. Этот дом, эта семья значили для нее так много. Было просто опасно оставаться здесь еще хотя бы минуту. Если она останется, то потом, покидая его, переживает глубокую трагедию. Ведь так легко было бы полюбить и этот дом, и эту семью. Сверху с лестницы донесся смех. Либби вздрогнула. Она крепко ухватилась за хорошо отполированные перила. Ее сердце трепетало. Руки были

смотрела налево. В комнате, что располагалась слева от холла, был большой каменный камин, а около него стояли стулья и две удобно расположенные кушетки. Круглый игорный стол с тяжелыми стульями стоял прямо посередине. На нем лежало все необходимое для игры в монополию. Около одной стены стояла пианино, а около другой — большой книжный шкаф, забитый книгами. Либби с восторгом уставилась на пианино. Она закрыла глаза, мечтая о том, как будет играть классическую музыку перед большой аудиторией. И тут же резко их открыла. Почему мечты — такая глупая штука? Она никогда не сможет играть на пианино. Она всего лишь приемный ребенок на попечении властей штата. Кто захочет давать ей уроки? И как такая девочка, как она, сможет брать уроки игры на пианино? Либби осторожно посмотрела направо. Дверь в эту комнату была закрыта. Как же пройти к задней двери? Еще один взрыв смеха заставил ее пошевеливаться. Она осторожно открыла тяжелую переднюю дверь, вышла наружу в холод и закрыла ее за собой. Она поежилась, когда ветер принялся трепать ее платье. Ей нужно было идти вокруг дома, чтобы найти заднюю дверь, забрать куртку и уже потом отправляться во свояси. Она шла вокруг дома, слыша, как у самого горла бьется ее сердце. Если этот гусь опять погонится за ней, придется бежать обратно в дом. Сильный ветер ударил в лицо, когда она повернула за угол. Она задрожала и сжалась от холода. Наконец она увидела эту дверь. С облегчением взялась за ручку, но затем остановилась. Где же тот колокольчик, в который она звонила недавно? Вздохнув, она опустила руку. Это была не та дверь. Слезы отчаяния наполнили ее глаза. Хоть бы кто-нибудь увидел ее и остановил. Тот необыкновенно дружелюбный гусь, вероятно, заметит ее, погонится, собьет с ног и, может быть, даже выклюет глаза. Глубоко вздохнув, Либби поспешила дальше. Она шла вдоль дома, пока не нашла заднюю дверь. Девочка шагнула внутрь, радуясь теплу. Быстро схватила куртку и натянула ее на себя. Либби опять поежилась, но на этот раз от страха. Она и в самом деле не хотела покидать семью Джонсонов. Может быть, кто-нибудь остановит ее, и не нужно будет уходить? Либби нахмурилась. Никто и не подумает останавливать ее. Бросив вокруг последний взгляд, Либби вышла за дверь и поспешила вокруг дома к длинной въездной дорожке. Она не оглядывалась. Очень нужно. Разве кто-нибудь смотрит, как она уходит? Разве им до этого есть дело? Ветер захлестнул платье вокруг ее ног, пробирая до костей. В конце въездной дорожки она заколебалась, посмотрела в сторону города. Какой-то большой колониального стиля дом стоял в 100 метрах от дороги на вершине холма. Либби стояла в нерешительности, и ее чемодан бил по ноге. Она увидела темно-зеленый пикап, который притормозил и повернул на въездную дорожку совсем рядом с ней. Либби ахнула, лихорадочно соображая, что же ей теперь делать. Нервным движением она попыталась спрятать за спину чемодан. Внутри машины она заметила мужчину и подростка. Мужчина опустил стекло дверцы пикапа и высунул наружу свою ярко-рыжую голову. Он улыбнулся. «Куда идете, юная леди?» Либби понравилась его улыбка. Ей понравилась и его рыжая шевелюра. Ей захотелось улыбнуться и сказать что-то приятное. Вместо этого она гордо выгнула шею и сказала вызывающе: «Я не хочу здесь оставаться. Я иду обратно в город». «А ты не хотела бы сначала поговорить об этом?» — проговорил с улыбкой мужчина. «Я Чак Джонсон, а это мой сын Бен». Бен помахал ей через окно с такой же, как у отца, улыбкой. «Мы как раз едем из города. Работали в своем главном магазине», — добавил мистер Джонсон. «А ты Элизабет Гейл Добс, не так ли?» Либби с трудом перевела дыхание. «Да», — сказала она неохотно. «Почему ты хочешь уйти? Ты же только что приехала». Мистер Джонсон вновь улыбнулся, и от его улыбки по всему ее телу разлилось тепло. Очередной порыв ветра, однако, заставил

заставил Либи поежиться. «Не желаешь побеседовать за чашкой другой горячего шоколада на нашей уютной кухне?» — проговорил мистер Джонсон, заметив, как у Либи стучат зубы. Та постояла в нерешительности, затем едва заметно кивнула. «Бен, почему бы тебе не проводить нашего нового друга в дом, а я припаркую машину и присоединюсь к вам?» Бен открыл дверцу и выпрыгнул наружу. Он был высокий, стройный, с рыжими, как у отца, волосами. «А этот Бен симпатичный», — думала Либи, когда они медленно шли бок о бок по ведущей к дому дорожке. В доме мистер Джонсон тихонько поговорил с женой и после этого присоединился к Либи на кухне, где уже посвистывал чайник. Остальные дети ненадолго ушли с матерью наверх. Мистер Джонсон поставил перед Либи кружку горячего какао, приправленного травами, затем уселся за стол напротив нее. Либи уставилась на дымящуюся кружку, уголки ее губ опустились. Внутри закипали слезы. Она обхватила кружку своими ледяными пальцами. Почему она не может ненавидеть этого мужчину и его семью? Что в них такого особенного, что они нравятся ей уже сейчас? Она упрямо смотрела на свои руки и ждала. «Ну, Элизабет, теперь расскажи-ка мне, почему ты захотела уйти?» Проговорил мистер Джонсон добрым голосом, добавляя в свое какао какой-то травы. Никто раньше не назвал ее Элизабет. Это звучало приятно и заставляло ее почувствовать себя лучше. Слезы, закипавшие внутри, испарились. «Мне хочется в свою семью», — резко сказала Либи. «Почему я должна оставаться с вами?» Зачем ей было говорить ему правду о том, что она боится получить очередную рану? «Я отлично могу понять твое желание иметь собственную семью, Элизабет», — ответил мистер Джонсон. «Любой этого хочет, но твои родители не могут заботиться о тебе. Мы же хотели бы видеть тебя в своей семье». Либи подняла глаза, а он тепло ей улыбнулся. «Мы молились об этом долгое время. Мы просили Бога, чтобы Он послал нам именно девочку. И Он послал нам тебя, Элизабет». Либи судорожно сглотнула. «Они молились о ней?» Она почувствовала нежность. Слезы пощипывали ей глаза. «Давным-давно, когда мы только купили эту ферму, — продолжал мистер Джонсон, — то сразу посвятили ее Богу. Мы обещали использовать всю эту землю для Него. В нашем доме есть две свободные спальни». Он вновь улыбнулся ей. «Бог даровал нам тебя, чтобы занять красную спальню, и Он пошлет нам кого-нибудь еще, чтобы занять оставшуюся». На некоторое время он умолк. «Ты очень нужна нам. Дай нам возможность сделать тебя счастливой. Дай и себе возможность сделать счастливыми нас». Либи нахмурилась. «Он какой-то странный. Каким образом она может сделать кого-то счастливым? Она же обуза. Она ведь всего лишь приемный ребенок. Она никому не нужна». «Бог вложил в нас любовь к тебе, как только мы впервые услышали твое имя и твою историю», — сказал мистер Джонсон, и Либи заметила, что у него такие же, как у нее, светло-карие глаза. «Это Бог дал нам именно тебя». Либи не могла больше сдерживать слезы. Они потекли по ее впалым, бледным щекам. Долгое время она не позволяла себе плакать ни перед кем. Мистер Джонсон подвинул к ней коробку с салфетками. «Слезы облегчат твою боль и плохое самочувствие. Человеку иногда нужно поплакать, Элизабет». В конце концов слезы высохли. Либи вытерла глаза и высморкалась. Затем украдкой взглянула на мистера Джонсона. Он улыбался. «Молодчина! А теперь давай попьем горячего шоколада, пока он не остыл». Она сделала маленький глоток и почти улыбнулась. Мистер Джонсон положил ей в чашку еще немного приправы и принялся счастливо насвистывать. Либи почувствовала себя гораздо лучше.
«Я хочу, чтобы ты запомнила одну вещь, Элизабет», — проговорил нежно мистер Джонсон. «В нашей семье ко всем детям относятся одинаково. Ты должна слушаться, выполнять некоторые рутинные обязанности, участвовать в домашних делах. Мы вместе работаем, вместе и развлекаемся. Мы ходим в церковь по воскресеньям, иногда чаще. Мы надеемся, что ты будешь ходить с нами без всякого недовольства». При этом он улыбнулся. «И пусть этот разговор тебя не пугает. Я убежден в том, что ты будешь лучше себя чувствовать, если узнаешь все наши правила. Не так ли? Гораздо проще жить, когда знаешь, чего от тебя ожидают». Он принялся маленькими глотками потягивать какао. Затем посмотрел на Либби и улыбнулся. «Как ты думаешь, ты сможешь называть меня папой?» Она пожала плечами, но сердце ее прыгало от радости, что он ей это предложил. «Ну, если не сможешь, называй меня Чаком, пока не привыкнешь к слову «папа».» Едва заметная улыбка тронула ее губы и сразу исчезла. Она оглядела кухню. Дом казался еще прекраснее, чем раньше. Может быть, если хорошенько постараться, она сможет прилепиться к этому дому и к этой семье. Тогда они, наверное, не отошлют ее прочь. Он сказал, что Бог дал им ее. Может быть, они планируют даже обеспечивать ее? Она сильно стиснула пальцы. Не следует так высоко залетать в своих надеждах. Они вполне могут отправить ее от себя вместе с пожитками, точно так же, как это делали другие приемные семьи, в которых ей доводилось жить.

Верую, еще я слаб, но служить Христу стараюсь. И желаю, чтоб росла веточка любви святая. Иисус, ты научи быть родителям послушным, чтобы истину лучи я понес потом заблудшим.

0: кого быть похожим ты хочешь? Задал в классе учитель вопрос. Я на папу, он самый хороший. Сразу мальчик один произнес. Я хочу, друг его отвечает, походить на героя того, кто всегда и везде побеждает. Его часто я видел в кино. У меня идеал есть получше, отвечает другой ученик. Робин Гуд такой сильный, могучий. Все боялись его богачи. На актрису, на добрую фею, на хороших, порой на плохих. Выбирали детишки примеры, походить им хотелось на них. Ну а ты что молчишь, Ангелина? Выбирай идеал для себя.
1: Иисуса Христа, Божья Сына, я хочу быть похожа всегда.
0: Удивление было на лицах, класс затих, объяснение ждал.
1: Ко Христу нужно всем обратиться, он на свете один идеал. Могучий, великий и сильный, любит всех, и друзей, и врагов. Милость всем посылает, Альбина, и спасает людей от грехов.
0: С кем теперь Иисуса сравните? Узнаете, где жизнь, а где сон? На Христа, Божьего Сына, взгляните. Подражание достоин лишь Он.

0: Библейская история. Прочитай историю про Вавилонскую башню. Итак, время для библейской истории. Ты знаешь, сколько всего в мире языков?
1: Наверное, столько же, сколько и стран?
0: А вот и нет.
1: Почему?
0: Дело в том, что во многих странах люди говорят на нескольких языках. Например, в России существует больше 150 языков.
1: Ого, я и не знала.
0: А всего в мире около 7000 языков.
1: Подожди, а как так получилось? Помнишь, ты мне рассказывал историю про потоп?
0: Конечно. Только Ной и его семья послушались Бога и спаслись на огромном корабле.
1: Но вот они ведь говорили на одном языке. Откуда же взялись все остальные?
0: Как раз об этом сегодняшняя история. Как ты заметила, после потопа все люди использовали один язык, потому что...
1: Были потомками Ноя?
0: Точно. Бог пообещал, что потоп никогда не повторится, и дал людям задание.
1: Какое?
0: Поселиться в разных уголках земли и заботиться о ней. Однажды в поисках места для жизни группа людей обнаружила красивую долину.
1: А чем они занимались?
0: Скотоводством, земледелием и различными ремеслами. Например, они придумали, как делать кирпичи.
1: Расскажи, как?
0: Они лепили их вручную из глины, а затем обжигали в огне. Сейчас для этого есть специальные заводы.
1: Здорово!
0: Спустя некоторое время этим людям пришла в голову идея.
1: Какая?
0: Построить город с огромной башней, которая будет видна отовсюду и даже достанет до небес.
1: Интересно, зачем им понадобилась такая достопримечательность?
0: С помощью этой башни они хотели стать сильными и знаменитыми, чтобы доказать свою важность перед всем миром.
1: Это хорошо или плохо?
0: К сожалению, люди были очень гордыми, а их главной целью было прославить не Бога, а себя.
1: Да уж.
0: А еще они хотели жить вместе, а не расселяться по земле, как велел им Бог.
1: Неужели они так и не поняли, из-за чего произошел потоп?
0: Так или иначе, стройка шла полным ходом. Чем выше становилась башня, тем больше росла уверенность людей в том, что для них нет ничего невозможного.
1: Неужели их план удался?
0: Бог был очень огорчен тем, что у людей снова на первом месте жажда славы и власти. Поэтому он решил их остановить.
1: Но как?
0: Однажды утром строители вышли на работу. Внезапно возникла огромная проблема.
1: Какая?
0: Никто не понимал друг друга.
1: Почему?
0: Они очень удивились, когда осознали, что говорят на разных языках.
1: Получается, Бог дал каждому свой язык, чтобы они перестали понимать друг друга?
0: Именно так. Строитель просит подать кирпич, а ему дают воду. Плотник просит молоток, а ему дают веревку.
1: Ну и переполох, наверное, начался. Прямо как у нас на уроке английского.
0: Еще какой! Люди ни о чем не могли договориться и постоянно ссорились. Поэтому работать вместе стало невозможно.
1: Понятно.
0: Таким образом, им пришлось расселиться по разным уголкам земли, так и не достроив город с Вавилонской башней, которая со временем развалилась.
1: А почему она так называется?
0: Потому что в этом месте Бог смешал языки всех людей. А Вавилонская значит смешанная или запутанная.
1: Ясно. Надеюсь, они поняли, что все нужно делать для Бога.
0: Это точно.

События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Воскресная школа. Было воскресное утро. Либби сидела на заднем сиденье машины между Сьюзен и Кевином, когда они ехали в церковь. Теперь невозможно никакое бегство. Либби потрогала мягкий материал своего нового с длинными рукавами синего платья, а затем взглянула на новые черные туфли. Одежда для церкви. Прекрасная одежда. Она поправила длинную юбку на коленях. Раньше у нее никогда не было длинных платьев. Это платье сшила для нее Вера. Либби украдкой бросила на нее быстрый взгляд. Почему же она так и не смогла сказать Вере о том, как много для нее значит это платье? Она смогла сделать только самое меньшее — поблагодарить. От этой мысли она нервно шевельнула ногами. Вера показала ей картинку короткой пышной прически и спросила, не хочет ли она сделать себе что-то подобное. Либби охотно согласилась. «Если ты постоянно будешь мыть волосы и постараешься держать их сухими, они всегда будут мягкими, пышными, будут красиво лежать вокруг лица», — сказала Вера, закончив стрижку и укладку. Либби взглянула в зеркало и с удивлением улыбнулась. Ее лицо больше не выглядело слишком тонким, а шея уже не торчала так, как раньше. Светло-карие глаза стали большими и даже красивыми. Каким-то образом ей удалось улыбнуться Вере и сказать очень нежно: «Спасибо, мама». «Теперь, — думала с удовлетворением Либби, — я больше не выгляжу как приемный ребенок. Может быть, больше никто этого во мне не заметит». «Я думаю, тебе понравится наша воскресная школа», — бодрым голосом сказала Сьюзен. Она извинилась перед Либби за то, что когда-то разозлилась на нее. Если Либби захочет, то они могут стать подружками. «Конни у нас самая лучшая учительница в мире», — продолжала с воодушевлением Сьюзен, и ее голубые глаза сияли. «Мы с Беном в одном классе. Ты познакомишься со всеми остальными ребятами и со всеми подружишься». Либби сжала руки на своих коленях. Ее сердце затрепетало. А не будут ли все эти ребята из класса пялиться на нее и насмехаться? А зачем им смеяться над ней? Она одета так же хорошо, как и Сьюзен. Она чистенькая и даже приятно пахнет. Сьюзен дала ей маленький розовый пузырек с сухими духами, который издавал аромат роз. «У нас в классе обычно бывает 10 человек», — сказал с переднего сиденья 12-летний Бен. Либби нравилось, как он говорит, и как он выглядит, тоже нравилось. Он был одет в белую рубашку с длинными рукавами, темно-синюю вязаную безрукавку и голубые штаны матросского стиля. Бен обернулся и улыбнулся Либби. Она быстро перевела взгляд вниз на свои руки. Ее сердце забилось быстрее. «А я в младшем классе для мальчиков», — сказал Кевин, поправляя очки на лице и приглаживая свои светлые шелковистые волосы, которые тут же упали обратно на лоб, почти касаясь оправы его очков. «Папа — мой учитель». «Ему осталось только сказать, что я самый лучший учитель в мире», — проговорил Чак, улыбаясь. Он бросил взгляд через плечо и подмигнул Либби. «Но ты ведь и в самом деле лучший, не так ли?» — сказала Вера со смехом и хлопнула Чака по плечу. «По крайней мере, ты всегда нам это говоришь». Либби нравилось, как в этой семье все подразнивают друг друга. Им явно нравилось быть вместе. Ей хотелось присоединиться к ним, к их счастью, смеху. Но она не знала, как это сделать. Внутренне же она почти всегда чувствовала себя счастливой. Либби постоянно напоминала себе, что они молились за то, чтобы она появилась в их семье, и что они на самом деле желали ее появления.
В это трудно было поверить, но Либби старалась. Она прижалась спиной к мягкой спинке сиденья машины, раздумывая о прекрасных вечерах, проведенных в этой семье. После ужина они обычно собирались в гостиной вокруг камина для семейной молитвы. Вера читала главу из какой-нибудь книги, а Чак читал что-то из Библии. Они всегда обсуждали прочитанное, затем какое-то время пели, а в самом конце молились. Либби никогда не видела ничего подобного.

Когда Чак въезжал на церковную стоянку, Либби нервно огляделась. Несколько машин уже выстроились на двухрядном парковочном пространстве. Люди направлялись в церковь. Некоторые из них входили через переднюю дверь, некоторые — через заднюю. Какой-то лысоватый мужчина помахал Чаку, и тот помахал ему в ответ. Либби неохотно последовала за Сьюзен по пешеходной дорожке, поеживаясь от холода и неясного предчувствия. Как бы она хотела сейчас быть в своей прекрасной спальне и играть со своим Пинки. В теплой классной комнате Сьюзен познакомила Либби с мальчиком и девочками. Либби забыла все имена, кроме Конни, учительницы, и Джо Уилкинса, мальчика, который сидел сразу за Беном. «Мы рады принять тебя в свой класс, Либби», — сказала, улыбаясь Конни, стоя перед учениками. В руках она держала Библию. Либби подумала, что красное платье Конни очень подходит к ее темным волосам и карим глазам. «Мы хотим также, Либби, чтобы ты была счастлива вместе с нами». Либби смогла только лишь кивнуть. Она хотела улыбнуться и сказать, что очень рада быть здесь. Ей бы хотелось, чтобы Джо и Бен думали о ней хорошо. Когда Конни взяла круглую коробку и принялась собирать пожертвования, Либби мысленно перенеслась к мисс Миллер. Расскажет ли Чак мисс Миллер, что Либби попыталась сбежать? Расскажет ли Вера о том, что Сьюзен и Либби часто ссорились? А что, если их отзывы будут настолько плохими, что мисс Миллер отправит Либби в другой приемный дом? Сьюзен подтолкнула Либби локтем в бок. «Хватит мечтать», — сказала она нетерпеливо. Либби нахмурилась, затем посмотрела на Конни, которая читала Бытие 37 главу, в которой говорилось о том, как Иосиф был продан в рабство. Братья Иосифа не любили его. Они собирались убить его, но подвернулся случай продать брата, и они это сделали. Либби знала, что мог чувствовать Иосиф. Она тоже была никому не нужна. Кроме, наверное, Джонсонов. Либби сцепила пальцы рук, чтобы сдержать слезы, навернувшиеся на глаза от сочувствия к Иосифу. Хотя она никогда не слышала эту историю, все же знала, что она есть в Библии. За последние 5 лет, переходя из одного приемного дома в другой, она однажды 3 месяца посещала церковь, когда жила со Свенсонами. Ей тогда было очень забавно сидеть между ними, наблюдая, как они изо всех сил старались слушать всякие важные слова, которые произносил человек в черном балахоне. Завершив урок общей молитвы перед тем, как распустить класс, Конни напомнила о вечернем собрании в ее доме в пятницу. «Приходи к 7 часам», — сказала она Либби, улыбаясь и глядя ей прямо в глаза. Либби почувствовала, как по всему телу разлилось тепло. Ей захотелось улыбнуться в ответ. Она подняла глаза на Бена, и тот тоже посмотрел на нее. Бен улыбался. Либби постаралась ответить, но не смогла. Посмотрела она и на Джо Уилкинса. Тот тоже улыбался. Она быстро отвернулась, сжимая и разжимая свои пальцы. «Это будет хороший вечер», — сказала Сьюзен, когда все встали. Она нетерпеливо потянула Либби за руку. «Нам теперь нужно идти на церковное собрание». Либби нерешительно шла рядом со Сьюзен через дверь, которая вела в алтарное помещение. Лучше было бы остаться в классе и послушать, как Конни рассказывает еще какую-нибудь библейскую историю. «У Конни всегда бывают отличные вечера», — сказала Сьюзен. «Ты собираешься пойти на этот вечер, Либби?» — спросил Джо, который шел позади нее. Дрожь побежала по всему ее телу. Она пожала плечами. «Не знаю, захочу ли я». «Она захочет», — сказал Бен. «Мы будем все 3. «Я тоже пойду», — сказал Джо, пробираясь на скамейку, находящуюся в 3 рядах впереди. Бен проскользнул туда и уселся рядом с ним. Сьюзен подтолкнула Либби поближе к Бену и села рядом с ней. Бен уже в который раз улыбнулся Либби, и она в конце концов смогла в ответ хоть чуть-чуть приподнять уголки губ. Ее светло-карие глаза блеснули. Ей нравился Бен. После обеда, когда заканчивались занятия в школе, он учил ее ездить верхом. Либби училась медленно, однако Бен никогда не проявлял нетерпения, подобно тому,
как это всегда делала Сьюзен. В церковь входил младший класс воскресной школы. Либби наблюдала, как темноволосая и черноглазая девочка, одетая в черное, протиснулась между двумя другими девочками и направилась к их скамейке. Она протиснулась мимо Сьюзен и Либби. «Подвинься! Я хочу сидеть рядом с Беном!» – прошептала она, отталкивая коленями ноги Либби. «Я тоже хочу сидеть здесь!» – шепотом ответила Либби, девочке, стремящейся втиснуться между ней и Беном. «Я всегда сижу рядом с Беном!» – прошипела девочка, и в ее глазах появилась злость. «Только не сегодня!» – сказала Либби и подвинулась поближе к Бену. «Сядь на другую скамейку, Бренда!» – тихо сказал Бен. Тогда девочка так сильно пнула Либби по ногам, что та ударилась о край скамейки. В ответ Либби ущипнула ее за ногу чуть выше колена. Та вскрикнула, заставив окружающих обернуться. «Доберусь я до тебя за это, приемыш!» — прошипела темноволосая девочка. «А ну, отодвигайся!» «Лучше отодвинься, Либби!» — сказала Сьюзен, давая ей место. Хорошее настроение покинуло Либби. Улетучилось, словно воздух из проколотого воздушного шарика. Она подвинулась к Сьюзен, но ощущение счастья исчезло. Горячие слезы закипели в ее глазах, когда эта грубиянка плюхнулась рядом с Беном. Эта ужасная, ужасная девчонка назвала ее приемышем. Сьюзен и Бен слышали это. Джо тоже слышал. Может быть, и другие слышали. Ее новое платье, туфли и прическа ничего не меняли. Она всего лишь приемный ребенок. И ничего более.

случай со Снежинкой. «Ты бы ее только послушала, мама!» — сказала Сьюзен со злостью в голосе, когда они ехали из церкви домой. «Эта Бренда Уилкинс просто ужасная!» «Вот что, Сьюзен, — сказала Вера, нахмурившись, — будь повнимательнее к тому, что говоришь». «Она всегда ужасная», — сказал Кевин, оборачиваясь с переднего сиденья и показывая это своим выражением лица. «Кевин!» — одернул его Чак. Либби, отвернувшись, уставилась в окно. «Итак, Бренда Уилкинс, вот значит, как зовут ту противную девчонку. Наверное, это сестра Джо». Со двора какой-то фермы выскочила собака и бросилась облаивать их машину, напугав Либби. «Наверное, эта сумасшедшая собака собирается нас перегнать», — сказал Бен, наклоняясь к Либби и выглядывая в окно, чтобы разглядеть собаку. Либби откинулась на спинку сиденья, когда Бен наклонился к ней. Она не хотела, чтобы кто-нибудь приближался к ней, смотрел на нее и говорил с ней. «Я надеюсь, Бренда не притащится на нашу вечернюю встречу в пятницу у Конни», — сказала Сьюзен, хлопнув рукой по Библии, лежащей на ее коленях. «Не притащится», — сказал Бен, выпрямляясь на своем месте. «Она знает, что старовата для этого». «Она не намного старше тебя», — сказала Сьюзен, «и ей нет никакого дела до того, что тебе 12, а ей 13». «Мне будет 13 в следующем месяце», — заметил Бен сердито. «А когда твой день рождения, Либби?» — спросил Кевин, снова обернувшись со своего переднего сиденья. Либби, не оборачиваясь, смотрела в окно. «Либби», — настойчиво повторил Кевин, — «когда твой день рождения?» «Не твое дело», — отрезала она. «И ей тоже нет никакого дела до этой семьи. Она всего лишь приемный ребенок и не имеет к ним никакого отношения». «Либби», — сказала Вера сукоризной, — «ну, признайся ему». «Вспомни наш разговор, Элизабет», — проговорил Чак, бросив быстрый взгляд через плечо, и снова стал смотреть на дорогу. 14 февраля», — глухо выдавила из себя Либби. «Валентинов день!» — воскликнул Кевин и разулыбался. «Значит, ты вся из себя влюбленная!» Все рассмеялись в ответ на это, кроме Либби. Неужели нет другого объекта для шуток? Она не могла остановить шутки Кевина, просто сидела и ждала, когда тот от нее отстанет. «И что с этой Брендой Уилкинс?» — спросила Сьюзен, возвращаясь к началу разговора. Она отбросила свои длинные золотисто-рыжеватые волосы за плечи. «Никак не могу понять эту девчонку». «Она такая по одной простой причине», — сказал Чак, притормаживая, чтобы повернуть,

Бобби тяжко вздохнула. Такое близкое соседство с Брендой Уилкинс обещает быть очень неприятным. Чак повернул на въездную дорожку и поехал мимо высоких деревьев к гаражу. Гуси-пуси загоготал и пустился бежать. Либи в страхе прижалась к Кевину, опасаясь, что гусь набросится на нее. Она подружилась с крупным колли Рексом, со всеми кошками и, конечно же, с лошадьми. Но вот гуси-пуси по-прежнему боялась. «Надо дать ему немного зерен», — сказал Чак, поглаживая гуся по длинной белой шее. «Ну как ты сегодня, дружок? Ты неплохо выглядишь в своем воскресном оперении». «Вот зерно», — сказал Бен и поставил на землю коробку с гусиным кормом. Либи с облегчением вздохнула, когда внимание гуся ненадолго было отвлечено едой. Бережно придерживая свое длинное платье, она поспешила в дом. «Девочки, побыстрее переоденьтесь и помогите мне с обедом», — сказала Вера и пошла на кухню, чтобы проверить цыплят в духовке. Либи потянула носом, закрыла глаза и погладила себя по животу. Она обожала цыплят. «Как только в следующий раз буду разговаривать с этой Брендой Уилкинс, потребую, чтобы она извинилась за то, что назвала тебя приемышем», — сказала Сьюзен, поднимаясь вслед за Либи по застеленным ковровой дорожкой ступенькам лестницы. Либи почувствовала себя лучше. «Тебе незачем ей что-то говорить, Сью». Сьюзен крутанула своей зеленой юбкой. «Нет, я скажу. А тебе нечего придавать этому значения, чтобы ей неповадно было. Пусть не вздумает сказать такое еще раз». На ресницах Либи задрожали слезы. Сьюзен так горячо заступалась за нее. Либи очень хотелось сказать девочке, как хорошо у нее от этого на душе, но не нашлось нужных слов. «Я думаю, ты понравилась Джо», — продолжала Сьюзен, когда они подходили к двери, ведущей в комнату Либи. «Он приятный парень, но вот Бренда...» Либи вспыхнула и быстро проскользнула к себе в комнату. Она схватила свою розовую собачку и прижала к себе. «Я тебя люблю, Пинки», – прошептала она. «Мне нравилось в воскресной школе, пока эта противная девчонка не обозвала меня. Это Бренда Уилкинс, и я ненавижу ее».

Творца за то, что есть, за все, что ежедневно получаешь. Ведь милости его не перечесть, конечно, если это замечаешь. Вокруг тебя сплошные чудеса. Проснулся утром, силы обновились. И говорить ты можешь, и дышать, ходить, работать. Это ли не милость? Одежда есть, и пища тоже есть. Есть дом, в котором можешь ты согреться. Ах, разве можно все нам перечесть? Благодари же Господа от сердца. Не только за добро благодари, за горе, трудности, решения тоже. Бог знает, что послает нам на пути. Доверься мудрой вечной воле Божьей. Все принимай, как из его руки, и радости, и горе, и печали. Иди по жизни и благодари за все, что на пути встречаешь.

Где живет Бог? Как-то сын ко мне пришел и меня спросил: «Папа, где живет Господь, кто нас сотворил?» «Разве ты не знаешь, сын? Я тебе читал. Из людей еще никто Бога не видал. Он живет там, где миры сказочно плывут. Сонмы ангелов ему славу воздают. Там, превыше облаков, в славе неземной, Бог живет, где нету зла, где любовь, покой. Папа, папа, ты забыл мне еще сказать, Он живет, где у людей мир и благодать».

0: Библейская история. Прочитай историю про Иосифа. Итак, время для библейской истории. В давние времена на земле жил человек по имени Иаков. У него было много сыновей.
1: 5 или может быть 7?
0: 5 плюс 7 – 12.
1: Ого, да это больше, чем в футбольной команде.
0: И наша история как раз об одном из них – Иосифе.
1: А каким он был по счету?
0: Предпоследним, 11-м. И так вышло, что он был самым любимым сыном Иакова. Он души в нем не чаял.
1: А что насчет его братьев?
0: Младший брат Иосифа был еще мал. А вот 10 старших братьев очень завидовали ему. Особенно с тех пор, как отец сделал ему особенный подарок.
1: А какие подарки делали в те времена?
0: Иаков подарил Иосифу яркую разноцветную одежду, которой больше ни у кого не было.
1: Всего-то?
0: Ну, тогда это была большая редкость. А еще Иосифу снились необычные сны. Например, будто они с братьями в поле связали снопы.
1: А что такое сноп?
0: Это перевязанный пучок срезанных колосьев. Так вот, во сне все снопы братьев Иосифа поклонились его снопу. Братьев очень разозлил его рассказ.
1: Еще бы.
0: Следующий сон был о том, как ему кланяются солнце, луна и 11 звезд. То есть не только братья, но и родители. На этот раз даже отец расстроился.
1: Да уж, какие странные сны.
0: Однажды старшие братья пасли овец далеко от дома. Отец попросил Иосифа сходить туда и узнать, как у них дела.
1: Вряд ли они обрадовались.
0: Это точно, ведь он часто рассказывал отцу об их плохих поступках. Братья заметили Иосифа издалека и договорились убить его.
1: И ни один не пожалел брата?
0: Самый старший, Рувим, был добрее остальных и уговорил их не убивать Иосифа, а бросить в пустой колодец.
1: Ничего себе доброта.
0: Он хотел позже вызволить брата и вернуть домой в целости и сохранности.
1: И ему это удалось?
0: К сожалению, нет. Пока Рувим отлучился, мимо проходил купеческий караван. Они везли разные товары на продажу в Египет. И тут одному брату, Иуде, пришла в голову мысль, как навсегда избавиться от Иосифа.
1: И как же?
0: Продать в рабство.
1: Бедный Иосиф.
0: Итак, братья продали Иосифа торговцам за 200 грамм серебра.
1: И что же они сказали отцу?
0: Братья разорвали одежду Иосифа и вымазали ее кровью козла, а затем отнесли Иакову. Отец узнал одежду и решил, что любимого сына убили дикие звери.
1: Иаков, наверное, сильно горевал?
0: Он много дней оплакивал Иосифа, и никто не мог утешить его. А караван тем временем прибыл в Египет.
1: И что же сделали купцы с Иосифом?
0: Они продали его начальнику телохранителей фараона. Его звали Потифар.
1: Иосифу, наверное, пришлось нелегко.
0: Иосиф тосковал по дому, но работал прилежно. Скоро Потифар заметил, что Иосиф честный и отлично выполняет все поручения. Тогда он сделал его личным слугой, а потом и управляющим всем своим домом.
1: Хоть здесь Иосифу повезло.
0: Дело в том, что Иосиф всегда общался с Богом и слушался его, поэтому во всех делах его ждал успех. Но вскоре Иосиф снова попал в беду.
1: Что же случилось?
0: Жена Потифара наговорила мужу много плохих вещей об Иосифе. Все это была ложь, но Потифар сильно разозлился и приказал отправить Иосифа в тюрьму.
1: Да уж, не везет так не везет. Что же будет дальше с Иосифом?
0: Об этом мы узнаем в следующий раз. Библейская история. Дочитай историю про Иосифа. Итак, время для библейской истории. Ты помнишь, на чем мы остановились в прошлый раз?
1: Конечно, Потифар отправил Иосифа в тюрьму.
0: Все верно, но даже в тюрьме Бог был с Иосифом. Он помог ему завоевать особое расположение начальника тюрьмы, и тот дал ему хорошую работу.
1: Какую?
0: Следить за порядком в тюрьме и заботиться о заключенных.
1: А кто еще попадал в ту тюрьму?
0: Разные люди. Однажды даже попали царский пекарь и главный виночерпий.
1: А кто такой виночерпий?
0: Это слуга, который приносил фараону напитки. Оба были очень обеспокоены, потому что им приснились необычные сны, которые они рассказали Иосифу.
1: Опять странные сны.
0: Виночерпию приснилась виноградная лоза с тремя ветвями. Он выжал из ягод сок и подал фараону. Пекарю приснилось 3 корзины с хлебом, которые клевали птицы.
1: И что они означали?
0: Бог показал Иосифу, что через 3 дня виночерпий вернется во дворец, а пекарь будет казнен.
1: И все сбылось?
0: Да, Иосиф попросил виночерпия замолвить о нем слово перед фараоном, когда он освободится. Но виночерпий вспомнил о его просьбе только спустя 2 года.
1: как долго?
0: Он бы и вовсе, наверное, не вспомнил. Но фараону приснились сны, которые никто не мог истолковать. Это очень тревожило правителя. Тут виночерпий и рассказал про Иосифа.
1: Наконец-то!
0: Слуги вывели Иосифа из темницы. Он побрился, переоделся и предстал перед фараоном.
1: И что же за странные сны были у фараона?
0: Сначала фараону приснилось, что он стоит у реки. Оттуда вышли 7 упитанных коров и стали пастись. Вдруг из реки вышли 7 худых коров и съели первых.
1: Неприятный сон.
0: Во втором сне выросло 7 хороших колосьев, а затем 7 пустых колосьев. И плохие колосья уничтожили хорошие.
1: Ума не приложу, что бы это могло значить?
0: Бог подсказал Иосифу, что у обоих снов одинаковое значение. 7 лет подряд будет большой урожай, а затем наступит 7 лет голода.
1: Никогда бы не додумалась.
0: Иосиф посоветовал фараону назначить ответственного и мудрого человека, который подготовил бы съестные запасы, чтобы выжить в голодное время.
1: Отличная мысль.
0: Этим человеком фараон выбрал Иосифа, потому что поразился его мудрости. Так Иосиф оказался на втором месте после фараона в Египте.
1: Вот это поворот!
0: Теперь у него было все, о чем только можно мечтать. К тому же фараон дал Иосифу в жены девушку по имени Асенефа, и она родила ему 2 сыновей.
1: Прямо как в сказке.
0: Во время 7 урожайных лет Иосиф объехал весь Египет, чтобы проследить за запасами зерна. И вот наступили тяжелые неурожайные годы.
1: И чем теперь занимался Иосиф?
0: Он продавал съестные запасы и следил за тем, чтобы все распределялось по справедливости. В соседних странах тоже наступил голод, и старшие братья Иосифа отправились в Египет в поисках пищи.
1: И встретились с Иосифом?
0: Они пришли к Иосифу, поклонились и попросили продать им хлеб. Иосиф узнал своих братьев, но они не узнали его. Тогда ему пришла в голову идея проверить, изменились они или остались злыми, как прежде.
1: Интересно, каким образом?
0: Он обвинил их в шпионаже и велел рассказать о своей семье. Они сказали, что их было 12 братьев, но один умер, а самый младший, Вениамин, остался дома.
1: Братья, наверное, испугались?
0: Да, а Иосиф приказал им в доказательство своих слов привести к нему младшего брата, а другого, Симеона, оставил в темнице, как заложника.
1: И что они стали делать?
0: Иосиф отправил их домой с мешками, полными зерна. В дороге братья заметили, что внутри лежат деньги, которыми они платили за еду. Теперь они совсем испугались, потому что не понимали, что происходит.
1: А Иаков был еще жив?
0: Да, и он совсем не хотел отпускать младшего сына в Египет. Но прошло время, египетское зерно закончилось, и опять стало нечего есть. Иаков отпустил Вениамина, дал братьям с собой вдвое больше денег, чем в прошлый раз, а также много подарков.
1: Если бы он только знал, кому отправлять подарки.
0: Когда братья приехали в Египет, их привезли в дом к Иосифу на обед. Они испугались, им казалось, что произойдет что-то плохое. Скоро к ним присоединился Симеон. Все стали ждать Иосифа, разложив принесенные с собой подарки.
1: И что же произошло на обеде?
0: Братья очень удивились, когда за столом их рассадили по старшинству. А еще странным было то, что Вениамину подавали в 5 раз больше еды.
1: Так приказал Иосиф?
0: Да, он хотел проверить, будут ли старшие братья завидовать младшему. Обед был роскошным, а затем их отпустили домой с зерном.
1: И все?
0: Как бы не так. По пути их догнал управляющий домом Иосифа и спросил, кто украл любимую чашу его господина. Сказав, что вор станет рабом египтян, стал обыскивать мешки.
1: И у кого нашлась чаша?
0: У Вениамина.
1: Мне кажется, или это очередная проверка Иосифа?
0: Ты угадала. Все немедленно вернулись в дом к Иосифу. Братья стали наперебой умолять Иосифа сделать с каждым из них что угодно, только отпустить их младшего брата домой к отцу.
1: Значит, братья прошли проверку Иосифа?
0: Да, на самом деле они уже давно горько сожалели о том, что так ужасно поступили с Иосифом.
1: И что же дальше?
0: Иосиф понял, что братья действительно изменились, и открылся им.
1: Думаю, они были в шоке.
0: Конечно, кто бы мог подумать, что брат, которого они продали в рабство, станет вторым человеком после фараона в Египте и спасет всю семью от голода.
1: Иосиф простил братьев?
0: Не только простил, но и пригласил всю свою большую семью жить с ним в Египте, чтобы больше никогда не разлучаться. Когда он встретился с отцом, радости обоих не было предела.
1: Как здорово!

Служите друг другу. Люди, служите друг другу. Кротко прощайте, как дети. Станет легко и красиво жить нам на этой планете. Ссори, раздори забудьте. Детской любовью дышите. Радость святая искрится. В детских глазах посмотрите. Радость святая и вера. Жемчуги в мире дороже. Люди, служите друг другу. Будьте грехам своим строже. Сердце вложите, как дети. Слово великого Бога станет легче и приятно. Узкая в небо дорога.

События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Либби опустилась на красную подушку для сиденья, держа Пинки на коленях. «А вот Джо мне нравится. Сьюзен сказала, что я ему тоже нравлюсь. А ты что думаешь, Пинки?» Либби вскочила на ноги, поцеловала игрушку в черный нос и положила на кровать. Она сняла длинное платье и бережно повесила его в шкаф. Она натянула на себя джинсы и лиловый свитер, который купила ей Вера. Затем надела свои новые кроссовки. Так здорово носить одежду, которая ей идет впору. Девочка быстро причесала волосы и скорчила самой себе пару гримас, любуясь своим отражением в широком зеркале над туалетным столиком. «Уже готова?» — спросила Сьюзен, просовывая голову в приоткрытую дверь. «Конечно!» Она подумала, что Сьюзен очень хорошенькая в синих джинсах и красной блузке. Сьюзен собрала свои рыжевато-золотистые волосы в конский хвостик, который покачивался в такт ее шагам. «Окей», — пробормотала Либби с удовлетворением. «Пока что у нее всего вдоволь, как у Сьюзен или Бена. Может быть, на этот раз ей по-настоящему повезло?» «Я умираю от голода», — сказала Сьюзен, перепрыгивая через три последние ступеньки лестницы. «Я тоже», — ответила Либби. Она улыбнулась, глядя, как на затылке Сьюзен болтается туда-сюда хвостик волос. Желудок Либби начинал урчать от одной только мысли о еде. Вера замолчала на середине песни, чтобы велеть девочкам накрывать на стол, а после того, как те принялись за работу, снова стала петь. Либби очень нравилось слушать, как она поет. «Если ты можешь приостановить свое пение и сказать, что нужно делать, я помогу», — проговорил Чак. Он приобнял Веру и поцеловал ее в щеку. Она повернулась в его объятиях и тоже чмокнула его. «Ты можешь приготовить салат». В ответ он снова ее поцеловал. «Если ты перестанешь висеть на мне, я нарежу салат», — сказал он и засмеялся. В горле у Либби образовался комок. Чак и Вера были счастливы вместе. Почему же ее мама и папа не могли остаться вместе и быть счастливыми? «Папа, папа, иди скорее!» — закричал Кевин и, задыхаясь, ворвался в гостиную. «Что случилось, сын?» — спросил Чак и хлопнул его по плечу. «Снежинка! У нее нога запуталась в какой-то колючей проволоке!» Либби ахнула. Она вспомнила про кусок колючей проволоки, лежавший в загоне, который собиралась выбросить в мусорный бак, но забыла сделать это. Чак поспешил вслед за Кевином. «Что-нибудь серьезное? Очень!» Либби отвернулась и рухнула на стул. «Ты забыла выбросить эту проволоку, Либби!» — воскликнула Сьюзен, уперев свои руки в бока. «Как ты могла забыть?» «Оставь меня в покое!» — закричала Либби, сжимая кулаки и выпрямляя спину. «Девочки, идемте и посмотрим, что там стряслось», — сказала Вера, вытирая руки.

Казалось, тяжелая рука сжала сердце Либи. Теперь она была абсолютно уверена, что ей придется покинуть семью Джонсонов. «Идем, Либи», — сказала Вера мягко, но решительно. Она взяла похолодевшую руку девочки и кивнула Сьюзен, чтобы та последовала за ними. Либби не могла вынести мысли о страданиях Снежинки. За те немногие дни, что она провела здесь, в ней выросла настоящая любовь к этому маленькому же ребенку. Либби упиралась, но Вера потянула ее за собой. Холодный ветер продувал насквозь ее толстую куртку, когда Либби бежала рядом с Верой и Сьюзен к конюшне. «Все не так плохо, как показалось сначала», — сказал Чак, вытирая окровавленную ногу жеребенка. Бен обнимал руками шею Снежинки, пока Чак трудился над ее задней левой ногой. Во рту у Либби все пересохло. Похоже, она заболевает. Она бессильно прислонилась к стойлу и опустила голову. В ноздри ударил резкий, обжигающий запах. Серая кошка терлась о ее ноги и довольно мурлыкала. «Нам нужно будет вызвать ветеринара?» — спросила Вера, нахмурившись и сосредоточенно наблюдая за тем, что делал Чак. «Я не думаю», — ответил он, поднимая глаза и затем снова переводя взгляд на ногу Снежинки. «На прошлой неделе ей сделали прививку от столбняка. Мы хорошенько понаблюдаем за ногой, и если к середине недели улучшений не будет, позовем ветеринара». Либби вздохнула и прижалась лбом к шершавой древесине стойла. «Все будет хорошо, Элизабет», — сказал Чак. «Мы положим на рану мазь и забинтуем на несколько дней. Как ты думаешь, сможешь взять все это на себя?» «Она?» — вскричал Бен. «Но папа!» Чак строго посмотрел на Бена и нахмурился. «А ты можешь ей помочь, Бен?» Либби медленно выпрямилась у стойла. «Я позабочусь о ноге Снежинки. Я не хотела причинить ей вред. Я просто забыла выбросить эту колючую проволоку». «Поговорим об этом потом», — сказал Чак и пошел за мазью. «Бен, ты останься и помоги мне. Остальные идите домой». Сьюзан и Кевин укоризненно посмотрели на Либби и направились мимо нее в дом. «Можно мне тоже остаться и помочь?» — спросила Либби робким прерывающимся голосом. Чак внимательно оглядел ее и затем кивнул. «Тогда, Бен, почему бы тебе не пойти с мамой в дом?» Бен даже не взглянул на Либби, когда проходил мимо. «Как только освободитесь, сразу приходите домой», — сказала Вера, с нежностью сжимая руку Либби. Либби смотрела себе под ноги. Она умудрилась испортить им весь этот день. «Держи Снежинку, пока я буду наносить мазь», — велел ей Чак. Рукав его куртки был вымазан кровью. Мазь очень воняла. Нос Либби буквально горела от этого запаха, но она крепко держала Снежинку, стараясь как можно лучше сделать то, что просил ее Чак, не обращая при этом никакого внимания на вонь от этой противной мази. Руки ощущали тепло жеребенка. Ну вот Чак встал, потирая себе спину. Он собрал аптечку и понес ее в подсобную комнату. Либби с тяжелым сердцем последовала за ним. Что он ей скажет? Может быть, пожурит и оставит все как есть? Или скажет, чтоб она убиралась прочь? Чак положил руку на плечо Либби, когда они медленно выходили из конюшни. В лицо им опять ударил холодный ветер. Небо было серым, на нем тускло светило солнце. Гуси-пуси загоготал и побежал к ним. Либби прыгнула за спину Чака, чтобы спастись от него, и ее сердце часто забилось. «Иди-ка, поищи свое зерно, гуси-пуси», — сказал со смехом Чак. Он снова положил руку на плечо Либби. «Рана на ноге Снежинки могла оказаться и похуже», — сказал Чак. Либби не отрывала глаз от травы, по которой они шли. «Ты не сделала вовремя то, о чем тебя просили, поэтому совсем забыла про эту проволоку. С тобой от этого ничего не случилось, а вот Снежинке досталась рана.
«Наверное, бросить эту колючую проволоку в загоне показалось тебе пустяком, ведь ты раньше никогда не жила на ферме. Но теперь ты можешь убедиться, что это совсем не пустяк. И я хотел бы, чтобы ты теперь помнила, что работу, которую тебе поручают, нужно делать сразу. Понятно?» «Да», — прошептала Либи, и слезы потекли из ее глаз, а в горле образовался комок. Он не предупредил, что если она этого не запомнит, ей придется отсюда убраться. Что бы это значило? «Вера и я молимся за тебя, Элизабет. Мы хотим, чтобы ты выросла и стала хорошей, счастливой девочкой. Мы хотим, чтобы Иисус Христос стал центром твоей жизни». Либи открыла заднюю дверь и повесила рядом с ней свою куртку. Она не знала, что сказать в ответ. Чак положил руку ей на плечо и повернул лицом к себе. «Я планировал нечто особенное на сегодняшний день. Ты не хочешь узнать, что именно?» Либи замерла. Потом медленно кивнула. «Я собирался запрячь Джека и Моргана в повозку и поехать посмотреть, что там делается с рождественскими елками Бена. И еще мы покажем тебе нашу ферму». Сердце Либи усиленно забилось. Ее буквально распирало от чувств. В довершение ко всему случившемуся она поедет в повозке, запряженной двумя большими серыми лошадьми. Ее глаза загорелись, когда Чак пошел мыть руки перед обедом.

Путешествие в повозке. Давайте позвоним Джо и Бренди и узнаем, не хотят ли они поехать с нами в повозке, сказал Бен, когда они закончили мыть

моими родителями. «Только не сегодня», — сказал Чак, обнимая Либби. «Мы хотим показать ферму нашей девочке исключительно в кругу семьи». Либби посмотрела на него, и в ее глазах вспыхнул огонек. Она хотела поблагодарить его, но опять не сказала ни слова. «Пошли, Либби, наденем теплое белье», — сказала Сьюзен с воодушевлением, «и теплое пальто, чтобы не замерзнуть. Ездить в повозке очень холодно». Ее золотисто-рыжий хвостик подпрыгивал при каждом энергичном движении. Либби пошла за Сьюзен, думая, что благодаря теплу и любви, которые она чувствовала в себе, ей не потребуется никакое теплое пальто. Сьюзен совершенно забыла, что недавно разозлилась на Либби из-за снежинки. Либби с опаской наблюдала, останется ли Сьюзен такой же дружелюбной, когда они будут находиться наедине. Однако перемены не произошло. Она продолжала быть доброй. Либби почувствовала облегчение и наслаждалась ее приветливостью, несмотря даже на то, что совершенно не понимала Сьюзен. А почему Сьюзен не может замышлять, чем бы отплатить Либби за рану, которую получила снежинка? Через некоторое время Либби забралась в повозку и уселась между Беном и Сьюзен. Кевин сел на переднее сиденье с Чаком и Верой. Вера повязала свой ярко-красный шарф так, что концы его свисали со спины. Ее светлые волосы были полностью закрыты. Либби опасливо посмотрела вниз на землю. Ей показалось, что до земли слишком далеко. Гуси-пуси гоготал и терся шеей о большое колесо повозки. Рекс лаял и стоял в полной готовности рядом с Морганом. Джек ржал и тряс сбруей. Либби затаила дыхание, когда повозка со скрипом тронулась, качаясь так сильно, что это заставило ее нервничать. Она наклонилась вперед, а затем схватилась за деревянное сиденье руками и вцепилась в него так сильно, что заболели пальцы. В конце концов она поняла, что вполне может балансировать, расслабилась и почувствовала удовольствие от этой дорожной качки. С Беном по одну руку и Сьюзен по другую Либби чувствовала тепло и защищенность. Бен показал пруд, куда они будут ходить кататься на коньках, как только лед станет достаточно толстым. Сьюзен с энтузиазмом показала ей, куда они ездят на пикнике. Они ехали через пастбище для крупного скота. Бен спрыгнул с повозки, чтобы открыть и потом закрыть ворота. Либби чуть не закричала, когда корова остановилась прямо перед парой лошадей и замычала на них. Чак повернул повозку, и корова убралась с дороги как раз вовремя. Либби никогда раньше не видела так много больших деревьев. Кевин показал ей рыжую белку на ближайшем высоченном тополе. Повозка стала взбираться на холм, заставив Либби снова вцепиться в деревянное сиденье. Она была уверена, что иначе просто свалится с него и полетит прямо на жесткую мерзлую землю. Они проехали через пастбище и направились в большой массив елей. Бен указал на царственного вида голубовато-зеленую ель. «Мы с папой посадили эту большую голубую красавицу, когда мне было 4 года. Каждый год после этого мы сажали новую делянку саженцев», — объяснил он, и его голубые глаза сияли от удовольствия и гордости. «Разные люди любят разные сорта». «Мы с Кевином помогаем их выращивать», — добавила Сьюзен, указывая на несколько рядов хвойных саженцев, торчащих из земли. «С папиной помощью мы посадили 500 голубых елей 2 года назад и 500 в этом году». «Какое это удовольствие — поехать сюда и выбрать себе рождественскую елку», — подумала Либби. Когда Чак направлял лошадей к дальнему концу делянки, Либби вообразила себя покупательницей, выбирающей рождественскую елку для своей семьи. Она облюбовала высокое с тяжелыми ветвями деревце. Либби закрыла глаза и представила себе, как эта елка стоит напротив окна в гостиной, украшенная гирляндами, мишурой, сверкающими огнями
и длинными

леденцами. Она открыла глаза только когда повозка остановилась. «Мы выйдем и немного разомнем ноги», — сказал Чак, выпрыгивая из повозки и помогая Вере спуститься на землю. Либи подождала, пока выберутся Сьюзен и Бен, прежде чем сама осторожно выпрыгнула из повозки. Приземляясь, она почувствовала, что ноги у нее будто резиновые. Она прислонилась к повозке в надежде, что никто не заметил, как она чуть не упала. «Жду не дождусь наступления Рождества», — сказал Бен, когда они медленно шли от дерева к дереву. «Постой-ка минуточку, Бен», — сказала Вера, весело смеясь. «А как насчет Дня Благодарения? Мы же не хотим, чтобы пропала моя великолепная индейка, не так ли?» «На День Благодарения к нам приезжают бабушка и дедушка», — сказал Кевин Либби. Либби судорожно сглотнула. Она не знает, хочется ли ей с ними познакомиться. Что, если она не понравится им? Ведь она приемная в этой семье. Кевин схватил Либби за руку и посмотрел на нее сквозь очки. «Ты будешь нашим сюрпризом. Мы хотим, чтобы ты появилась перед ними неожиданно, а мы скажем, что у нас в семье новая девочка, и ее зовут Элизабет Гейл Добс. Они будут просто потрясены!» И Кевин засмеялся от удовольствия. Сердце же Либби ушло в пятки. Сюрпризы срабатывают не всегда так, как люди этого хотят. «Они тебе понравятся, Либби», — мягко сказал Бен, — «и ты им понравишься». Либби опять хотела сказать им спасибо за добрые слова, но не смогла сказать ни слова, потому что комок подкатил к горлу. «А ну-ка все обратно в повозку», — сказал Чак. Либби забралась в нее и заняла то же самое место между Сьюзен и Беном. Она сидела прямо и делала вид, что ничуть не расстроена из-за предстоящего знакомства с новыми членами семьи Джонсонов. «Посмотри, Либби!» — с восторгом сказала Сьюзен, указывая на маленькую рождественскую елку. «Видишь тех двух красных птичек? Это кардиналы!» Птички были просто прекрасны. Либби хотелось посмотреть на них подольше, но в этот момент лошади тронули повозку с места, и они улетели. Либби держала руки в рукавицах на коленях и старалась забыть о предстоящей встрече с бабушкой и дедушкой, чтобы в полной мере наслаждаться поездкой в повозке.

Молись, дитя, тебе внимает Творец бесчисленных миров, и капли слез твоих считает, и отвечать тебе готов. Быть может, ангел твой хранитель все эти слезы соберет, и их в несветную обитель к престолу Бога отнесет. Молись, дитя, мужай с летами, и дай Бог пору поздних лет такими ж светлыми очами тебе глядеть на Божий свет. Но если жизнь тебя измучит, и ум, и сердце возмутит, роптать она тебя научит, любовь и веру погасит. Склонись и жаркими слезами креста подножья обними, ты примиришься с небесами, с самим собою и с людьми, и вновь тогда из райской сени хранитель ангел твой сойдет, и за тебя, склонив колени, молитву к Богу вознесет.

Научи меня, Спаситель, в грешном мире жить, с ближними всегда делиться, а врагов любить. Научи меня молиться и добро творить, а Тебе, Святой Учитель, людям говорить. Научи меня по следу Твоему идти, чтоб чудесный свет спасения не погас в пути.

0: Библейская история. Прочитай историю про Моисея.
1: Итак, время для библейской истории. В давние времена израильский народ в течение 430 лет жил в Египте.
2: О, в Египте здорово отдыхать. Море, пальмы, пирамиды.
1: Но израильтяне не отдыхали, а тяжело работали с утра до вечера. Они были в рабстве у египтян и их правителя фараона.
2: И должны были делать все, что им приказывали?
1: Да, к тому же с израильтянами обращались очень жестоко.
2: Рабство – это ужасно.
1: Мало того, фараону не нравилось, что израильский народ большой и сильный. Вдруг они поднимут восстание? И ему в голову пришел коварный план.
2: Что же он решил сделать?
1: Фараон приказал убивать всех новорожденных мальчиков.
2: Какой кошмар! Хоть кого-то получалось спасти?
1: Наша история как раз об этом. В семье Амрама и его жены Иохаведы родился третий ребенок. Здоровый и красивый мальчик. Им удавалось прятать его целых 3 месяца.
2: Наверное, это было сложно, потому что малыши часто и громко плачут.
1: Да, в какой-то момент стало просто невозможно дальше скрывать ребенка.
2: Неужели его обнаружили?
1: К счастью, нет. Родители придумали смелый и рискованный план, чтобы спасти его.
2: Какой? Мне ничего не приходит в голову.
1: Иохаведа обмазала смолой корзинку из тростника, чтобы она не пропускала воду и не тонула. Затем уложила в нее малыша и пошла к реке.
2: Но зачем?
1: Мама оставила корзину в тростнике у самого берега реки Нил, как раз в том месте, где обычно купалась дочь фараона.
2: Все равно не понимаю, зачем нести младенца прямо к дочери злого фараона?
1: Скоро узнаем. Иохаведа попросила свою старшую дочь Мириам спрятаться и посмотреть за братом. Спустя некоторое время пришла дочь фараона и заметила необычную корзину.
2: Так и было задумано?
1: Да, принцессе стало любопытно, что там лежит. И она послала служанку принести корзину. Увидев маленького плачущего ребенка, она догадалась, что это еврейский мальчик.
2: Надеюсь, она не навредила малышу?
1: Вовсе нет. Она растрогалась и решила его усыновить.
2: Вот это поворот.
1: В этот момент Мириам вышла из камышей и осторожно спросила у дочери фараона, не нужна ли ей няня для младенца. Та обрадовалась и попросила привести няню как можно скорее.
2: Мириам привела свою маму, правда?
1: Совершенно верно. Все вышло просто идеально. Дочь фараона велела Иохаведе заботиться о младенце и платила ей за это. Так мальчик вернулся домой, но теперь он был в безопасности.
2: Ура!
1: Семья Амрама была очень счастлива и благодарила Бога за спасение Моисея.
2: Так назвали мальчика?
1: Дочь фараона назвала его Моисей, потому что это значит «спасенный из воды».
2: Я рада, что у этой истории такой счастливый конец.
1: Это только начало. Когда Моисей подрос, Иохаведа отвела его во дворец, чтобы дочь фараона вырастила его в своей семье.
2: Все-таки маме пришлось расстаться с сыном?
1: Да, но для нее было важнее, чтобы он был цел и невредим. Моисей взрослел в роскоши и богатстве, но не забывал о своем народе.
2: Это хорошо.
1: Однажды он пришел в то место, где жили израильтяне, и увидел, как египтянин избивает еврея. Моисея это так сильно возмутило, что он убил надсмотрщика в полной уверенности, что его никто не видит.
2: Но это же большой грех.
1: Конечно. На следующий день он увидел, как дерутся 2 еврея. Моисей попытался их разнять, но они не захотели его слушать и сказали, что знают про убийство.
2: Значит, все стало известно?
1: Да, дело дошло даже до фараона. Он разгневался и приказал схватить и казнить преступника. У Моисея оставался только один выход.
2: Бежать?
1: Да, сбежать из Египта и никогда не возвращаться. После долгой дороги по пустыне он остановился у колодца, чтобы отдохнуть и подумать, что делать дальше.
2: Действительно, сложная ситуация.
1: В это время к колодцу подошли 7 девушек со стадом овец и захотели напоить животных, но местные пастухи отгоняли их. Моисей вступился за девушек и напоил стадо.
2: Какой добрый поступок!
1: Придя домой, девушки рассказали обо всем отцу, который был священником. Он очень удивился и спросил, почему они не пригласили Моисея на ужин, чтобы поблагодарить за помощь.
2: И правда, отличная идея.
1: Моисей с радостью принял приглашение священника и остался жить у него. Спустя некоторое время он женился на Сипфоре, одной из его дочерей. У них родилось 2 сына.
2: Здорово. А чем он зарабатывал на жизнь?
1: Целых 40 лет он пас овец своего тестя.
2: Принц стал пастухом.
1: И такое бывает. Однажды Моисей пас овец на горе Хариф и увидел что-то крайне необычное.
2: Что же?
1: Терновый куст, который был охвачен огнем, но не сгорал. Мало того, внезапно раздался голос Бога, который позвал Моисея и сказал, что это место святое.
2: Интересно, зачем Бог к нему обратился?
1: Бог сказал, что израильскому народу пора освободиться из рабства и уйти из Египта в землю, которую Бог приготовил для них.
2: Ого! А чем Моисей мог помочь?
1: Он должен был возглавить народ, пойти к фараону и потребовать отпустить израильтян.
2: Звучит как миссия для настоящего супергероя.
1: Моисей подумал так же и очень испугался, потому что не верил в свои силы и в то, что кто-то будет его слушать. Но Бог лучше знает, на что мы способны.
2: Это точно.
1: Он показал Моисею, как совершить несколько чудес, чтобы убедить фараона отпустить народ. Например, как превратить посох в змею и обратно.
2: А еще?
1: Как сделать руку больной и снова здоровой.
2: Ух ты!
1: И последнее, как превратить воду в кровь.
2: И после этого Моисей поверил Богу?
1: Он продолжал сомневаться. Тогда Бог послал на помощь Моисею его брата Аарона.
2: Какая встреча спустя столько лет? А что было дальше?
1: А это мы узнаем в следующий раз.
0: Библейская история. Дочитай историю про Моисея.
1: Итак, время для библейской истории. По прибытии в Египет народ выслушал Моисея и обрадовался, увидев чудеса, которым Бог научил его. Воодушевленные, братья отправились к фараону.
2: К тому, что хотел казнить Моисея?
1: Нет, старый фараон уже умер. Нового правителя Египта очень разозлило их требование отпустить израильтян. Он приказал еще больше нагрузить их работой. Конечно же, это настроило народ против Моисея.
2: Значит, ничего не вышло?
1: Моисей и Аарон снова пришли к фараону и показали ему чудо. Превратили посох в змею. Фараон позвал придворных магов, и они тоже превратили свои посохи в змей.
2: Ого!
1: Но змея Аарона съела этих змей. Несмотря на это, фараон не поверил в Божью силу и не отпустил народ.
2: Эх!
1: Наступило время для 10 египетских бедствий. По одному за каждый отказ фараона отпустить израильтян с миром и поверить в силу их бога.
2: Чувствую, их ждали большие неприятности.
1: Еще какие! Сначала вся вода в Египте превратилась в кровь, и люди мучились от жажды.
2: Ужас!
1: Затем было нашествие жаб. Они были повсюду, на улице, в домах.
2: Бррр.
1: Потом небо Египта наполнилось мошкарой, которая облепила все вокруг. Фараон продолжал упрямствовать, и мошкару сменили мухи, от которых страдали и люди, и скот.
2: А как же израильтяне?
1: Бог оберегал их от бедствий.
2: Неужели фараон все это видел и не послушался?
1: Чтобы избавиться от бедствий, фараон каждый раз соглашался отпустить народ, но после избавления сразу нарушал свое обещание. После очередного отказа в Египте умерли все животные.
2: Неужели фараону не было жалко животных?
1: Ему и людей не было жалко. Египтяне покрылись нарывами и болячками, но фараон противился и не хотел слушаться Бога. Началась буря, загремел гром, засверкали молнии, и с неба пошел огненный град.
2: Вот это стихийное бедствие!
1: Вскоре появилась саранча, которая съела все посевы, и людям нечего было есть. В придачу в Египте наступила кромешная тьма.
2: Фараону пора бы уже спасать свой народ.
1: Вместо этого он заявил, что больше не желает видеть Моисея с Аароном и никогда не отпустит израильтян.
2: Вот это упрямство!
1: 10-е бедствие было самым ужасным. Всем первенцам в Египте предстояло умереть.
2: Даже первенцу фараона?
1: К сожалению, да. Но был способ спастись.
2: Какой?
1: Бог предупредил израильтян, чтобы они намазали кровью ягненка косяки входных дверей, знак повиновения Богу. В семьях, которые так поступили, все остались живы.
2: И как отреагировал фараон?
1: После такого бедствия даже фараон смирился и позволил израильтянам уйти из Египта вместе со своим скотом и вещами.
2: Ура! Народ свободен! И куда они пошли?
1: Впереди их ждал далекий путь, полный приключений. Бог сказал, что будет с ними днем и ночью.
2: А как они узнавали, куда идти?
1: Днем их проводником был облачный столб, а ночью – огненный. Через несколько дней они добрались до моря и стали думать о том, как его преодолеть.
2: Ну да, у них ведь не было кораблей.
1: Конечно. Тем временем фараон пожалел о том, что отпустил рабов, собрал всю свою армию и погнался за ними.
2: Ой-ой-ой, теперь они в ловушке между морем и армией.
1: Так фараон и планировал. Израильтяне очень испугались и засыпали Моисея вопросами, что делать дальше.
2: Но ведь у Бога был план.
1: Совершенно верно. Наступила ночь, и облачный столб скрывал израильтян от египтян, освещая только израильский лагерь. Бог велел Моисею поднять посох и направить руку на море.
2: И что произошло?
1: Внезапно поднялся ветер, который гнал воду с такой силой, что море расступилось и образовался широкий проход. Теперь израильтяне смогли пройти по морскому дну, а по обеим сторонам дороги стеной стояла вода.
2: Потрясающе! А что насчет египтян?
1: На рассвете фараон увидел, что израильтяне уже оказались на другом берегу, и погнался за ними. Но Бог снова велел Моисею протянуть руку, Морские воды вернулись на свое место, и все египтяне утонули.
2: Народ спасен!
1: Да, израильтяне радовались, пели песни и благодарили Бога за спасение. Теперь им предстояло путешествие по пустыне в поисках нового дома, который Бог им обещал.
2: А что же они ели и пили в пустыне?
1: Бог вел их по местам, где росли финиковые пальмы, и показывал источники воды. Но еды было немного, и тогда он сотворил самое длинное чудо в истории.
2: Какое?
1: Однажды утром, через 6 недель после выхода из Египта, израильтяне проснулись и увидели на земле и растениях что-то похожее на мелкую крупу.
2: И что это было?
1: Манна небесная, которая теперь появлялась каждое утро. Ее можно было есть сырой, приготовить из нее кашу или испечь лепешки. Это чудо длилось все 40 лет, пока израильтяне шли по пустыне.
2: Вот бы ее попробовать.
1: Ага, через 3 месяца израильтяне пришли к горе Синай и разбили у ее подножия лагерь. На этом месте Бог сказал им, что сделает их особым народом и заключит с ними завет.
2: Завет? Что это?
1: Это договор. Бог обещал охранять Израиль и заботиться о нем, а народ обещал слушаться Бога и исполнять его закон.
2: А что это за закон?
1: Бог сошел на гору Синай в виде грозового облака, и весь народ услышал его голос, произносящий 10 заповедей.
2: Кажется, я знаю, о чем идет речь.
1: Это здорово. Давай вспомним, о чем в них говорится.
2: Давай. Первое. Не поклоняйся другим богам.
1: Второе. Не делай идолов.
2: Третье. Чти имя Божье.
1: Четвертое. Соблюдай особенный день, субботу.
2: Пятое. Уважай своих родителей.
1: Шестое. Не убивай.
2: Седьмое. Храни верность в браке.
1: Восьмое. Не воруй.
2: Девятое. Не лги.
1: Десятое. Не пожелай ничего чужого.
2: Нам ведь тоже нужно соблюдать эти заповеди.
1: Конечно. Теперь весь народ знал, как быть послушным Богу. А Моисею Бог сказал подняться на гору.
2: Зачем?
1: Во-первых, Бог вручил Моисею 2 каменные скрижали, на которых написал 10 заповедей.
2: Что такое скрижали?
1: Каменные таблички.
2: Понятно. А во-вторых?
1: Во-вторых, Бог дал много других законов о том, как жить в обществе и семье.
2: Как здорово, что Бог все предусмотрел.

победа. Ликую от счастья, душою горя, теперь научился и плаваю я. А как было трудно и не было сил, но вдруг без поддержки я быстро поплыл. Уставший, счастливый, лег в теплый песок. Трудился я много и все превозмог. Вот Царство Христово нас ждет впереди. Без личных усилий туда не войти.

Удар в нос. «Нога у Снежинки, конечно, лучше», — сказал Бен во вторник, придерживая жеребенка, пока Либби наносила мазь на рану. «Я рада», — ответила Либби, завинчивая пробку на склянке с густым желтым лекарством. Она положила руки на шею Снежинки и поцеловала ее между глаз. «Я тебя люблю», — прошептала она, чтобы не слышал Бен. «Ты готова к сегодняшнему уроку езды?» — спросил он, когда они выходили из подсобной комнаты конюшни. Либби положила мазь в ящик для сбруи и закрыла крышку. «Только сначала я переодену джинсы. Эти намокли, когда я мыла овцу. Скорее возвращайся», — сказал Бен, поднимая седло, в то время как Либби помчалась прочь. «Кевин, я уже иду в дом!» — крикнула Либби, выскочив из конюшни и остановившись сразу за дверью. Она в нерешительности огляделась, ища глазами Гуси-Пуси. Тот в перевалку шествовал рядом с Кевином, прогуливающимся неподалеку от курятника. «Я придержу Гуси-Пуси, пока ты бежишь в дом!» — прокричал Кевин. Он опустился на колени и крепко обхватил руками гуся. Либби набросила на голову капюшон и побежала к дому, прислушиваясь, не раздаются ли за спиной звуки гусиной погони. Запыхавшись, она открыла заднюю дверь и прыгнула внутрь. Щеки у нее разгорелись, а губы были синие от холода. Она быстро сбросила свою куртку и, не глядя, повесила на крюк сбоку от красного пальто. Когда Либби бежала через гостиную к лестнице, ее остановила Сьюзен. «Либби, подскажи, что делать с этой противной математикой? Ладно, у меня с ней одни проблемы. А ты же знаешь, как рассердится мистер Спенсер, если я не сдам вовремя тетрадку». «Я бегу переодевать джинсы», — ответила Либби, тяжело дыша. «Бен седлает лошадь для урока верховой езды». «Пусть немножко подождет», — сказала Сьюзен, покусывая красный ластик на карандаше. «Ну, пожалуйста». Либби пожала плечами и направилась к Сьюзен. Она терпеливо объяснила задачу. «Если у тебя еще что-то не получится, я помогу, когда вернусь. Спасибо, Либби». Сьюзен благодарно улыбнулась, прежде чем склонить свою рыжевато-золотистую шевелюру над тетрадкой. Теплое чувство наполнило Либби, когда она поспешила переодеваться. Ей нравилось помогать Сьюзен до тех пор, пока у той хватало терпения. Она так часто была не сдержанной. А вот Бен — нет. Она улыбнулась, радуясь, что наступает время верховой прогулки с Беном. Она с энтузиазмом поспешила из дома, озираясь в поисках гуся, и помчалась к конюшне. Но тотчас застыла на месте, увидев, как из этой самой конюшни выходит Бен с Брендой и Джо Уилкинсами. «Привет, Либби!» — сказал ей Джо, широко улыбаясь. «Мы собираемся покататься с вами». Либби захотелось броситься обратно домой. Она вопросительно взглянула на Бена. Неужели он не знает, что она чувствует? Она не сможет ехать верхом, когда на это смотрят посторонние. «Я оседлал для тебя Апачи», — сказал Бен, направляясь туда, где их ждали четыре лошади. «Я не хочу ехать», — шепнула она Бену с выражением страдания. Она чувствовала, как Бренда сверлит глазами ее спину. «Ну, конечно же, ты поедешь», — ответил Бен, отвязывая поводья от забора. «Поехали вместе, Бен», — сказала Бренда. «А Джо может поехать с Либби», — подсказал Джо и, нахмурившись, посмотрел на сестру. Однако, повернувшись к Либби, улыбнулся. «Давай, я тебе помогу. Бен сказал, что ты учишься очень быстро». «Я не думаю, что мне хочется ехать», — сказала Либби почти шепотом. «А мне хочется, чтобы ты поехала», — ответил Джо. «К тому же мне неохота ехать рядом с сестрой, и уж точно не хочется ехать одному». Либби стояла в нерешительности рядом с Апачи. Затем неохотно разрешила Джо помочь ей сесть в седло. Она испытывала неприятное чувство от того, что находится слишком высоко от земли. Она с тоской наблюдала, как Бен и Бренда друг за другом уезжают вперед, оставляя их с Джо позади. Как Бен мог оставить ее, когда он знает, насколько сильно она нуждается в помощи?
Она нахмурилась и чуть не заплакала от досады. А что, если Апачи унесет ее куда-нибудь? «Немного расслабься, Либби, и тебе легче будет ехать», — предложил Джо. «Я езжу верхом уже 4 года, так что ты можешь рассчитывать на мою помощь». Резкий ветер дул Либби в лицо. Небо сделалось серым. Ее руки стали как ледышки, несмотря на то, что на них были перчатки. С неохотой она ехала рядом с Джо, постепенно расслабляясь под воздействием его дружеского внимания. Они ездили до тех пор, пока у Либби не заболели все мышцы. После этого поехали обратно во двор.

«Бен и Бренда уже вернулись», — сказал Джо. Либи видела, как близко к Бену стояла Бренда, когда тот расседлывал лошадей. Бен смеялся над тем, что говорила ему Бренда. Либи нахмурилась. «Что такого она сказала, над чем можно так смеяться?» Либи не хотелось въезжать во двор, когда там была Бренда, но она знала, что придется это сделать. «Нам было интересно, вернулись вы или нет?» — сказала Бренда, когда они подъехали к краю забора, за которым она стояла. «А с какой стати мы бы не вернулись?» — недовольным голосом спросил Джо, спрыгивая с лошади. Либи приложила пальцы к губам, заставляя себя не отвечать на слова этой Бренды. Ей только и хотелось, что поскорее слезть с лошади и хромать домой. Медленно и неуклюже она слезла с Апачи совсем рядом с Беном. Ее ноги подгибались. Бен с улыбкой поддержал ее. «Через минуту ты будешь в полном порядке», — сказал он, продолжая ее поддерживать. «Ты что, не можешь оставить Бена в покое?» — спросила Бренда, отталкивая Либи. «Обязательно все время виснуть на нем». Либи вскинула голову. «Могу и виснуть, если захочу». «Оставь Бена в покое!» — крикнула Бренда, вызывающе положив руки на бедра и сверкая глазами. «Успокойся, Бренда!» — зло произнес Джо. «Считай, что тебе повезло, если продержишься здесь хотя бы месяц!» — прошипела Бренда, приблизившись к Либи. Либи сжала кулаки. Бен в напряжении стоял рядом. «Пошли домой, Бренда!» — сказал Джо и взял ее за руку. Она вырвалась от него, мотнув головой, отчего ее волосы рассыпались по плечам. «Я хочу остаться!» Либи хотелось дернуть ее как следует за волосы, но вместо этого она сняла с забора седло Бена и понесла его в конюшню. Бен теперь мог расседлать Апачи и позаботиться о ней. Либи собиралась сделать свою часть работы и поскорее убраться в дом, подальше от этой Бренды. Ей не хотелось даже видеть эту противную девчонку. Либи неловко положила тяжелое седло на место. Она повернулась, чтобы уйти, но остальные с седлами вошли и загородили выход. Либи нетерпеливо шагнула в сторону и через мгновение уже снова шла к выходу. На земле около лошадей валялась уздечка. Либи вздохнула. Ей следовало бы положить вещь на место. Она медленно подняла ее и понесла внутрь конюшни, сжав зубы и настраивая себя не отвечать ни слова, даже если Бренда скажет ей что-то плохое. Затем все четверо вышли из конюшни, причем Либи следовала за Джо. Ни слова не говоря, Либи направилась к дому. Гуси-пуси загоготал и пустился бежать к ней, вытянув шею. Она вскрикнула и спряталась за Бена, уцепившись за его руки. С бьющимся сердцем она выглядывала из-за его спины. «Ты боишься этого гуся?» — спросила Бренда с презрительной усмешкой. Либи не обратила на ее слова никакого внимания, стараясь, чтобы Бен стоял между ней и гусем. Джо схватил пригоршню зерна и начал приманивать гуся. Гуси-пуси снова загоготал и в перевалку направился к Джо. Либи отпустила руки Бена. Ее сердце перестало лихорадочно стучать. «Ты просто прикидываешься, что боишься этого глупого гуся», — сказала Бренда, хватая Либи за руку. «Прекрати притворяться и отойди от Бена». Либи вырвала руку, сверкнув глазами на Бренду. «Ты здесь чужая», — прошипела Бренда. «Ты всего лишь приемная девка». Либи выбросила вперед свой кулак и ударила Бренду прямо в нос. Бренда вскрикнула и закрыла нос рукой. Сквозь ее пальцы сочилась кровь. Либи широко раскрытыми глазами смотрела на Бена, опасаясь, что он набросится на нее и отругает за сделанное. Она тяжело дышала. Но Бен согнулся пополам от смеха, а Джо, стоящий рядом с ним, хохотал так, что слезы потекли по его щекам. Уголки губ Либи постепенно начали подниматься, и она тоже засмеялась.
«Прекратите!» — взвизгнула Бренда. «Прекратите смеяться!» «Ты получила, что заработала!» — выдавил Джо в перерывах между приступами смеха. «Вот, возьми носовой платок. Идем домой, тебе надо умыться!» Джо схватил ее за руку и потащил прочь по въездной дорожке. Либби вытерла глаза. Смех уже улетучился. Бен хлопнул ее по спине. «В жизни не видел ничего лучше, Либби. Надо это запомнить, чтобы ненароком тебя не разозлить». Он вновь засмеялся, и Либби присоединилась к нему.

открытых ворот. Остаток вторника Либби ждала, что миссис Уилкинс позвонит Вере и скажет про разбитый нос Бренды, но звонка не было. В среду в школе Либби один раз видела Бренду, но та не желала замечать ее. Во время ужина Либби наконец почувствовала облегчение. Бен, понимающе ухмыльнулся ей, передавая блюдо с гамбургерами. Либби подцепила вилкой один для себя и передала блюдо Вере. «Как у тебя дела с математикой, Сьюзан?» — спросил Чак, наливая себе чашку чая. Сьюзан пожала плечами, благодарно улыбнувшись Либби. «Немного лучше, папа. Мне помогала Либби. У нее получше с математикой и естественными науками, чем у меня». Либби распирала от гордости от похвалы Сьюзен. «Может быть, ты станешь ученым, когда вырастешь, Элизабет?» — сказал Чак, подмигивая. Либби слушала застольный разговор, который крутился вокруг того, кем кто собирается быть, когда вырастет. Либби не хотелось говорить им о своих мечтах стать пианисткой или конным тренером. Телефонный звонок раздался в тот момент, когда семья принялась за шоколадный пудинг с кремом. Либби уронила ложку. Бен поперхнулся куском пудинга. Чак отвечал на звонок из кабинета. Его голос можно было услышать через кухню, но вот что удивительно, он не говорил ни слова. Либби ждала с упавшим сердцем. Она не поднимала глаз от своего пудинга. Когда Чак вернулся, она подняла лицо. Его лицо горело, волосы были растрепаны от того, что он взъерошил их пальцами. «Наши овцы убежали! Они пасутся на озимой пшенице Уилкинсов!» Глаза Чака уставились на Либби. «Овцы поручены тебе, Элизабет! Ты как следует заперла ворота!» Она утвердительно кивнула, но к горлу подкатил ком. Она сказала, что точно помнит, как закрывала ворота и запирала их на замок после кормления и мытья овец. Ее сердце забилось еще сильнее, когда она увидела, что Чак не верит ей. «Либби!» Она отжалась. Он никогда не называл ее Либби, ведь он знал, что ей нравилось, когда ее называют полным именем. «Либби, ты не солгала, когда оставила колючую проволоку, на которую напоролась снежинка. Почему ты сейчас лжешь?» «Я не оставляла ворота открытыми», — прошептала Либби, вцепившись похолодевшими пальцами в край стола. От молчания в комнате ей хотелось закричать.

разговаривать в таком тоне. Поговорим об этом позже». Либби бросилась к двери, но потом обернулась. «Я не оставляла ворота открытыми». Она пробежала через комнату, выбежала в холл и помчалась по лестнице наверх. Она точно знала, что не оставляла ворота открытыми. Она была очень внимательна. Она занялась овцами после всей остальной работы и закрыла ворота, как обычно. Чак очень разозлился на нее. Теперь отошлет ее искать другой приемный дом. И количество чужаков, с которыми ей довелось жить, пополнится новыми. Либби бросилась поперек своей прекрасной кровати, схватив Пинки, и зарылась в его мягкий пушистый мех. Зачем ей оставаться с Джонсами? Она знала, что произойдет что-то вроде этого, и ее все равно вынудят уйти. Ее следующий дом, вероятно, опять будет в городе. Она никогда больше не увидит Снежинку, не покатается на Апаче, и ее больше не будет догонять этот гуси-пуси. Наконец Либби заставила себя приподняться и сесть на край кровати. Она потерла покрасневшие глаза. Что ей сказать, чтобы Чак поверил ее словам? Ей оставалось единственное — говорить, что она не оставляла ворота открытыми. Раньше никто не принимал всерьез то, что она говорила. Почему эта семья должна ей верить сейчас?

Либби медленно подошла к окну и оглядела заднюю часть фермы. Было еще достаточно светло, чтобы видеть большого колли, бегавшего по двору. Его лай едва долетел до ушей Либби. Сумеют ли Чак и Бен собрать всех овец в загон? Либби оперлась локтями на подоконник, подперев щеки кулаками. И почему ей все время так не везет? Она медленно встала и пошла к туалетному столику. Взяла щетку для волос и положила обратно. Открыла баночку с кремом и снова закрыла. Кто же оставил ворота открытыми? Овцы не могли толкнуть их так, чтобы они открылись. Кто же тогда сделал это? Бен? Сьюзен? Кевин? Нет. Они бы признались, ведь никто из них никогда не лгал. Либби обхватила свою шевелюру обеими руками и потянула себя за волосы, пока не стало больно. Но ведь она тоже не лгала. Чак и Вера должны поверить ей. Как убедить их в этом? В раздумье она села на большую красную подушку, лежавшую поверх кровати, специально, чтобы на ней можно было сидеть, подперев голову руками. Она вскочила, когда вошли Чак и Вера. Все овцы уже в загоне. Они не причинили никакого вреда. Устало сказал Чак. «Ложь — ужасная вещь», — сказала Вера, шмыгая носом и вытирая глаза. «Пожалуйста, Либби, скажи нам правду». Либби плотно зажмурила глаза и опустилась обратно на плоскую подушку. Неужели ей нужно сказать, что это она оставила ворота открытыми? Неужели они этого от нее хотят? «Ворота не могли открыться сами собой, Элизабет», — сказал Чак. «Так что же случилось?» Либби устало посмотрела на них. «Я не оставляла их открытыми», — сказала она почти шепотом. «Неужели вы хотите, чтобы я сказала, что сделала это, когда я этого не делала?» Чак обнял рукой Веру и усадил ее на край кровати рядом с собой. Его рыжие волосы сливались со стенами этой красной комнаты. «Ты не так уж долго живешь с нами, Элизабет», — медленно сказал Чак. «Я не думаю, чтобы ты нам когда-то лгала». После этого он долго молчал. «Я очень хочу тебе верить». «Это должно быть случайность», — сказала Вера, вертя в руках какой-то клубочек. «Ты, наверное, подумала, что...»

что закрыла ворота хорошо. Сердце Либи опять замерло. Она хорошо закрыла ворота. «Это единственный ответ», — сказал Чак. «Мы извиняемся за то, что так сильно тебя расстроили. В дальнейшем будь очень внимательной. Если овцы опять вырвутся, они могут причинить много вреда». Сердце Либи пронзило боль. Она не оставляла ворота открытыми даже случайно, но об этом она не скажет больше ни слова. По крайней мере, на этот раз они не отошлют ее прочь.

0: выполнить. Грустно, я терплю позор и муку. Мне, конечно, не до сна, я обидела подругу. Бабушка, что мне делать?
1: Аленушка, настоящий друг первый будет мириться. Вспомни, как Лиза тебе помогала найти ключи, которые ты потеряла. Она всегда была рядом, когда с тобой случалась беда.
0: Ты права, бабушка. Мне надо помириться с Лизой. Не могу сдержать волнение. Слезы капают на ложе. Со словами извинения побегу к ней завтра, Боже.
1: Умница, внученька. Помолимся с тобой, и Бог все устроит. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое.

0: Расскажите Богу обо всем. Не молчите о своих проблемах. Вы найдете утешение в нем. С Господом любви не будьте немы.
1: Люди не всегда смогут понять. Помнить надо, что нас Бог ревнитель, что не устает нас влечь и звать. Он один на скорбь победитель.
0: Обратитесь поскорей к нему и откройте двери для вечери, сердце отдавая все ему. Проявляйте стойкость во своей вере.
1: Не назад смотрите, а вперед, двигаясь на огонек горящий. К вам победа в трудный час придет, с радостью небесной настоящей.
0: Не смущайтесь плакать, пусть вся боль выльется перед престолом Божьим, а взамен прольется к вам любовь, справиться давая силы с болью.
1: На него надейтесь, и в стыде никогда Господь вас не оставит. Рядом будет с вами Он везде, вас светильник внутренний поправит.
0: Расскажите Богу обо всем, перед Ним печали не скрывайте. Вы найдете утешение в нем, но, молясь, Ему все доверяйте. Аминь. Слава Богу.

0: Библейская история. Прочитай историю про Самсона.
1: Итак, время для библейской истории. Рядом с израильтянами жил сильный и воинственный народ – филистимляне.
2: Они нападали на израильтян?
1: Да, в течение 40 лет филистимляне всячески притесняли израильтян. Устраивали набеги и пожары, грабили и убивали.
2: Ужас! Как же с ними справиться?
1: Как всегда, у Бога был план. У человека по имени Маной не было детей. Но однажды к его жене пришел ангел и пообещал, что скоро у нее родится сын.
2: Наверное, она очень удивилась.
1: Конечно. Также ангел сказал, что ребенок должен посвятить всю свою жизнь Богу. И добавил, что в знак этого мальчик никогда не должен стричь волосы.
2: Но ведь за длинными волосами так трудно ухаживать.
1: Да, а еще их нужно было заплетать в прическу из 7 кос.
2: Зачем?
1: Чтобы все понимали, что Бог приготовил для этого человека особенную миссию.
2: Какую?
1: Скоро узнаем. Через некоторое время у Маноя и его жены действительно родился ребенок. Они назвали его Самсон.
2: Где-то я уже слышал это имя. А что оно означает?
1: Имя Самсон переводится как «солнечный». Вскоре родители заметили, что мальчик растет необыкновенно крепким и храбрым. С возрастом он стал самым сильным человеком на земле.
2: А насколько он был силен?
1: Однажды на него напал лев, и Самсон победил его изо всякого оружия.
2: Ничего себе!
1: В другой раз филистимляне закрыли его в своем городе и поджидали в засаде, чтобы напасть. Но Самсон обхитрил их, выломал городские ворота, взвалил их на плечи и отнес на вершину горы, чтобы город остался беззащитным.
2: Вот бы и мне обладать такой силой. Кстати, ты обещала рассказать, какую миссию Бог приготовил для Самсона?
1: Он стал судьей Израиля и защищал свой народ от филистимлян.
2: Да Самсон сидел в суде и решал, кто виновен, а кто нет?
1: В то время израильтяне называли судьями своих правителей, которые принимали важные решения и помогали людям с их проблемами.
2: Понятно. А что насчет филистимлян?
1: Во время его правления филистимляне боялись нападать на израильтян. Представляешь, как-то раз он победил 1000 вооруженных воинов.
2: В одиночку?
1: Да, а из оружия Самсону под руку попалась только ослиная челюсть.
2: Он был настоящим супергероем.
1: Но, как и у всех людей, у Самсона были слабости.
2: Какие слабости могут быть у такого силача?
1: Во-первых, он был очень самоуверенным и часто полагался на себя, а не на Бога.
2: А во-вторых?
1: Иногда он был слишком доверчивым и плохо выбирал друзей.
2: И из-за этого у него возникли проблемы?
1: Еще какие! Однажды он познакомился с красивой девушкой по имени Далила. Она была филистимлянкой.
2: Но ведь их народы враждовали. Эта женщина была исключением?
1: К сожалению, нет. Филистимские начальники пообещали хорошо заплатить ей за информацию о том, как победить Самсона.
2: Который ничего не подозревал?
1: Он влюбился в Далилу и доверял ей. К тому же Самсон был уверен, что легко справится с любым, кто осмелится на него напасть.
2: И какой план придумала Далила?
1: Очень простой. Она напрямую спросила у Самсона, в чем секрет его силы.
2: И что он ответил?
1: Самсон сказал, что потеряет силу, если связать его сырыми тетивами.
2: Что такое тетива?
1: Это струна, которую натягивают на лук, чтобы стрелять.
2: Понятно.
1: Убедившись в том, что Самсон глубоко спит, Далила связала его и начала громко кричать о том, что филистимляне пришли убить его. Самсон тут же вскочил и мгновенно разорвал тетивы.
2: И понял, что Далила предательница?
1: Нет, девушка обернула все в шутку и стала возмущаться тем, что он не любит ее и обманывает.
2: Ничего себе!
1: Мало того, она продолжила выпытывать, в чем его сила.
0: Библейская история. Дочитай историю про Самсона. Итак, время для библейской истории. В прошлый раз мы остановились на том, что Самсон влюбился в филистимлянку по имени Далила. Она пыталась узнать, в чем секрет его силы, чтобы получить вознаграждение от филистимлян. В первый раз Самсон обманул девушку и разорвал тетивы, которыми она его связала.
1: Во второй раз Самсон сказал Далиле, что связать его нужно не тетивами, а новыми веревками. И в ту же ночь снова проснулся от крика Далилы.
2: Связанный по рукам и ногам?
1: Да, и опять без труда разорвал веревки. Но Далила не унималась и продолжала упрекать Самсона в том, что он не доверяет ей и не хочет делиться своей тайной.
2: Надеюсь, Самсон понял, кто на самом деле обманщик.
1: Нет, так как Далила не отставала, Самсон выдумал новую ложь. Сказал ей, что нужно вплести его косы в ткань ткацкого станка.
2: Лучше бы он держался подальше от этой девушки.
1: Это точно. Ситуация повторилась в третий раз. Но сила Самсона не исчезла, и он выдернул косы из ткацкого станка вместе с прибитой к нему тканью.
2: Не самое приятное пробуждение.
1: А Далила продолжала день за днем уговаривать Самсона поделиться своим секретом, ведь ей очень хотелось получить обещанную награду.
2: Когда Самсон уже поймет, что она предательница?
1: К сожалению, он слишком доверял этой девушке и совсем перестал советоваться с Богом.
2: Эх.
1: Однажды Самсон не выдержал и признался Далиле, что с детства посвящен Богу, и в знак этого дал обещание никогда не стричь волосы.
2: О нет!
1: Когда Самсон уснул, Далила позвала филистимлян. Они отрезали его косы и спрятались в соседней комнате. На этот раз, когда девушка закричала, враги действительно напали.
2: И Самсон, как обычно, справился с ними?
1: Нет, его необыкновенная сила пропала. Филистимляне связали Самсона и выкололи глаза. А Далила получила щедрое вознаграждение.
2: Это несправедливо.
1: Затем Самсона посадили в темницу и заставили тяжело работать. Вращать мельничное колесо, чтобы молотить пшеницу.
2: Получается, сила Самсона действительно была в его волосах?
1: Не совсем. Самсон получал силу от Бога, пока слушался его. А волосы были только внешним признаком его послушания Богу.
2: Теперь понятнее.
1: Но Самсон доверил свою тайну филистимлянке и отвернулся от Бога. Поэтому лишился силы.
2: Это очень грустная история. Самсон навсегда остался в плену.
1: Теперь у него было много времени, чтобы обдумать свою жизнь и поступки. Тем временем волосы постепенно отрастали.
2: И с ними возвращалась сила?
1: Да, потому что Самсон раскаялся и снова начал слушаться Бога.
2: А филистимляне заметили это?
1: Нет, они думали, что Самсон больше никогда не причинит им вреда. И решили устроить в своем языческом храме праздник, чтобы поблагодарить своего идола за эту победу.
2: Да уж.
1: Храм был переполнен. Некоторые люди даже забрались на крышу. Самсона тоже привели на праздник, чтобы посмеяться над тем, какой он теперь слабый и беспомощный. Вдруг у него появилась идея.
2: Какая?
1: Самсон попросил подвести его к столбам, на которых держалась крыша храма, чтобы опереться на них. Нащупав столбы, Самсон попросил Бога в последний раз вернуть ему силу.
2: И что произошло?
1: Самсон изо всех сил уперся в столбы. И постепенно они стали раздвигаться. Здание обрушилось, и под обломками погибло огромное количество филистимлян.
2: А как же Самсон? Ему удалось спастись?
1: К сожалению, нет. Он пожертвовал собой, чтобы в последний раз защитить свой народ от врагов.
2: Как печально.
1: Не у всех историй счастливый конец. Но жизнь Самсона учит нас важным вещам. Например, доверять Богу во всем, даже в выборе друзей.
2: И просить у него силу.
1: Верно.

Бог дал нам ручки для Христа трудиться, ножки, чтоб за ним ходить, ушки — слушать, как он учит, ротик, чтоб его хвалить, глазки — видеть, как он учит, сердце — дать престол ему. Все даю тебе, Спаситель, весь тебе принадлежу.

События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Вечеринка у Конни. Либби дрожала от волнения, когда вместе со Сьюзан и Беном шла на вечеринку в дом Конни. Либби думала о том, насколько дружелюбна была Конни в воскресной школе и какие хорошие истории она рассказывала. Но тем не менее, девочка с неохотой пошла на эту вечеринку со всем классом. «Ну давай, Либби», — сказала Сьюзан нетерпеливо. «На улице так холодно, пошли быстрее!» Либби ускорила шаги. Хороши ли ее зеленые брюки и зеленый в шахматную клетку свитер? Не будет ли она выглядеть, как длинный бобовый стручок? Не будут ли другие дети насмехаться над ней из-за того, что она приемный ребенок? «Входите!» — приветливо пригласила Конни, когда они открывали дверь. «И несите свои пальто прямо в спальню. Я так рада, что вы пришли. Мы очень хотим узнать Либби получше». Либби застенчиво опустила голову. «Остальные уже внизу», — продолжала Конни. «Как только снимете свои пальто, можете идти к ним. Я тоже спущусь, как только все соберутся». Сьюзан бросила свое пальто поверх кучи других, которые уже лежали на кровати. «Интересно, придет Джо или нет?» «Я думаю, да», — сказал Бен, приглаживая волосы. «И Бренда тоже?» Бен неопределенно пожал плечами. Сердце Либби ушло в пятки. Неужели это Бренда придет? Ведь она слишком взрослая для класса Конни в воскресной школе. Нет, она не может прийти, и это даст Либби шанс хорошо провести время. Либби положила свое пальто поверх пальто Бена. Ей хотелось, чтобы вечер удался. Либби в наказание чуть не оставили дома. Кто-то оторвал веревку на колокольчике у задней двери и, конечно же, обвинили в этом ее. Ей почти удалось убедить всех, что она не делала этого. Как вдруг нашла обрывок этой веревки в кармане своего пальто. В конце концов, Чак и Вера посчитали, что Либби нечаянно оторвала веревку, а потом слишком испугалась этого, чтобы честно сознаться. Либби молча стояла, устав от бесполезных оправданий и нисколько не сомневаясь, что веревку оторвали и специально положили ей в карман, чтобы выставить виноватой. Но кто же мог такое сделать? Либби наблюдала, как Сьюзан причесывает волосы перед зеркалом. Могла ли Сьюзан оторвать веревку и спрятать ее в карман не Либби из-за того, что та дважды победила ее в игре в монополию? А не мог ли это сделать Кевин, так как она отшлепала его за то, что он снова принялся подшучивать над ее днем рождения, Валентинов день? Дескать, из-за этого она вся такая влюбленная. «Поторопись, Сьюзан», — сказал Бен нетерпеливо. «С твоими волосами давно уже все хорошо». Не успели они еще сойти вниз, как вошли Бренда и Джо. Либби постаралась казаться незаметной. Джо улыбнулся ей. Бренда же уставилась ей прямо в глаза. И Либби могла разглядеть ненависть во взгляде этой девочки. «Давайте спустимся на нижний этаж», — сказала Сьюзан, подталкивая локтем Либби. Либби хотелось схватить свое пальто и убежать, но она последовала за Сьюзан. «Я тоже иду», — сказал Бен, наклонившись к самому уху Либби. «Не теряй хорошего настроения сегодня. Нам совсем не хочется испортить вечеринку». Либби молча согласилась с ним. С нее уже достаточно всяческих волнений, чтобы к ним добавлять что-то новое. «Бен, подожди меня!» — воскликнула Бренда, устремляясь за ними и хватая Бена за руку. Либби скрипнула зубами. «Ну что же это такое?» —
– прошептала Сьюзен на ухо Либби. «Надо же ей было притащиться!»

Либби показалось, что цокольный этаж дома Конни переполнен детьми. Она держалась вплотную к Сьюзен, когда они шли мимо стола. В дальнем углу помещения приветливо горел камин. Около него располагались удобные кушетки и стулья. Трое ребят сидели на полу перед огнем. У одной стены стояла пианино, а у другой — бар. «Я вижу, что там есть игра-карьера», — сказала Сьюзен, схватив Либби за руку. «Пошли, сыграем». «Я тоже сыграю», — сказал Бен. «И я», — заявила Бренда. Либби сжала кулаки. Ей совсем не хотелось играть с Брендой ни в какие игры. «А я собираюсь поиграть в дротики вон там», — сказал Джо, улыбаясь Либби. «Не хочешь пойти туда, Либби?» Либби благодарно кивнула и пошла вслед за Джо к доске для дротиков. Джо неплохо выглядел в своих синих джинсах и в синей с длинными рукавами рубахи из ткани шотландка. «Мы с Беном решили все время держать вас врозь, если она придет», — прошептал Джо и ухмыльнулся. «Нам не нужен еще один разбитый нос». Либби хихикнула в ответ. «Спасибо, Джо». «Ты знаешь, как играют в дротики?» — спросил он, вытаскивая стрелы из мишени. «Конечно», — сказала Либби, вспоминая, как она, когда ей было 9 лет, жила в одной семье, где любили играть в эту игру. Там ей разрешали поиграть, когда сами не играли. Либби выиграла одну партию, а Джо — две, когда Конни спустилась вниз и позвала всех, чтобы спланировать, кто во что будет играть. «Разделитесь на две команды», — сказала Конни, поднимая вверх 2 пальца. «Дэйв, ты будешь капитаном одной команды, а Мэг будет капитаном второй». Либби готова была провалиться сквозь землю. Она была уверена, что ее не выберут. Но, к удивлению Либби, Мэг выбрала ее третьей. Дэйв же четвертый выбрал Бренду. Та сверкнула на Либби глазами, когда она заняла свое место почти напротив нее. Либби повернула голову, решив не обращать на Бренду никакого внимания. В течение всего этого вечера, наполненного играми, Либби прилагала все силы, чтобы быть как можно вежливее. После игр вся группа расселась по местам, а Конни села на скамейку напротив всех. Она подняла руку, призывая ребят к молчанию. «Мы неплохо сегодня повеселились, ребята, и раз мы так хорошо расслабились, давайте споем несколько песен». Она сняла с полки около пианино свою акустическую гитару и затянула вместе со всеми песню, которую Либби уже слышала в церкви. Либби поглядела на счастливые физиономии ребят. Многие из них пели с наслаждением. Однако Либби так не могла. Она совершенно не знала таких песен, но когда сидела и слушала, то чувствовала покой. Она сидела на полу, скрестив ноги между Сьюзен и Джо, думая о том, насколько было бы хорошо,

После песен Конни повернулась на своем крутящемся стуле. Она улыбалась, и глаза ее сияли. А теперь, ребята, вот что. Я напечатала стихи из Писания на желтой бумаге и спрятала их по всему цокольному этажу. И я хочу, чтобы каждый из вас нашел по одной бумажке и сел обратно на свое место. Либби быстро оглядела комнату. Она не увидела нигде даже намека на желтую бумагу. «Раз, два, три! Начали!» — воскликнула Конни. Она повернулась к пианино и принялась играть веселый марш, пока дети сновали по комнате. После того, как некоторые нашли бумажки и уселись на свои места, у Либби появилось чувство безнадежности. Ей не хотелось оказаться последней в поисках бумажки. Будет такой стыд, когда все примутся глазеть на нее, думая, что она настолько тупая, что не может даже бумажку найти. Наконец Либби заприметила желтую бумажку, спрятанную между подушками сиденья легкого стульчика рядом с камином. Обрадованная, она схватила ее. Но тут же ее выхватила Бренда. «Я первая увидела!» свирепо произнесла она. Либби потянулась за бумажкой, но Бренда спрятала ее за спиной. «Отдай ее мне!» со злостью в голосе прошептала Либби. «Она нашла ее первая!» сказал Бен, поспешив встать на сторону Либби. «Ты поняла?» ответила Бренда самодовольно. «Я имею в виду, Либби нашла первая», — сказал Бен низким голосом. «Верни ее назад, Бренда». Либби села на скамейку, опустив голову. Она чувствовала себя так, словно миллионы глаз смотрели на нее. На лбу Либби появилась испарина. «Оставь ее, Бен». «Тогда возьми мою, я найду себе другую», — сказал Бен и сунул желтую бумажку в руку Либби. «Я сама найду свою», — ответила Либби, вскочив со скамейки и возвратила бумажку обратно Бену. С высоко поднятой головой она обошла комнату, старательно обшаривая ее глазами. Ей ни в коем случае нельзя остаться последней в поисках бумажки. Краем глаза она увидела, что остался только один человек, который тоже искал бумажку. Вдруг, с довольным возгласом, он поспешил к группе ребят и сел рядом с ними. Краска прилила к лицу Либби, но она продолжала поиски до тех пор, пока не нашла последнюю бумажку между стеной и картиной над баром. Она быстро подошла к ребятам и села рядом со Сьюзен. Конни стояла, скрестив руки, перед своими гостями с сияющей улыбкой на губах. «Как вы знаете, наступает День Благодарения. Это время для того, чтобы сесть и вспомнить все полученные нами благословения. Мы можем быть благодарны за свои дома, за пищу, за одежду. Мы можем быть благодарны за друзей, за свои семьи. Однако самая важная вещь, за которую мы должны быть благодарны, это то, что Иисус может стать спасителем каждого из нас». Либби слушала, стараясь понять то, о чем говорила Конни. «У нас есть Библия», — продолжала Конни, поднимая свою Библию высоко вверх. «Это Слово Божье. Много людей в других странах не могут читать Библию. Спасибо Господу за то, что мы имеем такую возможность. Бог говорит с нами через свое слово. На бумажках, которые вы держите в своих руках, написаны стихи из Писания, и я думаю, что будет хорошо, если мы их прочитаем сегодня вечером». Она смотрела прямо на Либби и улыбалась. «Ты бы не хотела первой прочитать свой стих, Либби?» Либби вспыхнула, нащупывая в руках бумажку, но вдруг уронила ее. Бренда хмыкнула. Либби сверкнула на нее глазами. «Прочти, Либби», — сказала Сьюзен, подталкивая ее локтем. «Хм, было бы время дожидаться», — хмуро бросила Бренда. «У нас времени больше, чем достаточно», — сказала Конни ободряюще. «Давай, Либби». Дрожащими пальцами девочка повернула бумажку надписью к себе. «Ефесянам 4:32.
но будьте добры друг к другу, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас». Бренда хихикнула. «Она не знает, что значит быть доброй». Либби метнула взгляд на Бренду. «Потише, Бренда!» — шепнул Джо, ткнув сестру рукой между лопаток. «Не обращай на нее внимания», — сказала ей на ушко Сьюзен. Либби заставила себя слушать Конни. Как раньше, так и сейчас она старалась ловить каждое слово, но большей частью думала о том, что хотела сказать Бренда. К тому времени, когда подошла очередь Джо, Либби уже держала себя в руках. Она внимательно слушала, как Джо читает стих из Писания, который Либби слышала от Кевина, выучившего его наизусть. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сердце Либби забилось чаще, когда Конни взволнованно говорила о том, насколько замечательна и велика Божья любовь. Она сказала, что Бог любит каждого мальчика и каждую девочку, слушавших ее. Либби нахмурилась. «Бог любит ее?» Она пожала плечами. Это была одна из тех странных вещей, которую она должна вместить в себя, живя в новом приемном доме. «Давайте склоним головы, закроем глаза и помолимся», — сказала мягко Конни. Она молилась о том, чтобы Бог благословил каждого человека и показал ему, за что вознести благодарность в День Благодарения. Либби испытала странное чувство, когда Конни продолжала свою молитву о том, что все мальчики и девочки должны жить для Иисуса каждый день. Но каким образом человек может жить для Иисуса? Либби сморщила лоб. Ей никогда еще не приходилось бывать среди людей, которые молились бы так, как Конни и Джонсоны. Сьюзен вновь толкнула Либби локтем в бок. «Сейчас мы пойдем наверх есть пирожные с какао», — сказала она, дожидаясь Либби. «Какао у Конни просто прелесть!» Либби смущенно шла вслед за Сьюзен по лестнице наверх. Она стояла около стола тоже рядом со Сьюзен. Несколько ребят толкались вокруг них и пытались познакомиться с Либби. Но она едва им отвечала. С какой стати ей быть с ними дружелюбной? Она не могла даже улыбнуться. Вскоре ребята отошли от них. Либби взяла свою чашку с какао и пошла в угол комнаты, подальше от всех. Она с удовольствием принялась пить. Подняв глаза от чашки, она увидела, что к ней направляется Бренда. Либби быстро двинулась в другой конец комнаты. Она лихорадочно принялась искать глазами Сьюзен или Бена, но не могла их найти. Джо стоял с двумя мальчиками около телевизора. Либби едва успела сделать глоток, как кто-то толкнул ее руку. Горячее какао выплеснулось на свитер в зеленую клетку и на бежевый ковер. Она повернулась и увидела торжествующую Бренду. «Ты толкнула меня», — проговорила Либби, ставя чашку на стол. Бренда удовлетворенно ухмыльнулась, проскользнула к группе детей и встала рядом с ними. «Смотрите, что она делает!» — воскликнула она и указала на Либби. «Какая она неуклюжая!» Либби даже рот открыла. «Как она может быть такой подлой?» «Не беспокойся об этом, Либби», — сказала Конни и поспешила к ней с полотенцем и влажной тряпкой. «Лишь бы ты не обожглась. Со всеми нами случаются неприятности». «Это не было неприятностью!» — воскликнула Либби, возмущенно выпрямив шею. «Это Бренда толкнула меня!» «Бренда?» — переспросила Конни неуверенно. Она посмотрела через всю комнату на Бренду. «Как я могла это сделать?» — невинным голосом спросила Бренда. «Я так далеко от нее!» «Это сделала ты!» —
— воскликнула Либби и бросилась к Бренди. Бен и Сьюзен перехватили Либби. «Успокойся!» — прошептал Бен. «Мы все это уладим позже!» Слезы отчаяния потекли из глаз Либби. «Как могут они все уладить? Ведь ни один человек не верит ей! Бренда никогда не признает свою вину! Никогда!»

тропинка святая, по ней я иду, и твердо я верю, что буду в раю. Все прелести мира, как сор для меня, горит, не сгорая, надежды свеча. Тропинка святая, где узок мой путь, прошу тебя, Боже, со мною прибудь. Я часто слабею, нет силы порой, но ближе и ближе страна, где покой. Я знаю, что там мой небесный Отец за все поругание мне вручит венец, своей рукою слезу мне отрет, и ангел небесный мне песню споет.

Учит нас Господь. Учит в слове нас Господь по Писанию жить, за проступки не карать, ближним дорожить. Если ближний наш не прав, мы простим его. Станет на душе тогда радостно светло. Будем совершать свой путь в мире и любви. По земле уже слышны Господа шаги.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте все!
3: Приветствую вас, мальчики и девочки.
2: Между прочим, я узнал, что тетушка Кэрол приготовила для нас интересную историю. О чем она, тетушка Кэрол?
3: Действие моей истории происходит во французской провинции в 18 веке, примерно в 1780 году. И хотя в этой истории был потерян кожаный кошелек, главное в ней вовсе не этот кошелек. Эта история связана со стихом из Библии, словами Иисуса, который он произносит в 12 главе от Матфея Нового Завета. Это стих 36, и он гласит: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда».
2: Да, да. Но в многих современных изданиях Библии слово «праздное» переведено как «неосторожное». За каждое неосторожное слово людям придется держать ответ в день суда. Ты это имеешь в виду?
3: Да, дядюшка Дэн. Неосторожные слова. Слова, которые мы произносим безответственно.
2: Безответственно? Это сильно сказано. Как ты понимаешь значение этого слова?
3: А вот как. Это значит причинить зло другому человеку, сказав правду, но неприятную или горькую, или заведомую ложь, или что-то, в чем ты не уверен, что может оказаться неправдой. В любом случае ты причинишь другому боль одними только словами. Об этом и будет история, которую я сейчас расскажу. История, которую первым рассказал французский писатель Ги де Мопассан. Так же, как и он, я назову ее «Кусок веревки».
4: Так, где это мы?
5: Не знаю. Знаю только, что короткий путь на Париж ведет через деревушку под названием Годервиль. А сколько еще до этого Годервиля, это никому не известно.
4: Да, с этими маленькими деревушками вечная путаница. Нам надо попасть в Париж и срочно. О, вон там слева ферма. Давай спросим дорогу. Видишь?
5: Ага.
4: О, наверное, это хозяин стоит у ворот.
5: Ладно.
4: Поехали.
5: Ну, давай, ну, скачи туда.
4: Ну.
6: Колетта.
7: Чего?
6: Да иди-ка сюда, да поторопись. Вон, к каменным воротам подъезжают двое всадников. О, богато одеты, точно из королевской свиты.
4: Эй, скажите, где мы находимся?
6: А всего в одном лье от деревни Годервиль, господа.
5: А как называется дорога, по которой мы едем?
6: Это и есть Годервильская дорога.
5: Она приведет нас в деревню?
6: Да, да, господин.
4: Хорошо, надо поспешить, а то мы не выполним поручение короля.
5: Я, кажется, припоминаю, по этой дороге мы выедем прямо в деревню. А если через пол лье свернем вправо и поедем в объезд по Анжелюской дороге, мы можем сэкономить время. Тогда мы проедем за деревней, а не через нее.
4: Отлично.
5: Поехали.
4: Ну, вперед.
6: Жаль, Колетта, они мне бросили золотое.
7: О, вот и хорошо. Ну, а теперь нам пора на базар. Куда это ты уставился?
6: Да вон туда, на дорогу. Видишь?
7: А, старый скупердяй Стэншкомп. Ой, ему нечего продать, жалко денег на покупки, а все равно ходит в Годервиль каждый базарный день. О, тащится. Сгорбился весь, губы сжал.
6: А еще старый злодей.
7: Ой, ты все помнишь, как он тебя надул 20 лет назад? Когда продал тебе серую кобылу. Ой, какая чушь. Да не его вина, что кобыла через 3 дня сдохла. Ну, нельзя быть таким злопамятным, муженек. Надо быть снисходительным.
6: Женщины пусть будут снисходительными или дети. Смотри, старик Стеншкомп нагибается.
7: Но?
6: Что-то подбирает. Хотел бы я знать, что это. Да. Может быть, он нашел еще одну монетку, а?
7: Да нет, не может быть. Они бросили всего одну. Я видела, как она заблестела на солнце.
6: Но что-то он же поднимает. Интересно.
8: Кусочек веревки. Кто-то очень небрежно, ишь, бросил. Хорошая, крепкая бечевка еще может пригодиться. Видно, ею был завязан какой-нибудь пакетик. Надо поднять и сберечь. Ну вот и поднял.
4: Мы едем уже 6 часов, давай остановимся. Вон в том постоялом дворе у дороги. Секретные бумаги у тебя?
5: Конечно.
4: Проверь. Что? В чем дело?
5: Их нет.
6: Что?
5: Говорю тебе, их нет. Я их свернул и положил в свой черный кошелек. И в рукаве его больше нет.
9: Эх, ты... А, ты, наверное, уронил его рано утром, когда бросил золотой старику-крестьянину с женой, не доезжая Гадервиля. Если мы не найдем этот кошелек, король велит с тобой расправиться. Не сносить тебе головы. За эти секретные бумаги заплачены миллионы из казны его величества. А если они попадут не в те руки... Может разразиться катастрофа!
5: Что же нам делать?
9: Надо немедленно скакать назад!
5: Да, мы их найдем. Может быть, какой-нибудь несведущий, но честный крестьянин нашел кошелек и отнес в Гандервильскую мэрию.
4: Будем надеяться. Ведь если нет, то король велит тебя схватить и казнить.
5: Поехали!
4: Ну, вперед!

0: Вот ваш обед, господа. Горяченький, с пылу с жару. Пожалуйста, приятного аппетита.
1: Полиция!
2: Где трактирщик?
0: Там, в углу за столом с крестьянами. Он в большом черном фартуке.
2: Пошли. Эй, месье!
3: Да?
2: Ты хозяин этого постоялого двора? Хозяин трактира?
3: Да, я. Что вы хотите?
2: Мы разыскиваем некоего Бастьена Стэншкомба. Старого крестьянина, который, как нам сообщили, часто обедает в твоем трактире в полдень по базарным дням.
3: А зачем он вам?
2: Прошу прощения, но это дело не трактирщика, а полиции. Старик здесь?
3: Да, он здесь. Там, за столом, в темном углу. Вон он сидит один и ест. Он никого не трогает. Зачем он понадобился полиции?
2: Пошли! Эй, старик!
4: Да?
2: Ты крестьянин? Бастьен Стэншкомб.
4: Да, я Бастьен.
2: Боюсь, что тебе придется пройти с нами. Мэр и начальник полиции хотят с тобой побеседовать. В мэрии.
4: Что?
2: Взять его! Несите его, если он сам не пойдет.
4: За что меня?
2: Вот так мы поступаем с ворами.
5: Но тебя видели.
4: Это невозможно. Это неправда.
5: У нас есть свидетель.
4: Я вообще не видел кошелька, о котором вы говорите. Клянусь.
5: У нас есть свидетель. И он рассказал, что сегодня утром на Гадервильской дороге ты нагнулся, поднял оброненный кошелек и спрятал за пазуху своей блузы. Он все видел своими глазами.
4: Пожалуйста, прошу вас, поверьте мне. Я ничего об этом не знаю. Я подобрал всего лишь кусок веревки. Вот, посмотрите.
5: Да это ложь, ложь. Ну ты лжешь, старик. Зачем тратить время испытывать мое терпение этими неправдоподобными небылицами?
6: Господин мэр, вы бушуете уже 3 часа, а он ни в чем не признается.
5: Вы начальник полиции. Вот и скажите, что делать дальше. Он старый, упрямый, несговорчивый. Наш допрос вывел его из равновесия, но что-то в его характере, какая-то сильная крестьянская жилка, помогает ему держаться, несмотря на все улики.
6: Господин мэр, но никаких настоящих улик нет.
5: Есть улики! У нас есть очевидец. Разве его показания ничего не доказывают?
6: Господин мэр, я вам 1000 раз повторял, что это всего лишь слова одного человека. А что, если он...
5: А я тебе тоже 1000 раз говорил, мы должны найти этот кошелек. Ты знаешь, что нас с тобой пригрозили уволить, если мы через 3 дня не найдем злосчастный черный кожаный кошелек.
6: Господин мэр, но может быть он валяется на Гадервильской дороге?
5: На Гадервильской дороге его нет. Мы прочесали, обыскали каждый сантиметр. Но у нас есть свидетель, который видел, как старик нагнулся и поднял кошелек. И я его получу. Ну, прикажи своим людям забрать его и отвезти в тюрьму, что в соседнем доме. Убери его вон с моих глаз. А скоро придет наш свидетель. И когда он придет, мы приведем этого упрямого лживого старика. И тогда ему придется сознаться. Пусть посидит в камере. Однако нельзя, чтобы он потерял сознание. По крайней мере, пока мы с ним не разберемся. Отведите его в камеру.
4: Не смейте меня забирать. Я не виновен. Я не виновен, я вам говорю.
1: Мы сейчас закончим наш рассказ. Но сначала мы бы хотели сказать вам, что мы очень рады, что вы слушаете нашу передачу. Мы с нетерпением ждем встреч с вами, чтобы рассказывать вам истории, которые, как этот рассказ, могут помочь всем нам стать лучше.
0: А я хочу сказать вам, что мы с дядюшкой Дэном очень ждем ваших писем. Напишите нам, понравились ли вам наши передачи.
1: И также вы можете читать наши книжки онлайн.
0: В них коротенькие уроки, основанные на Библии, которые подходят людям всех конфессий.
1: Я уверен, что наши уроки понравятся всем вашим родным и близким. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз – radiorassказ@yahoo.com. Ну, а теперь, я думаю, нам пора вернуться к нашей сегодняшней истории.
0: Хорошая идея, дядюшка Дэн. Я назвала эту историю «Кусок веревки». Старого крестьянина Бастьена Стеншкомба обвинили в том, что он украл кошелек с важными документами, потерянный у дороги. И хотя он горячо доказывал, что он невиновен, деревенский мэр и начальник полиции посадили его в тюрьму.
4: Они мне не верят, Бабетта. Я им повторяю снова и снова. Они только смеются, когда я им говорю, как все было. Как будто я какой-нибудь мошенник и вор. Эй, Бабетта, они мне не верят. Но я невиновен.
6: А кто это? Это Бабетта, с которой он все время разговаривает.
7: Да это его жена. Говорят, она умерла уже 5 лет назад. А он все время с ней разговаривает вслух, как будто она еще жива. Ну, знаешь, со стариками это бывает.
4: Там был всего лишь кусок веревки, Бабетта. Видишь, вот он.
6: Сумасшедший старик. Что?
8: Да, господин мэр. Я нашел этот черный кошелек вчера в полдень на Анжелюской дороге.
6: На Анжелюской дороге?
8: Да. Я возвращался из деревни. И пошел по этой дороге, потому что хотел навестить сестру, которая там живет. И нашел кошелек в канаве. Но я остался на ночь у сестры. Но сегодня, как видите, с самого утра принес кошелек вам.
6: Ты не открывал кошелек?
8: О, что вы, конечно, нет. Я бы никогда не открыл кошелек, который мне не принадлежит. Для этого я его вам и принес, чтобы вы нашли его настоящего владельца. Вы посмотрели, что в нем? Вы знаете, чей это кошелек?
6: Да.
8: Тогда позвольте мне откланяться, господа.
9: Минуточку, месье. Мы рады, что кошелек нашелся. Его старательно ищут 2 господина благородной крови, придворные короля.
8: Что вы говорите?
9: Но вы, конечно, хотели сказать, что вы нашли кошелек на Гадервильской, а не на Анжелюской дороге.
8: О, нет, я не был на Гадервильской дороге. Я нашел кошелек на Анжелюской дороге. Всего хорошего.

0: свидетель. Ты нам клялся, что ты видел, как он нагнулся, подобрал кошелек и спрятал его за пазуху своей блузы.
1: Он зря оговорил старика. Я вчера говорила это мужу много раз. У меня глаза острее, чем у него. Но когда я смотрела на Стэн Шкуба, я и то не видела, что старик поднял на дороге. Ну уж если я не увидела, то как мог мой муж знать, что это было? Вот. И если старик говорит, что подобрал кусок веревки, то я, например, ему верю.
2: Это было похоже на кошелек. Может, он... Я понял. Старик Стэн Шкомб поднял кошелек. Потом вчера, когда вы его арестовали, он каким-то образом передал его сообщнику, чтобы тот выбросил его на Годервильской дороге. И тогда он сочинил эту неправдоподобную историю о куске веревки.
3: Да, складно у вас получается, господин Маланден. Очень складная версия. Да только кошелек и не обронили. И не находили на Годервильской дороге возле вашего дома. Да. Его вернул человек, который его нашел на Анжелюской дороге.
1: Что?
0: Но версия Маландена в конце концов вполне правдоподобна. Старик нашел кошелек, впал в панику, когда мы его арестовали. Каким-то образом передал кошелек сообщнику, а тот снова его подбросил. Вот эту версию мы и будем рассказывать. Все в это поверят. Ведь в конце концов, я мэр, а ты начальник полиции. И они поверят нам на слово.
3: Но ведь это неправда, господин мэр.
0: Может быть и неправда. Но это удобная версия. Мы не можем потерять лицо в таком деле.
3: Но, господин мэр, как же путник? Что, если он...
0: Не бойся. Он не опровергнет нашу версию. Ты же сам слышал, он сказал, что он коммивояжер. Он приезжает в Годервиль раз в 5 лет.
3: Да.
0: И остановился он на Анжелюской дороге только потому, что там временно поселилась его сестра, старая женщина. Мой дорогой начальник полиции, быть может, мы никогда больше не увидим путника, нашедшего кошелек. У нас абсолютно надежная версия. Стэн Шкомб всего лишь старик, каких много. Нам же надо думать о своей репутации. Мы не можем допустить, чтобы наши граждане узнали, что мы обвинили и арестовали невиновного.
1: Это заговор молчания, и я не стану в нем участвовать.
2: Ты моя жена, и ты будешь держать язык за зубами. Смотри у меня.
1: Послушай, муж, это нехорошо. Нехорошо. Вся деревня теперь отвернулась от старика. Все его презирают, обзывают его негодяем и вором. Насмехаются над ним, когда он вытаскивает свой кусок веревки.
2: Замолчи.
1: И говорит, я невиновен. Смотрите, я нашел всего лишь...
2: Я тебя предупреждаю.
1: Кусок веревки.
2: Да молчи, несчастная. Не смей больше говорить о старике.
1: Ой.
2: Мне надо заботиться о своей репутации. Он всего лишь глупый старик. И что с ним станет, неважно.
1: Но...
2: А ты... Ты будешь держать язык за зубами. Ни слова! Ты слышишь меня?

0: Он просыпается.
1: Но как же это, Бабетта? Неужели ты тоже мне не веришь, Бабетта? Не отворачивайся от меня, Бабетта. Я невиновен. Смотри, это был кусок веревки. Вот он.
2: Бредит? Да, доктор?
0: Да.
2: Но в чем причина этой болезни? За 5 месяцев он просто растаял. А вы сами говорили, что физически он здоров, стар, но здоров и крепок, как все настоящие крестьяне. Ведь так?
0: Все дело в его психике, сестра. Что-то разбило ему сердце. Разбило сердце и отравило душу. Но он только бессвязно лопочет, и я не могу понять, что он говорит. Он не доживет до утра.
2: Жаль.
0: Эй, старик, господин Стеншкомб, вы нас слышите?
2: Доктор, доктор, но откуда он? Где его дом?
0: Тш-ш. Он из маленькой деревушки, что примерно 85 льё отсюда. Здоровье его начало сдавать. А поскольку родных у него не было, а в Годервилле нет больницы, мэр городка, начальник полиции и крестьянин по имени Маланден потихоньку договорились, чтобы его привезли сюда.
2: Анонимно. Они не хотели выставлять свою доброту на показ.
0: Совершенно верно.
1: Прошу тебя, пожалуйста, поверь мне, я ничего об этом не знаю. Я подобрал всего лишь кусок веревки. Смотри, вот он.
2: Правду говорят, что мир не без добрых людей. Вот и эти трое, что устроили сюда старика.

0: Он мертв, сестра. Ой. Никаких болезней, только разбитое сердце. Да. Но что же старик хотел сказать? Он все время повторял одну и ту же фразу. Фразу, которую произнес и в предсмертной агонии. «Кусок веревки, кусок веревки, смотрите, вот он, господин мэр». От Матфея, глава 12, стих 36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда».
1: Ах, тетушка Кэрол, какая печальная история.
2: Да, дядюшка Дэн, и она показывает нам, что иногда нельзя верить тому, что на первый взгляд кажется правдой. Библия помогает нам понять, что Иисус заглядывает нам в самое сердце, в отличие от людей, которые могут видеть только то, что на поверхности. И это очень важно.
1: Знаете, в Библии много слов ободрения и истории, которые помогают нам лучше узнать Бога. И нам бы хотелось, чтобы вы тоже присоединились к тысячам людей со всего мира, которые изучают уроки Библии. Помните, мы сегодня уже говорили вам о них.
2: Просто напишите нам по адресу
3: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com. Мы будем ждать ваших писем. Ну, а пока мы прощаемся с вами. Да благословит вас всех Бог.
2: До свидания.
4: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
1: До новых встреч!

Цветы прощения. В белоснежном платье, как снежинка, то ли в гости, то ли в отчий дом, шла девчонка, вьющейся тропинкой, и несла букет живых цветов. Стройная, как тополь серебристый, весела, как звонкий ручеек. Что-то нежно ей шептали листья, улыбался каждый лепесток. Гладили кудрявую головку солнышко влюбленные лучи, а она, счастливая девчонка, целовала розы лепестки. И в глазах лучащихся росинках полыхала цветью небо синь, и вот-вот казалось, что снежинка вдруг взлетит над шелестом осин. Шла и пела голосом счастливым, вторила ей музыка весны, и кругом светлее становилась от сверкавшей платья белизны. Что-то замаячило в сторонке, и жестокой брошенной рукой к платью белоснежному девчонке вдруг прилип зловенный грязный ком. Словно ничего не понимая, девочка рассматривала грязь, а мальчишка, руки потирая, нагло улыбался, щуря глаз. Не всплакнула, не назвала хамом гордого виновника в ответ, а с улыбкой светлой хулигану бросила душистый свой букет. И, метнув короткой рыжей стрижкой, сердце есть и у озорника, побежал пристыженный мальчишка с пересохшей грязью на руках. Если злые люди в вашей жизни вдруг оставят грязные следы, вы, подобно девочке-снежинке, бросьте им прощение цветы.

0: В классе, где училась Линда, на стене появилась интересная таблица под названием «Будьте здоровы». Учитель хотел, чтобы ученики относились внимательнее к своему здоровью. Он предложил в течение месяца отмечать в таблице, какие меры они предпринимали для своего оздоровления. Таблица состояла из нескольких столбцов, таких как «делаю зарядку», «чищу зубы», «ем фрукты», «умываюсь перед сном» и так далее. Самым прилежным учитель пообещал вознаграждение. Первым призом была большая коробка красок с тремя кисточками. Она предназначалась тому, кто заполнит все клеточки в таблице. Ученики, которые заполнят только 2 или 3 квадратика, получат в награду хорошую зубную щетку. В конце месяца большинство учеников уже не рассчитывали на коробку с красками. Только Линда, а также ее лучшая подруга Мария и еще 2 девочки были прилежными и мечтали о награде. Осталось всего 2 дня. Линда торопливо ставила галочки в квадратиках напротив своей фамилии, как вдруг вспомнила, что забыла утром почистить зубы. Ее рука задрожала, лицо стало багрово-красным. Как же такое могло случиться? Она быстро поставила галочку в колонке «Чищу зубы».
1: «Я же всегда чистила, я никогда не забывала», – горевала Линда. «Это нечестно», – ныло у нее внутри. «Я прилежно выполняла все требования. Я следила за тем, чтобы вовремя ложиться спать, всегда мыла руки перед едой. Неужели я потеряю приз только потому, что всего 1 раз забыла почистить зубы? Это несправедливо!»
0: Заполнив таблицу, Линда побежала в умывальную. Ей пришла в голову идея хорошенько прополоскать рот, а вечером почистить зубы 2 раза. Линда пыталась убедить себя, что она все сделала честно, но на совести у нее было неспокойно. Наконец уроки закончились, и Линда поспешила домой. Она надеялась, что ей станет легче, если перед глазами не будет той злополучной таблицы. Дома Линда сразу пошла в ванную и почистила зубы.
1: «Теперь можно не переживать. Почищу зубы еще перед сном, и все будет хорошо», – подумала она.
0: Но хорошо не стало. Линда думала о своей проблеме до самого вечера. А когда они по своему обычаю всей семьей собрались помолиться, отец прочитал удивительный текст. «Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога». Словно луч света озарил бедное лицо Линды. Она поняла значение этих слов. Для нее сегодня большое сокровище – это коробка с красками. Сколько беспокойства оно принесло ей. Не лучше ли получить зубную щетку и быть радостной и довольной? Уже в постели Линда решила, что утром подойдет к учителю и расскажет ему о своем проступке. 1 квадрат в ее таблице должен остаться пустым. Утром Линда едва устояла перед искушением отказаться от своего решения. Несколько минут она боролась с собой, но потом вспомнила вчерашнее беспокойство и твердо решила поступить честно. Когда учитель

0: наш Бог воистину велик, могуч и страшен силой и делами. Его не могут небеса вместить, и в тот же миг Он тут, Он рядом с нами. Он чуден, дивен, вечен и святой, понятен всем, как взрослым, так и детям. Он хочет жить, ходить с тобой, со мной. Его же царство в неприступном свете, Его величие, мудрость и дела для нас порой совсем непостижимо. Его сияние, слава, красота так беспредельны и неповторимы. Прекрасен Он, прекрасней нет Его. Хвалить Его — какое наслаждение! И счастье есть, что упознать Его и отдавать Ему всего себя в служении. И не понять порою, почему Бог милосерд и добр так человеку, Его любовь так велика к нему, от первых дней, от сотворения века. Он может море в сушу превратить, и из пустыни сделать сад чудесный, и птиц, зверей туда переселить. Но от тебя Он ждет хвалебной песни. Он всюду есть, и даже без Него ничто, нигде, ни в чем не выбывает. Он видит, знает, помнит всех и все, и никого из нас не забывает. Святое небо, вот Его престол, подножьем ног Он землю называет. Но в сердце сокрушенном Его дом, покой Он со смиренным разделяет. Аминь.
1: Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным.

0: Библейская история. Прочитай историю про Руфь. Ты помнишь, в каком городе родился Иисус?
1: В Иерусалиме?
0: Не совсем.
1: Может, в Вифлееме?
0: Верно. Также в этом городе родился царь Давид.
1: Точно.
0: Но история, которую мы сегодня прочитаем, произошла в Вифлееме за много лет до рождения Иисуса и Давида.
1: Интересно.
0: Однажды в Израиле произошла большая засуха, из-за которой погиб весь урожай. И люди голодали.
1: Как жаль.
0: Чтобы выжить, некоторые люди покинули свои дома и переселились в места, где не было голода. В том числе и семья наших героев.
1: А как их звали?
0: Елимелех и Наиминь.
1: У них были дети?
0: Да, два сына, Махлон и Хилион.
1: И куда они переехали?
0: В Моавитскую землю. Спустя некоторое время Елимелех умер, а Махлон и Хилион женились на моавитянках.
1: А их как звали?
0: Руфь и Орфа. Они очень подружились с Наиминью, и она полюбила их как родных дочерей.
1: Как здорово!
0: К сожалению, через 10 лет Махлон и Хилион умерли.
1: Печально.
0: Когда Наиминь узнала, что голод в Израиле закончился, она решила вернуться в родной город.
1: А как же ее невестки?
0: Им не хотелось расставаться со свекровью, поэтому они пошли вместе с ней. Но Наиминь уговаривала их вернуться к своим семьям.
1: Почему?
0: Она знала, что в Израиле они будут чужестранками, и им будет трудно прокормить себя или снова выйти замуж.
1: Невестки последовали ее совету?
0: Орфа уступила уговорам, попрощалась со слезами на глазах и вернулась в родной город.
1: А Руфь?
0: Руфь сказала, что привязалась к Наимине и никогда ее не оставит. Ей хотелось стать частью израильского народа и поклоняться Богу.
1: Вот это преданность!
0: Кстати, в переводе с еврейского языка имя Наиминь означает «приятное», а Руфь значит «подруга».
1: Эти имена отлично им подходят.
0: Это точно! Женщины продолжили свой путь, пока не добрались до Вифлеема. Жители очень удивились, когда увидели Наиминь спустя столько лет. Но она попросила всех называть ее Мара.
1: Почему?
0: Это имя означает «горькое». Она выбрала его потому, что после смерти мужа и сыновей ее жизнь стала горькой.
1: Понятно.
0: Наиминь и Руфь стали думать, как обеспечить себя едой. В Израиле был закон, позволявший бедным людям ходить за жнецами и подбирать за ними упавшие колосья.
1: А кто такие жнецы?
0: Это люди, занимавшиеся сбором урожая. Итак, рано утром Руфь пошла на ячменное поле и стала собирать колосья.
1: Наверное, это нелегкий труд.
0: Конечно. Руфь так старательно трудилась, что на нее обратил внимание хозяин поля по имени Ваос. Он спросил у своих слуг, кто эта женщина. Они рассказали ему, что Руфь пришла из дальних земель, чтобы заботиться о своей свекрови.
1: Он был добрым человеком?
0: Да, Ваос велел своим жнецам не обижать Руфь и оставлять ей побольше колосьев. Также он дал ей воду и еду.
1: И как она отреагировала?
0: Руфь очень удивилась и спросила Ваоза, почему он так добр к чужестранке. Ваос объяснил, что знает о том, как она заботится о своей свекрови, и пожелал, чтобы Господь вознаградил Руфь за ее доброту.
1: Здорово!
0: Руфь была сильной женщиной и собрала за день целую ефу ячменя.
1: А сколько это?
0: Примерно 18 килограмм.
1: Ничего себе!
0: Наиминь очень обрадовалась, что все так хорошо сложилось, и спросила, как зовут хозяина поля.
1: Ваос?
0: Да! Оказалось, он был родственником мужа Наимини. Руфь трудилась на полях Ваоза всю весну и лето.
1: А потом?
0: Когда время жатвы закончилось, Наиминь посоветовала невестке выйти замуж и рассказала ей про обычай своего народа.
1: Какой?
0: Если у женщины умирал муж, один из его родственников имел право жениться на ней, чтобы заботиться о вдове. И Наиминь предположила, что Ваос мог бы стать хорошим мужем для Руфи.
1: Интересно.
0: Вечером того же дня Руфь пошла к Ваозу и попросила, чтобы он позаботился о ней. Ваозу понравилось, что Руфь поступает по обычаям его народа, но была одна проблема.
1: Какая?
0: У мужа Руфи был другой, более близкий родственник. На следующий день Ваос поговорил с этим человеком и узнал, что тот не хочет жениться на чужестранке. Тогда Ваос принял решение взять Руфь в жены.
1: Как здорово!
0: Свадьбе Ваоза и Руфи радовался весь город, а больше всех Наиминь. Люди желали жениху и невесте благополучия, счастья и долгих лет жизни.
1: Ура! У них появились дети?
0: Да, вскоре у них родился сын, которого назвали Авидом. Он стал дедушкой царя Давида. А через много поколений в этом роду родился...
1: Иисус!

Благодарю Тебя, мой святый Боже, что на Твоей земле живу чудесной, что мне всего приятнее и дороже к Тебе молитвы возносить, как песни. Благодарю за всех людей на свете, за то, что Ты явил для нас спасенье. Благодарю, что могут даже дети всем возвещать Христово воскресенье. Благодарю за каждое мгновение, за солнце свет, за чистый дождь весенний, за звездный мир, за птиц живое пение, за мир Твоих красот и восхищений. Прошу, храни царей и всех живущих, храни людей от зла в Твоем блаженстве. Твоя любовь пусть силу даст идущим, как всем небесным Божьим совершенством. Храни людей от войн и разрушений, дай детям мир и счастье доброй доли, открой в сердцах добро и душ свершений Твоей святой и совершенной воли. Молю Тебя, мой Царь любви и света, яви свой свет заблудшим человеком, и пусть Твои священные заветы сияют всем надеждой навеки.

0: События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Визит мисс Миллер. Либби, сгорбившись, сидела на синем стуле у камина в гостиной. Она ждала мисс Миллер. Вера и мисс Миллер были заняты обсуждением Либби. В течение полутора недель после вечеринки у Конни она пребывала в постоянном волнении. У нее был длинный разговор с Верой о том, как надо вести себя на вечеринках и извиняться, когда проливаешь какао по всему ковру. Либби вздохнула и прислонила затылком к мягкой спинке стула. Она устала от попыток убедить их в том, что Бренда специально толкнула ее под руку, чтобы она пролила какао. Не было ничего хуже борьбы за то, чтобы убедить других в своей правоте. У Либби опустились уголки рта. «Расскажет ли Вера обо всем этом мисс Миллер?» Либби вскочила и поспешила к окну. Падал мягкий снежок, покрывая землю прекрасным белым покрывалом. Она прислонилась лбом к холодному стеклу. Что скажет Вера о ней мисс Миллер? По спине Либби прошел нервный озноб. Рекс бегал на своей привязи около дома, оставляя следы, которые вскоре засыпал свежий снег. Либби медленно вернулась на свой синий стул. Нервными движениями рук она поглаживала свои джинсы. Завтра день благодарения. Либби помогла печь пирожки с тыквой и пирожки с яблоками, которые, как говорила Вера, очень любит дедушка. Они изрядно потрудились, чтобы в доме все было без единого пятнышка. Будет ли настаивать мисс Миллер, чтобы забрать с собой Либби уже сегодня? Неужели Либби пропустит возможность познакомиться с дедушкой и бабушкой Джонсонами? Кевин, Сьюзен и Бен только о них и говорили. Кевин был особенно взволнован сюрпризом, готовящимся для них, который состоял в новом знакомстве. Либби все чаще и чаще репетировала сценку предстоящей встречи перед зеркалом. «Я рада познакомиться с вами, бабушка и дедушка», — бормотала она сама себе, стараясь улыбнуться. «Теперь ты можешь войти», — сказала Вера, появившись в гостиной и тепло улыбаясь. «У нас с мисс Миллер была очень хорошая встреча». Либби глубоко вздохнула и, как натянутая струна, вошла в кабинет. Мисс Миллер радостно поприветствовала Либби и жестом пригласила сесть. «Мне нравятся твои короткие волосы», — сказала она. «Такая прическа тебе очень идет». Либби скрестила руки на коленях и уставилась на кончики своих ног. «Миссис Джонсон говорит, что ты, похоже, очень хорошо вписалась в их семью», — продолжала мисс Миллер, положив руки на большой дубовый письменный стол. Либби удивленно посмотрела. «Это что, неожиданность для тебя?» — спросила мисс Миллер, моргнув своими карими глазами. «Она рассказала мне, что у тебя с ее детьми некоторая разница во взглядах, но она говорит, что это не является такой проблемой, с которой вы не смогли бы справиться». При этом она улыбнулась. «Я очень рада это слышать, Либби. Это особенная семья, а ты особенная девочка». Либби только и смогла, что едва-едва улыбнуться. Дальше разговор шел гладко. Она легко отвечала на любой вопрос. Для Либби было большим облегчением знать, что ее не отошлют обратно. «Осталась лишь одна вещь, Либби», — сказала мисс Миллер, изучая карандаш, который она вертела в руках. По спине Либби пробежала дрожь. «Да». «Два дня назад мне звонила твоя мать». Либби ахнула и открыла рот, Ее сердце затрепетало от боли. Неужели мать снова хочет ее забрать? «Твой отец погиб в автомобильной катастрофе в прошлом месяце. Мне очень жаль, Либби». Либби почувствовала себя виноватой из-за облегчения, наступившего от этих слов. Мать не хочет ее забирать. Известие же о случившемся с отцом казалось для нее нереальным. Она не знала его, он был чужим. Она еще сказала, что если дела пойдут хорошо, то ей хотелось бы, чтобы ты провела Рождество вместе с ней. Либби сидела совсем тихонько, глядя на руки мисс Миллер. «Тебе нравится эта идея, Либби?» Она молча пожала плечами. Какое значение имеет, нравится ей это или нет? Если они решат заставить ее поехать, ей придется это сделать. А мать, может быть, настаивает на своем только для того, чтобы снова бросить ее через несколько недель. Мисс Миллер встала. «Ты можешь подумать. Я вернусь сюда через некоторое время, в первой половине декабря. Тогда ты и скажешь мне об этом». Либби кивнула, но ее сердце заболело еще сильнее. «Проводи меня до дверей, Либби», — сказала мисс Миллер оживленно. «Расскажи-ка мне, ты уже подружилась с этим гусем?»
1: «Нет»,
0: — пробормотала Либби, послушно следуя за мисс Миллер. «Он поприветствовал меня, когда я выходила из машины, но Кевин отогнал его прочь». Мисс Миллер накинула свое темно-бордовое пальто и обула черные ботинки. «Миссис Джонсон рассказала мне, что ты очень любишь животных и хорошо ухаживаешь за ними. Она сказала, что особенно здорово ты лечила снежинку». Не рассказывала ли Вера мисс Миллер, что именно она была виновна в ране, полученной снежинкой? «Не хотите ли остаться и попить с нами кофе?» — спросила Вера, поспешно выходя в холл. «Нет, спасибо, миссис Джонсон. Мне еще нужно сделать 3 визита, прежде чем я смогу ехать домой». Глядя в длинное узкое окно сбоку от тяжелой передней двери, Либби наблюдала, как Вера провожает мисс Миллер к машине. Они еще немного поговорили, затем мисс Миллер уехала. Вера поспешила обратно в дом. Ветер раздувал волосы вокруг ее миловидного лица, на которое падали белые снежинки. Либби открыла ей дверь и закрыла, когда та вошла. Либби нетерпеливо ждала. Ее сердце похолодело. «Мисс Миллер рассказала мне о твоем отце. Мне очень жаль, Либби». Либби лишь пожала плечами, глядя, как Вера вешает на крючок пальто и снимает ботинки. «Она еще сказала мне, что твоя мама хочет, чтобы ты провела с ней Рождество», произнесла Вера сдержанным тоном. «А ты хочешь этого?»
1: «Я не знаю», — ответила Либби. «А вы хотите, чтобы я поехала?»
0: «Только если ты этого хочешь, Либби».
1: «Может быть, она захочет забрать меня обратно?»
0: Вера некоторое время молчала. «Я знаю». Зазвонили дедовские часы, заставив обеих вздрогнуть. Либби побежала вверх по лестнице. Неужели Вера хочет, чтобы она уехала? Либби бросилась поперек кровати. Возможно, даже лучше, если она будет жить с мамой. По крайней мере, в этом случае она уже не останется под опекой властей штата. Она больше не будет неизвестно кем.

затерянная в снежной буре. Утром в День Благодарения Либи бесшумно проскользнула вниз по лестнице. Все еще спали. На улице только начало светать. Она надела свои зимние ботинки, теплую куртку с капюшоном и красные с черным варежки. Ее глаза опухли от слез. Всякий раз, когда Либи думала о поездке к матери на Рождество, она начинала плакать. Что же ей делать? Поехать или остаться? Она не хотела ехать, но и не хотела оставаться, если была кому-то нужна. Она осторожно открыла заднюю дверь и шагнула наружу. Уже достаточно рассвело, и все было видно. Она медленно направилась к конюшне. По крайней мере, в это время ей не приходилось опасаться Гуси-Пуси. Он будет заперт в курятнике до тех пор, пока его не выпустит Кевин. В конюшне заржала какая-то лошадь, когда Либи зажгла там свет. Она медленно пошла от стойла к стойлу, разговаривая с каждой лошадью. Около стойла Снежинки она оставалась дольше всего. «Доброе утро, Тесси!» «Доброе утро, Снежинка! Счастливого Дня Благодарения!» «Немного погодя, я помогу Бену приготовить вам большое угощение!» Она побыла с лошадьми еще немного, затем медленно пошла из конюшни. Снежинки кружились вокруг нее и таяли на лице. Большой черный с желтыми пятнами Колли подбежал к Либи, виляя хвостом от удовольствия. «Привет, Рекс! Пойдешь со мной гулять?» Либи погладила пса, довольная его обществом. С Рексом, идущим рядом, она направилась к дорожке, по которой они с Беном каждое утро ездили кататься верхом. Небо все больше светлело. Когда Либи дошла до дальнего края конюшни, кто-то окликнул ее по имени. Она обернулась и с удивлением увидела Сьюзен, бегущую к ней. Либи вздохнула. По крайней мере, ей не придется теперь думать о матери. «Ты уж очень рано, Либи», — сказала запыхавшаяся и раскрасневшаяся Сьюзен. «Неужели не могла еще поспать? Я так рада, что бабушка и дедушка приезжают. Их здесь не было 6 месяцев, а сегодня вот приезжают». Либи наклонилась против ветра, когда шла по дорожке рядом со Сьюзен. Иногда находиться в ее обществе было забавным, а иногда нет. «Мама сказала, что ты можешь поехать навестить свою мать на Рождество», — проговорила Сьюзен, повернувшись к ветру боком, чтобы защитить от него свое лицо. «Ты поедешь?» «Я не знаю». Либи положила руку на голову Рекса, чтобы доставить удовольствие дружелюбной собаке. Сьюзен высунула язык и принялась глотать снежинки. «А я знаю, где есть лисья нора. Хочешь посмотреть?» «Конечно», — ответила Либи, довольная, что может отвлечься. Сьюзен свернула налево с дорожки и побежала среди голых деревьев, позвав Либи за собой. Либи пустилась за Сьюзен, и у нее на некоторое время потеплело на сердце. Было очень весело бежать с Рексом, который то семенил рядом с ней и Сьюзен, то вырывался вперед, показывая дорогу к лисьей норе среди деревьев. Либи только успевала смахивать снег со своих ресниц. «Поторопись, капуша!» — крикнула Сьюзен и, повернувшись, засмеялась. Либи бежала за ней, тяжело дыша, пыхтя и отдуваясь. «Сьюзен, Сьюзен, подожди!» «Капуша, капуша!» — распевала Сьюзен со смехом, возвращаясь к Либи сквозь падающий снег. Либи напрягала глаза, стараясь разглядеть Сьюзен через снегопад, но ничего не могла увидеть даже на короткое мгновение. Со страхом Либи бежала в том направлении, в котором, как она раньше заметила, бежала Сьюзен. Она ведь не оставит ее одну среди этих деревьев, правда? Может быть, она хочет отомстить за все плохое, что Либи сделала или сказала ей. Либи похолодела от страха. «Нет, Сьюзен не оставит ее здесь. Не может такого быть». Либи добралась до вершины холма и остановилась, чтобы перевести дыхание.
Рекс заметил зайца и побежал прочь, радостно гавкая. Сердце Либби учащенно билось. «Рекс, вернись назад!» — закричала она неистово. «Сьюзен, где ты?» Либби прислушалась. Рекс перестал лаять. Вокруг Либби кружились снежинки. Она задрожала. «Сьюзан!» Молчание. «Сьюзан!» Снова молчание. А потом отдаленный лай собаки. Либби тряслась от страха. В отчаянии она пыталась разглядеть хоть что-нибудь за гигантским деревом. Потом побежала от него к другому, к третьему. Сердце колотилось в ее груди. «Сьюзан! Рекс! Где вы?» Задыхаясь, Либби прислонилась к высокому шершавому дубу. «Ох, это Сьюзан! Почему она так поступает?» Из ее глаз брызнули горячие слезы. Она часто заморгала, стараясь не плакать. Со злостью она отстранилась от дерева и осмотрелась вокруг. Снежинки мелькали перед глазами так быстро, что ничего невозможно было разглядеть, даже на близком расстоянии. Она бежала от дерева к дереву в поисках Сьюзен. Эта глупая игра в кошки-мышки с каждой минуты повергала Либби во все больший страх. Вот только бы добраться до этой Сьюзен, тогда она так даст ей по носу, что та свалится с ног. «Сьюзен!» Может быть, она убежала вперед и стоит сейчас где-нибудь насмехаясь. «Сьюзен, иди сюда, сию же минуту!» Мертвая тишина в ответ еще больше добавила страха в сердце Либби. «Я не собираюсь искать ее больше ни минуты!» — бормотала она, напряженно глядя вперед. «В каком направлении идти к дому?» По всему ее телу пробежал холодок. Либби рупором сложила ладони. «Я ненавижу тебя, Сьюзен Джонсон! Я ненавижу тебя еще сильнее, чем Бренду Уилкинс!» Жгучие слезы текли по холодному лицу Либби. Она зло смахивала их прочь. Она найдет дорогу домой, а Сьюзен может оставаться и продолжать свою глупую игру. Сделав глубокий прерывистый вдох, Либби медленно повернулась, осматривая все вокруг и решая, в каком направлении пойти. В конце концов, она отломила маленькую веточку и воткнула ее в снег под деревом. «Теперь я буду знать, откуда пришла, в случае, если придется вернуться сюда», — сказала она себе. Девочка медленно спустилась с холма, стараясь найти хоть что-нибудь знакомое. Вдруг она почувствовала острую боль в боку. Она подождала, пока это пройдет, озираясь в страхе, что к ней подкрадется какой-нибудь зверь. Снегопад стал слабее, но ветер усилился. Он свистел в ветвях деревьев и безжалостно обрушивался на тоненькую фигурку Либби. Она дрожала, сгибаясь под его порывами. Либби заставляла себя идти до тех пор, пока не убедилась, что движется не в том направлении. «Где же дорожка?» Бедняжка коченела от холода. Медленно, опустив плечи, она повернулась и пошла назад, откуда начала свой путь, пока не нашла веточку, воткнутую в снег. Она распрямилась и пошла в другом направлении. При этом ее ноги подгибались от усталости. «Где же Рекс? Может, его забрала с собой Сьюзен? А может быть, он устал гоняться за зайцами и вернулся домой?» Она утомленно тащилась вперед, пока не добралась до открытого места. Слезы отчаяния заструились по ее щекам, когда она повернулась и зашагала обратно. Она нашла свою исходную точку и опустилась на холодную, засыпанную снегом землю, прислонившись головой к шершавому дубу. Где же Джонсоны? Не удивляются ли они ее отсутствию? Будут ли они искать ее? Найдут ли ее когда-нибудь? Она заставила себя медленно встать.
Снегопад прекратился. Проглянуло тусклое солнце. Она так сильно дрожала, что ее зубы стучали друг о друг. Все так же испытывая боль, она пошла в другом направлении, пока не натолкнулась на изгородь. От разочарования она ударила себя по нижней губе, чтобы не разрыдаться во весь голос. В изнеможении она опять пошла обратно к веточке и оттуда двинулась в другую сторону. Она шла до тех пор, пока у нее совсем не осталось сил. Ей хотелось лечь под ближайшим деревом и уснуть. «Это Сьюзен! Все из-за нее!» Вдруг она остановилась на краю дорожки, и ее сердце забилось. Она нашла дорожку! Теперь она знала, где находится. В волнении она бросилась по дорожке, делающей поворот, и остановилась, увидев Бена верхом на лошади. «Где же ты была?» – участливо спросил он. «Мы искали и искали тебя повсюду». Либи стояла, руки в боки, глаза ее сверкали. «А почему бы тебе не спросить свою сестрицу, где я?» Бен вытащил ноги из стремян и соскользнул на землю. «А что со Сьюзен? Она тоже ушла. Ты не видела ее?» Либби охватил страх. «Может быть, она вовсе и не играла? Цела ли она? И вообще, где Сьюзен?» Либби быстро рассказала Бену, что произошло. «Лисья нора? Но это вон там!» Он привязал поводья к ветке. «Пошли!» Он побежал по дорожке, нетерпеливо подгоняя Либби. Усталая до изнеможения, Либби семенила за Беном. Ее дыхание было прерывистым, холодный воздух обжигал легкие. «Постой! Погоди, Бен!» — выдохнула она, опускаясь на землю и задыхаясь. «Мы не можем ждать!» — сказал он, рванувшись к ней и пытаясь поставить ее на ноги. «Нам нужно искать Сьюзен!» Собрав последние силы, Либби последовала за Беном через кустарник, перепрыгивая через стволы упавших деревьев. Вскоре они услышали Рекса, который лаял где-то поблизости. «Это она!» — сказал Бен, задыхаясь. Сердце Либи замерло, когда она увидела маленькую согнутую фигурку девочки. Рекс сидел около Сьюзен. Либи опустилась на колени около сидевшей неподвижной девочки. «Сьюзен!» — прошептал Бен, опускаясь на землю около сестры. «Сьюзен!» Он осторожно опустил ее голову себе на колени. Сьюзен медленно открыла глаза. «Где Либби?» «Я здесь!» — прошептала Либби широко раскрытыми глазами. «Я звала, звала, звала, а ты все не приходила!» — сказала Сьюзен хриплым голосом. «Что с тобой случилось?» — озабоченно спросил Бен. Я подвернула лодыжку, упала и ударилась головой о дерево. Я ненадолго потеряла сознание, а когда пришла в себя, стала звать Либби, но она не приходила. Глаза Сьюзен наполнились слезами. «Бен, я так замерзла. Возьми меня домой». Из глаз Либби потекли слезы, когда они с Беном сделали сиденье из своих скрещенных рук и посадили на них Сьюзен. Они медленно понесли девочку туда, где стояла привязанная лошадь. Либби терпеливо рассказывала Сьюзен, как она потерялась в бурю и как думала, что это все из-за нее. «Прости меня, Сьюзен», — сказала Либби, когда они с Беном сажали ее на спину лошади. «Я не должна была думать, что ты можешь так плохо поступить. И ты меня прости за то, что я думала, что ты плохо поступаешь со мной», — сказала Сьюзен, слабо улыбаясь Либби. Либби часто заморгала, чтобы скрыть счастливые слезы, когда шла с одной стороны от лошади, а Бен с другой. Все для них окончилось вполне благополучно.

Чего не любит Дух Святой? Запомни, лжи не любит он. Блажен, чем сердце ее нет. Она, как в погребе заслон, не пропускает Божий свет. Не нужно забывать о том, он к самохвалам не придет. И жить не будет сердце том, где гордо словно гриб растет. Не любит дух и воровства. Вот если даже малый вор присвоит что-то раз и два, как вор поднимет Бог взор. Ты хочешь более всего, чтобы всегда он был с тобой? Так не люби и ты того, чего не любит Дух Святой.

Господня милость. Превыше звезд, Господня милость, превыше белых облаков. Тебе, наверное, не снилось, что Бог спасает от оков. И в небо ввысь, и вширь земную, нет ей предела и конца. Господня милость проявилась по воле вечного Творца. Господня милость необъятна, превыше самых дальних звезд. Где все во всем — любовь Господня, где все во всем — Иисус Христос.

0: Библейская история. Прочитай историю про Давида. Итак, время для библейской истории. В давние времена на земле жил пророк по имени Самуил.
1: Напомни, пожалуйста, кто такой пророк?
0: Через пророков Бог передает свои повеления людям.
1: Понятно.
0: Однажды Бог дал ему очень интересное задание.
1: Какое?
0: Первым царем Израиля был Саул, но он перестал слушаться Бога, поэтому Самуилу нужно было найти нового царя.
1: Ого, а как же его найти?
0: Для этого Бог попросил его пойти в город Вифлеем.
1: Это город, где родился Иисус?
0: Да, но наша история произошла задолго до этого. В этом городе Самуилу нужно было найти человека по имени Иессей.
1: Чтобы он стал царем?
0: Не совсем. Бог выбрал одного из его сыновей.
1: А сколько у него их было?
0: Скоро узнаешь. Сначала Самуил увидел старшего сына, Элиава, и сразу решил, что перед ним стоит будущий царь, потому что он был высоким и красивым.
1: И Самуил оказался прав?
0: Нет. Бог подсказал ему, что нужно смотреть на то, что у человека в сердце, а не на внешность.
1: Очень мудрый совет.
0: Итак, Самуил познакомился с Аминадавом, Шаммой и еще четырьмя братьями.
1: Итого 7 сыновей. Неужели ни один из них не подошел?
0: Бог сказал, что ни один из них не станет царем.
1: А у Иессея были еще сыновья?
0: Самуил задал тот же вопрос. Оказалось, есть еще младший, который пасет овец.
1: Он был пастухом?
0: Да, старшие братья ходили с царем на войну, а младший был пастухом. Итак, отец позвал Давида.
1: А что означает это имя?
0: В переводе с древнееврейского оно означает «любимый».
1: Разве может пастух стать царем?
0: Бог сказал пророку, что именно Давид станет царем Израиля, и Самуил помазал его.
1: Как это помазал?
0: В те времена существовал такой обряд. Голову будущего царя помазали елеем из рога.
1: А что такое елей?
0: Елей – это душистое масло. Вместо бутылок для его хранения использовали рога скота.
1: И Давид сразу начал править?
0: Это была только подготовка. Царем он стал намного позже. В это время у царя Саула возникла проблема.
1: Какая?
0: У него очень часто было плохое настроение, и ничего его не радовало.
1: Когда у меня плохое настроение, я слушаю веселую музыку.
0: Вот и Саул приказал привести к нему лучшего музыканта в стране. И этим музыкантом оказался Давид.
1: Неожиданно. А на каком инструменте он играл?
0: На лире. Это струнный щипковый инструмент, похожий на маленькую арфу. А еще он пел и сочинял песни, прославляющие Бога.
1: И это помогло Саулу?
0: Да, его настроение заметно улучшилось, и он даже сделал Давида своим оруженосцем.
1: А что было дальше?
0: Прошло время, и на страну напали враги – филистимляне. Трое старших братьев Давида пошли с Саулом на войну.
1: А Давид?
0: Он служил Саулу и пас овец. Однажды отец попросил его отнести братьям еду в военный лагерь.
1: Это было опасно?
0: Конечно, потому что он не был воином. Когда Давид пришел, войска как раз выстроились друг против друга. И из филистимлян вышел настоящий великан, ростом в 3 метра.
1: Я бы такого испугалась.
0: Еще бы. Его звали Голиаф. На нем были тяжелые доспехи. В руках он держал огромное копье. А еще он насмехался над израильтянами и над их богом. И вызывал кого-нибудь сразиться с ним.
1: И кто-нибудь осмелился?
0: Никто не решался выйти на поединок с Голиафом. Потому что он был очень страшен и силен.
1: И филистимляне победили?
0: Это мы еще посмотрим. Царю Саулу сообщили, что нашелся один смельчак, который хочет сразиться с Голиафом. Им оказался Давид.
1: Вот это поворот!
0: Но Саул не поверил, что молодой Давид может победить опытного воина Голиафа.
1: И Давид сдался?
0: Он рассказал царю, как не раз спасал своих овец от медведей и львов, которые пытались напасть на стадо.
1: Ого!
0: Давид был уверен, что Бог поможет ему победить Голиафа. Саул благословил его на битву, дал ему свой меч и доспехи. Но Давиду было в них неудобно и непривычно.
1: И в чем он пошел сражаться?
0: В своей обычной одежде, а вместо меча взял пращу и 5 камней.
1: А что такое праща?
0: Это приспособление для метания камней. Веревку раскручивают, и камень летит в цель.
1: Это точно хорошее оружие для боя с великаном?
0: Голиаф рассмеялся, когда увидел Давида в таком виде. Но юноша не смутился и сказал, что с ним Бог, который поможет ему победить.
1: Потому что великан оскорблял Бога и его народ?
0: Верно. Голиаф разозлился и ринулся на Давида с копьем и дротиком. Давид запустил руку в сумку, достал оттуда камень, метнул им из пращи и попал филистимлянину прямо в лоб.
1: Ого, с первого раза? Вот это меткость!
0: Да, Голиаф упал замертво, а остальные враги испугались и стали разбегаться. Израильтяне погнались за ними и победили в битве.
1: И Давид стал героем.
0: Еще бы! А спустя много лет он стал царем Израиля, как Бог и обещал.

Меня любит Христос и Иисус с юных лет. Среди скорби и слез дарит радость и свет. И за это Его славит сердце мое. И в бессмертной душе солнце правды встает. Папа, мама и я утром рано встаем. Иисусу Христу славу вместе поем. Воздаем благодарность за счастье и мир, за любовь без конца, все, что Он подарил. Вижу солнышко свет поутру каждый день, ночь не знаю, куда убегает, как тень. И я радуюсь дню, прославляя Христа, песней новой, живой, Он наполнил уста. Белый снег на полях и весною капель, ковер нежной травы, соловьиная трель, говорят о Творце, кто создал этот мир, чтобы я на земле очень радостно жил.

События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Визит Бренды. Либби просунула голову в дверь спальни Сьюзен. «Хочешь пообщаться?» – спросила она с улыбкой. «Еще как!» – воскликнула Сьюзен, откидываясь на подушку. Либби уселась, скрестив ноги на кровати Сьюзен. «Я только что украсила свечами именинный торт Бена». Сьюзен вздохнула. 11 декабря. 13-й день рождения Бена. Уже подросток. Ты бы хотела, чтобы тебе было 13? Мне и будет через год», — сказала Либби и, подхватив набивную черепашку, провела пальцем по ее гладкой спине. «Ты бы видела всех этих людей, которые приезжали за рождественскими елками. Буду рада, когда твоя лодыжка заживет, и ты сможешь ходить». «И я тоже», — Сьюзен села. «Я рада, что ты помогаешь Бену в его рождественском бизнесе с елками. Один он бы точно не справился. Мне нравится ему помогать». Либби схватила еще и маленького плюшевого медвежонка. «Я просто счастлива, что мы в конце концов стали друзьями и семьей. Бабушка и дедушка тебя тоже любят», — сказала Сьюзен с довольной улыбкой и отбросила с лица свои золотисто-рыжеватые волосы. «Ты просто отличная сестра. С тобой классно играть и хорошо поболтать, когда ты заходишь ко мне». «Я изо всех сил стараюсь быть доброй», — сказала Либби застенчиво. «Помнишь, какой отрывок из Писания ты читала на вечеринке у Конни? «Будьте друг от другу добры», — сказала Сьюзен. «Я молилась, чтобы Иисус помог мне стать доброй и избавиться от раздражения. И Он помог мне. Почему бы тебе тоже не помолиться, чтобы ты стала такой доброй, какой сама хочешь быть?» Голубые глаза Сьюзен были совершенно серьезными, когда она это говорила. Либби гладила коричневый мех медвежонка. «Я думала, что молитвы — это нечто такое, что делает только ваша семья и люди из церкви». «Каждый может молиться», — серьезно сказала Сьюзен, наклонившись вперед. «Это все равно, что разговаривать с Иисусом». Либби бросила медвежонка и схватила пушистого розового мышонка. «Когда-нибудь я это попробую». Сьюзен опять откинулась на подушке. Она считала, что достаточно окрепла, чтобы спуститься вниз на день рождения Бена. «А Бен не догадался насчет подарков?» Либби хихикнула. «Нет, он, конечно, пытался. Он все время хватает коробки и трясет их». Сьюзен сидела тихо. Либби могла расслышать лай Рекса снаружи дома. Снизу доносились звуки пианино. «Что ты решила насчет Рождества?» — спросила Сьюзен, ее глаза сделались серьезными. Либби сильно сжала пальцами мышонка. «Я об этом не хочу думать. Всякий раз, когда что-то заставляло Либби думать о том, чтобы провести Рождество с матерью, ей было не по себе». «Оставайся на Рождество с нами», — попросила Сьюзен. «Мне бы этого очень хотелось». «У меня есть еще 2 недели перед Рождеством. Решу позднее». Во рту у Либби пересохло. Сьюзен вытащила мятую бумажку из-под подушки. «Ты уже выучила свой текст для рождественской программы?» «Большую часть», — гордо сказала Либби. Ей еще не приходилось участвовать в церковном праздновании Рождества. Это было забавно, но страшновато думать, что придется стоять перед всей общиной. Она была рада, что Сьюзен тоже принимает участие в программе. «Конни дала мне учить длинный отрывок», — сказала Сьюзен, улыбаясь. «Она знает, что я хотела учить самый длинный». Она протянула бумажку. «Не хочешь помочь мне выучить его?» Либби взяла мягкую бумажку
и приняла слушать, как Сьюзен читает. Она терпеливо помогала ей прочитать все от начала до конца. Когда Сьюзен прочитала половину текста во второй раз, вошла Бренда Уилкинс. «Я тебе кое-что принесла, Сьюзен», — сказала Бренда, совершенно не обращая внимания на Либби. «Это книга кроссвордов и головоломок». «Спасибо», — холодно ответила Сьюзен. «Я люблю головоломки». Джо и Бренда дважды посещали ее со дня благодарения. Либби тихонько сидела в ногах Сьюзен, стараясь подавить свою злость. Бренда игнорировала ее всякий раз, когда они оказывались вместе в одной комнате. «Ей что, обязательно торчать здесь, когда я прихожу навестить тебя?» — спросила Бренда, указав движением головы на Либби. Либби прикусила губу, чтобы не сказать грубость. «Мне нравится, когда Либби сидит у меня», — сказала Сьюзен, посмотрев хмуро на Бренду и затем улыбнувшись Либби. «Мы же сестры?» Либби распирала от гордости. «Вы не настоящие сестры», — презрительно сказала Бренда. «Просто ее определили сюда пожить на какое-то время». «Она останется навсегда», — сказала Сьюзен. «Она всего лишь приемное чадо». Либби спрыгнула с кровати. Ее светло-карие глаза горели гневом. Казалось, ее короткие волосы встали дыбом. «Здесь что-то дурно запахло, Сью. Я вернусь, когда она уйдет». «Она еще будет говорить о запахах», — огрызнулась Бренда, сверкнув глазами на Либби. Либби гордо подняла голову и выплыла из комнаты. Она сбежала вниз по покрытым дорожкой ступенькам лестницы в гостиную, кипя от гнева. «Что за спешка?» — спросила Вера, повернувшись к ней от пианино. «Так, ничего», — ответила Либби, опускаясь на синий стул около камина. «Надеюсь, вы со Сьюзен не подрались?» «Нет, там с ней Бренда». «Я не видела, как она пришла», — сказала Вера, нахмурившись. «Ей бы следовало дать мне знать, что она здесь. Думаю, я слишком увлеклась игрой на пианино». И она опять повернулась к инструменту. «Ну просто никак не удается эта партия, а мне нужно играть ее в воскресенье утром в церкви». Музыка разливалась по комнате, успокаивая Либби, и в конце концов весь ее гнев испарился. Как бы она хотела играть так же хорошо, как Вера. Когда песня была окончена, Вера встала. Она поправила свой красный свитер и направилась к Либби. «Вот теперь гораздо лучше. Я верю, что на этот раз получилось». «Мне нравится», — нежно сказала Либби. Ей хотелось сказать Вере, что это самая лучшая песня, которую она слышала в своей жизни, но не нашла подходящих слов. Либби не сводила глаз с черных туфель Веры, когда та усаживалась напротив нее. «Мы сегодня получили письмо от бабушки с дедушкой», сказала Вера со смешком. «Они до сих пор под впечатлением от того, что у нас новая девочка. Кевин немного хватил через край со своим сюрпризом». Либби засмеялась, вспомнив, насколько она была смущена в день благодарения, когда Кевин представил ее своим бабушке с дедушкой как большой сюрприз. «Они пишут, что любят тебя», — продолжала Вера, положив ногу на ногу. «Они под большим впечатлением от того, как вы с Беном спасали Сьюзен». Либби вспыхнула. «Ты что-нибудь решила насчет поездки к маме на Рождество?» Либби напряглась. «А чего бы хотела Вера? Вот бы это узнать». В камине затрещало полено. Дедовские часы пробили половину. «Сегодня утром звонила мисс Миллер. Она сказала, что ей нужно будет уехать куда-то на следующей неделе, поэтому она не сможет приехать», — сказала Вера, прокашливаясь. «Но ей будет нужен твой ответ».
Либи изо всех сил старалась контролировать свой голос. «А вы бы хотели, чтобы я поехала?» «Это твое дело, Либи. Такое решение ты должна принять самостоятельно». Вера сцепила пальцы рук на коленях. «Любая мать хочет, чтобы ее ребенок был рядом, особенно во время Рождества». У Либи засосала под ложечкой. Имела ли в виду Вера, что Либи должна поехать к матери на Рождество? Хочет ли Вера, чтобы она уехала из дома? Зазвонил колокольчик Сьюзен, сообщая, что ей было что-то нужно. Либи вскочила. «Я схожу». Либи даже не стала дожидаться, когда Вера кивнет в знак одобрения и помчалась по лестнице наверх. Она пока что не будет думать о матери. Сьюзен сидела на кровати, лицо ее было хмуро, щеки горели. «Куда ты положила бумажку с моим рождественским отрывком?» — спросила она раздраженно. «Я оставила ее прямо на кровати», — сказала Либи, осматривая покрывало и заглядывая под него, ища пропажу. «Я оставила ее прямо здесь». Она заглянула под кровать. Там были только пушистые шлепанцы Сьюзен и набивной скунс. Либи дотянулась до скунса и вытащила его из-под кровати. «Это должно лежать здесь, Сью», — сказала она и положила скунса рядом с черепахой из шотландки. «Бренда захотела послушать, как я читаю свой отрывок, но я не смогла найти бумажку», — сказала Сьюзен, поднимая покрывало и вновь заглядывая под него. «Ты уверена, что не взяла его с собой?» «Уверена», — ответила Либи, оглядывая комнату. «А где сейчас Бренда?» «Ей понадобилось пойти в ванную комнату. Она сейчас вернется». Сьюзен просунула руку под подушки и вытащила ее ни с чем. «И куда она девалась?» «Я не знаю», — сказала Либи, становясь на четвереньки, чтобы получше посмотреть под кроватью. «Ты можешь прекратить притворяться?» — сказала Бренда ледяным тоном, входя в комнату. — Я нашла ее. — Где? — спросила Сьюзен. Либи вскочила на ноги. — Притворяться в чем? — воскликнула она. — Мне показалось, что она взяла ее, когда уходила из комнаты, — сказала Бренда, подходя к краю кровати. — Поэтому я посмотрела в ее комнате. Я нашла бумажку на ее кровати. Бренда раскрыла ладонь, на которой лежал листок. Маленький кусочек мятой бумаги спланировал на кровать прямо на ноги Сьюзен. Сьюзен закрыла ладошкой рот. Ее глаза с недоверием уставились на Либи. Либи вздохнула. Она потрогала порванную бумажку, беспомощно и безнадежно качая головой. «Либи?» — спросила Сьюзен странным голосом. Огромные слезы выкатились из глаз Либи и побежали по щекам. «Я ж говорила тебе, что она не такая уж и хорошая», — сказала Бренда самодовольно. «Ни один приемный ребенок не может быть хорошим. Она только притворялась твоей подругой». Либи гневно посмотрела ей в лицо. «Ты это сделала», — прошептала она хрипло, показывая пальцем на Бренду. «Как я могла это сделать? Я все время была здесь», — сказала Бренда, гордо задрав нос. «Почему это именно я одна на всей земле могла это сделать? Сьюзен — моя подруга». «Она не делала этого, Либи», — сказала Сьюзен холодно. «Она была здесь все время. Это сделала ты». Либи была настолько потрясена, что не смогла даже возразить. Как могла Сьюзен подумать, что она была способна сделать такое? «Ты подлая, Либи!» — вскричала Сьюзен, показывая пальцем в ее сторону. «Я рада, что ты мне не родная сестра!» Либи побежала в свою комнату. По ее щекам ручьем бежали слезы. Ее сердце почти выпрыгивало из груди.

Княже, звонок. Лимби беспокойно ходила из комнаты в комнату. Она была в доме одна. Вера и Сьюзен отправились делать последние рождественские покупки. Чак с мальчиками работал на улице. Либби остановилась около высокой рождественской елки, стоящей в гостиной. Поездка на санях, чтобы выбрать деревце, немного улучшила ее самочувствие. На какое-то время она смогла забыть выговоры и наказания, которые предназначались ей за то, что она якобы порвала бумажку Сьюзен с рождественским текстом. В течение недели она должна была отправляться в постель сразу после ужина и пропускать все веселые семейные встречи и чудесные вечерние затеи. Она подобрала кусочек упавшей с елки мишуры и аккуратно прикрепила его к ветке. Это Бренда порвала листок Сьюзен, но Либби никто не поверил бы. День рождения Бена был испорчен. Как только она задумывалась над этим, какая-то большая рука начинала сдавливать ее сердце и делала это до тех пор, пока, казалось, не выдавливала из него всю кровь. Ее глаза наполнялись слезами, и она начинала нетерпеливо моргать, чтобы слезы исчезли. Либби вяло пошла в дальний угол гостиной, где Кевин установил фигурки, изображающие святое семейство. Во время рождественского вечера в церкви она видела ту же самую сценку, только изображенную живыми людьми. Бен был в ней пастухом. Либби потрогала фигурку младенца Иисуса. Это заставило ее вспомнить текст, который читала Сьюзен. Та стояла перед всей церковью и читала свой отрывок с чувством и энтузиазмом. Либби так гордилась ею. Сама же Либби промямлила свой текст, споткнувшись на последнем стихе. Либби нетерпеливо отогнала от себя мысли о рождественской программе, пока шла обратно к елке. Там она принялась ногой толкать красный пакет с подарком, пока не повернула его так, что смогла рассмотреть надпись. Ее сердце забилось. Это было для нее. Что бы там могло быть? Как она сможет выдержать ожидание еще 2 дня? Ведь с ней больше ничего не случится, чтобы испортило Рождество, не так ли? По крайней мере, ей не нужно ехать к матери на Рождество. В понедельник позвонила мисс Миллер, сказав, что мать уехала в Австралию и будет отсутствовать как минимум 1 год. Раздался телефонный звонок, заставив Либби вздрогнуть. Она взяла трубку. «Либби, это Бренда Уилкинс». Либби захотелось бросить трубку. «Подожди, у меня есть рождественский подарок для тебя и для семьи Джонсонов, но я не могу принести его. Не могла бы ты прийти и взять его?» «Почему это должна делать я?» «Мне в самом деле очень жаль, что я была такой подлой, Либби», сказала Бренда как можно более убедительным голосом. Либби не могла поверить своим ушам. «В Рождество мы должны хорошо относиться друг к другу. Я хотела бы быть хорошей по отношению к тебе, Либби, и стать твоей подругой, если ты позволишь. Ты придешь забрать подарок?» Либби заколебалась, но все-таки согласилась. Было бы лучше подружиться с ней. Может быть, тогда Бренда сознается, что это она разорвала тот листок Сьюзен. Тогда все бы вернулось на свои места. Впервые со дня рождения Бена, чувствуя себя счастливой, Либби поспешно переоделась в зимнюю одежду. Она с трудом потащилась по засыпанной снегом въездной дорожке, часто оглядываясь, нет ли там гуси-пуси. В конце дорожки она с облегчением вздохнула. Она посмотрела вперед на дом Уилкинсов, подумав о том, как прекрасно он выглядит, возвышаясь на холме. Рядом с ним росла сосна, высокая и зеленая на фоне белого снега. В лицо Либби дул холодный ветер, бросавший ее в дрожь. Пока она шла, чувствовала, что внутри у нее все горит. Бренда сознается, и все будет хорошо.

Лимби поспешила забраться на переднее крыльцо. Глаза ее сияли. Она нажала кнопку звонка. Ждала с нетерпением. Неужели Бренда действительно будет милой? А может быть, опять найдет, что сказать в своем прежнем стиле? Или того хуже, сделать что-нибудь подлое? Либби опять позвонила в дверной звонок, слушая его мелодию, раздававшуюся в тишине дома. На заднем дворе залаяла собака. Либби похлопала руками и потопала ногами, чтобы согреться. Нетерпеливо позвонила еще раз. Почему Бренда не отвечает? А внутри так тихо, как будто бы в доме никого нет. Может быть, Бренда неожиданно уехала? Или находится внутри и весело смеется над тем, что заставляет Либби ждать на холоде? Либби еще раз нажала на кнопку звонка и на этот раз долго держа на ней палец. «Ну где же ты, Бренда?» — нетерпеливо пробормотала она. Либби тяжело вздохнула и медленно сошла с крыльца, а потом пошла по въездной дорожке к шоссе. Вокруг падали снежинки. Ветер вертел их вокруг Либби. «Что за подлость?» — замышляет Бренда на этот раз. Канавы по обеим сторонам шоссе были заполнены грязным снегом. Либби сбросила ногой в канаву какую-то банку. Ох уж это Бренда! Заливаясь счастливым лаем, навстречу ей по въездной дорожке бежал Рекс. Она потрепала его по голове, беспокойно оглядываясь, нет ли поблизости Гуси-Пуси. Его нигде не было. Либби подошла к качелям и толкнула их. Они со скрипом качнулись вперед, потом назад. На заднем дворе загоготал Гуси-Пуси, заставив Либби вздрогнуть. Она помчалась к передней двери и влетела внутрь. Тепло дома обволокло ее. Она медленно сбросила свои ботинки и пальто, стряхнув с них снег. Почему Бренда позвонила ей по телефону, если не собиралась открывать дверь? Посмотрев, сколько времени на дедовских часах, Либби поняла, что скоро вернутся домой Вера и Сьюзен.

Посмотрите в небо. Посмотрите в небо, дети. Месяц ярким светом светит, нашу землю освещает, всем заблудшим помогает. Точно церковь так Христа светит светом без конца, светом пламенной любви. Грешник, в церковь поспеши.

Таня сердится, кричит, топает ногами. «Ты разбил мою тарелку, расскажу все маме!» А братишка кротко-нежно гладит ей косичку. «Я тебе свою отдам!» И обнял сестричку. «Я и маме сам скажу, пусть меня ругает. Я не скрою ничего, ведь Христос все знает!» Таня хлопает глазами. «Делай зло куда-то! Нету места для обиды. Все простила брату».

0: Библейская история. Прочитай историю про Исфирь. Итак, время для библейской истории. Однажды царь Артаксеркс решил жениться.
1: А в какой стране он был царем?
0: В могущественной Персидской империи, которая простиралась от Индии до Эфиопии. Царь подошел к выбору жены очень серьезно.
1: И как же?
0: Он приказал гонцам найти самых красивых девушек во всем царстве и привести их во дворец города Сузы.
1: Зачем?
0: Чтобы в течение 12 месяцев их готовили к приему у царя.
1: Ого, это же целый год! И наша история об одной из них?
0: Да, в городе Сузы жил еврей по имени Мордехай. Он усыновил свою двоюродную сестру, потому что ее родители умерли.
1: Очень жаль. А как ее звали?
0: Эсфирь. Это имя означает «звезда».
1: Красивая. И царские гонцы выбрали ее, чтобы отвезти во дворец?
0: Да, Эсфирь была скромной и доброй, поэтому к ней все хорошо относились.
1: Наверное, она скучала по дому.
0: Конечно, но Мордехай работал во дворце и каждый день узнавал, все ли с ней хорошо.
1: Здорово! А что было дальше?
0: Царь выбрал Эсфирь своей женой и устроил в честь этого огромный пир.
1: Ура!
0: Шло время. Однажды Мордехай узнал о том, что двое придворных планируют убить царя.
1: Какой ужас!
0: Мордехай рассказал об этом Эсфире, она предупредила мужа, и у злодеев ничего не получилось.
1: Ух, я уже испугалась.
0: Среди своих придворных царь особенно выделял Амана и велел всем кланяться ему при встрече. Но один человек не стал этого делать.
1: Кто же осмелился?
0: Мордехай.
1: Почему?
0: Он знал, что поклоняться можно только Богу.
1: Аман заметил это?
0: Еще бы! Он настолько разозлился, что наказать только Мордехая ему показалось недостаточным.
1: На кого же еще наказывать?
0: Аман узнал, что Мордехай еврей, и придумал, как расправиться не только с ним, но и со всем его народом.
1: И как же?
0: Он сказал Артаксерксу, будто евреи не соблюдают царских законов, и поэтому их всех надо убить.
1: Но царь ведь не допустил этого, правда?
0: К сожалению, он так доверял Аману, что подписал указ. Был даже выбран день, когда все случится.
1: Вот это да! Неужели царь позволит убить свою жену?
0: Дело в том, что по совету Мордехая Эсфирь никому не говорила, что она еврейка.
1: Значит, царь не подозревал, что указ угрожает ей?
0: Еврейский народ был в ужасе. Никто не знал, как спастись.
1: И правда, что же им делать?
0: Мордехай сказал Эсфире, что она должна уговорить царя отменить свой приказ.
1: Отличная идея!
0: Но была одна загвоздка. По закону, каждого, кто посмел войти к царю без приглашения, ждала смертная казнь.
1: Даже если это его жена?
0: Да, избежать смерти можно было только в том случае, если царь протянет к вошедшему свой золотой скипетр.
1: Понятно.
0: Эсфирь сомневалась, но Мордехай спросил ее, может, ради этого момента Бог помог ей стать царицей?
1: И она согласилась?
0: Да, только попросила, чтобы весь народ постился и молился вместе с ней 3 дня.
1: Зачем молиться? Я понимаю. А зачем поститься?
0: Люди постятся, когда хотят показать Богу, насколько сильно они надеются на Него.
1: Значит, все евреи молились и ничего не ели?
0: Да, а спустя 3 дня Эсфирь надела свой лучший наряд и вошла в тронный зал. Ей было очень страшно.
1: Еще бы!
0: Но царь протянул к ней золотой скипетр и обещал выполнить любое ее желание.
1: И она попросила спасти свой народ?
0: Нет, Эсфирь пригласила Артаксеркса прийти к ней в гости на пир вместе с Аманом.
1: К ней в гости? Они жили раздельно?
0: Да, тогда так было принято. Царь и Аман обрадовались приглашению и вечером пришли на пир.
1: И Эсфирь попросила за свой народ?
0: Нет, она ждала, пока царь будет в хорошем расположении духа. Поэтому пригласила ее в гости и на следующий день.
1: Еще целый день ожидания.
0: Тем временем Аман никак не мог забыть об обиде на Мордехая и решил построить у себя во дворе большую виселицу, чтобы его повесить.
1: Надеюсь, у него ничего не получится.
0: В ту ночь царю не спалось, и он велел почитать ему летописи. Вдруг он понял, что никак не поблагодарил Мордехая за спасение от покушения. Он позвал Амана посоветоваться об идеальной награде, но не сказал для кого. Поэтому Аман размечтался, что речь идет о нем.
1: Что же он придумал?
0: Он предложил, чтобы самый знатный вельможа одел этого человека в царские одежды, посадил на царского коня, провел его по городской площади и сообщал всем о его заслугах.
1: Да, вот это фантазия.
0: Царю понравился этот план, и он велел Аману наградить так Мордехая.
1: Представляю себе лицо Амана.
0: Да уж, на второй пир Эсфири он пришел очень злым.
1: Еще бы.
0: А царю так понравился пир, что он спросил у жены, чем может ее порадовать. И Сфирь сказала, что есть человек, который хочет убить ее и ее народ.
1: Наверное, он очень удивился.
0: Да, и сразу спросил, кто этот злодей. И Сфирь показала на Амана.
1: Аман наконец досталась по заслугам?
0: Когда Артаксеркс узнал, что Аман планирует повесить Мардахея, он велел поступить так с самим Аманом.
1: Не рой другому яму, сам в нее попадешь.
0: Точно! Царь подарил Исфири все владения Амана, а Мардахея назначил управляющим.
1: А что насчет народа?
0: Благодаря смелости Исфири народ был спасен, и в честь этого устроили огромный праздник. Евреи до сих пор празднуют этот день.
1: Ура!

Sol ты, мой друг, в лесу, пенья птасок поутру. Замечал ли ты вокруг мироздания красоту? Посмотри-ка, там и тут на лугу цветы растут. Незабудки и ромашки пышно лилии цветут. Все они, благоухая, ароматом свонесут. Пчелки, труженицы тут для себя нектар найдут. Парашютный одуванчик в поле, каждый колосок тихой на ветру качаясь сообщит нас Создатель Бог. В вышине под облаками корзун медленно парит, а над самой землею быстро ласточка летит. Соловьиной нежной трелью в каждой капельке росы если ты творца заметил, друг, а выросли их ты. Ты всмотрись в ночное небо, звезды блещут в вышине, о величии Творца Бога говорят тебе и мне. Бог, великий нас художник, создал эту красоту. Воздадим ему хваление и поклонимся ему. Аминь. Слава Богу.

События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Может быть, они принесут ей рождественские подарки? Либби включила рождественские гирлянды, наслаждаясь множеством разноцветных огоньков среди веток елки. Она снова украдкой взглянула на ярлычок большого красного свертка. Да, он действительно для нее. Он выглядел таким заманчивым, лежа среди других подарков, которые она заворачивала для всей семьи. Она потрогала сверток кончиком пальца, испытывая желание схватить его и разорвать обертку. Однако правило, согласно которому никто не может трогать подарки, а только смотреть на них, остановило ее. Она сдержала себя, замирая от предвкушения. Либби направилась в гостиную. Она пробежала пальцами по клавишам пианино, испытывая желание сыграть какую-нибудь мелодию, как это делала Вера. Вдруг тишина в доме была нарушена голосами входящих. «Ты даже представить себе не можешь, что у меня здесь есть!» — сказала Сьюзен, высоко поднимая сумку перед Либби. «Что там?» — спросила Либби и игриво потянулась к ней. «Не дразни, Сьюзен!» — сказала Вера и, забрав у нее сумку, притворялась, что собирается дать ее Либби, но не дала. «Что на ужин?» — спросил Бен, плюхаясь на кушетку. «Я умираю от голода. Я принесла ужин, он уже дома», — довольным голосом сказала Вера. «Ты можешь найти цыплят и то, что полагается для гарнира, на столе. Все идут мыть руки. Будем ужинать». Либби засмеялась, глядя, какая от этих слов поднялась возня и суматоха. «Насколько все же замечательно, когда вокруг тебя такие люди!» «Я брал гуси-пуси с собой в сани», — сказал Кевин, когда все ели цыплят. «Он это обожает. Я разрешил ему ехать впереди». Все засмеялись. Либби легко могла себе представить, как выглядел этот дружелюбный гусь в санях. Сьюзен и Вера говорили о рождественских покупках все время, пока они ужинали. Либби слушала с волнением, думая о том, какое это удовольствие ходить с Верой по магазинам.

Позднее у камина Чак читал об Иоанне Крестителе. Вдруг резко зазвонил телефон, прервав чтение. Либби подскочила. Вера ответила на звонок. Либби видела, как счастливая улыбка исчезает с ее лица. Ледяной холод проник в сердце девочки. «Что там еще? Какие новые неприятности?» Вера повесила трубку и повернулась к Либби с тяжелым взглядом. «Ты сегодня ходила домой к Уилкинсам?» У Либби засосала под ложечкой. «Да», — выдавила она из себя. «Ох, Либби!» Вера рухнула на стул. Из ее голубых глаз потекли слезы. «Что случилось?» — спросил Чак, взяв Веру за руку и посмотрев на Либби. Либби сцепила пальцы на коленях, глубоко до боли в легких вдохнула и медленно выпустила воздух. Мистер Уилкинс сказал, что из ящика его письменного стола пропало $50. Они нашли перчатки Либби на полу около стола, — сказала Вера почти неслышным голосом. Либби чувствовала, как все уставились на нее. Она медленно опустила голову и прижала лицо к коленям. Бренда снова сделала подлость, только на этот раз Либби оказалась в настоящей беде. «Это серьезно, Элизабет», — сказал Чак. «Где эти деньги? Отдай их нам, мы вернем их и все уладим с Уилкинсами». Либби застонала, ее сердце почти разрывалось. «Они настаивают, чтобы мы вернули им деньги и отослали Либби прочь», — сказала Вера в отчаянии. «Если нет, они позвонят в полицию и обвинят ее в краже». Либби была потрясена. Она подняла лицо. Жгучие слезы катились по ее щекам. Она открыла рот, чтобы начать все отрицать, но не смогла ничего произнести.

приближаясь к концу. Лимби открыла глаза, страшась того, что ей готовит предстоящий день. Еще 2 дня на ферме у Джонсонов, а потом возвращение к мисс Миллер, чтобы та нашла ей новый приемный дом. Чак и Вера уговаривали мистера Уилкинса взять $50 и все забыть. Он не согласился. Он позвонил мисс Миллер, рассказал ей, что сделала Либби, и сказал, что собирается заявить об этом в полицию, если мисс Миллер немедленно не приедет и не заберет Либби. Чак настаивал, чтобы они подождали, пока не пройдет Рождество. Мисс Миллер все-таки согласилась, но только с условием, что заберет Либби на следующий же день после праздника. Либби медленно вылезла из постели. На ее глаза навернулись слезы, когда она поняла, что эта комната больше не будет ей принадлежать. Она оделась и нехотя пошла вниз. Глаза Веры покраснели, лицо было бледным. Сьюзен с угрюмым видом стояла с блюдом оладий в руках. Чак и мальчики уже сидели за столом. Либби часто моргала, чтобы подавить слезы, когда садилась за стол. Завтрак проходил в молчании. Не слышно было даже обычной болтовни Кевина. Они уже говорили Либби, что не хотят ее отъезда и желают, чтобы она осталась. Все дружно решили сделать возможное и невозможное, чтобы вернуть девочку обратно, даже несмотря на то, что они были шокированы и разочарованы кражей денег, которую якобы совершила Либби. Но она подавляла в себе эти надежды. Было бесполезно пытаться защищать себя. Она больше никогда не увидит семью Джонсонов. Они скоро забудут ее, а может быть, даже возьмут другую приемную девочку вместо нее. «Скоро приедет семья Паркс, чтобы забрать свою рождественскую елку, Либби», — сказал Бен, отодвигая от стола свой стул. «Ты поедешь со мной?» Либби кивнула, зная, что он поступает так, потому что это будет ее последняя поездка на санях, запряженных серыми лошадьми Джонсонов. На земле искрился снег, когда Либби вышла на свежий воздух. Она моргала и щурилась от яркого сверкания, когда шла рядом с Беном к конюшне. Гуси-пуси тоже в перевалку семенил рядом с Беном, но с другой стороны тропинки, которую тот прокопал лопатой в сугробах. «Я не хочу, чтобы ты уезжала», — сказал Бен, когда они поднимали тяжелую упряжь. Либби, ничего не отвечая, работала рядом с ним. Она знала, что если скажет хоть что-нибудь, то заплачет. На санях весело зазвенели колокольчики, когда ребята надевали упряжь на огромных лошадей. Как только они закончили, подъехала семья Паркс. Гуси-пуси приветствовал их гоготом и хлопанием крыльев. Либби не могла не улыбнуться, наблюдая, как их взволнованные дети быстро бежали к саням. Они показали им место для посадки и взобрались на сиденье рядом с ними. Мистер и миссис Паркс сели на переднее сиденье рядом с Беном. Визг полозьев от езды по укатанному снегу и веселый звон колокольчиков привели к тому, что на глазах у Либби вновь появились слезы. Бен затянул «Джингл Беллс». Комок в горле Либби не давал произнести ни звука. Она в отчаянии слушала, как другие весело распевают эту песню. Возможно, это вообще последняя в ее жизни поездка на санях. Наконец, наступило Рождество. Давайте сделаем этот день как можно более чудесным и счастливым, чтобы Элизабет запомнила его, сказал Чак, когда все собрались вокруг елки в рождественское утро. Помолимся о том, чтобы забрать ее назад, когда вся эта шумиха уляжется. В общем, давайте верить, что Бог нам ответит. Либби закрыла глаза и изо всех своих сил подавила чувство отчаяния. Она даже думать об этом не будет во время своего последнего дня в семье Джонсонов. Ведь праздник Рождества – это такой день, в который полагается быть счастливой.
Прежде чем мы распечатаем свои рождественские подарки, я хочу прочитать для вас рождественскую историю, сказал Чак, усаживаясь на ковре и скрещивая ноги. Все семейство расположилось вокруг него. Сегодня такой день, когда мы радостно прославляем Иисуса. Чак открыл Библию. Иисус родился для того, чтобы стать Спасителем. Он любит нас и сейчас, так как находится на небесах вместе с Отцом. Либби внимательно слушала то, что он читал из Евангелия от Луки. Эта история рассказывала о пастухах, которые наблюдали за звездой. Им явился ангел и возвестил о рождении Иисуса. Либби представила, как они идут в поисках младенца в Вифлеем вслед за путеводной звездой, как они преклоняют колени и приносят дары. Любовь к младенцу Иисусу наполнила сердце Либби. Вера молилась благодаря Бога за то, что Он послал людям своего Сына. Затем молилась, чтобы для Либби было сделано все возможное. Глаза Либби жгли невыплаканные слезы. Она часто моргала, отвернувшись. Вскоре Чак вскочил на ноги, весело заявив, что настало время распаковывать подарки. Либби, волнуясь, ждала, когда Кевин распакует настольный футбол, Сьюзен кошелек, а Бен – бумажник. Чак вручил Либби тот красный пакет, который ей так не терпелось открыть. Либби разорвала упаковку и открыла коробку. Затаив дыхание, она вытащила оттуда красную ночную рубашку и халат. Она с восторгом приложила их к себе, а Кевин открывал уже другой подарок. Один за другим подарки были розданы. Либби разложила вокруг себя, кроме ночной рубашки и халата, игру «Жизнь», белую Библию, варежки, хорошенькое белье и длинное рождественское бархатное платье, которое Вера сшила специально для нее. Глаза Либби сияли, когда она открывала коробки, которые ей подавали. Она была в восторге от подарков. Кроме того, она еще раньше получила огромное удовольствие, покупая и заворачивая в обертку подарки для других членов семьи, которые все они сейчас распаковывали. «А вот и последний подарок», — сказал Чак, взяв маленькую узкую коробочку, завернутую в блестящую зеленую бумагу и обвязанную золотой лентой, которой она была привязана к елке. «Дайте-ка посмотреть!» Он посмотрел на надпись и улыбнулся Либби. «Это для тебя, Элизабет!» Глаза Либби затуманились слезами, когда она брала этот прекрасный подарок. Раньше она его не замечала. Она быстро распечатала его и ахнула, когда вытащила из коробочки золотой медальон на длинной золотой цепочке. С нежностью смотрела она на него. «Открой его», — сказала Сьюзен, теснее прижимаясь к Либби. «Как?» — спросила Либби. Она никогда в жизни еще не открывала медальонов. Она даже никогда к ним не прикасалась. «Вот здесь, дай-ка мне», — сказал Бен, взяв изящный предмет и открыв его какой-то пружинкой, после чего с улыбкой вернул медальон Либби. «Ты будешь удивлена», — сказал Кевин. Либби с удовольствием смотрела на две крошечные фотографии внутри медальона. Вера и Чак улыбались ей с левой половинки, а трое их детей — с правой. Либби крепко прижала медальон к себе, произнесла слова благодарности каждому члену семьи. Чак обнял ее руками и поцеловал в щеку. «Мы любим тебя, Элизабет». Глаза ее наполнились слезами, когда она потрогала на себе медальон. Это был самый драгоценный подарок из всех, которые она когда-либо получала. Тяжелый ком сдавил ее грудь. Будет невыносимо, когда этот день кончится. Ей хотелось, чтобы завтра никогда не наступало.

Вера вскочила и поплотнее запахнула халат. «Я собираюсь приготовить завтрак. Кто голодный?» «Я!» – закричал Кевин, подпрыгивая и держа свой футбол под мышкой. «Я хочу французский тост». «Французский так французский», – сказала Вера, улыбаясь и направляясь в кухню. Чак покачал головой, осмотрев замусоренное обертками пространство вокруг елки. «Девочки, уберите бумажки, а вы, мальчики, разложите как следует подарки под елкой». Чак поставила рождественский лазерный диск, который купила ему Либби. Она заработала деньги, занимаясь работой сверх своих обычных домашних обязанностей. Либби улыбалась самой сияющей улыбкой, на какую только была способна, скрывая сердечную боль, когда работала, ела завтрак, а затем выполняла свои обычные домашние обязанности. «Снежинка!» — сказала она, прижимаясь к белому жеребенку, когда ее никто не видел. «Я буду очень по тебе скучать». Остальные слова застряли в горле, и она не смогла больше ничего сказать. Она открыла каждое стойло и выпустила лошадей в загон позади конюшни. Она прижалась к Апаче, затем поцеловала звезду прямо в ее белое пятно. «Прощайте», — сказала она со слезами на глазах. «Ты готова идти, Либби?» — спросил Кевин, просовывая голову в дверь конюшни. «Опять как будто бы все как всегда». Кевин всегда провожал ее до дома после уборки в конюшне, чтобы защитить от гуси-пуси. «Готова?» «Готова», — сказала Либби, заставляя себя говорить нормально. «Я сегодня не выпускал гуси-пуси в загон», — сказал Кевин, когда они медленно шли по снегу к дому. «Мне хотелось, чтобы ты ничего не боялась». «Спасибо», — сказала Либби, улыбаясь сквозь слезы. «Скоро мы пойдем кататься на санках с горы за курятником», — сказал Кевин. Он поддал ногой по снежному комку, и тот в воздухе разбился на мелкие кусочки. Она была слишком занята в рождественском бизнесе, продавая елки, чтобы еще и кататься на санках. Бен заверил ее, что у них будет возможность заняться этим после Рождества. Либби и Кевин не спеша гуляли вокруг курятника. Гуси-пуси загоготал и побежал к забору, возмущенно хлопая крыльями и требуя, чтобы его выпустили. «Ты бы обязательно перестала бояться гуси-пуси, если бы побыла здесь подольше», — сказал Кевин, трогая гуся через проволочную изгородь, после чего повернулся к Либби. «Либби, я не хочу, чтобы ты покидала нас». Они пошли во внутренний дворик. Либби машинально начала смахивать снег со стола. Кевин рассказывал ей, как летом они готовили здесь еду. Сердце Либби сжалось от боли. Когда это снова произойдет, ее здесь уже не будет. Всем своим сердцем она хотела остаться. Но много ли проку от такого желания? Она отряхнула снег с рукавиц. У нее в жизни никогда не было ничего хорошего. С какой стати что-то хорошее должно произойти сейчас?

Самый кроткий из людей, раб Господин Моисей, был Всевышнего пророк, исполнял все точно в срок. Иов праведный страдал, Бога в скорби призывал. Он в проказе жуткой был, но Творца не похулил. Авраам, Господин друг, верен был ему средь слух, испытал его Творец, даровал ему венец. Ненавидел зло порок Самуил большой пророк. Он Творцу послушен был, как дитя его любил. Ну, а как у нас, друзья, есть ли в сердце дух огня? Вот примеры нам даны, будем Богу мы верны.

часто это бывало, да что там, так есть до сих пор. Семья бедняка обитала с богатым через забор. Семья бедняка страдала, работник один, ртов. Богач не тужил ни мало, имея надежный кров. Но все же от чистого сердца молился о нуждах других, особенно за соседей. Господь мой, презри на них, ты видишь, как скудно у Бога влачатся земные дни. Не будь же к несчастным строгим, сосед ест корки одни. Так день изо дня с усердием, а бедным богач взывал. О, Господи, а год тот выдался хлебным, и наш герой ликовал. Амбары и кладовые заполнила Божья рука. Опять же, хоть гнули вы богатым, не беднякам. Вновь слез на богач молился. О, Господи, как же так? Ведь дождь и на бедных лился, без урожая бедняк. Пошли им, Господи Боже, восполни нужду, услышь, кто бедной нужде поможет, не ты ли благословишь? После молитвы бедным, уставший от слез о нем, выходит из дома и видит, сынишка воюет с конем. Его запрягают в дрожки, продукты на них, зерно. Душа всколыхнулась, с дрожью задумал, ты что, сынок, отец мой, как сердцу больно смотреть, ведь страдаешь ты. И вот я решил, довольно, исполню твои мечты. В ответ на твои молитвы соседу продукты дам. Пускай после долгой битвы Бог явит тебе благодать. Ну что тут скажешь, услышит мольбу тот, чей правый суд догадливого сынишку послал обличеньем отцу. Нашим подстам и молитвам часто нужны не слова. В Писании говорится, вера без дел мертва. Аминь.

Мы все должны стараться уступать другим. В игре, в очереди, в автобусе, на перемене. Это сделает нас добрыми и хорошими.

0: Библейская история. Прочитай историю про Даниила. Итак, время для библейской истории. Однажды на Израиль напал самый могущественный царь того времени.
1: Неожиданное начало. А как его звали?
0: Навуходоносор.
1: Какое длинное имя. И что произошло дальше?
0: Он захватил страну, разрушил храм, посвященный Богу, и увел израильтян в плен.
1: Как ты думаешь, почему Бог допустил это?
0: Потому что израильский народ не слушался Бога, и он перестал их защищать.
1: Понятно. А куда их увели?
0: В далекий город Вавилон.
1: И что стало с пленниками?
0: Царь поручил своему помощнику найти среди израильтян знатных и способных юношей, чтобы они обучились всем наукам и служили при дворце.
1: Интересно.
0: Среди избранных оказались Анания, Мисаил, Азария и...
1: Даниил, про которого сегодняшняя история?
0: Верно. Перед службой у царя им предстояло целых 3 года обучаться всем наукам того времени.
1: Наверное, им было тяжело жить вдали от дома.
0: Да, все было чужим. Люди, обычаи, язык. Им даже имена поменяли на вавилонские.
1: Но с ними хорошо обращались?
0: Да, например, Навуходоносор распорядился, чтобы юноши кормили едой с царского стола и следили за их здоровьем. Но была одна проблема.
1: Какая? Еда была невкусной?
0: Как и полагается, к царскому столу подавали самую вкусную и изысканную еду.

0: Но перед тем, как готовить блюда из мяса, его посвящали вавилонским божествам.
1: Ого!
0: Получается, каждый, кто ел это мясо, поклонялся идолам. А Даниил и его друзья твердо решили, что будут поклоняться только настоящему богу.
1: Это здорово, но как решить вопрос с питанием?
0: Друзья помолились, а затем Даниил обратился к помощнику царя с просьбой позволить им питаться только овощами.
1: И что ответил помощник?
0: Он боялся, что юноши заболеют из-за такого питания, и царь его накажет. Но Даниилу пришла в голову идея.
1: Какая?
0: Юноша предложил, чтобы им разрешили 10 дней питаться одними овощами. А после сравнили их здоровье и внешний вид с теми, кто ест мясо с царского стола.
1: Интересный эксперимент.
0: Помощник царя согласился и был очень удивлен. Спустя 10 дней четверо друзей выглядели здоровее и сильнее остальных.
1: Ух ты!
0: После этого случая им разрешили питаться овощами. Прошло 3 года. Обучение закончилось, и Навуходоносор устроил большой экзамен.
1: Юношам удалось его сдать?
0: Да, благодаря их преданности и послушанию, Бог дал Даниилу и его друзьям такую мудрость, что никто не мог с ними сравниться.
1: И они поступили на службу к царю?
0: Совершенно верно. И он советовался с ними во всех трудных делах.
1: Как здорово!
0: Однажды царю приснился сон, который так сильно встревожил его, что он больше не смог уснуть. Навуходоносор немедленно созвал во дворец всех магов и гадателей, чтобы узнать значение сна.
1: Что же ему приснилось?
0: Собравшиеся задали тот же вопрос. Но царь разозлился и сказал, что они мошенники, если не могут рассказать, что ему приснилось.
1: Вот это поворот!
0: Гадатели ответили, что узнать чужой сон под силу только божествам. Но царь не хотел никого слушать и приказал убить всех вавилонских мудрецов.
1: А как же Даниил и его друзья?
0: За ними послали стражу. Когда Даниил узнал, в чем дело, он встретился с царем и попросил дать время, чтобы истолковать сон. К счастью, царь согласился.
1: Но ведь узнать чужой сон действительно невозможно.
0: Да, задача была трудной. Вернувшись домой, Даниил рассказал обо всем друзьям. И они вместе помолились.
1: И Бог ответил на молитву?
0: Это невероятно. Но той же ночью во сне Даниил увидел и царский сон, и его истолкование. Наутро он поблагодарил Бога и пошел к царю.
1: Представляю, как он волновался.
0: Конечно. Первым делом Даниил объяснил, что Бог послал царю этот сон, чтобы показать будущее.
1: И о чем был сон?
0: Навуходоносору приснилась огромная статуя. Ее голова была сделана из золота. Грудь и руки из серебра. Живот и бедра из меди, голени из железа, а ступни из железа с глиной.
1: Ничего себе!
0: Потом царь увидел, как от горы откололся большой камень, ударил в ноги статуи и разбил ее на множество частей. От статуи не осталось и следа, а камень стал горой и занял всю землю.
1: Какой необычный сон! И что он значит?
0: Даниил объяснил, что золотая голова – это великое вавилонское царство. А все остальные части статуи – царство будущего, которые будут сменять друг друга.
1: А что тогда означает камень?
0: Это символ вечного царства, которое Бог создаст в конце времен.
1: Все это звучит очень сложно, но интересно.
0: Царь очень удивился мудрости Даниила и силе его Бога. В благодарность он наградил Даниила ценными дарами и поставил начальником над мудрецами, которых он спас в тот день.
1: Как здорово!
0: Также он назначил Даниила управлять Вавилонией. Но юноша попросил назначить на этот пост своих верных друзей.
1: Понятно.
0: С тех пор прошло много веков. И сегодня мы знаем, что все в истории произошло именно так, как приснилось Навуходоносору.
1: А что насчет последней части сна, где рассказывалось про Божье царство?
0: Это произойдет, когда Иисус вернется на землю.
1: Понятно.
0: В жизни Даниила и его друзей было еще много испытаний.
1: Каких?
0: Об этом мы прочитаем в следующий раз. Библейская история. Дочитай историю про Даниила. Итак, время для библейской истории. В прошлый раз я обещал продолжить рассказ про Даниила и его друзей.
1: Очень интересно.
0: Навуходоносор очень расстроился, когда осознал, что его царство не будет вечным, и захотел увековечить свое имя в истории.
1: Каким образом?
0: Царь решил сделать огромную статую целиком из чистого золота. На торжественное открытие памятника были приглашены все знатные люди империи. Также собралась огромная толпа обычных людей. Всем было интересно посмотреть на огромную золотую статую.
1: Еще бы!
0: Навуходоносор велел всем собравшимся пасть на землю и поклониться идолу, как только заиграет царский оркестр.
1: А если кто-то откажется это делать?
0: Того бросят в раскаленную печь. Вскоре враги Даниила и его друзей донесли царю, что Анания, Мисаил и Азария отказались исполнить его приказ и не кланяются идолу.
1: Неужели их жизнь опять оказалась под угрозой?
0: К сожалению, да. Царь позвал друзей к себе и дал им последний шанс передумать и поклониться идолу.
1: Я уверена, что они не стали этого делать.
0: Ты права. Друзья ответили, что они останутся верны Богу и не будут поклоняться идолу, даже если им суждено погибнуть.
1: Думаю, царь сильно разозлился, услышав такой ответ.
0: Не то слово. Он велел растопить печь в 7 раз сильнее обычного и приказал своим воинам связать упрямых юношей и бросить их туда.
1: Какой ужас!
0: Печь была настолько раскалена, что воины погибли от ее жара, как только бросили туда друзей.
1: И все они погибли из-за глупого приказа царя?
0: Подожди, это еще не вся история. Внезапно Навуходоносор спросил у своих придворных, сколько человек было брошено в огонь.
1: 3.
0: А вот царь ясно видел 4 фигуры, которые ходили внутри печи прямо среди огня.
1: Как странно.
0: Навуходоносор подошел к печи и позвал юношей. К удивлению окружающих, они вышли целыми и невредимыми. Более того, от их одежды даже не пахло гарью.
1: А кто же был 4-м?
0: Это был ангел, которого Бог послал спасти своих верных друзей. Царь в очередной раз был удивлен могуществом великого Бога и издал приказ о том, чтобы все почитали его имя.
1: Ура!
0: Прошли годы. Как и было предсказано, на смену Вавилонскому царству пришло Мидо-Персидское. На престол взошел царь Дарий.
1: А Даниил еще был жив?
0: Да, и все еще продолжал служить при дворе. В это время он был одним из 3 верховных правителей в стране.
1: Здорово!
0: Вскоре царь увидел, что Даниил мудрее остальных, поэтому решил поручить ему управлять всем царством в одиночку.
1: Ничего себе!
0: Но другие чиновники решили не допустить этого. Они очень завидовали Даниилу и стали искать способ опорочить его в глазах царя.
1: Думаю, было сложно найти, в чем обвинить Даниила.
0: Конечно, ведь он безупречно служил царю. И тогда завистники решили использовать против него его веру.
1: Как это возможно?
0: Они следили за Даниилом и узнали, что 3 раза в день он становится на колени и молится Богу.
1: А как они это увидели?
0: Даниил всегда оставлял окна своего дома открытыми во время молитвы. С помощью этой информации чиновники придумали хитрый план, чтобы избавиться от соперника.
1: И как же?
0: Они попросили царя подписать указ, по которому в течение 30 дней запрещалось обращаться с просьбами к любому божеству или человеку, кроме царя.
1: Какой странный закон!
0: А вот Дарию так не показалось. Наоборот, ему польстила эта идея, и он подписал указ, скрепив его царской печатью.
1: Да уж.
0: Даниил узнал об указе одним из первых, но все равно продолжал молиться Богу 3 раза в день и просить о помощи в этой сложной ситуации. Вскоре чиновники донесли Дарию, что Даниил нарушает царский приказ.
1: И как он отреагировал?
0: Царь огорчился, потому что высоко ценил Даниила. Он понял, что его обманули, чтобы избавиться от его верного помощника и лучшего советника.
1: Я боюсь спрашивать, но какое наказание было назначено в этот раз?
0: Нарушителя должны были бросить в ров с голодными львами.
1: Ой, но ведь любой приказ можно отменить?
0: По законам того времени, даже царь не мог отменить указ, скрепленный царской печатью. Целый день Дарий искал способ спасти Даниила, но ничего не смог придумать.
1: Сложная ситуация.
0: Так что вечером того дня Даниила схватили и отвели ко рву, в котором сидели голодные рычащие львы.
1: Бррр.
0: На прощание Дарий пожелал Даниилу, чтобы Бог, которому тот так верно служит, спас его. После этих слов Даниила бросили в ров, а вход завалили большим камнем.
1: И что было дальше?
0: Царь был так расстроен, что не мог ни есть, ни спать. На рассвете он поспешил ко рву со львами, чтобы узнать судьбу Даниила.
1: Как страшно!
0: Камень отвалили от входа, и Дарий с надеждой позвал Даниила. Он почувствовал огромное облегчение, когда снова услышал знакомый голос.
1: Но как же Даниил провел целую ночь со львами и остался в живых?
0: Представляешь, Бог послал ангела, который закрыл пасти львам, и они не тронули Даниила. Удивительно, но на нем не было ни единой царапины.
1: Какое чудо!
0: Царь приказал достать Даниила из ямы, а его враги были наказаны.
1: Жизнь Даниила была полна приключений и опасностей, но Бог всегда помогал ему.
0: Это точно. Еще много лет он служил при царском дворе и всегда оставался верным Богу.
1: Как здорово!

убежище. Как мышка в норку убегает, увидев близкую беду, и рыбка в воду уплывает, поглубже прячется в пруду. Так Божье имя всех спасает, как башня укрывает всех, кому опасность угрожает и кто не любит делать грех.

события в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Отъезд из семьи. Либби с отвращением смотрела на свой драный чемодан. Как она может запихать в него свои прекрасные вещи? Уж лучше оставить их здесь и одеться в свои прежние лохмотья. Она была в отчаянии перед этой дальней дорогой. Какая еще приемная семья будет такой милой и подарит ей столько хороших вещей, кроме Джонсонов? Либби медленно опустилась на свою великолепную кровать. Она больше не будет на ней спать. Слезы снова потекли из глаз. Вчера вечером она плакала, пока не уснула. Кто теперь придет жить в семью Джонсонов? Есть ли у мисс Миллер другой приемный ребенок для этой семьи? Скажет ли ей Чак, что они молились именно о такой девочке? Либби горько всхлипнула. Это же она сама была такой девочкой. И только одна Бренда Уилкинс сделала так, чтобы все выглядело наоборот. Либби крепко прижала к себе Пинки. Неужели одна только Бренда сделала все эти гадости, в которых теперь обвиняют Либби? Она пожала плечами. Какое теперь это имеет значение? Либби поцеловала Пинки. Она оставит его для новой девочки, которая будет здесь жить. «Я не хочу оставлять Пинки. Я сама хочу остаться». Либби бросилась на кровать, и ее волосы растрепались. Может быть, новые приемные родители заставят ее отращивать волосы, которые опять будут неопрятными, и ей придется заплетать их в косички. Вошла Вера и остановилась около кровати. В ее голубых глазах блестели слезы. Либби, волнуясь, села. «Что, уже пора?» — спросила она с отчаянием в голосе. «Нет, я просто хочу побыть с тобой». Вера села на плоскую подушку для сидения и усадила Либби рядом с собой. «Я люблю тебя, Либби. Больше всего на свете я хотела бы для тебя только хорошего. Нас заставляют отдать тебя, по крайней мере, сейчас. Я хочу, чтобы ты помнила о том, чему мы тебя здесь научили. Иди в новую семью с открытым сердцем. Если будешь любить других людей, ты не пропадешь, даже если тебя заберут от них. Любовь к ним всегда будет с тобой». Либби не сводила глаз с длинных, изящных пальцев Веры. «Либби, люби других людей. Отдавай им себя. Не бойся заботиться о людях». Она взяла холодные руки Либби в свои ладони. «А самое важное, о чем ты должна помнить, это то, что Иисус хочет быть твоим другом, твоим спасителем. Либби, ты любишь Иисуса?» Либби вспомнила младенца Иисуса и утвердительно кивнула. «Я рада этому, дорогая. Если ты любишь Иисуса, Он будет с тобой и поможет тебе. Он любит тебя, Либби». Вера сжала свои руки. «Я хочу помолиться с тобой в последний раз». У Либби так засосала под ложечкой, что это причинило ей боль. Вслед за Верой она склонила голову. Молитва чуть-чуть улучшила ее самочувствие. Едва Вера встала, как в комнату вошла Сьюзен с большим белым чемоданом в руке. «Я хочу, чтобы ты взяла его, Либби», — сказала она, и ее голос дрогнул. «Но это подарок дедушке и бабушке Джонсонов к твоему дню рождения», — сказала Либби, вставая. «Ты
ты не можешь отдать его мне?» «Нет, могу, Либби. Ты ведь моя сестра!» Сьюзен отвернулась и заплакала. Либби обхватила руками девочку и крепко прижала к себе. «Ты самая лучшая в мире, сестра!» Либби хотелось сказать, что она любит ее и никогда не забудет. Она очень хотела бы дать ей что-то, что показало бы, как много Сьюзен значит для нее. Но дать было нечего. «Тебе помочь уложить вещи?» — спросила Вера. «Я все сделаю сама», — сказала Либби, борясь со слезами. «Звонила миссис Уилкинс убедиться, что ты действительно уезжаешь». Она убрала пушинку с рукава Либби. «Я сказала ей, что ты собираешь вещи, и мы постараемся выехать побыстрее». «Держу пари, что эта Бренда сумасшедшая», — хрипло сказала Либби. Вера взглядом дала Сьюзен знак, и обе вышли из комнаты. Либби знала, они не верят, что Бренда сделала все эти гадости, в которых обвиняют Либби.

Либби подняла чемодан на кровать и открыла крышку. Оттуда исходил непривычный запах. Упаковывая каждую вещицу, Либби вспоминала, что она чувствовала, получая все эти подарки. Она сняла с вешалки свое новое бархатное рождественское платье, которое еще ни разу не одевала. Она погладила его мягкие рукава. Будет ли у нее возможность надеть его? Посещает ли церковь ее новая приемная семья? Либби взяла немного сухих духов и помазала запястье. Он издавал такой чудесный аромат. Замечательно, что Сьюзен отдала ей этот крем. Наконец Либби закончила сборы. Она закрыла чемодан и толкнула его поближе к двери. Еще один раз, последний, она оглядела розово-красную комнату. Пинки в жалкой позе сидел на кровати. На нем были мокрые пятна от ее слез. «Прощай, Пинки, я тебя люблю». В терзаниях она опустилась на большую круглую подушку для сидения. Ох уж эта Бренда! Зачем она все это сделала? Почему Либби не может убедить семью, что во всем виновата Бренда? Бен рассудил так. Может быть, Либби сделала все это, а потом и сама забыла, что натворила. Он сказал, что слышал о таких случаях. Либби медленно подхватила чемодан и начала спускаться с лестницы. Чемодан бил по ее длинным тонким ногам. Вся семья ждала ее у нижней ступеньки. Их глаза были устремлены на девочку. Бен взял у нее чемодан. Его рука коснулась ее руки. Либби хотелось обнять Бена и сказать, что она никогда не забудет его. Медленно, один за другим, они прошли через дом в гараж. Бен поставил чемодан в багажник машины, а Чак в это время открывал двери гаража. Громко загоготал Гуси-Пуси. Либби схватила за руку Кевина, опасаясь, что гусь пустится бежать к ней. Но он не бежал. Его гогот стал громче и отчаяннее. «Что случилось с этим гусем?» — спросила Вера, открывая машину. «Я пойду проверю», — сказал Кевин, отскакивая от Либби и пускаясь бегом вокруг дома. «Это что же такое творится? Эй, все идите сюда! Идите, посмотрите на гуси-пуси!» «Что случилось?» — озабоченно проговорил Чак. Либби держалась за руку Сьюзен, когда они тесно, прижавшись друг к другу, последовали за остальными. «Смотрите!» — воскликнул Кевин, указывая рукой на гуся. Все ахнули в изумлении. Гуси-пуси был привязан к забору синим клетчатым галстуком и ярко-красным шейным платком. Он хрипло гоготал. «Кто это сделал?» — спросил Чак, угрожающе оглядываясь. — Вот уж точно не Либби, — сказала Сьюзен, широко раскрыв свои голубые глаза. — И не я! И не я! — воскликнул Бен и Кевин одновременно. — Тогда кто? — спросила Вера озадаченно. — Бренда Уилкинс! — выдохнула Либби. — Она еще и в этом хотела обвинить меня. — Ты так думаешь? — спросила Вера. — Это мой платок и твой галстук, Чак. Как они к ней попали? «Гуси-пуси!» — воскликнул Кевин, развязывая платок и галстук. Гусь затряс головой, а потом неуклюже в перевалку засеменил к чашке с водой. Чак почесал голову. «Да, происходит что-то не то», — проговорил он и повернулся к Либби. «Ты действительно думаешь, что это сделала Бренда?» «Да». «Я знаю, это она порвала листок Сьюзен перед Рождеством, и точно знаю, зачем она зазвала меня к своему дому. А я в него даже не входила, я не брала этих денег и уж точно не привязывала гуси-пуси. «Нам лучше пойти и нанести визит нашим соседям», — сказал Чак. «Вера, позвони мисс Миллер и сообщи ей, что мы будем немного позже. Скажи также, что, возможно, нам вообще не нужно будет привозить Либби». Либби чуть не закричала от радости. Когда они шли, она прислушивалась к тому, как остальные дети переговаривались о том, что произошло. Они рассуждали о разных случаях, в которых обвинили Либби, а она вовсе этого не делала. Либби была слишком взволнована, чтобы присоединиться к ним.
У нее даже живот свело, и она подумала, что заболевает.

Наконец они добрались до дома Уилкинсов. Пятеро Джонсонов и Либби с трудом поместились на крыльце. Чак с силой нажал на кнопку звонка. Либби поежилась, когда до нее донеслась слабая мелодия. Джо открыл дверь и в изумлении уставился на них. «Мы хотим поговорить с твоими родителями и с Брендой», — сказал Чак, входя в дом и давая дорогу остальным. Либби сочувствовала Джо. Они были друзьями до тех пор, пока Бренда не убедила его, что Либби взяла $50. Джо выглядел удивленным и испуганным. «Все окей, Джо, проблема решена». «В самом деле?» — спросил он удивленно. «Ты пришла вернуть деньги?» «Скажи своему отцу о нашем приходе», — проговорил Чак твердым голосом. Джо повернулся и поспешил обратно в дом позвать своего отца. Сьюзен стиснула руку Либби. Либби дрожала от нетерпеливого ожидания. В помещении было жарко, слишком жарко, чтобы оставаться в верхней одежде. Чак снял пальто и жестом велел остальным сделать то же самое. Он свалил их кучей на скамейку, и в это время появился мистер Уилкинс, здороваясь с ними. «Что все это значит?» — грубовато спросил он. Он выпятил грудь, и его лицо покраснело. «Нам нужно поговорить», — сказал Чак твердо. Мистер Уилкинс заколебался. «Речь пойдет о наших дочерях. Это касается моей семьи точно так же, как и вашей». Либби прижала руки к груди. Бен подмигнул ей. «Идемте в гостиную», — напряженным голосом проговорил мистер Уилкинс. «Все остальные идут с нами». Он пошел впереди. Шестеро человек последовали за ним, словно шеренга уток, направляющихся к пруду. Миссис Уилкинс невнятно поприветствовала их. Бренда вспыхнула, затем воинственно посмотрела на Либби. Джо уселся на полу рядом с рождественской елкой. Они покупали ее не у Бена. Мистер Уилкинс жестом пригласил их сесть. Затем сел рядом с женой на диван. Либби села на пол возле ног Чака. Она принялась смотреть на отблески пламени в камине. Затем подняла глаза на два скрещенных над каминной полкой медных меча. «Мы пришли поговорить о нашей дочери», — сказала Вера. Либби просияла. «Дочь!» Она горделиво бросила взгляд на Бренду, но уже через секунду ее сердце сжалось от страха. «Вы назвали этого ребенка своей дочерью?» — спросила миссис Уилкинс, взмахнув рукой в сторону Либби. «Не понимаю, как вы можете говорить это слово о подобных ей детях. Дорогая, и это после всех бед, которые она причинила?» «Она ничего этого не делала», — сказал Бен резким голосом, но под взглядом Чака закрыл рот. «Тогда кто же это сделал?» — грубовато спросил мистер Уилкинс. «Эти $50 не могли уйти самостоятельно из ящика моего стола. Спросите об этом Бренду», — сказала Вера, глядя прямо Бренде в глаза. Бренда подняла свои темные глаза и уставилась на нее. Чак наклонился вперед и тоже посмотрел на Бренду. «Расскажи нам о том, как ты позвонила Элизабет за 2 дня до Рождества». Мистер Уилкинс опять выпятил свою грудь. «Мы уже выслушали об этом все, что только было можно». Его глаза сделались непроницаемыми. Либби подавила в себе нервный возглас. Сьюзен стиснула ее руку. Кевин закашлялся. «Но сегодня ты зашла слишком далеко, Бренда», — сказал Чак жестким голосом. Бренда нервно поежилась. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила миссис Уилкинс. «Либби до смерти боялась нашего гуся», — объяснила Вера, положив руки на свою черную сумочку. «Она не подходила к нему с первого дня, как приехала к нам». «Она всего лишь притворялась, что боится», — воскликнула Бренда, так сильно тряхнув головой, что ее темные волосы рассыпались по плечам. «Нет, она не притворялась», — сказала Сьюзен. «Она всегда боялась идти через двор, когда там был гусь. С ней всегда ходил Кевин, когда нужно было идти работать в конюшню, а потом он провожал ее обратно». Либби с удовлетворением наблюдала,
как на лбу Бренда проступали капельки испарины. «Не угодно ли объяснить, к чему вы все это говорите?» — потребовал мистер Уилкинс. «Расскажи-ка ты ему об этом, Бренда», — сурово сказал Чак. «Мне нечего рассказывать», — ответила Бренда ледяным тоном. «Видите ли, мистер и миссис Уилкинс», — принялся объяснять Чак, наклонившись вперед. Бренда не взлюбила Элизабет с самого начала. Она делала всякие мелкие пакости и возлагала вину на Элизабет, чтобы досадить ей. «Я противен сам себе из-за того, что думал, будто бы Элизабет действительно во всем виновата. Я думал, что она делает все это случайно или же не помнит о том, что сделала». С этими словами он сжал плечо Либби. «Но так было до сегодняшнего дня. Сегодня я точно знаю, что наша девочка не привязывала гуся. Она никак не могла этого сделать. Мы хотим знать, не Бренда ли это сделала?» «Как я могла это сделать? Почему я?» — воскликнула Бренда с видом оскорбленной невинности. «Что за ерунда такая с вашим гусем?» — спросила миссис Уилкинс, принимаясь вертеть бусы на своей шее. «Гуси Пусси был привязан моим красным шейным платком и галстуком Чака», — объяснила Вера. «Предполагалось, что мы поверим, будто бы это сделала Либби. Но мы точно знаем, что не она». Вера посмотрела на Бренду, а потом на ее родителей. «Бренда сделала много плохого, обвиняя в этом Либби. Мы пришли положить этому конец». Бренда с диким взглядом вскочила на ноги. «Вы не можете меня ни в чем обвинить. Это она все сделала». И она указала на Либби. «Вот эта приемная девчонка все это и сделала. Я ничего не делала», — воскликнула Либби, пытаясь встать на ноги. «Это ты открыла калитку и выпустила овец». «Я не делала этого». «Это ты оторвала веревку от колокольчика и спрятала в карман моей куртки». Бренда стиснула кулаки. «Я не делала этого». «Это ты порвала листок Сьюзен, и это ты взяла $50». Лицо Либби раскраснелось, и ее глаза сверкали. «Ты позвонила мне по телефону и попросила прийти за подарком. Я пришла, но ты не ответила, когда я позвонила в дверь. Я не входила в дом». «Я не звонила по телефону», — пронзительно закричала Бренда. «Мы в тот день были в городе. Ведь правда, мам?» «Конечно, мы были в городе. Ты была со мной все время и не могла кому-либо позвонить». И миссис Уилкинс беспокойно зашевелилась. «А как насчет телефона автомата?» — спросил Чак. «Ты легко могла позвонить из телефона автомата». «Я не звонила». Джо вскочил на ноги. «Нет, ты звонила, Бренда, не помнишь? Я тебя видел. Я еще спросил, кому ты звонишь, и ты сказала, что звонишь папе в его офис». «Чепуха какая-то», — прошипел мистер Уилкинс. «Никому из вас не позволяется звонить в мой офис». «Но она так сказала», — твердо проговорил Джо. «Не правда ли, Бренда?» «Нет», — закричала Бренда бледнее. Мистер Уилкинс вскочил на ноги, и его лицо побагровело. «Я хочу, чтобы вы все покинули мой дом. Сию же минуту. Уходите, или я позвоню в полицию». «Идите, позвоните в полицию», — сказал Чак, и взмахнул рукой в сторону телефона рядом с диваном. «Но вам придется заявить на свою собственную дочь». Бренда ахнула. Мистер Уилкинс плюхнулся на диван рядом со своей женой. «Ты позвонила мне», — сказала Либби, подходя ближе к Бренде. «Ты хотела, чтобы я пришла сюда, и ты могла бы после этого обвинить меня в том, что я взяла деньги твоего отца». Бренда сверкнула глазами на Либби. «Я ненавижу тебя, приемная девка. Ты все время крутишься вокруг Бена. Ты нравишься ему больше, чем я». При этом она топнула ногой. «Но ты ничего не получишь. Ты всего лишь приемная девка. С какой стати тебе жить с ними?» Она махнула рукой в сторону Джонсонов. «Ты им не нужна». «Где деньги, Бренда?» — свирепым голосом спросила Либби. «Принеси их и верни обратно». «Я никогда их не верну. Никогда». «Бренда!» — ахнула миссис Уилкинс, вскакивая на ноги
рядом со своей дочерью. Мистер Уилкинс тоже поднялся и повернулся к ней. «Что ты такое говоришь, Бренда?» Пробормотал он, и его лицо побагровело. Бренда закрыла рот рукой и бросилась вон из комнаты. Миссис Уилкинс заплакала. Мистер Уилкинс откашлялся. «Вот увидите, она будет за это наказана», — сказал он. Вера обхватила Либби руками. «Любовь и наказание идут рядом», — сказала она тихо. «Мне очень жаль, Либби», — неловко сказал Джо. Либби улыбнулась ему застенчивой улыбкой. «Теперь все в порядке». Чак указал своей семье на дверь. Они тихо накинули свои пальто и один за другим вышли на улицу. Когда они шли к своему дому, на заднем дворе лаяла собака. С высокой сосны взлетела птица и исчезла вдали. «Либби, ты остаешься!» — закричали все разом — Кевин, Сьюзен и Бен. Их голоса были полны радости. Чак оглянулся через плечо и улыбнулся. «Элизабет Гейл, мы берем тебя к себе домой. Я позвоню мисс Миллер и скажу, чтобы она нас не ждала», — сказала Вера, улыбаясь. Либби счастливо вздохнула, и на ее лице тоже расплылась широкая улыбка.

Я шел неровной дорогой к тому Голгофскому холму, где, ожидая встречи строгой, хотел забыть свою суму. Но встретил ты без обвинения и сыном грешника назвал. В тот день, зарею воскресенья, рассвет в душе моей вставал. Тот день, оставив все тревоги, забыв сомнения навек, я пел и радовался в Боге, как возрожденный человек. Я буду помнить неизменно до врат небесной стороны день дорогого искупления от неоплаченной вины. Хвала тебе, великий Боже, за свет, сияющий во мгле. Ты для меня всего дороже, что есть и будет на земле.

Вере лестница святая нас ведет в небесный дом, и по лестнице шагая песню радостно поем. Лестница святая веры и любви, радость искупления в Боге мы нашли. Выше, круче, в поднебесье устремляется она. В чудном имени Иисуса правда вечная дана. На пути не сомневайтесь, твёрже станет в небо шаг. Веры лестница святая нас ведет в небесный град.

0: Библейская история. Прочитай историю про Иону. Итак, время для библейской истории. Много лет назад на земле жил человек по имени Иона.
1: Какое необычное имя! А что оно означает?
0: Это древнееврейское имя, оно означает «голубь».
1: О, голубь! Интересно, и какая у него была профессия?
0: Его называли пророком, потому что через него Бог передавал свои повеления людям.
1: Вот это работа! Не каждому по силам. И что же с ним произошло?
0: Ну, однажды Бог повелел Ионе отправиться в Ниневию и проповедовать там, потому что жители этого города совершали много злых поступков.
1: А где находится Ниневия?
0: Сейчас на ее месте находится город Аль-Масул в Ираке.
1: Получается, у него была командировка?
0: Да, чтобы туда добраться, ему требовалось идти пешком больше месяца. И Иона незамедлительно встал и пошел. Но в противоположном направлении, в город Фарсис.
1: Ого, он не послушал Бога?
0: Да, он решил убежать от лица Бога и отказаться от миссии, которую он поручил ему.
1: И что он планировал делать дальше?
0: Иона дошел до морской гавани Иопии и, найдя там корабль, отплывающий в Фарсис, заплатил за проезд и поднялся на него.
1: Но ведь от Бога не убежишь не то что пешком, даже на корабле.
0: Правильно, но так или иначе, Иона спустился в трюм, то есть в нижнее помещение корабля, лег там и крепко заснул.
1: О, я тоже люблю поспать в пути.
0: И я, но внезапно Господь послал на море сильный ветер. Начался страшный шторм. Волны с огромной силой обрушивались на корабль.
1: Вот это путешествие, не хотела бы я там оказаться.
0: Конечно, страх охватил даже самых опытных моряков.
1: И что они стали делать?
0: Сначала они решили сбросить в море с корабля весь груз, чтобы облегчить его, и он не утонул. Затем каждый стал молиться своему Богу о том, чтобы буря прекратилась, и они добрались до места назначения живыми и здоровыми.
1: Как это? Каждый стал молиться своему Богу. Бог же один.
0: Все верно, но моряки были язычниками и думали, что богов много. Капитан корабля разбудил Иону и попросил его помолиться вместе с ними в надежде на спасение. Тем временем ветер только усиливался. Они решили бросить жребий, чтобы узнать, из-за кого произошла буря.
1: Жребий? Как это?
0: Это когда, например, тянут палочки, и кто вытягивает короткую, тот водит в игре.
1: Понятно. Может, буря произошла из-за капитана корабля? Он же был язычником.
0: Нет, ты ни за что не угадаешь. Жребий пал на Иону.
1: На Иону? Никогда бы не подумала.
0: Моряки стали расспрашивать Иону, кто он и куда направляется, чтобы понять, почему они попали в беду из-за него. Он рассказал им о том, что он пророк, и Бог дал ему задание, но он решил сбежать, чтобы не выполнять его.
1: И как они отреагировали на такое заявление?
0: Они очень сильно испугались и спросили, что им нужно сделать, чтобы море успокоилось. Тут Иона понял, что буря постигла несчастных моряков из-за него, и велел им выбросить его за борт, в море.
1: О нет, он же утонет. Может быть, есть другой путь?
0: Морякам было жалко Иону, и они стали изо всех сил грести к берегу, но это было им не под силу, так как море становилось все яростнее. Тогда они все-таки бросили Иону в море, и грозная буря тут же прекратилась.
1: Какая печальная история. Но все равно спасибо, что рассказал.
0: Погоди, это еще не все.
1: Как не все? Иона же утонул.
0: Нет, Господь сделал так, чтобы Иону проглотила огромная рыба.
1: Вот это поворот. Но быть съеденным рыбой не намного лучше, чем утонуть.
0: Он все еще был жив. Иона провел внутри рыбы 3 дня и 3 ночи.

0: все это время молился и обещал исполнить повеление Бога, отправиться в Ниневию и проповедовать там. И рыба выпустила Иона на сушу.
1: Ура! Иона спасен! Надеюсь, в этот раз он выполнил свое обещание Богу.
0: Да, он отправился в Ниневию и предупредил людей, что через 40 дней город будет разрушен.
1: Они послушали Иона или продолжили грешить?
0: Жители Ниневии поверили Богу и его пророку. Даже сам царь поменял царскую одежду на траурную и издал указ, чтобы все постились, изменили свою жизнь и перестали грешить. Люди поняли, что заслужили наказание и покаялись перед Богом.
1: А город все равно был разрушен?
0: Нет, Господь увидел, что люди покаялись, сжалился над ними и не стал разрушать их город, потому что Бог не желает грешникам смерти, а хочет, чтобы они спаслись.

В березовом закате последний луч погас. Уснули Таня, Рома, Сережа и Тарас. Уснул высокий тополь, береза под окном. Уснули мирно дети глубоким сладким сном. Уснули без печали, без бед и без забот. По-детски просто веря, что завтра день придет. Все погрузилось в сумрак. В полночной тишине, и только тень застыла в смирении на стене. Не спит одна лишь мама и молится в тиши. Господь, да будут дети твои ученики, дай силы им, здоровья, дай веры и любви, чтоб обрели навеки спасение для души.

События в этой книге разворачиваются вокруг девочки-подростка Элизабет Гейл. Она по семейным обстоятельствам оказалась на попечении местных властей и поэтому должна была жить в приемных семьях, которые сменялись одна за другой. Результатом этого было решение Либби никого больше не любить в своей жизни, особенно приемных родителей. Но вскоре она попадает на ферму, где мирно живет семья Джонсонов. Либби посмотрела в настольный календарь и нахмурилась. Сегодня ее 12-й день рождения, и сегодня же последний день ее наказания. Она со вздохом отвернулась от календаря и закончила одеваться. «Пинки, ну почему я никогда не могу обойтись без неприятностей?» Каждый день она обещала себе, что не будет делать и говорить ничего такого, что навлекло бы на нее проблемы. Но 3 дня назад она разбила любимую авиамодель Кевина за то, что он из-за Валентинова дня снова начал называть ее влюбленной. Кевина отругали за то, что он дразнил Либби, но и ее в последние 3 дня стали отправлять в постель гораздо раньше обычного. Она схватила свою розовую набивную собачку. «Я когда-нибудь научусь быть хорошей?» — спросила она у нее. Либби чмокнула пса в черный нос и бросила обратно на кровать. Она причесала волосы, запихала вывернутый карман обратно в джинсы и поспешила из комнаты. Была суббота. «В школу идти не надо», — думала она, направляясь по застеленному ковром холлу к комнате Сьюзен. Она сунула голову в дверь и быстро шагнула назад. Сьюзен все еще спала. Либби не хотелось ее будить, она так делала раньше, за что Сьюзен подолгу на нее злилась. В гостиной она проскользнула к пианино, вытащила свои ноты из-под веренных и принялась упражняться. Она обожала прикасаться к клавишам и извлекать из них мелодию. В прошлом месяце Вера начала давать ей уроки игры на пианино. Когда она закончила одну пьесу и принялась за другую, большая рука опустилась на ее худенькое плечико. Она повернула голову, чтобы посмотреть, кто это. И улыбка осветила ее лицо. «Доброе утро, папа!» — сказала она и потерла щекой о его руку. «С днем рождения, сладкая моя!» — сказал Чак, целуя ее в щеку. «Зайди в мой кабинет, надо поговорить немного. У меня есть еще час перед работой». Он выглядел таким серьезным, что сердце Либби подпрыгнуло. Она медленно последовала за ним. Он жестом велел ей сесть на диван рядом с ним. Чак взял Либби за руку. «Элизабет, я очень долго молился о тебе, начиная с того самого времени, когда мисс Миллер впервые рассказала о тебе». Либби не отрывала глаз от его руки. Что он собирался сказать дальше? Уж не подводил ли он к тому, что она на самом деле не принадлежит к их семье по-настоящему? «Элизабет, теперь ты по-настоящему принадлежишь к нашей семье, и ты останешься с нами как минимум до совершеннолетия». Либби кивнула, почувствовав облегчение. Она не смогла бы уже жить без этих людей. «Я хочу поговорить с тобой о личных взаимоотношениях с Иисусом. Ты жила в нашей семье и ходила в церковь достаточно долго, чтобы понять, что каждый из нас общается с Иисусом лично». Чак потянулся за Библией, лежавшей рядом с лампой на конце стола. «Я знаю, что ты любишь младенца Иисуса. Я хочу, чтобы ты также любила его, еще как и своего Спасителя. Я хочу, чтобы ты принадлежала к Божьей семье». Сердце Либби забилось быстрее. Она много думала о том, что жить для Иисуса — это то, что все делали в этой семье и в церкви. Конни совсем недавно, буквально в прошлое воскресенье, говорила, что каждому человеку нужно принять Иисуса как своего личного Спасителя, иначе мы не сможем иметь с Ним такие взаимоотношения, какие у нас бывают с родителями.
Либби подобрала пушинку со своих джинсов и держала ее между большим и указательным пальцами. «Элизабет, ты знаешь, что все согрешили и что каждый делал что-то плохое?» — спросил Чак, открывая Библию. Либби кивнула, зная, что она совершила немало плохих поступков, которые на самом деле не хотела совершать, но она ничем не могла себе помочь. Чак объяснил Либби, что поскольку Адам и Ева согрешили в Эдемском саду, с тех пор каждый рождается в грехе. Из-за греха человек может умереть и пойти в ад, который изначально был предназначен для сатаны и для падших ангелов. Либби кивнула, сказав, что Конни учила их этому в воскресной школе. «Бог сотворил нас для того, чтобы мы любили Его и служили Ему», — серьезным голосом сказал Чак. «Но из-за нашей греховной жизни Он не может быть нашим другом. Мы нуждаемся в том, чтобы наши грехи были омыты, после чего Бог может быть нашим небесным Отцом». Он рассказал ей, что Иисус все же был отдан на крестную смерть, хотя никогда не грешил. Но Он не остался мертвым, Он был воскрешен и сейчас живет на небесах с Богом. «Иисус взял твои грехи на Себя, Элизабет. Он хочет, чтобы ты отдала свои грехи Ему, чтобы взамен ты смогла получить вечную жизнь». Когда Либби начала понимать смысл того, что говорил Чак, глаза ее исполнились слезами. «Ты ведь знаешь, насколько трудно быть хорошей, не правда ли?» — спросил Чак, погладив ее по голове. «А Бог дает своим детям силу для того, чтобы быть хорошими. Часто мы забываем попросить Его о помощи, но Он всегда готов помочь нам». По щекам Либби покатились слезы. «Я хочу быть такой же хорошей, как и все вы. Я хочу быть счастливой и любить Иисуса». Чак сжал ее руку. «Давай молиться». Чак молился благодаря Бога за Либби. Затем она тоже молилась, прося Иисуса войти в ее сердце. Ее охватил трепет, когда она поняла, что теперь реально принадлежит к семье Божьей. Она принадлежит как семье Джонсонов, так и к Божьей семье. В конце молитвы она подняла залитое слезами лицо. «Я думаю, это означает, что я должна стараться любить и прощать Бренду Уилкинс, как вы нам все время говорили», — сказала она, улыбаясь. «Конечно, должна». Либби беспомощно покачала головой. «Тогда пусть Иисус мне в этом немножечко поможет».

вошла Вера, заворачиваясь в свой халат. «Вы оба сегодня утром ранние пташки». «Доброе утро, мама», — сказала Либби, целуя Веру в щеку. «Я только что просила Иисуса забрать мои грехи и быть моим спасителем». И тут она сделала гримасу. «Мне теперь надо попросить его помочь простить Бренду Уилкинс и полюбить ее». «Ох, Либби!» — воскликнула Вера, прижимая ее к себе. «И это в твой день рождения. У тебя теперь два дня рождения в один и тот же день. День, когда ты была рождена в этот мир, и день, когда ты была рождена в семье Божьей». «Да, теперь у Кевина будет еще что-то, в чем меня можно поддразнивать», — сказала Либби, сморщив нос. «Ну да ладно, думаю, я смогу это пережить». «Думаю, что сможешь», — сказал Чак. «И я думаю также, что теперь Кевин поостережется дразнить тебя». Чак поцеловал Либби. «А теперь мне нужно готовиться к работе в магазине». Сердце Либби распирало от радости, когда он шел к двери. «Пока, папа, увидимся позже». Он повернулся и послал ей воздушный поцелуй. Либби знала, что он обожает, когда она называет его папой. И Вера любит, когда она называет ее мамой. Либби не могла вспомнить, когда она начинала называть их мамой и папой, но от этого, безусловно, она чувствовала себя лучше. «Хочешь помочь мне испечь твой именинный торт?» – спросила Вера, обняв Либби за плечи, когда они шли в сторону кухни. «Конечно хочу! Шоколадный!»

когда они готовили торт, Вера сказала: «Прошлым вечером звонила мисс Миллер. Она просила пожелать тебе счастливого дня рождения. Не правда ли очень мило с ее стороны помнить об этом?» Либби подумала обо всех неприятностях, которые она доставила мисс Миллер. Она решила, что сразу после того, как освободится, позвонит ей и скажет о том, что сожалеет о прошлом, а также поблагодарит за то, что мисс Миллер нашла ей такую необыкновенную семью. Вера улыбнулась. Ее речь струилась ручейком. Мисс Миллер также сказала, что у нее есть мальчик для нас, если мы захотим взять его. Ему 8 лет, и у него рыжие волосы. Ты представляешь? Рыжие волосы и веснушки. Его зовут Тобби Смарт. Либби застыла в полной неподвижности, с крепко зажатой в руке мешалкой. С ее кончика капала шоколадная масса, которую девочка размешивала для торта. «Это значит, что я должна буду уехать?» «Ну, конечно же, нет. Мы молились о ком-нибудь еще, чтобы заполнить последнюю свободную спальню. Ты разве забыла? Тобби Смарт и будет этим кем-то. Остальные дети еще не знают, но разве они не будут приятно поражены этой новостью? Особенно Кевин». «Когда он приезжает?» — спросила Либби, действительно пораженная этой новостью и успокоенная тем, что остается в семье. «На следующей неделе. Мне можно сказать остальным о Тобби Смарте?» «Конечно», — сказала Вера, разливая массу для торта в 2 круглые формы. «Открой-ка для меня духовку, я поставлю их на огонь». Она сунула формы в духовку. «Ты хорошая помощница, Либби, и я уверена, что ты многое сможешь сделать, когда приедет Тобби». Внутри у Либби все запело. Она была готова лопнуть от гордости. Она была так счастлива.

Позже вечером, после ужина из жареных цыплят, картофельного пюре, салата и свежих булочек, Либби выглядела особенно счастливой. Большой шоколадный торт с 12 красными свечами стоял в середине стола и дожидался, когда Либби загадает желание и задует свечи. «Счастливого Валентинова дня, моя сладкая!» — сказал Чак, улыбаясь. «Счастливого дня рождения, Валентина!» — сказал Кевин, ухмыляясь и поправляя очки. «Ой, я забыл, что обещал не дразнить тебя. Извини!» Либби скорчила ему рожицу. Потом и сама разулыбалась. «Задувай их скорее!» — нетерпеливо сказала Сьюзен. «Мы хотим вручить тебе подарок!» Либби взглянула на буфетную стойку. Там не было никакого подарка. «Он слишком большой, чтобы поместиться здесь», — ухмыляясь, сказал Бен. «Поторопись, Либби». Либби крепко зажмурила глаза. «Я хочу, чтобы наш новый брат Тоби Смарт был счастлив с нами с самого первого дня». Она открыла глаза и дунула на свечи. Одна свеча осталась горящей. «Это твой сердечный дружок», — сказала Сьюзен, — «Джо Уилкинс. Он в церкви каждое воскресенье садится рядом с тобой». Либби сморщила нос от слов Сьюзен. Но сегодня она была не в состоянии злиться на любое поддразнивание. Это был такой особенный день. Она задула последнюю свечу с волнением, предвкушая подарок. «Я думаю, чтобы всех нас не распирало от волнения, нам лучше сначала вручить Элизабет подарок, еще до того, как мы примемся за торт и мороженое», — сказал Чак, отодвигая стул и вставая. «Все пошли со мной». Либби готова была умереть от любопытства. «Нам придется выйти на улицу, чтобы добраться до него», — сказала Вера, выходя вслед за Чаком к заднему крыльцу. «Что же это такое?» — спросила Либби, когда все накидывали на себя свои пальто. «Подожди, увидишь», — сказал Кевин, сделав смешную гримасу от предвкушения. «Я ей скажу», — прошептал Бен, наклонившись к Либби. «Это гуси-пуси!» — Либби пронзительно вскрикнула. «Ты все врешь, Бен!» Либби до сих пор еще побаивалась этого «дружелюбного» в кавычках гуся. Однако теперь она, по крайней мере, могла ходить в конюшню и обратно, без сопровождения Кевина. Она еще не отваживалась дотронуться до гуся. Но однажды он потерся своей длинной шеей о ее ногу, и она от этого не упала в обморок. Когда Либби вышла на улицу, в лицо ударил ветер. Рекс с лаем увязался за ними. Гуси-пуси был уже в курятнике и пожирал свои зерна. Когда они шли по снегу, Сьюзен взяла Либби за руку. «Это мотоцикл, Либби. 21 скорость и все такое. Хватит дразнить ее», — сказал Чак и шутливо шлепнул Сьюзен. «Пусть она удивится, когда увидит этот свой мотоцикл». Все весело засмеялись. Чак остановился около конюшни. Сердце Либби забилось. «Это действительно что-то огромное, раз они спрятали его в конюшне». Бен включил свет. Чак повел всех по проходу к самому последнему стойлу. На его двери висела широкая красная лента, на которой огромными буквами была сделана надпись, гласившая «Нашей дочери Элизабет Гейл». Либби часто заморгала, а затем открыла маленькую дверцу. Снежинка заржала и ткнулась мордой ей в руку. Либби повернулась к семейству. «Вы хотите сказать, что это мне? Что снежинка для меня?» «Да», — сказала Вера, и из ее глаз потекли слезы счастья. «А вот сюда посмотри», — воскликнул Кевин, указывая мимо стойла на кучу соломы. Либби ахнула. Там лежало седло и уздечко. На них было написано «От Сьюзен, Бена и Кевина». По пылающему лицу Либби покатились слезы. «Снежинка еще слишком мала, чтобы на ней ездить верхом, но когда ты поедешь на Апачи или на Звезде, у тебя будет собственная упряжь», — сказала Сьюзен, тоже смахивая слезинки со своих глаз. «И ты сможешь научить Тоби верховой езде», — добавил Бен со счастливой улыбкой.
Либби долгим взглядом оглядела каждого члена семьи, не говоря ни слова. Она с трудом проглотила ком в горле и прижала свои дрожащие руки к сердцу. «Я люблю вас», — наконец выговорила она. «Я вас всех так сильно люблю». Закончили слушать произведение Хилды Стелл «Тайна фермы Джонсонов». Читала ее для вас Юлия Абдвахидова. До новых встреч в эфире. До свидания.

0: В доме Миллеров тихо. Линда и Петя все еще не вернулись из школы, а Лаура и Тима увлеченно играли кубиками. Тима строил дом, а Лаура – башню. У Лауры долго не получалась высокая башня. Она терпеливо поднимала падающие кубики и снова ставила их один на другой. Наконец, у нее получилось.
1: «Тима, посмотри!» – победно воскликнула Лаура. «Я построила большую башню! 1, 2, 3, 7 кубиков!»
0: Тима повернулся, чтобы посмотреть, и нечаянно задел верхний кубик. Башня рухнула.
1: «Ты плохой мальчик!» – вскрикнула Лаура.
0: Она вскочила и, сжав кулачки, бросилась на брата.
1: «Прости, Лаура, я не хотел!» – с сожалением сказал Тима. «Смотри, я сейчас построю тебе башню из детских кубиков!»
0: Он стал ставить кубики все выше и выше. Лаура вытерла слезы и присела рядом с Тимой. В это время в комнате появилась мама. Она подождала, пока Тима построит башню, потом позвала детей к себе и присела на диван. «Я рада за тебя, Тима. Ты в этот раз поступил очень мудро. В Библии написано, что кроткий ответ отвращает гнев. Именно это сейчас произошло между вами. Ты извинился, и Лаура перестала сердиться на тебя». Тима счастливо улыбнулся. Ему было приятно от маминой похвалы. «А ты, Лаура, сделала плохо. Ты же знала, что Тима не хотел ломать твою башню. Зачем ты так рассердилась? Ты уже большая девочка и должна учиться прощать». Вечером отец начал читать 15 главу книги притчи. «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово – возбуждает ярость». Тима глянул на маму и улыбнулся.
2: «Дети, запомните этот текст», — сказал отец. «Это очень важный урок. Чтобы мирно жить, нужно научиться кротости. Если случилось кого-то обидеть, надо признать свою вину и извиниться. Даже если кто-то с нами не согласен и хочет спорить, мы должны отвечать ему спокойно, не раздражаться и не унижать его. Гордые и самолюбивые люди обычно отвечают возмущенно и сердито, если им что-то не нравится. И это почти всегда вызывает ссоры. Вспомните, что написано в Святом Писании. Оскорбительное слово возбуждает ярость».
0: Отец бережно закрыл Библию и задумчиво посмотрел на Петю.
3: «Сейчас будет рассказ», – прошептал Тима.
2: «Да», – улыбнулся отец. «Ваш дедушка раньше часто рассказывал одну историю. Как-то раз он ехал на машине, и его остановил полицейский. Дедушка не мог понять, что произошло. Полицейский подошел к машине и потребовал документы. «Вы превысили скорость», – сердито заявил он. «Вы ехали 60 км в час, а там стоит знак 40. Я выписываю штраф. Вы не возражаете?» «Нет», – спокойно ответил дедушка. «Я был невнимателен и не заметил знака. Я очень сожалею об этом и уплачу штраф».
0: Полицейский посмотрел на дедушку удивленно. Его лицо стало спокойнее. Он вздохнул, снял фуражку и устало вытер со лба пот. «Извините меня», — сказал он примирительным тоном. «Сегодня здесь из-за превышения скорости произошли 2 серьезные аварии». Он протянул дедушке водительское удостоверение. «Я вижу, что вы не лихач, и не буду выписывать штраф. Впредь будьте внимательнее. Доброго вам пути».
1: «Интересно», — проговорил Петя, потирая руки.
2: Совсем иначе могло бы обернуться дело, если бы дедушка ответил полицейскому с раздражением. Ему непременно пришлось бы уплатить штраф, а то еще и на суд попасть.
0: Отец снова открыл Библию. Этот стих и для нас очень важен. Давайте выучим его наизусть. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость.

0: смотрите, как чудно, вокруг все расцвело.
1: Она улыбнулась, потом притянула.

Нежность. Нежность мягкостей любовью обнимает. Нежность дышит ароматами небес. Нежность чуткости всех ближних понимает. И в тиши рождает силу для чудес.

0: Библейская история. Прочитай о том, как Иисус накормил 5000 человек. Когда Иисус жил на земле, он много проповедовал.
1: То есть рассказывал людям о Боге?
0: Да, им нравилось его слушать, поэтому к нему всегда приходило много народа.
1: Человек 100 или 200?
0: Намного больше. Например, однажды собралось 5000 мужчин с семьями. Всего около 10000 человек.
1: 10000? Даже в нашей огромной школе всего 1000 учеников.
0: Да, чтобы разместить столько людей, нужно не меньше 2 футбольных полей.
1: Это происходило в большом городе?
0: Нет, в тот день Иисус со своими учениками отправился подальше от селений, чтобы отдохнуть. Но люди хотели послушать великого учителя и пошли вслед за ними.
1: Понятно.
0: Когда Иисус увидел, что собираются люди, он начал проповедовать.
1: О чем он рассказывал?
0: Иисус учил их, как попасть в Царство Бога. Также он исцелял людей. Все удивлялись и прославляли Бога, когда видели, как немые начинают говорить, хромые ходить, а слепые видеть.
1: Как здорово! Наверное, это занимало много времени.
0: Да, наступил вечер, а люди все не уходили. Им было так интересно слушать Иисуса, что они забыли про усталость и голод. К тому же многие пришли издалека и уже не успевали вернуться домой до ночи.
1: У них была с собой какая-нибудь еда?
0: В том и дело, что нет. Ученики подошли к Иисусу и попросили его сказать людям, чтобы те сходили в соседнее селение найти место для ночлега и купить себе поесть.
1: И что ответил Иисус?
0: Он предложил ученикам накормить людей.
1: Но как сделать это без еды?
0: Ученики тоже удивились. А Иисус спросил Филиппа, где можно купить столько хлеба, чтобы хватило на всех? Тот ответил, что даже 200 динариев недостаточно, чтобы накормить такую толпу.
1: Это большая сумма денег?
0: Да, в те времена люди зарабатывали примерно 2 динария в день. И у учеников не было столько денег.
1: Что же делать?
0: Ученик по имени Андрей узнал, что у одного мальчика есть 5 небольших ячменных хлебов и 2 рыбки, которыми он готов поделиться.
1: Конечно, этот мальчик был очень щедрым. Но разве такого количества еды хватит на 10000 человек?
0: Ученики тоже сомневались, но Иисус хотел показать людям, что Богу можно доверять. Он взял у мальчика хлеб и рыбу и попросил всех расположиться поудобнее на траве.
1: Интересно, зачем?
0: Он произнес благодарственную молитву за еду, а затем начал делить хлеб и рыбу на куски и передавать их ученикам, чтобы те раздавали людям. И тут произошло настоящее чудо! Куски не заканчивались, и этой еды хватило на всех.
1: Вот это да!
0: Более того, когда все наелись, Иисус попросил собрать остатки, чтобы ничего не пропало. Оказалось, что осталось целых 12 корзин.
1: Удивительно!
0: Только после этого невероятного ужина Иисус сказал людям, чтобы они возвращались домой.
1: Теперь им было что рассказать своим родственникам и друзьям.
0: Кстати, я вспомнил еще один случай, когда Иисус накормил людей.
1: Их было так же много?
0: Почти. На этот раз было 4000 мужчин с семьями, то есть около 8000 человек. Еда, которую они брали с собой, закончилась, ведь они слушали проповеди Иисуса 3-й день подряд.
1: Ничего себе! Так долго?
0: Но Иисус сказал ученикам, что не хочет отпускать людей домой голодными. Он спросил, что у них осталось из еды. Ученики нашли в своих сумках 7 хлебов и несколько рыб.
1: Опять хлеб и рыба?
0: Да, потому что в то время и в той местности это была самая распространенная еда. Как и в прошлый раз, Иисус сотворил чудо. Все наелись и осталось 7 корзин еды.
1: Эх, вот бы увидеть такое своими глазами.
0: Бог заботился о людях тогда и продолжает заботиться о нас сейчас. Например, посылает нам еду и все необходимое каждый день.
1: Точно, нам всегда есть за что его поблагодарить.

обида и прощение. Если тебе кто-то сделал плохое, если обидел, и злом все горит, пусть твое сердце не будет глухое, сила прощения зло растворит. Вспомни тебя, раньше тоже прощали, ты точно так же других обижал. Только любовь побеждает печали, сердцем прости, чтоб грех убежал. Нас Иисус всех простил без условий, Он учит нас зло в душе не держать. Будем учиться победам Христовым, не обижаться и не обижать. Аминь.

0: Надежное прибежище. Книга притчей Соломоновых, 14:26. В страхе Господнем надежная твердыня, и сынам своим он прибежище. Выразительно прочитал отец и, отложив Библию, посмотрел на сидящую перед ним семью. Это один из многих библейских текстов, который говорит о Божьей заботе и защите. Божьи дети живут безопасно, потому что Небесный Отец защищает их. Если мы исполняем Божью волю в своей жизни и удаляемся от всякого греха, то нам нечего бояться, хотя вокруг много зла и всяких бед. Дети, давайте вспомним стихи из Библии, которые говорят о Божьей защите. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их», – процитировала Линда. «На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек?» – вспомнил Тима стих, который они учили в воскресной школе. «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю», – отчеканил Петя. «Мама, а ты можешь рассказать нам историю по нашей теме?» – спросил отец. «Да, эти стихи напомнили мне один случай, о котором я когда-то читала. Это произошло в Африке. Однажды вечером к хижине на краю небольшого селения подкрался вор. Звали его Бензон. Он засел в кустах под самыми окраинами и стал наблюдать, что происходит в жилище. Как только хозяева лягут спать, он сделает свое злое дело, потому что ему срочно нужны деньги». Тима посмотрел на окна и передернул плечами. «А вдруг в их дворе тоже прячется какой-нибудь разбойник, чтобы ночью пробраться в дом?»
1: «Мама, я боюсь», — сказал он испуганно.
0: «Не бойся, послушай, что было дальше». Мама обняла сына и продолжила. «В том доме жила верующая семья. Дети и взрослые, как и мы с вами, собрались, чтобы вместе помолиться. Когда они встали на колени, вор подкрался еще ближе, чтобы послушать, о чем говорят в комнате. Он услышал молитву хозяина дома. «Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы вор, который сидит на улице, вернулся к себе домой и не сделал нам зла. Благодарю тебя за то, что ты хранишь нас. Аминь». Бензон не мог больше сидеть в засаде. Словно кошка, он бесшумно выбрался на дорогу и со всех ног бросился бежать. Ему хотелось как можно быстрее и дальше уйти от дома молящегося человека. «Когда он узнал, что я сижу под окном? Как он узнал?» – не мог понять Бензон. Когда у него уже не стало сил бежать, он упал на землю и, тяжело дыша, стал обдумывать, что произошло. Наконец Бензон решительно поднялся и пошел обратно в деревню. Он знал, что там, в одном из домов, живет проповедник. Несмотря на позднее время, Бензон все же постучал и спросил, можно ли поговорить с Божьим человеком. Пожилой проповедник радушно пригласил неожиданного посетителя в дом. Он был рад рассказать об Иисусе Христе, человеку, погибающему в своих грехах. Мужчины долго беседовали. В ту ночь Бензон стал христианином. Прежде чем уйти, он спросил у проповедника, как хозяин дома мог узнать, что на улице находится вор. Проповедник на мгновение задумался и сказал: «Возможно, он увидел тебя, но это не важно. Самое главное, Бог видел тебя и хотел освободить от грехов. Бог не хотел, чтобы ты воровал, Бензон. Он хотел, чтобы ты сегодня получил спасение». Тима снова посмотрел на темные окна.
1: они больше не казались ему страшными. Вместе со всеми он громко повторил текст, который читал ему отец в тот вечер. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище».

Господь Христос – моя скала, Ему осана и хвала. Господь есть Бог, небесный луч, Он кроткий царь, но Он могуч. Господь Христос – наш мир, покой, зовет нас в небо за собой.

0: Прекрасный воскресный день подходил к концу. Последние золотые лучи светили на маленькую светловолосую головку девочки, сидящую у окна коттеджа. Она подперла голову рукой и глубоко задумалась. Солнце скрылось подобно великому старому монарху, оставив за собой лишь славу, окрашенную фиолетовый и золотой цвет, более прекрасный, чем само его великолепие. Но маленькая девочка не видела этой красоты. Она размышляла над историей, которую прочла в книге для воскресной школы. Это была история о жизни ребенка. Ей было интересно, была ли эта история настоящая? Джейн размышляла над вопросом, который возник при чтении книги. Что это могло быть? Возможно, вопрос был не из легких, потому что личико ее стало печальным, и она решила искать ответ в другом месте. К счастью, Джейн знала, что она должна все свои трудности принести к маме, и она может объяснить ей все очень просто и понятно. Она подошла к маме, села в кресло-качалку и сказала:
1: «Мама, я хочу, чтобы ты мне что-то сказала».
0: «И что же это, милая?»
1: «Я только что закончила читать книгу для воскресной школы. Мне она очень нравится. Там рассказывается все о маленькой девочке, которая всегда делала много добрых дел. Так вот, я думаю, почему маленькие девочки в книгах всегда находят, что сделать доброго? А девочки, как я, которые не из книги, никогда ничего не могут сделать».
0: «Совсем ничего?» – спросила мама. «Ты в самом деле так думаешь?»
1: «Нет, возможно, не совсем так», – ответила Джейн. «Но это все-таки самые незначительные маленькие вещи. Никогда ничего не бывает большого, настоящего для таких девочек, как я. Сюзи из истории пошла со своей младшей сестричкой Майей погулять. Когда они шли по мосту, Майя вырвала свою руку из руки Сьюзи и старалась идти по самому краю, насколько возможно. Но неожиданно она поскользнулась и упала бы в воду, если бы ее сестра не прыгнула за ней. Она поймала ее за платье и благополучно вытащила обратно». «Мама, только подумай!» – продолжала Джейн. Ее голубые глаза при этом были широко открыты. «Сьюзи спасла жизнь своей младшей сестричке. Разве это небольшой подвиг для маленькой девочки?»
2: «Да, моя дорогая, это был очень смелый поступок. Ведь даже и взрослый человек мог бы испугаться, увидев опасность, которой подверглась маленькая Майя, и не среагировать так быстро. Но если моя маленькая Джейн будет вести себя тихо и не будет никогда кричать, когда происходит что-то страшное, то она тоже сможет быстро придумать, как лучше помочь другим».
1: «Но, мама, ты же знаешь, что со мной никогда ничего не случается. Да у меня нет ни братика, ни сестрички».
0: «Ничего, мое дитя. Если ты будешь старательно исполнять все, что знаешь, и подчиняться с радостью, даже если не видишь почему, то ты принесешь радость своему небесному отцу. Мне тоже будет спокойно и приятно. Возможно, когда-нибудь у тебя появится возможность сделать что-то очень смелое». Лицо Джейн просветлело, как бывало всегда, когда она доверяла свое горе маме. Много дней она смотрела и ждала с тревогой, думая, что в любой момент что-то может случиться. Наконец, что-то произошло. Однажды пришло письмо от маминой сестры. В нем говорилось, что она приедет, чтобы несколько дней погостить у них. С собой она привезет маленького двухлетнего Вилли. Конечно, им были очень рады. Джейн с удовольствием играла со своим двоюродным братиком. Он был веселым мальчиком, но всегда требовал, чтобы было по его. Больше всего ему нравилось запустить свои маленькие ручки в густые светлые волосы Джейн и тянуть их изо всех сил. Конечно же, это всегда пресекалось, когда кто-то из взрослых это видел. Но когда они были одни, Джейн терпела боль и уговаривала его отпустить ее. Она никогда не сердилась на него, когда няня говорила:
3: «Мисс Джейн, да хлопни его по рукам!»
0: Она тут же отвечала:
1: «О нет, он ведь намного младше меня!»
0: Но у Джейн тоже были недостатки. Хотя она всегда старалась делать то, что хорошо, иногда, как и все люди, ей хотелось сделать то, что было неправильным. Однажды после обеда, когда она играла во дворе, мама позвала ее.
1: Мы с тетей должны поехать на станцию, чтобы встретить папу и дядю. Пойди, пожалуйста, в детскую и посиди там тихонечко, пока няня вернется. Она уже скоро будет».
3: «Но Вилли же спит, мама. Я ему не нужна», — возразила Джейн.
1: Ей так хотелось остаться во дворе. Погода была прекрасная. «Знаю, милая, знаю. Но нам будет намного спокойнее, если кто-нибудь будет с ним в комнате, пока он спит. Если он будет один, что-нибудь может случиться». Джейн совсем не хотела сидеть в доме, и даже эти знакомые слова не привлекли ее внимания. Недовольная, она медленно пошла в дом, исполняя просьбу мамы. Она знала, что ее просят оказать совсем маленькую услугу, хотя в другой раз она бы не возражала. Но сейчас, когда ей так хотелось заняться чем-то другим, ей очень трудно было уступить. Ее совесть тоже не давала ей покоя и повторяла: «Мне стыдно за тебя, Джейн. Разве ты не можешь сделать это для твоей милой мамы, даже если тебе хочется заняться чем-то другим?» Все это было очень неприятно, и ей очень хотелось сделать так, как ей нравилось. Подобные мысли крутились в голове Джейн, когда она стояла у окна детской и смотрела во двор. Вдруг она учуяла запах горелой шерсти. Быстро обернувшись, девочка почти оцепенела от страха, когда увидела, что напротив нее горит коврик, лежащий возле камина. Он был совсем рядом с кроваткой, в которой спал Вилли. Мгновенно пронеслась мысль: «Что делать?» Но тут же другая напомнила ей слова мамы: «Если когда-нибудь твое платье загорится, ты должна постараться его тут же погасить. Никогда не убегай, не бросайся на пол и завернись во что-нибудь, что окажется рядом». Вспомнив это, она тут же схватила другой конец коврика, который был большим и тяжелым, и набросила его на горящий конец. Огонь сразу задохнулся, потому что он только начался, когда Джейн увидела его. Но в попыхах она набросила сверху покрывало и одеяло, затем еще две подушки и села сверху. К этому времени бедное дитя так перепугалось, что уже не помнило, загорелся ли этот коврик или ее платье. Теперь ей хотелось, чтобы кто-то пришел, и, не решаясь пошевелиться, она начала кричать изо всех сил. Вилли проснулся и тоже подал свой голос. На этот крик вбежала встревоженная няня. Меньше чем через час вернулась карета. Джейн получила множество поцелуев от своих родителей, от тети и дяди. Они хвалили ее больше, чем за всю ее счастливую жизнь. Взрослые быстро сообразили, что случилось, и содрогались от того, что могло последовать. В этот вечер, когда тетя нагнулась, чтобы поцеловать Джейн и пожелать ей спокойной ночи, она прошептала: «Да благословит тебя Господь, моя смелая маленькая племянница! Сегодня ты спасла жизнь твоего маленького двоюродного братика!»
3: «Как? В самом деле?» — подумала Джейн. «Как я рада! Как я рада! Ведь если бы меня там не было, то огонь добрался бы до кроватки! Ох, это было бы ужасно!»
1: Затем память ей напомнила все происшедшее очень четко. Она вспомнила, как совесть толкала ее пойти в комнату. Джейн покраснела от стыда и тихо сказала:
3: «Я больше никогда не буду спорить с совестью, потому что если бы я сделала по-своему, то никогда бы не спасла жизнь Вилли».

Если тебе кто-то сделал плохое, если обидел и злом все горит, пусть твое сердце не будет глухое, сила прощения зло растворит. Вспомни, тебе раньше тоже прощали, ты точно так же других обижал. Только любовь побеждает печали, сердцем проси, чтобы грех убежал. Нас Иисус всех просил без условий, Он учит нас зло в душе не держать. Будем учиться победам Христовым, не обижаться и не обижать.

0: бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: Здравствуйте, ребята!
2: Сегодня очередь дядюшки Дэна рассказывать свою историю. И, по-моему, он приготовил для вас еще один интересный рассказ из Библии.
3: Ты, как всегда, права, тетушка Кэрол. В этой истории происходит много интересных событий. Вы можете найти ее в Ветхом Завете в 11 и 12 главах книги Бытия. Я назову ее «Избранник Божий». Некоторое время после Великого потопа Ной и его потомки жили в горах недалеко от того места, куда причалил ковчег. И Ной оставался верным и преданным Богу до конца дней своих. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Но по мере того, как людей становилось все больше, многие снова отвернулись от Бога. Те, кто перестали поклоняться Господу, восстали против Него и в конце концов отделились от тех, кто продолжал любить Бога. Эти люди ушли в долину Синар, что на берегу реки Ефрат, и сказали они:
4: «Построим себе

0: и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Вскоре после этого в доме Фары произошло очень важное событие. У него родился сын.
1: Мальчик, сын! Ах, какое счастье! Я назову его Авраамом.
2: Авраамом? Это значит отрада для отца.
0: Прошли годы, и произошло еще одно знаменательное событие. Авраам женился.
3: Теперь ты моя жена, Сара. Подумай только, слова-то какие. Моя жена.
4: Я постараюсь быть тебе хорошей женой, Авраам.
3: Если мы будем любить Бога и друг друга, в доме у нас всегда будет счастье.
4: Я очень люблю тебя, Авраам.
3: И я тебя люблю, Сара.
0: У Авраама было два брата, Нахор и Аран. Аран умер в земле рождения своего, в Урье Халдейском. В Библии сказано: «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, и Сару, жену Авраама, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую. Но дошедшие до Ханаана, они остановились там». И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. В Харане его и похоронили, и сказал Бог Аврааму:
5: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое».
0: Как сказал Господь, так Авраам и сделал. Взял он с собой свою жену Сару, племянника Лота и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли они из Харана и пошли на юг. Шли они много дней, все дальше и дальше на юг, пока, наконец, не вышли в красивую, плодородную долину между двумя горами.
4: Мы останемся здесь жить?
3: Мы разобьем здесь лагерь только на несколько дней.
4: Посмотри на эту долину, Авраам. Зеленая шелковая трава, масличные рощи, родники, смоковницы, гранатовые деревья, виноградники, обширные пастбища для скота. О, Авраам, лучшего места, где мы могли бы поселиться, нам просто не найти.
3: Ты права, место прекрасное. Но загляни в масличные рощи. Видишь там что-нибудь?
4: Да, похоже на жертвенники.
3: Жертвенники ложным богам. А знаешь, что делается там, наверху, в горах? Там приносят жертвы ложным богам. Человеческие жертвы.
4: О, Авраам!
3: Чуждый нам народ Хананеи. Повсюду идолопоклонничество. Не могу понять, почему Господь привел нас сюда.
4: Когда же мы пойдем дальше?
3: Я буду ждать слова Господня. Мы сделаем так, как Он нам велит.
5: Потомству твоему отдам я землю сию, Авраам.
0: И создал Авраам жертвенник Господу и поклонялся ему. Слово Господа успокоило усталого путника. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в

0: Лики в той земле.
1: О, Авраам, я проголодалась, как и все. Даже коровы и овцы голодают. Ой, надо бы нам вернуться в Харан.
2: Господь привел нас сюда. Здесь мы и останемся.
1: Но ты же не допустишь, чтобы мы все умерли от голода, Авраам. Весь лагерь на тебя смотрит и ждет твоего решения.
2: Прежде чем решать, я должен обратиться с молитвой к Богу.
0: Авраам не мог объяснить, почему Господь допустил голод в этой земле. Но он не хотел возвращаться обратно. Он истинно молился и думал, как спасти жизнь людей и животных. Наконец, он принял решение уйти в Египет и пожить там, пока не кончится голод.
1: Авраам! Авраам!
2: А? Что? Ты хочешь что-то сказать, Сара?
1: Ты чем-то обеспокоен.
2: Ты действительно любишь меня, Сара?
1: Конечно, Авраам. Очень люблю.
2: Так сильно, чтобы спасти мне жизнь?
1: Спасти тебе жизнь? Но от кого?
2: От египетского царя. Я серьезно говорю, Сара. Когда фараон увидит тебя, он захочет овладеть тобой, и он своего добьется. Ты знаешь, как себя ведут цари. Они получают все, что не пожелают, несмотря ни на что. А если фараон узнает, что ты моя жена, он найдет способ убить меня, чтобы завладеть тобой.
1: Я уверена, что ты зря беспокоишься. Не такой уж фараон.
2: Прошу тебя, Сара, послушай, что я придумал. Когда тебя спросят обо мне, ты просто скажи, что я твой брат. Тогда меня пощадят.
1: Но если ты будешь выдавать меня за сестру, это же будет обман.
2: Но ты же на самом деле моя сестра, ну, сводная.
1: Я все это знаю, Авраам. Но это все равно обман. Я буду говорить неправду. По-моему, ни к чему хорошему этот обман не приведет. Он может только навлечь беду.
3: Сегодня у нас есть важное сообщение для вас о важном источнике информации.
0: Это наши бесплатные уроки Библии, которые мы приготовили для многих тысяч радиослушателей.
3: Этот курс уроков поможет вам лучше изучить Библию.
0: Да, очень полезно.
3: И чтобы получить наши уроки, просто напишите нам по адресу
0: radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. А теперь пора вернуться к нашей истории, которую я назвал «Избранник Божий».

0: Его Величеству, Государю всего Египта, Сыну Богов и Благодетелю Человечества, Авраам, князь Ханаанский.
1: Подойди, князь Авраам.
2: Да здравствует царь. Да здравствует царь.
1: Добро пожаловать в Египет, князь Авраам.
2: Если Его Величеству будет угодно, я бы хотел просить убежище здесь, в Египте, пока не кончится великий голод в Ханаане.
1: Говорят, князь Авраам, что ты очень богат, что у тебя большие отары овец и стада коров. Правда ли это?
2: Богатство мое весьма скромное, Ваше Величество.
1: Я сделаю то, что ты просишь, князь Авраам. Египет с гордостью примет тебя в свои границы. Тебе будут оказаны всяческие почести. Чувствую себя как дома, князь Авраам.
2: Благодарю, Ваше Величество.
1: Князь Хатеп.
3: Слушаю, Ваше Величество.
1: Проводи князя Авраама и всех, кто с ним, в почетную землю.
3: Слушаюсь, Ваше Величество. Прошу вас сюда, князь Авраам.
2: Да здравствует царь.
3: Да здравствует царь.
0: Князь Хатеп к его величеству, великому и могущественному государю.
1: Подойди, князь Хатеп.
3: Да здравствует царь.
2: Да здравствует царь.
1: Ты хорошо устроил князя Авраама и всех его людей?
3: Да, мой господин, и я...
1: Он действительно так богат, как говорят?
3: Да, Ваше Величество, он очень богатый и одновременно умный и проницательный человек, и я...
1: А ты случайно не обсуждал с ним его религиозные убеждения?
3: Принц Авраам рассказал мне о своем боге, Ваше Величество.
1: И ты видел его бога?
3: Нет, Ваше Величество. Его бог не из дерева и не из камня, он живой бог. И имя его Иегова.
1: Живой?
3: Да. Он живет на небесах, он невидим. Да, я, Ваше Величество, я хочу еще, хочу сказать, ну, сообщить вам одну вещь. В общем, я хочу сказать вам, что в лагере князя Авраама есть одна очень красивая молодая женщина. Ее красота необычайная, божественная, я бы сказал.
1: Наверняка жена князя Авраама.
3: Нет, Ваше Величество. Она сестра князя.
1: Сестра? Князь Хатеп.
3: Я слушаюсь, Ваше Величество.
1: Как ты думаешь, ты мог бы убедить молодую даму прийти сюда, чтобы я сам мог судить о ее красоте?
3: Уверен, что смогу, Ваше Величество.
4: Что же мне делать, Авраам?
2: Придется тебе пойти во дворец с этим человеком, как хочет фараон.
4: Говорил я тебе, что обман может принести только зло.
2: Ничего плохого не случилось. Фараон просто хочет убедиться, действительно ли ты так красива, как ему говорили.
4: Он хочет прибавить меня к своим многочисленным женам.
2: Но это же лучше, чем если бы он убил меня, а потом все равно сделал бы тебя своей женой.
4: Тебе кажется безразлично, что будет со мной. А что, по-твоему, я должна чувствовать, когда меня хотят сделать женой чужеземного царя? Ведь я твоя жена, Авраам. Я люблю тебя. А ты думаешь только о том, как бы спасти свою жизнь.
2: Прости, прости, Сара. Я был неправ, когда решил обмануть фараона. Теперь я это понял. Я признаюсь в своем грехе Господу, и потом я буду беспрестанно молить Бога, чтобы тебе не причинили вред в царском дворце. Я уверен, Сара, что Господь найдет способ вызволить тебя из когтей фараона. Когда ты предстанешь перед фараоном, верь, что Господь спасет тебя. И прости меня, Сара, прости меня за мою ошибку.
3: Князь Хатеп, слуга великого государя всего Египта, объявляет о прибытии княжны Сары, сестры князя Авраама.
1: Подойди, княжна Сара.
4: Да здравствует царь. Да здравствует царь.
1: Приветствую тебя, княжна Сара. Можешь быть свободен, князь Хатеп.
5: Да здравствует царь.
1: Ну-ка, дай я на тебя посмотрю. А ты действительно очень красива, княжна Сара. Я счастлив, что ты приняла мое приглашение во дворец.
4: Это не так, ваше величество. Я здесь только потому, что у меня не было другого выбора. И вы это прекрасно понимаете.
1: Не бойся, моя княжна. Ты еще не знаешь нашей страны и ее обычаев. Однако твой царь человек терпеливый и понимающий. Мы дадим тебе несколько дней на знакомство с царским.
6: Прошло несколько дней.
5: Ваше Величество! Ваше Величество! Царский пастух доложил, что скот Его Величества гибнет от какой-то неизвестной болезни. Ваше Величество! Ваше Величество! Падеж скота продолжается! Ваше Величество! Ваше Величество! Все живое, что принадлежит вашему величеству, поразила страшная чума, ваше величество. Ваше величество! Ваше величество! Странная болезнь поразила весь Египет.
1: Немедленно созови моих мудрецов и волхвов.
5: Слушаюсь, ваше.
1: Мои владения постигло бедствие. Вы даете себя за мудрецов и утверждаете, что умеете отгадывать тайны. Однако вы не можете дать мне простого ответа. Почему эта эпидемия внезапно охватила мои владения? Пойдите прочь! Пойдите прочь! Не хочу вас больше видеть.
5: Ваше Величество.
1: Ну что еще, князь Хатеп? Чего тебе?
5: Я могу дать ответ на вопрос Его Величества.
1: Ты знаешь причину этой болезни?
5: Ваше Величество, вас и ваш народ обманули.
1: Обманули? Кто посмел обмануть меня?
5: Да будет известно вашему величеству, что обманщик – это князь Авраам.
1: Князь Авраам? Князь Авраам из Ханаана?
5: Да, ваше величество.
1: Какое же зло он против меня затеял?
5: Это все из-за княгини Сары, ваше величество.
1: Из-за княгини?
5: Она жена князя Авраама.
1: Жена? Она же его сестра, она сама мне сказала. Немедленно приведи ко мне князя Авраама Хатеп.
5: Слушаюсь, ваше величество. Да здравствует царь.
1: Ступай!
5: Да здравствует!
1: Ступай! Слуга, когда князь Хатеп придет с князем Авраамом, вели провести их в мои покои.
7: Слушаюсь, ваше величество.
1: Оставьте меня наедине с князем Авраамом. Ты можешь идти, Хатеп.
5: Слушаюсь, ваше величество. Да здравствует царь.
1: Ты обманул меня, князь Авраам. Это правда?
2: Да, это правда, ваше величество.
1: Значит, это правда, что Сара твоя жена, а не сестра.
2: Она моя сводная сестра, ваше величество.
1: Но она твоя жена?
2: Да, Ваше Величество.
1: Ха. Ведь ты в Египте гость, князь Аврам. И мы отвечаем за твою безопасность и благополучие. Я не могу допустить, чтобы тебе причинили зло, но в то же время... Ты меня разочаровал. Ты обманул меня. Я был на грани серьезной ошибки, ведь я чуть не женился на Саре, когда у нее уже есть муж. Почему ты так поступил со мной? Почему?
2: Я был неправ, Ваше Величество, и...
1: А я скажу тебе, почему ты это сделал. Княгиня Сара – настоящая красавица. Ты знал, что я захочу взять ее в жены, и боялся, что я тебя убью. Значит, ты был обо мне не очень-то высокого мнения.
2: Простите меня, Ваше Величество.
1: Простить? Ты просишь прощения. А в это время чума поразила мой скот и двор. Что это теперь изменит?
2: Вы правы, Ваше Величество, ничего.
1: А Бог, которому ты поклоняешься, разве он поощряет обман?
2: Нет, Ваше Величество.
1: Тогда почему ты это сделал? Да. Между прочим, князь Авраам, что твой Бог действительно такой всемогущий, что может навести беду на меня и на мой народ, чтобы спасти твою жену от замужества со мной?
2: Бог Всевышний всемогущ, Ваше Величество. Он охраняет тех, кто ему служит и поклоняется.
1: Не думаю, что ты верно служил ему.
2: Я признался в своем грехе, Ваше Величество, и Бог простил меня.
1: Ну, а я не твой Бог. И я не могу тебя простить.
2: Я понимаю, Ваше Величество.
1: Я вынужден просить тебя покинуть Египет.
2: Да, Ваше Величество.
8: Эй, Хатеп!
9: Я здесь, Ваше Величество.
1: Он позаботится о том, чтобы тебя и твою жену Сару проводили до границы. Прощай, князь Авраам.
2: Наконец-то мы снова в Ханаане.
4: Ты рад, Авраам?
2: Рад? Да я счастлив, что мы снова вместе и что все хорошо.
4: Я же говорила тебе, Авраам, что ложь не может привести ни к чему хорошему. Даже самая невинная ложь во спасение.
2: Да, Сара, ты права. Но мы служим любящему Богу, и Он милостиво простил меня. А теперь пошли домой.
10: Ты знаешь, дядюшка Дэн, в твоей истории меня поразила одна вещь.
11: Что же это было?
10: Как быстро после потопа люди снова отвернулись от Бога. Ведь Ной и его сыновья наверняка говорили своим детям и внукам и правнукам, почему Господу пришлось отмывать мир, чтобы очистить его от всех пороков.
11: Я не сомневаюсь, что все прекрасно понимали, почему Господь наслал на землю потоп. Но некоторые... Точно так же, как Каин, считали, что Бог был несправедлив. И вот, вместо чувства благодарности за милосердие Божье, ведь Господь сказал, что спасет всех, кто войдет в ковчег, они считали потоп несправедливой Божьей карой.
10: А почему Господь был против того, чтобы люди строили город и башню в долине Синаар? Ну, что в этом плохого?
11: Но ведь это тоже был бунт против Господа. После потопа Бог повелел потомкам Ноя идти и селиться по всей земле. А они решили поселиться в одном месте и построить монархию, как они говорили, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.
10: Поэтому-то Бог дал им разные языки. И тогда люди разделились на языковые группы и расселились по разным местам. Так была достигнута цель Господня.
11: Совершенно верно, тетушка Кэрол.
10: И еще интересно, что хотя Авраам и сказал неправду царю египетскому, Бог его охранял.
11: Конечно, Господь не одобрял эту ложь. К тому же это означало, что вера Авраама была недостаточно сильной. Но Авраам любил Господа и всегда старался его слушаться, и Господь был готов его простить.
10: Вот перед нами пример человека, которому предстояло прожить жизнь полную трудностей, лишений, самоотречения, чтобы следовать за Богом. Не знаю, как бы я поступила, если бы Господь призвал меня принести большую жертву. Как и Аврааму, мне бы тоже хотелось послушаться его.
11: Да, и мне. Надо каждый день стараться быть ближе к Богу через молитвы. Тогда мы наверняка услышим Бога, если Он к нам обратится, и скорее примем правильные решения. А сейчас нам, кажется, пора.
10: Да, к сожалению, это так. До свидания. И да благословит вас Бог.
12: Это был час твоего рассказа.
10: Тетушка Кэрол
11: и дядюшка Дэн
10: прощаются с вами.
11: До новых встреч!

Примеры. Самый кроткий из людей – раб Господин Моисей. Был Всевышнего пророк, исполнял все точно в срок. Иов праведный страдал, Бога в скорби призывал. Он в проказе жуткой был, но Творца не похулил. Авраам, Господин друг, верным был ему сред слуг. Испытал его Творец, даровал ему венец. Ненавидел зло пророк Самуил, большой пророк. Он Творцу послушен был, как дитя его любил. Ну а как у нас, друзья? Если в сердце дух огня, вот примеры нам даны, будем Богу мы верны.

0: «Глупые смеются над грехом». Книга притчи Соломоновых, 14 глава, с 9 по 16 стих. Был дождливый субботний день. С утра дети помогали матери по дому, а потом стали играть в разные игры. К вечеру Линде надоело играть, и она взяла книгу почитать, а мальчики не знали, чем заняться.
1: «Давай поиграем в кубики», – предложил Тима. «Неохота».
0: Он взял маленькую машинку и стал бесцельно катать ее по ковру.
1: «Я придумал! Давай поиграем в аквариум!» – оживился Тима.
0: Он взял другую машинку. Бах! Машинки столкнулись и перевернулись. Петя внимательно осмотрел их со всех сторон. От аварии не осталось никаких следов.
1: «Неси все маленькие машинки!» – скомандовал он. «Сейчас сделаем автостраду!»
0: У Тимы с Петей было много маленьких машинок. Расставив их на клетчатом коврике, мальчики увлеклись игрой. Машины жужжали и сигналили, а Тима с Петей старались, чтобы аварии у них случались почаще. Потом Петя придумал, как сделать игру еще интереснее.
2: «Я пьяный водитель!»
0: – прошептал он, чтобы не услышали родители.
2: «Видишь, как мою легковушку заносит!»
0: Петя разогнал свою машинку так, что она, виляя то вправо, то влево, цепляла другие машинки. Наконец, она столкнулась с другой машинкой и перевернулась. Получилась крупная авария. Машинки разлетелись в разные стороны. Мальчикам было очень смешно.
1: «Вот идет пьяница!» – вскочил Тима и, шатаясь, стал ходить по комнате.
0: Петя последовал его примеру.
1: «Я не могу идти прямо!» – вздыхал он, поднимая губами воображаемую бутылку.
0: Сделав несколько шагов, он свалился на пол.
1: «Петя, ты страшно пьян!» – воскликнул Тима.
0: В этот момент на пороге появился отец.
1: «Что здесь происходит?» – спросил он.
0: Мальчики замерли. Они охотно спрятались бы куда-нибудь, только бы не смотреть отцу в глаза.
1: «Мы играли машинками», –
0: опустил голову Петя.
1: «А потом стали играть в нетрезвых водителей».
0: Отец не сводил глаз со своих смущенных сыновей.
1: «И вы думаете, что это хорошая игра?» –
0: наконец спросил он.
1: «Нет!»
0: – сгорая от стыда, сказал Тима. Отец повел сыновей к дивану и посадил рядом с собой.
1: «Я скажу вам, почему ваша игра плохая.
0: Пьянство – это грех, и пьяницы в Царство Небесное не войдут. Пьяные люди приносят и сами себе, и своим близким очень много горя. Они не понимают, что говорят, куда идут и что делают. Они часто совершают преступления. Пьяные родители не могут заботиться о своих детях. А те родители, у кого дети стали пьяницами, чувствуют себя несчастными. В этом нет ничего смешного. А вы почему-то решили позабавиться. Вам смешно?» Мальчики подавленно молчали.
1: «Мы же не по-настоящему!»
0: Наконец произнес Петя.
1: «Мы просто играли».
0: Отец взял со стола Библию. «Знаете, что написано об этом в книге притчей?» Он быстро нашел 14 главу. «Послушайте, глупые смеются над грехом. Неужели вы хотите быть глупцами?»
1: «Нет»,
0: – быстро ответил Петя. «Я тоже так думаю. Мне хочется, чтобы вы были мудрыми, чтобы старались избегать греха, даже в играх. Кто играет в убийц, воров или пьяниц, тот подвергает себя большой опасности, потому что даже самый маленький грех ведет к гибели.
1: Кто легкомысленно заигрывает с грехом, тот поступает неразумно. Это не нравится нашему Господу. Теперь вам понятно, почему нельзя играть в такие игры?»
2: «Понятно», – кивнул Тима.
3: «Папа», – вспомнил Петя, – «у одного мальчика на улице были конфеты, точно как настоящие сигареты. Он всех угощал, он и мне давал, но я не взял. Я подумал, что это грех».
1: «Правильно сделал, что не взял», – похвалил отец. «Ты не смог бы съесть ее, как обыкновенную конфету. Тебе надо было бы сделать вид курящего, а это очень глупо». Отец посмотрел на часы и сказал:
3: «Я понял, в чем ваша проблема. Вы не знали, чем заняться. Поэтому придумали такую бестолковую игру».
1: Мальчики сразу догадались, что сейчас будет.
3: «Обувайте сапоги и идите в подвал», – велел отец. «Там все еще лежит куча старых досок. Вытащите все гвозди и аккуратно сложите доски возле печки. Если постараетесь, то до ужина закончите».
1: Петя и Тима взяли гвоздодер и спустились в подвал. Вытаскивать гвозди – не самое интересное занятие, но все-таки лучше, чем наказание ремнем. В этот вечер мальчики твердо решили никогда не играть в подобные игры и не смеяться над грехом.

труженик. Все старые куски металла на свалку за город везут, а после, после переплавки, плуг или трактор создают. И целину тот плуг распашет и бараною разлихлит. Зерно пшеницы в землю ляжет и всех нас хлебом одарит. Так Бог работает над нами, Он плавит сердце и кует. Из неугодной ржавой стали Он жизнь нам новую дает. Как вечный труженик небесный, над нами трудится Господь, чтобы очистить наше сердце и обновить наш дух и плоть.

Сотворение мира. Вы, я знаю, слышали, дорогие дети, что мир сотворен Богом. Мог бы человек

выполнить это задание. А самая сложная машина значительно проще, чем наш мир. Бог же сотворил мир из ничего. Он сказал и сделалось, написано в Псалтире 32 главе 9 стишке. Делать что-либо из ничего значит творить или создавать. Никто не может что-либо сотворить, кроме одного Бога. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, Евреям 11:3. Ты сотворил все, Откровение 4:11. Знаете ли вы, почему Бог называется Творцом? Потому что Он сотворил все. Существует один только Творец. Ни ангелы, ни люди не могут что-либо творить. Они не могли бы создать самой крошечной мошки. Детки, а вы знаете, что наш Бог сотворил мир в 6 дней? В первый день Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. Во второй день Бог повелел, и образовалась вода вверху. Вода эта называется облаками. Затем Он создал воду внизу. Всюду можно было видеть воду. Потом Бог заполнил все пространство воздухом. Но воздух, вы знаете, дети, никакого вида не имеет. В третий день, по слову Бога, появилась суша из-под воды. Вода же вся собралась в глубокие места, для этого созданы Богом. Кто затворил море воротами, когда я утвердил ему мое определение и сказал: «Доселе дойдешь и не придешь»? Иова, 38 глава, 8 стих. «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями». Мы ходим по суше, по морю мы ходить не можем. Оно всегда находится в движении, но никогда не может перейти дальше того места, в которое его заключил Бог. Бог повелел, и земля произвела зелень. Выросли злаки, трава, деревья и цветы. В четвертый день Бог повелел, и появилось солнце, луна и звезды. Бог повелел солнцу всходить каждое утро и заходить каждый вечер, потому что Бог не пожелал, чтобы всегда было светло на земле. Солнце знает свой запад. Псалтырь 103, 19. Когда мы спим, ночью бывает темно, но по повелению Божию луна и звезды светят ночью, так что и ночью никогда не бывает совсем темно. Звезд на небе так много, что мы не можем даже сосчитать их. Пятый день Бог начал создавать живые существа. Он сказал: «И воды наполнились рыбою, птицы появились в воздухе на деревьях». В шестой день, по слову Божию, появилось на земле животные, птицы, коровы, лошади и всякого рода звери. Появились также пчелы, муравьи, черви. После сего Бог сотворил человека. Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Кому обратился Бог с этими словами? К Сыну Своему, Господу Иисусу Христу. Сын Его принимал участие в сотворении мира. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть. Это записано в Иоанна, 1 главе, 3 и 4 стишке. Бог создал тело человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни. Таким образом, человек получил не только тело, но и душу, через которую он может познавать Бога. Первого человека Бог назвал Адамом. Затем Бог навел на человека крепкий сон, взял ребро его и создал из ребра жену и назвал ее Евой. Всю созданную тварь Бог отдал на попечение Адаму и Еве. Он благословил их, поселил их в саду Едемском и поручил Адаму возделывать и хранить рай. Когда Бог совершил все дела свои, он увидел, что все, что он сделал, было весьма хорошо. Он был удовлетворен тем, что он сотворил. Все было прекрасно. Свет был ярким, воздух был наполнен благоуханием. Земля была покрыта привлекательной растительностью. Сияние солнца и луны,
залезть.

покрывала небеса. Птицы и звери, и все живые существа были безвредны и счастливы. Но счастливее всех были Адам и Ева, потому что они могли думать о Боге и прославлять Его. Недели, как вам известно, 7 дней. В 7-й день Бог не создавал ничего. Он почил от всех дел своих в этот день. 7-й день Он назвал днем Своим, потому что в этот день Он успокоился от дел своих. По этой же причине израильский народ отдыхал и почил в тот день и называл его Днем Господним. Это суббота, день покоя. Ни одно из созданных Богом в течение 6 дней творений не умело словами воздавать Богу хвалу и славу, кроме Адама и Евы. Славословить Бога могут ангелы на небе и люди на земле. Славословите ли вы, дети Бога? Думаете ли вы, что славословие ваше приятно Ему? Конечно, потому что, прославляя Бога, вы думаете о Нем. Вспомним теперь, что именно Бог сотворил в какой день. Первый день – свет, во второй день – воздух и облака, в третий день – сушу, море и растения, в четвертый день – солнце, луну и звезды, в пятый день – рыб и птиц, в шестой день – животных, млекопитающих и человека. В 7-й день Бог ничего не творил, Он отдыхал от дел своих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Исход, 20 глава, 11 стих. Ребята, а теперь вам несколько вопросов. Перед тем, как мы их вам зададим, мы вам дадим наш адрес, чтобы вы, когда ответили на эти вопросы, написали нам ответ. Наш адрес – Radio MV PO Box 523, город Mount Vernon, Washington 98273. А теперь первый вопрос. Почему Бог называется Творцом или Создателем? Второй вопрос. Могут ли ангелы или люди что-либо сотворить? Третий вопрос. Что Бог сотворил на первый день, второй день, третий день, четвертый день и в пятый день? Четвертый вопрос. Что явилось в последнем творением Бога? Пятый вопрос. Что делал Бог в 7-й день? И 6-й вопрос. Какое творение Божие может славить Бога? Вот и все. А теперь отвечайте на вопросы и пишите нам. Мы ждем.

Ой, заботы одолели, не хватает мне недели, чтоб в собрание ходить, Богу славу возносить, поделился с братом брат. Так устал, себе не рад, видно, нужно отдохнуть, чтоб продолжить в небо путь. Стало без подсказки ясно, говорит брат не напрасно, он духовно ослабел, а ведь раньше так горел. Но не станем осуждать, брату нужно помогать, принесем его в молитве. Дай, Господь, победу в битве, всех ослабших укрепи и своей рукой веди.

0: дорогие ребята! А сейчас мы предлагаем вам прослушать первую часть истории «Миссия Бесси». Ах ты, батюшка мой! Уже половина девятого, а завтрак еще не готов. Я не знаю, как мы сможем сегодня успеть в воскресную школу. Мама, почему именно по воскресеньям завтрак у нас всегда запаздывает по сравнению с другими днями? Эти слова очень недовольным тоном произнесла симпатичная 14-летняя девочка, придя на кухню и посмотрев на пустой стол, а затем на часы. По всей видимости, Бесси только что встала, так как она застегивала пуговицы своего платья и пыталась хоть немного привести свои волосы в порядок. Мать ее как раз выходила с кофейником из столовой. На ней был полинявший халат, и ее шея была обмотана старой шалью, а на голове у нее был толстый платок. Вот уже несколько дней у нее болела голова. Кроме того, она жаловалась на сильную зубную боль. Мать с раздражением ответила своей старшей дочери. «Почему бы тебе по воскресеньям самой не вставать немного раньше и не помогать мне готовить завтрак? Если тебе так важно ходить в воскресную школу, тогда помогай мне. В будни я всегда встаю в 5 часов, чтобы приготовить завтрак твоему отцу, и я рада, что хоть по воскресеньям могу хоть немножко отдохнуть. Ты же знаешь, что твоя младшая сестра очень беспокойна, а почти каждую ночь будет меня по нескольку раз. А тут еще эта ужасная зубная боль. Вот и отец никогда не встает по воскресеньям раньше 9 часов. Если бы тебе не надо было каждый раз в воскресную школу, тогда мы бы все могли спать подольше. Если бы поступать, как ты, отец, мы выросли бы язычниками. Ты прекрасно знаешь, что я, в принципе, не имею ничего против воскресной школы, но я хотела бы видеть чуть больше пользы от всего того, что вы там слышите, у тебя и у твоих братьев. В течение 6 лет во все, без исключения воскресенья, я вставала из-за вас раньше, чтобы вы только могли пойти в вашу воскресную школу. Но, к сожалению, вплоть до сегодняшнего дня вас не обнаружилось ни малейшего следа изменений к лучшему. Вы ссоритесь, когда отправляетесь, и даже когда возвращаетесь, и год от года становитесь все непослушнее. Но, детка, что ты стоишь там и смотришь на меня? Ты уже не хочешь идти в воскресную школу? Почему ты не принимаешься за дело? Почему не накрываешь на стол? Мальчики, прочь отсюда! Обратилась мать к сыновьям, которые уже тоже пришли на кухню и путались у мамы под ногами. Угрюмые они сели за стол и стали ждать завтрака. Бесси начала накрывать на стол. Было видно, что она раздражена, потому что должна была помогать. Тут она обратилась к старшему из братьев, крепкому 12-летнему мальчугану. «Вилли, ты выучил стих из Библии?»
1: «Какое тебе дело до этого?»
0: «Потому что мне всегда стыдно за тебя, когда тебя бронят. Ты лентяй. На твоем месте я приложила бы больше старания.
1: Позаботься о своих делах. Ты не сторож брату твоему».
0: «Вилли, берись-ка за стих и учи его. За завтраком», — подхватила мать. «Я не знаю, где мои записи. У меня будет достаточно времени в воскресной школе, чтобы выучить его. Я и держу пари, что буду знать его так же хорошо, как наша мисс-доносчица», — добавил он, косясь на сестру.
2: «Бен, давай не пойдем сегодня в воскресную школу. Лучше пойдем на каток», — некоторое время спустя сказал 10-летний мальчик своему 8-летнему брату.
0: «Отлично!» — ответил тот. «Я пойду с тобой».
2: «Тогда сначала в спальню, чтобы снять хорошие костюмы, иначе останетесь дома».
0: «Ну, мама, нам же будет стыдно, если мы будем в воскресенье бегать в старых брюках. И что о нас подумают люди?»
2: «В хороших брюках я не разрешаю вам идти на каток».
0: «Так это не пойдет. Тогда мы отправимся со всеми в воскресную школу».
2: «И смотрите, не ссорьтесь между собой. А не то я скажу отцу», — вмешалась Бесси. «Я скажу ему, что учитель воскресной школы говорил о вас».
0: «Ох, пожалуйста, пожалуйста! Об этом можешь смело рассказывать кому угодно, но не забывай о бревне в собственном глазу», — вставил Вилли.
2: «Мама, в прошлое воскресенье он сказал миссис Филдс. Мальчики Блэр самые невнимательные мальчики, которые у меня когда-либо были в классе. Урок в воскресной школе, который раньше для меня был наслаждением, из-за них стал в тягость. Им начинают подражать все другие мальчики, так что нарушают дисциплину весь класс.
1: А ты сплетница? Лучше?
2: Тише, дети, прекратите ссору. Завтрак готов. Мне жаль, что мы завтракаем сегодня поздно и что вам пришлось ждать. С этими словами мать взяла своего самого маленького ребенка, который уже долгое время сидел на своем высоком складном стуле, и просился к матери. Села вместе с ним у теплой плиты и начала умывать и одевать его. Обычно она делала это не на кухне, но отец еще и спал и не хотел, чтобы ему мешали. Затем в кухню пришли еще две маленькие девочки, 3 и 5 лет. Они были босы, и на них все еще были ночные пижамы. В руках у них была одежда и обувь, и они принялись спросить, чтобы их одели. И каждая хотела быть первой. Мальчики приступили к завтраку. Молитва даже не была прочитана. Они поспешно набросились на еду. Бесси вставила словечко.
1: «Вы похожи на собчат, которые жадно глотают свою пищу!»
2: Вилли крикнул матери.
1: «Если ты сейчас не придешь, то тебе ничего не останется!»
2: «Спасибо, но мне что-то не хочется завтракать. Я чувствую себя плохо и боюсь, что моя зубная боль станет еще сильнее, если я поем».
1: «Так вырви, наконец, свой зуб!» — сказал Вилли.
2: Мать не ответила на это. Дети продолжали есть. Бесси закончила первой. Она встала и хотела выйти из кухни, но мать сказала...
1: «Неужели ты оставишь всю работу мне одной?»
2: «Ну, мамочка, у меня же нет времени, чтобы помочь тебе. Младшие еще не закончили есть, а мне сейчас нужно быстро одеться».
1: «Ну, тогда почисти еще картошки. Ты знаешь, что отец по воскресеньям всегда требует, чтобы еды было много. Я не знаю, как я справлюсь со всем этим без помощи».
2: «Почистить картошку? Этого еще не хватало. Мои руки всегда пахнут после этого и становятся шершавыми. И кроме того, у меня сейчас действительно нет больше времени. Даже если я сейчас буду и очень спешить, вряд ли я приду в воскресную школу вовремя».
1: «Ты не могла бы сегодня хоть один раз остаться дома? Только сегодня?»
2: Голос матери звучал умоляюще, но Бесси пропустила ее слова мимо ушей.
1: «Мама, ты же знаешь, что в этом году я не хочу пропускать занятий, потому что будут подарки за регулярное посещение. И кроме того, без воскресной школы день мне покажется не похожим на воскресенье».
2: «Тогда хотя бы возьми с собой обеих младших сестер, чтобы они не отвлекали меня и не мешали при работе», — попросила мать.
1: «Воскресная школа — это не детский сад, а ты еще слишком долго умываешь и одеваешь их. А я не могу столько ждать».
2: С этими словами Бесси выскользнула за дверь и поспешила наверх в свою комнату, чтобы окончательно одеться. Мать обойдется и без ее помощи. Немного спустя Бесси вышла из дома. Было светлое зимнее утро, а она была хорошенькой девочкой, и об этом она тоже знала. Она знала, что ее темно-синее пальто было по последней моде, а кокетливая шляпка прекрасно шла к нему. Бесси была особенно горда своим новым меховым воротником и муфтой из настоящей норки, которую она выпрашивала у матери в течение месяцев. Но Бесси не знала, что мать с большим трудом сэкономила эти деньги, чтобы купить себе на зиму теплое нижнее белье, в котором она крайне нуждалась. Бесси не подумала, что из-за требований ее мать терпела лишение. Когда Бесси сказала, что без воскресной школы нет настоящего воскресенья, она меньше всего подумала о матери. А было у нее воскресенье. И если бы Бесси хоть один раз была честной по отношению к самой себе, то она призналась бы, что ходила в воскресную школу, чтобы встретиться с подругами и показать им свою красивую одежду, а также чтобы избежать работы и волнений дома. Себолюбие Бесси отчасти было следствием воспитания отца. Он с гордостью и удовольствием смотрел на свою старшую дочь. Когда мать просила ее о помощи, он постоянно возражал ей. «Пусть Бесси насладится своим детством. Я не хочу, чтобы она была загружена работой. Она смышленная, и учеба дается ей легко. Она должна продолжить образование, чтобы чего-нибудь достичь. Избавь ее от домашней работы. Ей должно повезти. в жизни больше, чем нам». Так он часто говорил своей жене, даже в присутствии дочери. И было неудивительно, что Бесси подолгу лежала в постели, когда ей это нравилось, и что она предпочитала садиться за уже полностью накрытый стол. В будни она дальше, чем нужно, сидела в последние обеденные часы за своими школьными занятиями. Разумеется, она училась прилежно и получала приличные отметки. Но ей никогда не приходила в голову мысль помочь матери по своему собственному желанию. Разве Бесси не видела, какой изнуренной и измученной тяжелой работой выглядела мать? По дороге в воскресную школу у нее мелькнула мысль, что было нехорошо оставлять мать одну с ее работой. В глубине ее души дала себе знать тонкий, но неприятный голос. Разве это было правильно с твоей стороны, просто так уйти и оставить мать одну? Разве бы учитель воскресной школы не обрадовался, если бы ты привела с собой своих маленьких сестер? Может быть, твои братья были бы менее грубы, если бы они видели в тебе лучший пример для подражания? Разве не было бы в доме наполовину меньше споров и ссор, если бы ты держала свой язык в узде? И разве мать не выглядела бы намного лучше и не была бы в лучшем настроении, если бы ты больше помогала ей, а не раздражала и не выводила ее из себя своими колкими замечаниями? Никто из тех, кто видел, как Бесси в то прекрасное солнечное зимнее утро проворно переходила улицу, не смог бы угадать, что она бывает совсем не похожей на эту любезную, приветливую девочку. Мисс Филдс, ее учительница из воскресной школы, которая шла с одной из своих старых знакомых следом за ней, увидела Бесси и сказала своей спутнице: «Вон та девочка впереди нас, маленькая Бесси Блэр. Милый ребенок, она одна из моих лучших учениц, и она совсем не такая, как остальные дети этой семьи». «Да, это удивительно», — подтвердила спутница. «Какие поразительные исключения бывают иногда в одной семье! Я знаю эту семью Блэр. Я живу на той же улице, что они, на несколько домов дальше. Но пронзительный голос этой довольно сварливой миссис и крики, и плач детей часто доносятся до нас. Среди всех соседей у этой семьи не найдется ни одного единственного друга. Миссис Блэр почти никогда не выходит из дома, а когда ее видят на улице, то она мало разговаривает. Она производит впечатление неряшливой женщины. По-видимому, в этой семье все идет кувырком. С трудом можно себе представить, что Бесси из этой семьи. Она всегда такая чистенькая, у нее такой чудесный, сдержанный характер. Она полная противоположность и своего отца. О, этот мистер Блэр, этот высокомерный, чванливый господин, и чего он кичится!» «Мне жаль, миссис Блэр», — ответила мисс Филдс. «Я попыталась однажды познакомиться с ней, но безуспешно. Как мне кажется, она не хочет иметь какие-либо дела с другими людьми. Жаль. Мистер Блэр и его жена, вероятно, не хотят ничего знать о Боге. Они никогда не покоряются Божьему Слову и не делают никаких различий между буднями и воскресеньем. Я живу в этом городе уже 10 лет, но еще ни разу не видела на богослужении ни его, ни ее. Меня удивляет, как они еще разрешают детям посещать воскресную школу». С твердым намерением сразу же после воскресной школы вернуться домой и помочь матери готовить обед, Бесси вошла в маленький зал. Она знала, что их отец всегда очень сердился, если в этот единственный день, когда он мог бы быть в обед дома, он не находил на столе чего-нибудь особенно вкусного. Мистер Блэр был директором одной из фабрик в центре города, а жил со своей семьей в пригороде. Поэтому каждый день рано утром он выходил из дома и редко возвращался домой раньше 7 часов вечера. В конце урока было объявлено, что во второй половине дня миссионер сделает сообщение о своей работе на миссионерском поприще и что будет основано миссионерское общество. Кого из старших детей это и заинтересует, те могут записаться в него. Бесси тоже решила вступить в это общество, хотя она знала, что была еще слишком мала, чтобы заниматься таким делом. Ее благое намерение помочь матери было забыто. Затем она отправилась домой вместе со своей учительницей. Когда они должны были разойтись, мисс Филд сказала: «Я думаю, что сегодня после обеда мы увидимся снова».
0: «Я не знаю. Боюсь, что я не смогу прийти опять. Моя мать будет против».
2: «Как против? Почему же против? Это же благое дело».
0: «О, не поэтому, а потому что...» — сказала Бесси, краснея и опустив глаза. «Мама недавно сказала, миссионерское служение нужнее в семье Блэр, чем среди китайцев».
2: «Твоя мать действительно так сказала?» — удивленно спросила мисс Фельдс. После некоторого раздумья она произнесла: «Быть может, она права. Если ты вступишь во внутреннюю миссию, я не буду убеждать тебя примкнуть к внешним, потому что я считаю, что благотворительная работа начинается с дома».
0: Бесси не ожидала, что учительница так скажет. Напротив, она рассчитывала на ее ходатайство перед матерью, так как ей очень хотелось вступить в общество. Поэтому она воскликнула: «Я знаю, что вы и все наши соседи думаете о нас. В ваших глазах мы ужасная семья, и это верно, это правда. У нас все наоборот. Я не знаю, как мы сможем справиться с этим. Наверное, это произойдет тогда, — сказала она, пытаясь пошутить, — когда Бог уничтожит нас бурей и огнем, а затем из обломков и пепла создаст совершенно новую семью Блэр. Я не знаю, как у нас можно что-нибудь изменить к лучшему».
2: «Милое дитя, Бог, когда Он хочет наставить людей на путь истины, редко прибегает к таким средствам, как буря и огонь. Разве ты не помнишь историю пророка Илии, которую мы читали несколько воскресений тому назад? Пронеслась буря, и землетрясение поколебало горы, но Бога не было ни в буре, ни в землетрясении, ни в огне. Он был в тихом шелесте, а благодаря тихим, нежным голосам, благодаря тихому дуновению Духа Божьего, происходят большие перемены в образе мыслей, чем мы часто думаем», — сказала мисс Филд и сердечно пожала руку Бесси. «Божьи посланцы часто бывают в человеческом образе. А что было бы, если бы он поручил тебе прекрасную миссию быть тихим мягким шелестом в семье Блэр?»
0: «О, нет!» — воскликнула Бесси. «Вы не знаете меня, иначе бы вы так не сказали. Я худшая из всех!»
2: В глазах Бесси вдруг появились слезы. «Так значит, мисс Филд знала ее так мало? Она совсем не была такой приветливой, отзывчивой девочкой, как ее считали вне ее семьи». Мисс Филд ласково посмотрела на нее. Затем учительница ответила ей, медленно выговаривая каждое слово: «Бесси, если ты действительно думаешь так, тогда пусть твое дело начнется с Бесси Блэр, с себя самой, с твоего сердца. Ты однажды призналась, что хочешь быть спасенной и принадлежать Господу Иисусу. Но одно лишь, подобное призвание недостаточно. Это лишь начало. Если же мы хотим быть благословением для других, а в этом состоит наша задача, тогда никогда нельзя обходиться без Господа. Он хотел бы, чтобы мы вошли в общение с Ним. Без Него мы бессильны. Мы должны оставаться вблизи от виноградной лозы. Как обстоят дела у тебя? Кому принадлежит теперь твоя жизнь, если посмотреть на это честно? Все ли в порядке? И когда ты разберешься сама с собой, тогда можешь с радостью взяться за дело. Проси Бога о помощи каждый день и даже каждый час. И потом твоему примеру последуют другие. Но не делай это только для видимости перед людьми. Бог слышит твое сердце. Живи и поступай так, чтобы прославить своего небесного Отца. Если ты нуждаешься в совете и думаешь, что я могу дать их тебе, тогда приходи ко мне. В любое время я готова прийти тебе на помощь». Когда Бесси рассталась с учительницей, она погрузилась в раздумья, пошла к своему дому. Вместо того, чтобы воспользоваться парадным входом со стороны улицы, она обошла дом и вошла в квартиру через заднюю дверь. Как раз, когда она открывала дверь в кухню, она слышала голос отца. «Как в сумасшедшем доме!» — кричал он. «Никогда нет покоя, даже в воскресенье!» Прямо у него ног на полу лежала непричесанная трехлетняя девочка и орала изо всех сил. Самая младшая, которая просидела все время до обеда на высоком складном стуле, громко плакала, потому что она хотела слезть с него, но не могла. 5-летняя Сузи и 8-летний Бенни спорили друг с другом за альбом и при этом разорвали его на две части. Два старших мальчика боролись, и в этой суматохе мать старалась как можно скорее подать обед на стол. Ее лицо сильно раскраснелось от волнения, спешки и жара печи. Она не раз просила старших детей вести себя потише и позаниматься с младшими, но ее никто не слушал. И у мистера Блэра лицо было красное, но уже от досады и гнева. Он сильно пнул маленькую девочку, лежавшую под его ногами, и приказал ей тотчас же умолкнуть. Но вместо того ребенок от страха перед ним начал орать еще сильнее. Затем мистер Блэр вырвал альбом из рук обеих детей, которые ссорились между собой, и надавал им таких пощечин, что они принялись громко вопить. И, наконец, он обратился к своей жене. «Жена, почему ты позволяешь детям играть с дорогостоящим альбомом? На что он теперь похож? И потом, сегодня будет что-нибудь поесть? Обед задерживается уже на полчаса». А когда он увидел накрытый стол, то вновь принялся кричать. «Я же тебе много раз говорил, что по воскресеньям мы обедаем в столовой, а не на кухне!» Мистеру Блэру помешали отдохнуть в выходной, и теперь он был сильно раздражен. Запаздывающий обед еще больше ухудшил его настроение, но вместо того, чтобы сделать замечание своей старшей дочери, потому что она просто-напросто ушла и оставила мать одну со всей ее работой, он похвалил Бесси и сказал: «Доченька, ты для меня единственный оазис в этой пустыне!» Но Бесси посмотрела на свою мать, и тут она в первый раз совершенно отчетливо увидела, что ее мать была на исходе сил. Бесси сказала: «Мне жаль, что я ушла и оставила маму одну с ее работой. Это я виновата в том, что кухня не прибрана и обед еще не готов». «Девочка, будь умницей!» — прервал ее отец. «Я не обижусь, если ты отвернешься от всех этих споров и беспорядка. Я тоже закрою на это глаза, как только мы поедим. Джоанна, будет, наконец, обед или нет?» «Я стараюсь, насколько в моих силах», — ответила его жена, носившая в столовую посуду и приборы из кухни, чтобы накрыть там стол. «Картошка была поставлена на плиту слишком поздно и не совсем еще готова». Отец сел на свое место за столом и нетерпеливо барабанил по столу пальцами. Между тем Бесси быстро прошмыгнула в свою комнату, сняла шляпку и несколько минут спустя появилась в большом кухонном фартухе, чтобы помочь матери. Мать про себя удивилась, что Бесси надела этот фартух, потому что раньше она всегда противилась надевать эту старомодную тряпку. Прежде всего Бесси сняла свою маленькую сестренку с ее складного стула, где она так сильно плакала, желая, чтобы ее, наконец, из него вынули. Девочка утешила малышку, умыла ей лицо и руки и причесала ее. Намного спустя все собрались за обеденным столом. Несмотря на присутствие отца, дети не соблюдали за столом никаких правил хорошего тона и тотчас же набросились на еду. Каждый хотел получить еду первым и вырывал у другого миску из рук. Отец придрался к приготовленной пище. Казалось, что не могло ничто угодить ему. Мясо жесткое, а картофель еще не совсем готов. И кроме того, ты же прекрасно знаешь, что я не люблю пироги с мясом. Также и дети оставляли на тарелках часть пищи, хотя мать очень старалась. Бесси размышляла. Неужели отец совершенно не думал о том, что мать больна? Всегда происходило одно и то же. Всякий раз, когда отец был дома, у него было плохое настроение. Он осыпал мать упреками и ссорился с ней. Дети уже настолько привыкли к этому, что его слова уже не производили на них никакого впечатления. Но в этот день Бесси показалось, будто она услышала все это в первый раз. Каким же неласковым, грубым был отец по отношению к матери! Бесси признала себе, что в этом была также ее вина. «Это моя вина. Это я должна была получить нагоняй, а не больная, изможденная мама», — созналась она самой себе. «Но почему отец был таким жестоким? Неужели он не любил маму? А может, он говорил без злого умысла и позднее исправит свое некрасивое поведение, когда пройдет его плохое настроение. Но Бесси не могла вспомнить, извинился ли хоть раз бы отец перед матерью и был ли когда-нибудь добр к ней. Конечно, мать сильно бранилась и часто теряла терпение, ругаясь с детьми, но она, пожалуй, не могла иначе, потому что дети не слушались ее. Если отец присутствовал при том, когда дети давали матери повод браниться, тогда он брал их под свою защиту и ставил ей в упрек, что она сварлива и не умеет обходиться с детьми. «Как бы мне хотелось знать, почему у нас все наоборот?» — думала Бесси и тихо ела свой обед. Дорогие ребята, только что вы прослушали первую часть истории «Миссия Бесси». Продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

Ведь мы маленькие дети, но служить Христу хотим. Мы Его сердечно любим и на небе будем с Ним. Может, в жизни встретим много нехороших, злых людей, что нам скажут, нету Бога. Вера, мол, не для детей, но мы твердо будем верить тем словам, что Бог сказал. В небеса открыл Он двери и к себе детей позвал.

Смычок взлетает вверх и вниз, поет и плачет скрипка. То звук снежинкой полетит, то заскрипит калитка. То вдруг на утренней заре цветок лесной проснется, реснички вскинув всем вокруг, с любовью улыбнется. То звон ручья, то камнепад, а ноты словно птицы, то запоют, как соловьи, то прозвенят синицы. То заяц прытко пробежит, то дождь с небес прольется, и так легко, и так светло вдаль музыка несется. Чудесный скрипка инструмент, души ласкает струны, и край скрипач, и край быстрей добреет наши думы. Пускай летит земная песнь, небесную обитель, где хоры ангелов поют, хвалу тебе, Спаситель.

История первых людей. Грехопадение Адама. Детки, вы помните, что Бог поселил Адама и Еву в прекрасном саду? Там они жили в полном блаженстве, жили в полном согласии, не знали ни болезни, ни горя. Адам возделывал прекрасный сад, но труд этот не утомлял его. Работать ему было приятно, потому что в раю никогда не было слишком жарко или слишком холодно. Никаких сорных трав, ни терний, ни волчиц не вырастало на плодородной земле рая. Посреди рая находилось дерево, плодов которого Адам не должен был вкушать. Оно носило название «Дерево познания добра и зла». Бог сказал, что если Адам вкусит плодов его, он смертью умрет. От всякого же другого дерева в саду Адаму и Еве было позволено есть. Таким образом, не считая дерева познания добра и зла, у первых людей было много разных плодов. Они не хотели есть плоды, которые Бог запретил вкушать. Они любили Бога. Он был их другом. Он приходил в сад и разговаривал с ними. Но вы сейчас узнаете, каким путем Адам и Ева впали в грех. Существовало много злых ангелов. Один из них называется Сатаной. И он был главою их. Сатана знал, что если Адам и Ева сделают грех, они умрут и попадут в ад. Сатана ненавидел людей и хотел лишить их блаженства. И вот ему пришла в голову мысль. Я постараюсь их уговорить вкусить от дерева плод, который Бог запретил им кушать. Сатана принял вид змея и проник в Едемский сад. Это был древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. В саду он увидел Еву. Он с видимым участием обратился к ней с вопросом. «А почему вы не едите от деревьев рая?» А Ева ему ответила, «Нам Бог запретил есть плоды только от одного дерева». Но змей сказал, «Нет, вы не умрете, но вкусив этот плод, вы будете как боги». Ева боялась кушать плод, но она посмотрела на него, и он ей показался очень-очень хорошим. Она снова на него взглянула и нашла его красивым. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. Она подумала и взяла плодов его, и ела, и дала даже Адаму, и он ел. Это была ужасная минута. Счастливые дни для Адама и Евы теперь навсегда окончились. Они переступили волю Божию. Они сознавали, что поступили очень плохо. Они стали бояться Бога. Вскоре они услышали в саду голос Божий. Они убежали и скрылись от лица Божия,

0: дала мне, и я ел. И сказал Бог жене: «Что ты сделала?» Она отвечала: «Змей обольстил меня, и я ела». Бог прогневался на них, особенно же на змея. Бог проклял змея и сказал ему: «Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Затем Бог сказал жене: «Ты часто будешь больна. Адам будет господствовать над тобою, и ты будешь подчиняться ему». Адаму же сказал Бог: «Ты будешь со скорбью питаться хлебом, и тебе придется в поте лица твоего зарабатывать этот хлеб. Терны и волчицы произрастит тебе земля. Когда же кончатся твои земные дни, труды и скорби, ты умрешь. Ты возвратишься в землю, из которой ты был взят, ибо ты прах, и в прах возвратишься». Какое великое наказание постигло их! С какими чувствами должны были Адам и Ева слушать эти слова? Но это еще не все. Им не позволено было далее оставаться в прекрасном саду. Бог изгнал их из рая и не позволил им более туда возвращаться. Бог пожалел их и вместо сшитых ими из листьев одежд сделал им одежды кожаные и одел их. По повелению Божию херувим и пламенный меч охраняли путь в рай. Вот к чему привело неповиновение Богу. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. 1 Иоанна 3:8. Куда, вы думаете, должны были пойти души Адама и Евы после их смерти? К сатане. На это-то сатана рассчитывал. Но Бог решил на землю послать благословенного сына своего, чтобы спасти от гибели Адама и Еву и детей их. Господь Иисус должен был прийти с небес на землю. Он обещал это отцу своему. Адам и Ева получили обещание, что однажды родится на земле младенец, который спасет людей от ада. В присутствии Адама и Евы Бог сказал змею: «Вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3:15. Таким образом пришлось Адаму и Еве покинуть рай. А теперь вопросы. Первый вопрос. От какого дерева запрещено было Адаму и Еве есть плод? Второй вопрос. Кто посоветовал Еве съесть плод от этого дерева? Третий вопрос. Почему Ева съела этот плод? Четвертый вопрос. Почему Бог не позволил Адаму и Еве оставаться в саду Едемском? Ну вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. До встречи!
1: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
2: Пойдем, расскажу.

0: И увидел Бог все, что он создал, и вот, весьма хорошо.
1: У меня есть братик, маленький Павлушка. Часто отбирает он мои игрушки. Я построил домик, он его сломал, и картинку в книжке пополам порвал. Очень рассердился я на шалунишку и хотел тихонько стукнуть я братишку. Только вдруг я вспомнил, мама мне читала о любви Христовой и к большим, и к малым. Наш Спаситель учит, что нельзя сердиться, обижать же младших вовсе не годится. Я вздохнул тихонько, посмотрел на Пашу. Будут все игрушки не мои, а наши. Не беда, что домик мой сломал Павлуша. Вместе мы построим домик еще лучше. А картинку склеить мы попросим маму. Я тебя, братишка, обижать не стану.

Мисс Блэр не всегда молча переносила придирки и упреки своего мужа. Так и сейчас она оправдывалась из-за обеда всем тем же сварливым тоном, так что Бесси втайне пожелала: «Помолчи же, мама, не возражай ему, от этого отец рассердится еще больше, а ты останешься в проигрыше». Как раз в это мгновение один из младших братьев Бесси, задумавшись, начал громко свистеть. Раздраженная мисс Блэр, которая уже совершенно выбивалась из сил, сильно накричала на мальчика: «Гарри, что это тебе взбрело в голову, невоспитанный мальчишка? Вот влеплю я тебя сейчас!» «Оставь мальчика в покое!» — сразу же вступился мистер Блэр. «Что плохого в том, если он посвистит немного?» «Ты так всегда! Ты защищаешь детей! Ты встаешь на их сторону, и поэтому они не слушаются меня! Ты сам виноват, что они невоспитаны и не слушаются меня!» — сказала его жена в ответ. Тут пришел в ярость мистер Блэр. Он стукнул кулаком по столу и крикнул: «Ну, с меня достаточно! Так это я во всем виноват? Начни с себя самой! С утра до вечера твоя ругань раздается по всему дому, так что даже невозможно поспать спокойно. И я еще виноват в хулиганстве твоих детей?» Мисс Блэр привыкла к подобным приступам гнева у своего мужа, но в этот раз его слова задели ее. Быть может, что она особенно устала и изнуренной была. Или, может, из-за изумления и даже ужаса, которые она увидела в глазах своей старшей дочери. Бесси посмотрела на мать. Лицо матери стало мертвенно-бледным. Казалось, что она готова упасть в обморок. Внезапно мать встала, взяла своего самого маленького ребенка на руки и вышла из комнаты. Младшие братья и сестры не обратили на всю эту перебранку почти никакого внимания. Мисс Блэр сама удивилась, что сделала это сегодня. Разве не происходило так почти всегда? Что сказала бы мисс Филдс, если бы она присутствовала при подобной сцене? Неужели она по-прежнему бы считала, что изменение таких отношений возможно без огня и землетрясения? Кто же был виноват? Почему они, семья Блэр, не могли жить все вместе в любви, мире и согласии, как семья Миллер напротив, или как семья Нобл в соседнем доме? И у них тоже была куча детей, но там все шло как по маслу, и не было слышно ни одного громкого слова, не было ни споров, ни ссор. Когда мистер Нобл обращался к своей жене, он говорил «милая». Она называла его Чарли. А как их слушались дети? В чем причина такого различия? Из-за чего у них все было по-другому? Когда все это кончится? И станет ли когда-нибудь лучше? Джон Блэр остался сиротой еще маленьким мальчиком. Так как у него не было из близких родственников никого, но от отца осталось немного денег, его приютила семья, согласившаяся принять его на воспитание за небольшую плату. Он получал еду, был прилично одет и регулярно посещал школу. Но сверх этого никто из семьи не проявлял к нему ни малейшего интереса. И так маленький Джон Блэр вырос без любви и внимания. Так он и не доставлял своим приемным родителям никаких осложнений и хорошо успевал в школе. Им никогда не приходило в голову, что Джону чего-то недостает. В 18 лет он оставил школу из своих приемных родителей и занялся своей профессиональной подготовкой. Он был прилежным и добросовестным и скоро завоевал доверие начальства. Свой досуг он часто проводил с молодыми людьми, которые, как они говорили про себя, в течение 6 дней вкалывали и поэтому имели право проводить воскресенье свое в удовольствие. Джон Блэр считал себя порядочным молодым человеком. Он был прилежен и не пил так много, как некоторые его одногодки. Он знал правила хорошего тона. Никто не мог сказать о нем ничего плохого. Он вовремя платил за квартиру, и у него не было долгов. Лишь богослужение он посещал совсем редко. К чему они? Разве он не был лучше, чем некоторые из тех, которые хотели походить на Христа? Между тем ему исполнилось около 30 лет. Так как он хорошо зарабатывал
и поэтому всегда находил себе приличный пансион, он до сих пор не считал нужным жениться и обзавестись семьей. Но потом он познакомился с девушкой, в которую страстно влюбился. Когда же он сделал ей предложение, она отклонила его, потому что не могла ответить на его любовь. Это глубоко потрясло Джона Блэра. Вначале он думал, что он не перенесет этот удар. Он пытался скрыть свои чувства даже от своих друзей. Тем не менее, они скоро узнали об этом, и ему было очень не по себе, когда в разговорах с ним речь заходила о его неудаче. Джон должен был доказать себе, что он мужчина. Его уязвленная гордость побуждала его искать другую спутницу жизни и жениться на первой девушке, которая проявит к нему расположение. И этой девушкой оказалась Джоанна Трамвал. Джоанне тогда как раз исполнилось 17 лет. Она была из зажиточной фермерской семьи и выросла в сельской местности. Когда она познакомилась с Джоном Блэром, то сразу же почувствовала влечение к нему. Он был из города, на нем хорошо сидел костюм, держался он очень свободно и производил хорошее впечатление. Перспектива стать его женой, жить в красивом доме, в большом городе и завести интересное знакомство показалась ей такой привлекательной, что она, не колебаясь, уступила его ухаживаниям. Отец Джоанны поинтересовался лишь финансовыми делами молодого человека. У ее же матери появились сильные опасения, когда она узнала, что их будущий зять мало интересовался религией и редко посещал богослужение. Она часто говорила об этом своему мужу и делилась беспокойством также и с дочерью. Но увидев, что Джоанна приняла твердое решение, она в конце концов перестала возражать и согласилась на запланированный брак. Она не захотела, как сказала себе сама, мешать счастью своей дочери. Но ожидаемое счастье осталось только мечтой. Действительно, Джон Блэр привел свою молодую жену в красивый, хорошо обставленный дом. Но он никогда не думал о том, чтобы предоставить ей жизнь знатной дамы со всеми удобствами и прелестями. Жена означала для него прежде всего домашнюю хозяйку, но его молодая жена не в очень-то много понимала в ведении домашнего хозяйства, особенно приготовлении пищи. В родительском доме она иногда готовила простые блюда для сельскохозяйственных рабочих, но когда нужно было приготовить что-нибудь особенное, этим занималась мать. Будучи холостяком, мистер Блэр всегда искал хороший пансион и привык все время видеть на столе хорошую вкусную пищу. Это же он ожидал от своей молодой жены. Любовь помогла бы им преодолеть эти трудности, как она помогла уже многим молодым людям. Но у мистера Блэра отсутствовало терпение, рождаемое любовью. К этому добавлялось то, что Джоанна очутилась в совершенно непривычной для нее обстановке, и у нее не было ни одной знакомой, с которой она могла бы время от времени поговорить. Ее неудачи были ее единственными учителями. Однажды ее муж случайно обнаружил, что она бросила недопеченный пирог в мусоропровод. От этого он пришел в такое раздражение, что стал давать ей значительно меньше денег на содержание дома, а также на карманные расходы, чтобы она не стала расточительной. Так как он был намного старше, чем она, и намного опытнее, то чувствовал в себе большое превосходство над женой и давал ей это понять. Он нашел, что Джоанна выглядела в городе не так достойно, как в деревенской обстановке. Среди горожан она казалась такой смущенной и робкой. Муж часто упрекал ее, что она суха и неотесана, и не находит общего языка с соседями. Тогда она еще больше замкнулась, и постепенно ее жизнь стала уединенной. Теперь Джон Блэр никогда не ходил на богослужение, и поскольку как раз по воскресеньям, когда он был дома, он проявлял особые требования к еде, то и у нее больше не было времени, чтобы пойти на богослужение. И по той же причине у нее не было возможности познакомиться с другими женщинами, которые могли бы ей помочь. Не прошло и года совместной супружеской жизни с Джоном Блэром, как Джоанна стала чувствовать себя несчастливой и разочарованной.
Теперь она знала, что совершила ошибку, выйдя замуж. Сначала это ее просто огорчало, но затем она почувствовала к мужу неприязнь и с каждым днем становилась все озлобленнее. Когда она родила своего первого ребенка, у нее появилась надежда, что в ее супружеской жизни что-нибудь изменится к лучшему. Но и эта надежда не оправдалась. К сожалению, в этот же год друг за другом умерли ее родители, и с этого времени она вдвойне почувствовала свое одиночество. Джон Блэр едва находил время для своей семьи, потому что он должен был, как он подчеркивал, позаботиться о наследстве покойных родителей жены. После их смерти обнаружилось, что за фермой были значительные долги. Вследствие этого произошла не одна стычка с кредиторами, которые доставали мистеру Блэру много неприятностей. Его разочарование тестем давало ему повод пренебрежительно относиться к родителям жены, когда они заговаривали о деньгах для хозяйственных нужд. Мистер Блэр постоянно повторял, что ее родители не оставили после себя ничего, кроме долгов. Дошло до того, что мисс Блэр предпочитала оказывать себе в самом необходимом, чем просить у мужа денег для неотложных личных покупок. Когда родились другие дети, она вынуждена была еще больше ограничивать себя в расходах. Сама она большей частью носила лишь полинявшие заштопанные платья и не придавала почти никакого значения своему внешнему виду. Ослабленная и изнуренная из-за переутомления, она часто болела и из дома выходила очень редко. Ее соседи почти никогда не видели. Ее единственным оружием против мужа был ее язык. Энергичная и темпераментная от природы, она часто поддавалась желанию сделать ему жизнь в доме невыносимой при помощи резких упреков и ядовитых замечаний. Таким образом, мистер Блэр и его жена, которые поклялись друг другу в любви и верности, прожили 15 лет в почти постоянной вражде. В первые годы супружеской жизни миссис Блэр еще надеялась на то, что ее дети, когда вырастут, со временем вознаградят ее за трудные, полные разочарования годы и проявят к ней сострадание и погожданную любовь. Но постепенно рухнула и эта надежда, потому что с возрастом дети становились все более грубыми, непочтительными к ней и себелюбивыми. Когда Джоанна Блэр возмутилась из-за оскорбительных слов мужа и вышла из обеденного стола, она сделала это с твердым решением покончить жизнью. Ее силы полностью иссякли, и она ясно ощущала это. Уже несколько дней и ночей у нее наряду с постоянной головной болью продолжалась сильная зубная боль. К этому добавилось осложнение после гриппа. Уже несколько раз ее неотступно преследовала мысль добровольно расстаться с жизнью, но до сих пор ее каждый раз удерживала любовь к детям. И вот теперь она решилась осуществить свое намерение. Если она, как сказал муж, была проклятием его дома, тогда ей следовало покинуть этот дом навсегда. Если вина за всю несправедливость, за всю нищету в этой семье лежит на мне одной, я искуплю ее. Бесси посмотрела вслед матери, которая ушла на кухню. Она в полном отчаянии думала о том, как помочь матери. «Почему в нашей семье все шиворот на выворот?» — вновь и вновь размышляла Бесси, но ей ничего не приходило в голову. Наконец она сказала себе: «Я буду немного помогать маме, тогда у отца окажется меньше повода ругаться с матерью». И она пошла на кухню и приняла за работу. Скоро посуда была вымыта и расставлена, а кухня прибрана. Потом Бесси потеплее одела своих младших братьев и сестер и отправила их во двор погулять на солнце. Время от времени она наблюдала за матерью, потому что та разительно изменилась. Ее лицо было особенно бледным и неподвижным, ее губы были плотно сжаты, а глаза лихорадочно блестели. Когда работа на кухне была закончена, Бесси сказала себе: «Ну, теперь мама может позволить себе немного отдохнуть после обеда, а мне наверняка разрешит пойти на пенсионерское собрание». Но как раз в эту минуту отец заглянул в кухню и сказал: «На улице меня ждут друзья, мы хотим покататься на санях, а потом поужинаем у нас». Он посмотрел на жену. Так как она ничего не ответила, он кивнул своей старшей дочери
и направился через прихожую к выходной двери. Бесси посмотрела ему вслед. Он выглядел очень элегантным в своей новой куртке и в теплой меховой шапке. «Как бессердечен отец!» — подумала Бесси. «Неужели он не видит, как плохо чувствует себя мама? Видно, мне придется отказаться от сегодняшних планов. А что, если я все-таки попрошусь у мамы? Если я не пойду, тогда меня не примут миссионерское общество, а в будущем я должна буду отказаться от участия в дружеских встречах и от интересных бесед о работе на миссионерском поприще. А если я попрошу маму, то она, конечно, лишь скажет «поступай как хочешь» и скажет это обычным неласковым тоном. Но я хочу положить начало переменам к лучшему». Вдруг Бесси была выведена из своих размышлений. Перед ней стояла мать и протягивала ей младшую сестренку со словами. «Бесси, возьми ребенка и постарайся, чтобы он не кричал. Мне нужно отдохнуть». Это было сказано и сделано так поспешно, что Бесси с удивлением посмотрела на мать. В следующее мгновение мать исчезла в спальне и заперла дверь изнутри. «Теперь я тут застряну», — была первая мысль Бесси. И ей захотелось от гнева и горькой обиды как следует потрясти сестренку, которая осталась у нее на руках. Но тотчас же она прогнала дурные мысли, пришедшие ей в голову, и занялась малышкой. Тут постучали в дверь. Когда Бесси открыла, она увидела нескольких подруг, которые зашли за ней, чтобы вместе пойти на миссионерское собрание. Бесси приветливо ответила. «К сожалению, я не смогу пойти с вами. Моя мама больна. Я должна позаботиться о маленькой сестренке». Когда подруги ушли, она какое-то время поиграла с малышкой. Когда та устала, Бесси села в кресло и усадила ее к себе на колени. Ей вспомнилась песня, которую она недавно пела. При этом она меньше думала о словах, чем о мелодии, которая ей всегда очень нравилась. Она запела чистым, прелестным голосом. «Иисус, дорогой мой Спаситель, дай приют на твоей груди, ибо воды ракочут все ближе, ибо грозы ждут впереди. Веди меня в жизненном плавании, вплоть до скончания пути. Там лишь в небесной гавани я смогу свою душу спасти». Миссис Блэр же, войдя в спальню, прежде всего обессиленно упала на кровать. Некоторое время спустя она немного приподнялась и остановила взгляд на маленькой аптечке на стене, где находился небольшой пузырек с морфием. Ее голова вновь упала на подушки. Она оставалась лежать еще несколько минут, ей было так спокойно. Затем ей хотелось достать пузырек и выпить его содержимое. И никто ей не заподозрит, что она добровольно покончила с собой. Подумает, что я по недосмотру выпила из зубной боли слишком большую дозу. И как раз, когда она хотела открыть пузырек, до ее слуха донеслась песня. Она слышала не только мелодию, но и слова. Она ощутила каждое слово. И тут она опустила руку с пузырьком. Она знала эту песню еще с детства. Как часто ее мать пела эту песню. Ее мать! «О, что бы сказала мама, если бы она узнала, что я собираюсь делать?» Джоанна Блэр дрожала всем телом, ставя пузырек назад в аптечку. Ее ноги отказывались служить ей, и она вновь упала на кровать. Она закрыла лицо обеими руками, и тут у нее на глазах выступили слезы. Наконец она разрыдалась. Она плакала и плакала так сильно, что содрогалось все тело. После того, как она немного успокоилась, на ее нахлынули воспоминания. Она видела себя веселой, беззаботной девочкой на родительской ферме под опекой матери. Какая противоположность ее нынешней жизни, и вот теперь она хотела совершить самоубийство. Ею всю затрясло. «Для меня нет другого убежища, я надеюсь лишь на тебя. Не оставь меня в трудностях, Господь мой, укрепи меня. Лишь тебе я доверяю страдания, силы зла меня не устрашат. Пусть мою беззащитную голову крылья славы твоей осенят», — так пела Бесси. Ее мать за запертой дверью сердцем принимала каждое слово. Бесси не представляла себе, какое миссионерское служение она совершила, пока убаюкивала песней свою сестренку. И она никогда не узнает,
что ее пение удержало ее мать от самоубийства. «Господи, помилуй меня!» — слетело с губ несчастной женщины. Ее руки, которые в течение многих лет не складывались больше для молитвы, поднялись теперь вверх с мольбой, а ее душа, блуждавшая во тьме, молила Спасителя о милости. Джоанна Трамвал была набожной девочкой, наставляемая и направляемая перед лицом Господа. Его словом, она прожила молодые годы в радости. Затем она против своей совести связала свою жизнь с неверующим в надежде, что ее любовь достаточно сильна, чтобы привести к Богу также и его. Но случилось иначе. Она разочаровалась в любви своего мужа. Ее благие намерения остаться после замужества верной своим религиозным принципам не осуществились. А затем она постепенно потеряла всякую опору. Сначала она забросила молитву. От непосильной работы ее руки всегда были так натружены, а голова так тяжела, что у нее не оставалось больше сил, чтобы в молитве вознести свою душу к Богу. Затем, когда год от года ее жизненное бремя стало увеличиваться, когда ее родители умерли, и она осталась одна со своими большими разочарованиями, горечью и унынием, всем убежищем своей жизни ее сердце очерствело не только по отношению к мужу, который так разочаровал ее, но также и к Богу, который допустил все, что постигло ее. Вместо того, чтобы наконец смириться перед Богом и признать свою вину, вместо того, что, несмотря на свое бедствие положение, крепко держаться своего Спасителя, который однажды понес за нее намного больше тяжелый крест, вместо того, чтобы без конца просить его о силе и крепости и учиться у него терпению и кротости, она опустила руки, потеряла опору, которая могла быть ей утешением, и пошла по ложному пути, пока не достигла края пропасти, из которой нет возврата. Теперь она осознала свою ошибку, и как блудный сын, который возвратился к отцу, она признала: «Я согрешила против неба и перед тобою». Долгие годы она чувствовала лишь несправедливость по отношению к ней. Теперь до ее сознания ясно дошло, что ей никогда не было бы плохо в ее доме, если бы она была кроткой вместо того, чтобы питать злобу, платить тем же самым, огрызаться на грубые слова и насмехаться над попреками. Она никогда не предала к стопам своего Спасителя, чтобы поучиться у него отвечать добром на зло. Как благословенное пожелание она восприняла последние слова песни, которую пела Бесси. «Милость, любовь, искупление — все в Тебе, Господь мой Иисус. Излечи и очисти от скверны, и к Тебе я навеки вернусь». Еще долго после того, как замолкло пение, ее душа вела разговор с Богом. Джоанна Блэр встала с кровати укрепленная, чтобы снова нести бремя жизни, с надеждой в сердце, что Небесный Отец не только подарит ей необходимую силу, но также и облегчит хоть немного ее тяжелую судьбу. Когда мисс Блэр вошла в кухню, Бесси все еще сидела там, держа сестренку на коленях. «Дай мне малышку, Бетси. Она еще немного поспит в своей кроватке. Она так утомилась. Как я благодарна тебе, что ты позаботилась о ней. Жаль только, что из-за меня ты не смогла пойти на собрание. Может, сейчас ты хочешь пойти немного погулять на улице? Солнце еще светит». Голос матери звучал как-то иначе, чем обычно. Он не был ни любезным, ни раздраженным. Это придало Бесси решимости спросить у нее о том, что она уже давным-давно хотела узнать. Но сначала она ответила матери: «Я подержу малышку на коленях еще немного, пока она не выспится». А потом спросила: «Мама, почему ты всегда называешь меня Бетси? Все другие зовут меня Бесси». Мать посмотрела на свою старшую дочь, затем подсела к ней. «Твое настоящее имя — Бетси Элвин». «Бетси Элвин? Но это совсем некрасивое имя». «Дитя мое», — объяснила мать, от усталости подпирая голову руками,
Мне жаль, что ты считаешь его некрасивым, но твое имя, Бетси Элвин, для меня многое значит. Это было имя моей матери. Я прекрасно помню ту минуту, когда решила дать тебе это имя. Я сидела под большой яблоней на ферме моего отца, а ты была у меня на коленях. Мой муж был непривычно ласков ко мне и отвез меня к моим родителям. Это было вскоре после твоего рождения. Я была еще очень слаба и нуждалась в отдыхе за городом. Тогда я почувствовала, что это будет последнее посещение родного дома. Я помню все до последней мелочи. Мама шла мимо меня с подойником к столу. Она остановилась, наклонилась к тебе и ко мне, поцеловала нас обеих и спросила меня: «Вы уже дали имя малышке?» Я обвила рукой шею моей мамы, положила голову к ней на грудь и ответила: «Ее должны назвать Бетси Элвин. Для меня нет более красивого имени, и я знаю, ты благословишь ее, и Бог дарует, чтобы она была такой же хорошей и ласковой, как ты. Это не современное имя, я знаю об этом. Твоему отцу оно тоже не нравилось, и он вскоре переделал его в Бесси. Но для меня имя Бетси всегда было намного милее, потому что это имя моей мамы». Бесси заметила, как у матери задрожали губы, а у нее самой на глазах навернулись слезы. Она осторожно отнесла сестренку, которую до сих пор еще держала на коленях, в спальню. Затем тотчас же возвратилась на кухню и села возле матери, взяла ее за руку и прильнула головой к ее плечу. Некоторое время в кухне было совсем тихо. Затем Бесси сказала: «Мама, я никогда больше не пожалуюсь на свое имя. До сих пор я не была тебе хорошей дочерью и доставляла тебе много забот и мало радости. Я постараюсь, чтобы все стало иначе. Ты поможешь мне в этом? Ты будешь хоть чуть-чуточку любить меня так, как ты любила тогда маленькую Бетси и ее бабушку?» Миссис Блэр медленно освободила свою руку из рук дочери и нежно погладила ее по волосам. «Моя милая Бетси», — только и сказала она. Некоторое время спустя она продолжила: «Сегодня ты была для меня большим утешением и оказала мне большую помощь. Дитя мое, пусть благословит тебя Господь за все, что ты сделала. До сих пор я не была тебе такой матерью, какой должна была быть. Потерпи, будет лучше. Я не могу переделать себя за один день, но с Божьей помощью я попытаюсь стать лучшей матерью для тебя и для малышей и относиться ко всем вам с большой любовью, чем было до сих пор». Затем она поцеловала Бесси в первый раз за очень долгое время. «А сейчас ходи ненадолго на улицу, а я должна приниматься за работу. Ох, как быстро приближается вечер!» «Нет, мама, я сегодня помогу тебе. У тебя слишком много работы. Ты не совсем здорова и вообще-то должна отдыхать. Я боюсь, как бы ты действительно не заболела. Я могла бы не ходить несколько дней в школу и помогать тебе, но отец, пожалуй, не позволит. Нельзя ли нам на некоторое время нанять домработницу?» Мисс Блэр покачала головой. «Об этом я даже не смею и думать. И кто захочет пойти к нам? Для меня было бы уже большой поддержкой, если бы ты сегодня, когда мне особенно не здоровится, помогла мне накрыть на стол, а потом последить за тем, чтобы малыши пришли к столу чистыми и вели себя за ужином как следует. А сейчас я должна поторопиться, ведь наш запас печенья и пирогов подошел к концу». После того, как обе изрядно потрудились, Бесси спросила: «Мама, а мы очень бедны? Отец зарабатывает мало? Почему ты тратишь так мало денег и делаешь всю работу одна, без посторонней помощи?» «Отец никогда не говорит мне, сколько он зарабатывает. Каждый месяц он дает мне деньги на ведение домашнего хозяйства, и я должна обходиться ими. Иногда их едва хватает, потому что вы все растете каждый день и едите все больше». «Почему же он не дает тебе побольше? У него, наверное, достаточно денег? Он даже нанимает сани, чтобы покатать чужих людей». «Дитя мое,
Давай не будем говорить об этом. Через несколько минут она вздохнула. Окажи мне большую услугу. Обслужи сегодня вечером его гостей сама. Извинись за меня перед ними. Я должна лечь пораньше, потому что чувствую себя очень плохо.

Дорогие ребята, только что вы прослушали вторую часть истории «Миссия Бесси». Слушайте продолжение этой истории завтра в это же самое время.

Весь благая раздается, по миру течет. Счастлив, кто себя всецело Богу отдает. Жизнь его всегда с плодами. Свет средь темноты никогда не попадется в сети сатаны. Будет он с зеленым древом у прозрачных вод. Сам Господь его возлюбит, тот, кто жизнь дает. Проведет долиной смерти, страхи удалит. Все нечистое и злое в пламени сгорит. Счастлив тот, кто без порока в Господе живет, кто Спасителю Иисусу славу воздает.

0: и Авель. По изгнанию из рая Адама и Евы у них родилось два сына – Каин и Авель. Каин имел злое сердце, Авель же любил добро. Поэтому, хотя он и был человек грешный, Бог, однако, вложил в его сердце святой свой дух, так, что Авель любил Бога. Авель печалился о своих грехах и просил Бога простить их ему. И Бог, видя его раскаяние, прощал ему грехи его. Все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23. Каину и Авелю приходилось, подобно отцу своему Адаму, работать в поте лица своего. Каин обрабатывал землю, сажал деревья и собирал урожай. Авель пас овец, он был пастухом. Бог не приходил теперь и не разговаривал так часто с людьми, как он это делал в раю. Но иногда он говорил все-таки с людьми и позволял им обращаться к нему с молитвой. Бог желал, чтобы люди всегда помнили, что Господь Иисус обещал умереть за них. Поэтому Он дал им средства, чтобы им об этом напоминать. Он повелел им сделать жертвенник, а на жертвенник класть ягненка или козленка, связав его. Затем закалывали и сжигали его на жертвеннике. Это значило приносить жертву. Бог хотел, чтобы, принося жертву, люди думали о том, что Бог пошлет однажды Сына Своего пострадать за грехи наши. Когда Иисус был пригвожден ко Христу, Он являлся возложенным на жертвенник Агнцем. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира» Иоанна 1:29. Авель приносил всегда Агнца, и таким образом Авель вспоминал обетование Божие. И Бог благоволил к Авелю и к его жертвоприношению. Но Каин не слушался Бога и принес однажды в жертву Богу плоды земли. И поэтому Бог прогневался на Каина и не принял жертвы его. Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Евреям 11:4. Тогда Каин рассердился и возненавидел Авеля, потому что Авель был послушен Богу. Он завидовал брату своему. Господь сказал Каину: «Почему ты огорчился? Если ты будешь любить меня и служить мне, я буду благоволить к тебе. Если же ты будешь не слушаться меня, мне придется наказать тебя». Но Каин продолжал таить злые мысли в сердце своем. И вот что он сделал. Однажды, когда оба брата были в поле, Каин восстал на брата Авеля и убил его. Кровь Авеля обогрела землю. Авель был первый человек, умерший на земле. Так Каин начал с того, что он возненавидел Авеля, а затем убил его, хотя он был брат его. Вскоре Каин услышал голос Божий, звавший его. Бог говорил: «Где Авель, брат твой?»
1: «Не знаю», — ответил злой Каин. «Разве я сторож Авелю, брату моему?»
0: Но Бог сказал: «Я видел на земле пролитую кровь брата твоего, и ныне проклят ты от земли. Ты должен оставить дом отца твоего и матери твоей и сделаться скитальцем на земле». Тогда Каин сказал Богу: «Наказание мое больше, чем можно снести. Не позволяй никому убить меня». Бог сказал: «Тебя никто не убьет, но ты должен уйти далеко от дома отца твоего». Тогда Каин ушел в далекую землю и построил там дома для себя и детей своих. Они жили в нечестии, они были сынами дьявола и не хотели служить Богу. Каин был от лукавого и убил брата своего. Так потеряли Адам и Ева в один день обоих сыновей своих, потому что Каин ушел далеко от них, а Авель умер. Как должны они были оплакивать Авеля, хороня его? Но еще больше должны были они плакать, думая о злобе Каина. Зачем съели они предложенный им сатаной плод?
1: Если бы они не съели плода, никогда бы не потеряли блаженство. Каин не сделался бы злым, и Авель не был бы убит им. Но Бог жалился над Адамом и Евой и дал им еще сына, который под влиянием Духа Святого был верен Богу. Имя его – Сиф. Дети Сифа боялись Бога, и Бог любил их и назвал их детьми своими. А теперь вопросы. Первый вопрос. Как звали двух старших сыновей Адама и Евы? Второй вопрос. Чем занимался Каин? Третий вопрос. Чем занимался Авель? Четвертый вопрос. Почему Каин убил Авеля?

Что ценнее? Какой он страшный и лохматый, на потолке в углу висит. И папа громко крикнет маме: «Поймай, убей, ведь убежит!» А у меня на сердце жалость. Люблю я этих паучков. Хотя бы мама не поймала, ей плохо видно без очков. И в созерцании картины я тихо-тихо прошептал: «Пускай он маме некрасивый, его же тоже Бог создал. Остав живых, пускай гуляет, за то, что муху он поймал, работу нужную проводит», — с улыбкой папа вдруг сказал. «Поймите, это в жизни дети, не красота всего важней, в глаза Господни то ценнее. Добро, кто сеет средь людей, не у пауки нужны в квартирах, не у паутины, как капкан, пускай средь нас побольше будет святых и добрых христиан».

0: Дорогие ребята, а сейчас мы предлагаем вам послушать третью часть истории «Миссия Бесси». Когда вечером Джон Блэр пришел вместе со своими друзьями, все было готово. Он оставил своих гостей в гостиной, а сам пошел на кухню, чтобы проверить, готов ли ужин. «Что-нибудь для нас приготовлено съедобное?» — спросил он Бесси, потому что нигде не увидел своей жены.
1: «Да, папа, ужин уже ждет вас. Через 5 минут мы можем приступить к еде. Я только позову малышей и вымою им руки».
0: «А где мать?»
1: «Мама должна была лечь, ей не здоровится. Я обслужу вас за столом и налью чаю».
0: Она ворчала из-за сегодняшнего разговора за обедом. «Это похоже на нее. Оставить меня одного с гостями».
1: Бесси ничего не ответила. Мать приготовила очень вкусное блюдо, а Бесси, которая была за хозяйку, сделала свое дело очень хорошо.
2: «Джон, ты счастливый человек», — сказал один из гостей холостяк. «Знаешь ли ты, что тебе можно позавидовать? Такая милая семья, уютный дом и к тому же порядочное состояние. Я был бы доволен этим».
0: «Твоя дочь почти настоящая дама. Как бежит время! Она разгладит тебе морщины на лбу, удалит седые волосы и сохранит тебя молодым и счастливым», — пошутил другой. «Мне жаль, что я не могу лично сделать комплимент твоей жене. Она отлично готовит. Я вспомнила о своей матери, она тоже была трудолюбивой хозяйкой, кулинаром высшего разряда».
1: Бесси сожалела, что ее мать здесь не было.
2: Похвала бы немного вознаградила ее за ее старания.
1: Бесси вовсю хлопотала за столом, стараясь исполнить все желания гостей. Беседа мужчин продолжалась. Бесси снова прислушалась к разговору гостей.
0: «Джон, ферма трамбалов принесет тебе уйму денег, если начнется строительство новых кварталов по дороге в Клейтон».
1: Джон Блэр бросил беглый взгляд на своих старших детей. Ему не нравилось, что они слышали этот разговор, но они, казалось, не придавали никакого значения словам мужчин. Потом он заявил:
0: «Да, к счастью, я не расстался с ней, хотя мне тогда стоило усилий сохранить ее. Закладная была очень большая».
2: «Как? Ты сохранил ферму, и она все еще твоя? Неужели ты действительно не продал ее?» — спросил другой гость.
0: «Нет, Джон Блэр не так уж глуп. Он знает, с какой стороны намазывает масло на хлеб». Не без гордости рассмеялся мистер Блэр.
2: «Да, он рассудил тогда правильно. Эта ферма рядом с городом и никогда не потеряет цене».
0: Уже сейчас, хотя еще не приступили к запланированной подготовке местности, мистеру Блэру заранее предложили в 4 раза больше номинальной стоимости. Бесси про себя удивилась слышанному, хотя и не все поняла. Она решила при первой возможности поговорить об этом с матерью. Это же та самая ферма, которую мать унаследовала от дедушки Трамбала. Почему же она так экономила и все делала сама, без посторонней помощи?
1: Бесси представила, что за столом сидит мать, и ее доставило ей больше удовольствия. Она была довольна, что все так хорошо удалось. Но ее еще ждет масса работы. Неужели она одна все сможет сделать? Убрать со стола посуду и вымыть ее, прибраться и подмести? Но тут она вспомнила о своем намерении и принялась за дело. Когда она мыла посуду, ее старший брат Вилли подошел к ней сзади и спросил:
0: «Ну что, миссис, много работы в сегодняшний вечер?»
1: Бесси захотелось тотчас же накричать на него и обозвать лентяем, который никогда не приходит на помощь. Но она взяла себя в руки и спокойно ответила:
2: «Да, Вилли, я как раз подумала, что было бы неплохо, если бы со мной поработали полдюжины гномов, и мама смогла бы отдохнуть».
1: Вилли промолчал некоторое время, смотрел на нее, потом взял в руки полотенце и стал помогать вытирать посуду. После этого он один убрал ее в стенный шкаф и подмел полы на кухне и в общей комнате. пока Бесси чистила горшки к сковородке. Вдруг появилась Гарри с Беном и захотели помочь, но в этом уже не было необходимости.
0: «Вилли, спасибо, что ты помог мне», — сказала Бесси брату. «Как мама будет рада, что все в порядке. Разве мы не можем быть всегда внимательны друг к другу?»
1: «Тогда покажи пример, ты же старше всех», — сказал Вилли.
0: «Мне жаль, что я была вам таким плохим примером. Я не должна была так часто выводить маму из себя».
1: «Но ты же доводила ее чаще, чем я», — возразил Вилли. «Ты чаще всего держала сторону отца, а я матери».
0: Бесси покраснела. Ей снова захотелось возмутиться, но она была вынуждена признаться себе, что брат прав.
1: После того, как в кухне был наведен порядок, она принялась укладывать младших братьев и сестер. Для этого потребовалось ласка и терпение. Как раз когда она укутывала малышей и шепотом наказывала им не шуметь и спать, проснулась мать.
0: «Неужели я действительно так крепко заснула? Я совсем не хотела этого», — обратилась она к Бесси. «Вы уже поели?»
1: «Да, и тебе, мама, сегодня не нужно больше вставать. Все в порядке. Мы вымыли посуду и прибрались, подмели общую комнату и кухню, дрова принесли. И все малыши тоже уже в постели. Спи до утра».
0: «Ах, Бесси, моя милая!»
1: «Я не одна все делала, а с Вилли. И даже Гарри с Беном хотели помочь. А ужин был просто великолепен. Только я хотела, чтобы ты слышала все, что гости отца говорили о твоих кулинарных талантах и как они завидовали ему. Вот если бы у нас бывало побольше гостей. А наши малыши вели себя очень прилично, и отец был всем доволен. Это было видно по его лицу».
0: «Кажется, все получается намного лучше, когда меня нет», — задумчиво сказала мать.
1: «Не говори так, мама! Я не знаю, почему у нас все так нехорошо получается, но я хочу, чтобы мы всегда были так же счастливы, как сегодня вечером».
0: Мать все еще лежала в постели, и Бесси подсела к ней на край кровати. Ей пришло в голову то, о чем говорили за столом мужчины. Она спросила мать:
1: «Мама, неужели наша ферма приносит так мало доходов, что ты не можешь нанять домработницу для тяжелой работы?»
0: «Ферма твоего дедушки имела большие долги. После его смерти она была продана. Покупная цена едва покрывала закладную».
1: Удивленно Бесси посмотрела на мать. «И ты уверена, что она была продана?»
0: «Да, девочка, твой отец принес мне бумаги, и я сама подписала их. Иначе мы не могли бы оплатить долги».
1: «Но она не была продана! Сегодня вечером я сама слышала, как отец сказал одному из мужчин, что он владелец фермы, и сейчас ее цена в 4 раза больше, чем 10 лет назад. И я не ослышалась, и теперь не могу понять, почему ты всегда так экономишь и мучаешься? Мы же наверняка не бедны».
0: Миссис Блэр ничего не ответила. Некоторое время спустя она посмотрела на Бесси.
1: Бесси решила, что ее мать устала и не в состоянии думать об услышанном. Через несколько минут миссис Блэр с любовью прижала к себе дочь, нежно поцеловала ее и, пожелав ей спокойной ночи, сказала: «Помолись за свою мать». Бесси не подозревала, какую бурю чувств вызвала она своими словами в душе матери. После ухода дочери миссис Блэр уже долго лежала без сна и размышляла. Неужели это правда, что ее муж стал владельцем фермы? Как это случилось? Почему он скрывал все это от нее в течение многих лет? Почему он допускал, чтобы она так мучилась изо дня в день и приближалась к полному краху? И почему, как только речь заходила о деньгах, он упрекал ее за большие долги ее родителей и призывал к бережливости? Значит, у него было достаточно денег, если он оказался в состоянии купить целую ферму? Миссис Блэр не находила ответов на свои многочисленные вопросы. Отношение ее мужа к ней оставалось для нее загадкой. И почему он, после того, как распрощалась со своими друзьями, лег спать, даже не посмотрев, что с ней? Он же прекрасно знал, в каком состоянии она была. А Джон Блэр, прежде чем заснуть, подумал: «Пусть она сейчас обижается и ворчит, До завтра снова все утихнет. Как часто одно единственное приветливое слово, один кроткий, участливый вопрос бывает ключом к сердцу другого, но нередко этот ключ бывает утерян, а найти его не могут или не хотят.
2: Бесси тоже долго не могла заснуть. «Помолись за меня», — сказала мать. «Какой совершенно другой она была сегодня, такой ласковой и терпеливой! Для Бесси это было необычным. Почти чудо, что мать была так долго рядом с ней. И еще, к тому же, нежно поцеловала ее. «Помолись за меня». «Бесси сделает это охотно, но как?» Она долго размышляла. И чем больше Бесси думала об этом, тем яснее понимала, насколько пустой, жалкой, угрюмой была она сама. «Почему я больше не радуюсь всем сердцем, что принадлежу моему Спасителю? Как получается, что я больше несчастлива по-настоящему? Кто виновен в этом? Неужели родители? Неужели они виноваты, что не показали мне, как можно и следует молиться? Или, может быть, вина во мне самой? Что для меня любовь моего Спасителя? Может быть, я не уделяла ему должного внимания, забыла его? Когда же в последний раз я поблагодарила Господа за его большую любовь, по-настоящему поблагодарила от всего сердца? Мы должны оставаться рядом с виноградной лозой, сказала ей миссис Филдс. Эти слова запали ей в душу и не давали покоя. О, Господи Иисусе, прости меня, прошептала она вдруг. Откинув одеяло, Бесси встала на колени перед кроватью и искренне покаялась своему Спасителю в том, что была очень неблагодарной, что не последовала за своим Спасителем, и поэтому для нее не созрел даже самый маленький плод. «Какой же я была эгоисткой! Всегда думала лишь о себе! Как мало внимания уделяла малыша! И как часто нехорошо вела себя по отношению к матери! Когда мои губы произносили слова из твоей Библии, я думала только об ошибках других». Этот час стал решающим в жизни Бесси. Ее сердце успокоилось, и она почувствовала глубокое умиротворение. Впервые она осознала, что значит обратить Божье Слово на себя лично, и испытала силу молитвы. Затем она помолилась за свою мать. Это была длинная молитва. Молитва об отце и о младших братьях и о сестрах. На следующее утро, задолго до рассвета, миссис Блэр уже работала прачечной. Она готовила для большой стирки. Под огромным котлом с водой стояли на плите, уже блестел огонь. А посередине помещения был большой деревянный чан, в котором горячее после кипячения белье простирывалось до чистоты, вручную, поштучно. Около 6 часов она разбудила своего мужа, приготовила ему завтрак и уложила сумку. Все это время она раздумывала, обращаться ли к нему за маленькой денежной суммой, в которой она нуждалась для одного из своих малышей. И когда ее муж взял сумку и хотел попрощаться, мисс Блэр, преодолев свой страх и гордость, заговорила с ним.
3: «Джон, мне нужно немного денег, ну, совсем немного».
2: «Как? До конца месяца еще далеко, а у тебя уже нет денег?»
3: «Да, Джон, у меня не осталось ни гроша, но мне нужно срочно для малышки. Дай немного, только в этот раз».
2: «Я не могу понять, почему тебе не хватает денег. Я уже даю тебе достаточно».
3: «Джон, только в этот раз. Этой зимой многое подорожало, и ты не представляешь».
2: Она не должна была говорить этого. «Я не представляю! Услышал бы кто-нибудь такое! Я не представляю!» «Не беспокойся, жена, я отлично представляю! Вот закончится месяц, тогда и получишь свои деньги!» Затем он закрыл за собой дверь и покинул дом. Вздохнув, мисс Блэр возвратилась к чану для стирки. Разве она была не любезна с мужем? Разве она непочтительно высказала ему свою просьбу? Она упала духом. Удастся ли ей когда-нибудь то, что она наметила?
3: «О, Господи! Помоги мне, дай мне необходимые силы! Яви мне, что хочешь помочь стать для него лучшей женой. Не допусти, чтобы я ожесточилась снова.
1: Вдруг она увидела, что позади стоит Бесси.
3: Девочка, что ты делаешь здесь так рано?
4: Доброе утро, мама. Я хочу помочь тебе.
3: Нет, дочка, иди ложись в постели, не беспокойся. Эта работа не для тебя.
4: Ну, мама, дай мне хоть попробовать, покажи, что мне нужно делать.
3: Ты должна идти в школу, отец рассердится, если узнает, что ты пропустила уроки.
4: Мама, я не собираюсь пропускать, ведь до школы еще 2 часа, в течение которых я могу помочь тебе стирать.
1: Вскоре Бесси уже стояла у высокого деревянного чана и стирала прокипяченное белье на деревянной стиральной доске. Мать стояла напротив нее и еще раз посмотрела уже выстиранное, простирывала в отдельных местах, выжимала и относила к другому чану, который был наполнен холодной водой. Бесси попросила, чтобы ей было показано и объяснено все в точности, и очень старалась. Ей с трудом удалось встать так рано. Да и работа с бельем быстро надоела. Она никогда не думала, что стирка такая трудная, изнурительная работа. У нее вскоре выступил пот на лбу, заболели обе руки, и спина чувствительно ныла.
4: «Мама, как ты можешь целый день, стоя на ногах, стирать и полоскать? Найми прачку, как мисс Нобл или мисс Браун».
3: «Если бы я могла, я бы сделала это, но не получается, и поэтому давай не будем тратить лишних слов». Затем они ненадолго присели, чтобы отдохнуть.
4: «Поразительно», — сказала мать, — «сколько может выдержать человек? Я стираю здесь уже 15 лет, и количество вещей, предназначенных для стирки, увеличивается с каждым годом.
3: Ты не думаешь, что Богу ничего не стоит немножко облегчить твою долю?»
4: «А он уже сделал это, благодаря тебе, дочка».
1: Теперь Бесси старалась помогать матери каждый день. Она взялась выполнять нетрудную работу и продолжала заботиться о своих младших братьях и сестрах. Последнее требовало от нее много терпения, но для матери все это было очень ощутимым облегчением. В конце концов, получилось так, что Бесси должна была каждый день просить у своего небесного отца необходимых сил, чтобы выдержать и не стать малодушной. Ее вера часто подвергалась испытаниям, прежде всего из-за Гарри и Бена, которые уже не упускали случая, чтобы не подразнить ее и не вызвать на ссору. Даже Вилли иногда приставал к ней. А однажды вечером он сказал за столом:
3: «Скоро у нас дома будет святая. Я жду, когда над головой Бесси появится ореол. Мы будем называть ее Святая Елизавета».
1: Мистер Блэр обратил внимание на эти слова.
3: «Что это значит, Вилли?»
4: Бесси совершенно изменилась, стала настоящей сестрой милосердия. Она вечно занята уборкой. Подметает, вытирает пыль, пришивает пуговицы, делает покупки в городе и следит за малышами. Она помогает даже стирать. Я не думал, что ее чрезмерное усердие в работе будет таким продолжительным. С Бесси раньше такого не было.
3: «Джоанна, это ты велела ей? Ты, пожалуй, требуешь слишком много от ребенка. Бесси еще слишком мала для такой работы».
4: «Нет, Джон, она делает это добровольно. Она может подтвердить тебе это».
3: «Дочка, я думаю, что тебе нужно все-таки побольше свежего воздуха», — произнес он, посмотрев на Бесси. Он немало гордился своей старшей дочерью, и ему захотелось взять ее с собой в город, чтобы предстать вместе с ней перед друзьями и знакомыми.
4: «В воскресенье мы покатимся с тобой на санях, чтобы у тебя на щеках вновь появился румянец».
3: «Но, папа, я совсем не чувствую себя больной и не нуждаюсь ни в каком отдыхе. Лучше я буду в это время помогать маме».
1: Когда наступило воскресенье, миссис Блэр сказала своей дочери:
4: «Поезжай с отцом, Бесси. Я, пожалуй, справлюсь одна с работой. Иди за пальто и поезжай».
3: «Мне хотелось бы лучше остаться дома. Собственно говоря, это ты нуждаешься в прогулке. Тебе будет полезен как раз такой отдых на свежем воздухе».
4: «Дочка, не говори больше ничего, иначе снова будет ссора. Кому же в течение последней недели ты помогала
1: Мне так много, что по праву заслужила это маленькое удовольствие. И стоит оно не так уж дорого». Между тем мистер Блэр уже подготовился к прогулке и, надев свою меховую шапку, отправился с дочерью на остановку извозчиков.
3: «Папа, я хочу кое-что предложить тебе».
1: «И что же?»
3: «Пожалуй, отдай мне деньги, которые ты собирался заплатить извозчику. Мы с тобой не поедем, а пойдем по солнышку пешком. Это полезнее».
1: «Так, а что ты собираешься делать с деньгами?»
3: «Я хотела бы нанять на завтра прачку».
1: «Какую прачку? Зачем? До сих пор мать всегда сама справлялась с бельем, так же, как и многие другие женщины в этом городе».
3: «Но эти женщины крепче мамы, и здоровье у них лучше. Неужели ты не замечаешь, как она выглядит? Одна кожа до кости, постоянно встает до рассвета».
1: Мистер Блэр увидел, как у дочери на глаза навернулись слезы.
3: «Не печалься о своей матери, Бесси. Это наследственная черта. Ее отец тоже был тощим и часто жаловался на жизнь».
1: «Но, может быть, ему тоже приходилось работать больше, чем он мог? Ведь он не был старым, когда умер».
3: «Это он-то работал много? Не смеши меня!»
1: «Он не перерабатывался!»
3: Некоторое время они шли молча.
1: «Неужели отец не хочет ничего понимать?» — думала Бесси.
3: «На прошлой неделе я тоже стирала. Ты не знаешь, какая тяжела эта работа. У матери всегда целые горы грязного белья, и требуется больше 2 дней, чтобы все стало снова чистым и выглаженным. И кроме того, на ней хозяйство и дети. Да еще эта ужасная зубная боль. Если ты не позволишь ей нанять прачку, то я буду помогать ей, пусть это и тяжело».
1: «Прекрати говорить об этом, я запрещаю тебе. Твоя мать выросла в деревне и привычна к тяжелой работе, а ты нет».
3: «Мне уже пора привыкать к ней, иначе позже, когда я выйду замуж, я ничего не буду смыслить в ведении домашнего хозяйства. Меня будут постоянно ругать».
1: Бесси вдруг замолчала и принялась кусать губы. Она не хотела заходить так далеко. Отец повернулся и зло посмотрел на нее.
3: «Это мать внушила тебе?»
1: «Нет, папа, конечно, нет. Я уже достаточно взрослая, чтобы самой многое слышать и видеть. Я совсем не хотела злить тебя, поверь. Я знаю, что ты говоришь без злого умысла, и у меня нет оснований на чем-то упрекать тебя. Мне самой должно быть стыдно, потому что я раньше так мало считалась с матерью. Я все время думала только о себе и постоянно хотела иметь красивые платья и обувь, быть привлекательной, и совсем не понимала, что все должна была оплачивать мама. А у ней самой нет даже самого необходимого из одежды. Ее платья такие изношенные, и к зубному врачу она не может пойти, хоть ей непременно нужно это сделать. Она так мучается днем и ночью. Папа, если ферма дедушки стоит действительно много, ты бы мог давать маме денег побольше, ведь ферма принадлежала ей».
3: «Но, Бесси, я надеюсь, что ты ничего не говорила матери о ферме?» — взволнованно просил мистер Блэр.
1: «Нет, я сказала, папа, разве нельзя было? Я расспрашивала ее о ферме, и мама уверена, что купчная подписана и ферма продана».
3: «И ты рассказала ей все, что говорили нашим гостям?»
1: «Да, но я не понимаю, отчего мама не знает, что ферма теперь принадлежит тебе».
3: «Будь умницей, дочка. Тебе еще ни зачем это понимать».
1: Немного подумав, он добавил: «Я не хочу, чтобы ты и твоя мать рассуждали о таких вещах. Это мои дела, Бесси. Посмотри-ка вон туда. Не наш ли это Вилли? Гляди-ка, как парень бегает на коньках. Он побеждает». Какое-то время Бесси смотрела на детей, резвившихся на катке. Затем она снова повернулась к отцу и вежливо спросила: «Папа, теперь я получу деньги?» Мистер Блэр помедлил минуту, затем вынул кошелек и, дав дочери монету, быстро распрощался с ней, чтобы, как он сказал, навестить хорошего знакомого.

Дорогие ребята, только что вы прослушали третью часть истории «Миссия Бесси». Слушайте завершительную часть этой истории завтра в это же самое время.

Господь есть добрый пастырь. Он любит всех овечек, всех грешников несчастных. Он очень человечный. Он не желает смерти. Кто в тине утопает, в его душой поверьте. Он ото зла спасает. О, дайте ему руку. Он выведет вас в гору. Он будет вашим другом в нужде, в болезни, в горе.

потоп. У Адама и Евы было многочисленное потомство. Когда Адам, Ева, Каин и Сив умерли, на земле существовало уже много людей. Но были ли они благочестивы? Или же нет? Вначале многие люди боялись Бога и служили Ему, но мало-помалу все люди сделались нечестивыми. Все, кроме одного человека. Апостол Петр называет Ноя проповедником правды. 2 Петра 2:5. Дух Божий обитал в сердце его, и он любил Бога. Господь прогневался на нечестивых людей и решил наказать их. Бог сказал Ною: «Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни. Спасешься ты только с женой и детьми твоими». Затем Бог повелел Ною сделать себе большой ковчег. Что такое ковчег? Ковчег – это лодка или корабль. Ной построил большой ковчег, который должен был плавать по поверхности вод, когда Бог пошлет на землю потоп. Ной сделал ковчег из очень прочного дерева. Для этого он срубил очень много деревьев, напилил много досок. Сбоку Ной сделал ковчеге дверь, а вверху его окно. Ной говорил окружающим людям, что Бог истребит весь мир потопом, и советовал им отступить от злых дел своих и обратиться к Богу. Но никто не слушал его. Люди продолжали беспечно есть и пить, не думая о Боге и не старались угодить Ему. В дни Ноя ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Луки 16:27. Бог не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. 2 Петра 2:5. Богу не угодно было, чтобы все животные, все птицы, все насекомые бесследно исчезли из лица земли. Он повелел Ною взять по несколько пар всякого рода животных, птиц и насекомых и вести их в ковчег. Всех этих животных Ной вел ковчег. Он взял с собой хлебных зерен, плодов и сена, чтобы всем этим в ковчеге кормить животных. Таким образом, Ной собрал по несколько пар всякого рода птиц и животных. Затем пошли в ковчег Ной с женою своей и три сына с женами их. Таким образом, в ковчеге оказалось 8 человек. Но Ной не затворял дверь ковчега. Затворил ее сам Бог. И Ной знал, что ему не следовало ее отворять, пока он на это не получит приказание от самого Бога. Тогда начался сильный дождь. Он не прекращался ни днем, ни ночью. Что стало теперь с нечестивыми жителями земли? Как должны были теперь они жалеть, что не послушались увещаний Ноя? Если они взбирались на деревья, вода вскоре настигала их там. Сходили ли на вершины неприступных гор, вода достигала их, потому что 40 дней и 40 ночей непрерывно лил дождь. Погибли все животные, все птицы, все люди, взрослые и дети. Все живые существа, кроме тех, которые находились в ковчеге. Наконец, ничего нельзя было видеть, кроме воды и ковчега, плавающего по поверхности вод. Много времени пробыл Ной в ковчеге. Когда дождь уже совсем прекратился, Ной захотел узнать, исчезла ли вода. Он выбрал из птиц, находившихся в ковчеге, ворона и выпустил его в окно. Ворон – дикая птица. Он не любил оставаться в ковчеге, хотя деревья еще не показались из-под воды. Ворон не возвратился в ковчег к Ною, но отлетел и прилетел, пока не осушилась земля от воды. Когда Ной увидел, что ворон не возвратился в ковчег,
Он выбрал из своих птиц голубя. Голубь – кроткая птица. Ной выпустил голубя через окно, но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился в ковчег. Ной услышал, что птица вернулась назад. Он протянул руку и взял ее в ковчег. Ной помедлил еще 7 дней, тогда опять выпустил голубя из ковчега. Теперь голубь увидел, что вершины деревьев были из-под воды видны. Он не остался вне ковчега, но сорвал клювом свежий маслиненный лист и принес его во рту Ною, который, вероятно, очень любил своего ручного голубя. Ной помедлил еще 7 дней и тогда снова выпустил голубя, но на этот раз уже не возвратился он к нему. Таким путем Ной узнал, что земля уже обсохла. Теперь он ожидал, когда Бог повелит ему выйти из ковчега. Наконец, Бог сказал: «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, птиц и всех гадов, присмыкающихся по земле». И вышли из ковчега животные, вылетели птицы, с радостью они разлетались и разместились по деревьям. Ной снова увидел перед собою зеленые холмы и злачное пастбище. Но где же были нечестивые жители земли? Их более не существовало. Ной понял всю глубину милосердия Бога, спасшего его от потопа. Из груды камней он сложил жертвенник. Он взял затем несколько животных и птиц и принес их в жертву Богу. Господу была благоугодна эта жертва. Затем Бог дал Ною утешительное обетование. Он сказал: «Не будет уже потопа на опустошение земли. Когда будет идти дождь, не бойся, что наступит потоп. После дождя взгляни на небо, я положу радугу мою в облаке. Она будет знамением завета между мною и между землею и будет напоминать обетование мое». Вы знаете, почему Бог дал это милостивое обетование? Он обещал это ради того, что Господь Иисус должен был однажды умереть за грехи всех людей. Назначенное Богом время, Господь Иисус пришел на землю и умер. Он еще раз вернется, и тогда земля сгорит. Надеюсь, что мы спасемся в этот день, как спасся Ной. Но если мы будем думать только о том, чтобы есть и пить и веселиться, вместо того, чтобы думать, как угодить Богу, то можем сгореть вместе с землей. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отяготились обедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки 21:34. А теперь вопросы. Первый вопрос. Почему решил Бог истребить народ потопом? Второй вопрос. Каким путем спасся Ной? Третий вопрос. Предупреждал ли Бог нечестивых жителей земли, что они погибнут от потопа? Четвертый вопрос. Каких птиц выпускал Ной из ковчега, чтобы узнать, высохла ли земля? Пятый вопрос. Какое обетование дал Бог Ною?

0: Дорогие ребята, а сейчас мы будем слушать последнюю часть истории «Миссия Бесси». Он поверил уверениям Бесси, что мать не настраивала ее против него и что она достаточно взрослая, чтобы самой видеть и слышать. В будущем он будет более осторожен в своих разговорах за столом. Да, ферма принадлежала ему, и он был горд этим. Пусть Джоанна пребывает в уверенности, что земельный участок продан. Тогда она не будет приставать ко мне с новыми прихотями. Если бы я ей тогда сказал, что покупаю ферму, то мне никогда не удалось бы так быстро оплатить закладную. Женщины не умеют экономить. Если у них на руках много денег, то они и расходуют много. Все они одинаковы. Хорошо, когда они быстро привыкают к бережливости. Так рассуждал мистер Блэр, когда не спеша бродил по городу. Джоанна Блэр действительно тогда сама подписала купчину. Муж дал ей подписать бумагу одновременно со многими другими документами, и он сумел устроить так, чтобы она не могла лично убедиться, кому на самом деле перешла родительская ферма. После того, как Бесси рассталась с отцом, она возвратилась домой. Теперь, наконец, в руке у нее были желанные деньги, но по-настоящему она не была рада этому. Права ли она была, что таким образом вмешивалась в дела своих родителей? Перед тем, как лечь спать, она по привычке встала на колени, чтобы поразмыслить еще раз над этим поступком и своими поведением за день. Она была вынуждена признаться себе, что ей очень и очень недоставало терпения и умения ждать. Разве она не попыталась помочь Богу произвести перемены в семье Блэров? Но, может быть, его время еще не наступило. В тот же самый вечер мистер Блэр нашел молодого зубного врача, открывшего свою практику всего несколько недель тому назад, и договорился с ним о времени приема своей жены. На следующее утро мистер Блэр сказал жене, когда она укладывала в сумку его завтрак. «Я договорился с зубным врачом, он примет тебя сегодня утром. Приведи свои больные зубы в порядок».
1: «О, Джон, зачем ты сделал это? Сейчас я не могу, мне... невозможно пойти к зубному врачу. Зубы надо вытаскивать, а мое здоровье не позволяет мне этого».
0: «Все время возражание и возражание. Если бы я знал раньше, то ты скажешь нет».
1: «Джон, я не перечу тебе. Как только я буду чувствовать себя получше, я пойду к зубному врачу. Но сегодня нет. Действительно, я чувствую себя неважно».
0: «Ты не будешь чувствовать себя хорошо, пока не приведешь свои зубы в порядок. Я записал тебя на 10 часов, и ты пойдешь». Это были его последние слова перед уходом из дома. Когда Бесси узнала, о чем распорядился отец, она побелела от страха. Она принялась упрекать себя еще больше за то, что заговорила с ним о матери. Сегодня она не пойдет в школу, а заменит мать во время ее отсутствия. Так как стирали по понедельникам, Бесси, у которой теперь была необходимая сумма денег, попросила с согласия матери пожилую женщину, жившую по соседству, поработать в прачечной. Миссис Миллер в тот час принялась за работу. Бесси помогала ей, когда не нужно было присматривать за младшими братьями и сестрами. Через час Бесси спросила: «Миссис Миллер, неужели всегда требуется так много времени, чтобы выдернуть зубы?»
2: «Нет. Это чаще всего происходит очень быстро».
1: «Что же тогда случилось? Мама должна была вернуться домой самое позднее через час».
2: «Может быть, она делает по пути небольшие покупки».
1: «Я не думаю. Мама сама покупает редко. Она никого в городе не знает и почти никогда не выходит из дома».
2: «По правде говоря, детка, она не понравилась мне, когда пошла к зубному врачу. Ей, может быть, не следовало идти, по крайней мере, одной. Такая операция не длится долго, но может быть опасной».
0: Бесси сняла фартук и уже хотела бежать к зубному врачу, чтобы справиться о матери, но как раз в эту минуту к дому подъехал экипаж, из которого вышел хорошо знакомый Бесси доктор Олдем. За ним незнакомый мужчина. Затем Бесси увидела, что они оба повернулись снова к экипажу и вдвоем сняли с него женщину. То была мать Бесси.
2: Глаза мисс Блэр были закрыты, и она выглядела как покойница.
1: «Девочка, где спальня?» — спросил врач и попросил мисс Миллер помочь ему отнести мать в постель.
2: «Она умерла?» — услышала Бесси вопрос мисс Миллер.
1: «Нет, но она очень больна. Она была очень слаба, и обезболивающее средство оказалось слишком сильным для нее».
2: Всю вторую половину дня врач и мисс Миллер хлопотали возле матери Бесси. К вечеру у нее поднялась высокая температура. Она бредила, путанные, бессвязные предложения вырывались из ее губ. Когда на улице стемнело, она больше не захотела оставаться в постели. Доктор Олдем уговаривал ее успокоиться, но ее волнение все больше увеличивалось. Бесси была занята со своими младшими братьями и сестрами. Ей тоже хотелось быть возле матери, но она не могла оставить малышей одних. Они видели, как чужие мужчины пронесли мать в дом, и с тех пор испуганные и бледные робко сидели на кухне. Когда мистер Блэр пришел домой, дети с плачем выбежали ему навстречу.
1: «Мама была у зубного врача, и теперь она очень-очень больна!» — в один голос закричали они.
2: «Глупости! Я сейчас должен поужинать, где ваша мать?»
1: «В спальне. Доктор и миссис Миллер возле нее, а нас не пускают к ней».
2: Мистер Блэр сразу направился к жене. Едва он открыл дверь и заглянул в спальню, как его жена закричала в паническом страхе.
1: «Вот он! Уйди, уйди! Нет, нет! Он хочет погубить меня! На помощь, на помощь!»
2: Ее голос захлебнулся, и она с ужасом смотрела на дверь и дрожала всем телом. Врач подошел к мистеру Блэру и вывел его из комнаты. За дверью он строго посмотрел на него и сказал: «Мистер Блэр, не подходите к ее кровати, пока я не разрешу вам. Единственное, что может спасти ее, это абсолютный покой и никакого волнения». Затем врач возвратился в спальню. Миссис Блэр потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то начала говорить так путано, что невозможно было что-то понять. Врачу показалось, что он улавливает время от времени имя Бетси, и он послал миссис Милли на кухню за дочерью больной. Когда Бесси увидела мать, у нее замерло дыхание. Она тихонько приблизилась к ее кровати, встала на колени, взяла мать за руку, прижалась губами к ней и нежно погладила. Больная подняла голову, окинула блуждающим взглядом комнату, затем увидела свою дочь.
1: «Бетси!» «Да, мама, я рядом с тобой, лежи спокойно, выспись, я с тобой, все хорошо. Только поспи».
2: Перед отъездом доктора Олдема домой у него состоялась предположительная беседа с мистером Блэром. Он объяснил ему, что произошло. Он указал на то, что прежде всего следует взять в дом опытную сиделку, которая будет постоянно заботиться о больной. Но сначала мистер Блэр не хотел об этом и слушать. Он сказал, что не может это себе позволить. Уже потом, когда речь зашла о зубном враче, он выругался.
1: «Халтурщик!»
2: «Вы знали, что ваша жена хотела пойти к зубному врачу?» — спросил доктор Олдем.
1: «Конечно, я же договаривался о времени приема».
2: «Тогда вы не должны и в чем опрекать зубного врача. Это вы сначала должны были позаботиться о здоровье вашей жены, вместо того, чтобы посылать ее в таком бедственном состоянии к зубному врачу».
1: «Я не знал, что это так серьезно».
2: «Вытащить несколько зубов?» — ответил мистер Блэр.
1: «Само удаление зубов мало повлияло. Зубной врач вытащил только два. Но обезболивающее средство чуть не лишило ее жизни, и сейчас кризис не миновал. У вашей жены силы и нервы были полностью истощены. Неужели вы не видели этого? Как могли вы допустить это? Я говорил вам уже не раз, что для вашей жены это много, почти каждый год по ребенку. И никакого покоя, никакого облегчения, никакой передышки. Я предупреждал вас, и достаточно заблаговременно. Ваша жена смертельно устала от работы, а вы равнодушно наблюдали. Неужели у вас нет здравого смысла, нет сердца? Она же мать ваших детей. Что же должна была делать ваша жена, чтобы удовлетворять вас? И то, что она здесь так лежит, дело ваших рук, в том ваша вина». Эти суровые слова поразили мистера Блэра, который в своих собственных глазах всегда верно думал и верно поступал, во всех отношениях был безупречным.
2: Они задели его вдвойне, потому что показали ему, что думает о нем вне дома. В своем лихорадочном бреду мисс Блэр еще раз пережила некоторые горькие сцены из последних лет ее супружеской жизни. Чувства вырывались из ее сердца в жалобных просьбах и гневных обвинениях, сотрясающих безудержных всхлипываниях и сильном возмущении. Впервые Джон Блэр осознал, в каком долгу он был перед своей женой. Хотя Бесси старалась изо всех сил и к вечеру смертельно усталая падала на кровать, но без матери в доме и в семье не доставала заводной пружины, которая не давала остановиться всему механизму. Каждую минуту не хватало ее прилежных рук, которые прежде так мало ценили. Бесси должна была не только заботиться о своих младших братьях и сестрах, но также, как приказал доктор Олдем, каждую свободную минуту подходить к матери и присаживаться к ней. Это поможет больной, как объяснил врач, больше, чем все лекарства. Мистер Блэр нанял из города одну за другой несколько девушек в качестве прислуги, но каждая из них оставалась недолго. Они заявляли, что не могут делать такую огромную работу и при этом терпеть еще невоспитанность детей и постоянные придирки хозяина дома. Самый маленький ребенок, которому едва исполнился год, требовал наибольшего ухода. И так как для него никого не нашли, мистеру Блэру пришлось самому заниматься с ним. Это давалось ему с трудом, потому что он никогда не заботился о воспитании детей и уходе за ними. Постепенно он узнал многое о том, какое бремя на плечах несла его жена. Он снова и снова вспомнил о словах своей старшей дочери, произнесенных несколько дней назад во время короткой прогулки по городу. «Я достаточно взрослая, чтобы видеть и слышать». Они действовали так на него, как ядовитое жало, и не давали успокоиться в его совести. Каким же он был себялюбивым и эгоистичным, неласковым и грубым! Если Джоанна умрет, не он ли сам будет повинен в ее смерти? И никого не было рядом, с кем бы он мог отвести душу, у кого нашел бы совет и утешение. Где были теперь его все друзья? Первый раз он испытал чувство полного одиночества. По словам врача, жизнь жены висела на тоненьком волоске. Если волосок оборвется, он должен будет жить один на один, с совестью, обремененной тяжелой виной. «Папа!» — обратилась Бесси к нему однажды вечером, и одновременно ее рука легла на его плечо. Он сел за стол и подпер голову руками. «Давай попросим Бога, чтобы он сохранил маме жизнь. Я просила уже много раз. Может быть, Бог услышит нас, если ты попросишь вместе со мной?» Тогда мистер Блэр привлек дочь к себе. «Дочка, я не умею просить Бога. Я не знаю, как это делается. Каким образом он услышит меня?» «Он обещал, приходящего ко мне не изгоню вон. Кто просит вере, тот будет услышан. Пожалуйста, помолись вместе со мной, когда я буду говорить с ним». Бесси обвела рукой шею отца, и ее ладонь лежала на его ладони. Не дожидаясь его согласия, она начала громко молиться. Прежде всего, она исповедалась своему небесному отцу, какими они все прежде были бессердечными и неблагодарными по отношению друг к другу, и в особенности по отношению к матери. Также она говорила о том, что мать сильно больна, и всем ее не хватает. «Пожалуйста, позволь ей поскорее выздороветь и набраться сил, и пусть мы никогда не будем такими равнодушными и безразличными, а будем радостными и счастливыми, как семья Ноблов на той стороне улицы или семья Миллеров, которые тоже знают тебя». Мистер Блэр сказал «Аминь» и крепко прижал свою дочь к себе. В последующие недели семья Блэр больше не оставалась без друзей и сочувствия. Когда мисс Фильдс, учительница воскресной школы, узнала о болезни миссис Блэр, она тоже пришла, чтобы приложить свою помощь. Вскоре ей также удалось найти для повседневной работы в доме пожилую крепкую женщину, которая изъявила готовность заменить больную домохозяйку. Однако она поставила условие, что останется лишь в том случае, если дети будут вести себя прилично. Она сказала мистеру Блэру: «Я пришла лишь потому, что миссис Фильдс любит вас. Позаботьтесь о том, чтобы мальчики не дерзили». Затем она обратилась к мальчикам. «Вы будете говорить «пожалуйста» и «спасибо», как принято в обществе, понятно? Как только вы начинаете плохо себя вести, я собираю свои пожитки и ухожу, так и знайте». Миссис Бригитта оказалась очень хорошей прислугой. Затем, наконец, наступил день, когда доктор Олдом сказал, что жизнь миссис Блэр вне опасности и заговорил о возможности полного выздоровления. «Но потребуется еще продолжительное время», — сказал он, обратившись к мистеру Блэру, «и вам придется набраться терпения». Для Бесси время тяжелой болезни матери было настоящим временем испытаний. Скоро выяснилось, что ее намерение быть хорошим примером для младших братьев и сестер оказалось серьезным. Однако ей давалось с трудом общение с ними, особенно с Гарри и Беном. Нелегко было быть терпеливой и кроткой, и приходилось держать в узде свой природный темперамент. Но она всегда была готова приняться за дело и помочь, когда возникала необходимость. А поводов для этого было предостаточно. Одновременно она училась тому, что мисс Филдс настоятельно посоветовала несколько недель тому назад ежедневно просить Бога о помощи. «Ты старшая сестра», — сказал Вилли. «Положи начало и покажи пример». И поскольку она действительно того желала, Бог даровал ей удачу. Даже от мальчиков не осталось тайной, что она стала другой, чем раньше. «Последнее время ты совсем другая, чем прежде, и с тобой намного легче найти общий язык», — сказал Бен однажды вечером, когда Бесси укладывала его спать. Это сильно обрадовало ее, так как именно Бен чаще всего подвигал испытания ее терпения. Состояние миссис Блэр улучшалось очень медленно. Казалось, что она сама не принимала в своем выздоровлении никакого участия, что ее совсем не радовало возвращение к жизни. Когда к ней немного вернулись силы, она стала все больше и больше думать о будущем. Она видела, что на нее снова надвигаются все невзгоды последних лет. Однако дети, которые каждый день подходили на несколько минут к ее постели, вели себя по отношению к ней намного спокойнее и почтительнее, и больше не ссорились так часто, как раньше. Но что происходило с ее мужем? Почему он не пришел к ней ни разу? Был ли он сердит и злился на нее за то, что она болела так долго? Она слышала, как он ежедневно уходит на работу, а вечером возвращается домой, и обратила внимание, что давно уже не слышит, как он ругается и брюзжит. Однажды вечером она сказала Бесси: «Моя болезнь стоит, конечно, много денег. Нужно платить врачу, а также миссис Бригитте. Зарплата отца уменьшилась. Я должна собраться с силами и вновь приняться за работу. Но я еще очень слаба. Как мне собраться с духом, чтобы начать снова?» «Ах, мама, никто не требует от тебя, чтобы ты сегодня встала и работала, и доктор Олдем не разрешит. Не тревожься о будущем. Богу известно, как обстоят наши дела». Некоторое время спустя мать взяла Бесси за руку, пристально посмотрела на нее и затем спросила: «Бесси, скажи мне откровенно, почему отец ни разу не заходил ко мне в комнату?» «Ему запретил доктор Олдем, потому что, когда ты заболела, он сильно нервировал тебя».
3: «Запретил?»
2: «Да, мама. Но отец охотно зашел бы к тебе. Сказать ему, чтобы он пришел?» Мать, казалось, долго раздумывала. Наконец ответила: «Дочка моя, я хочу еще немного побыть в покое. Тишина так благоприятно действует. Я боюсь того, что снова надвигается на меня». «Мама, мы не должны испытывать страха. Все будет совсем иначе. Твоя болезнь научила всех нас кое-чему, и отец будет очень рад, когда ты сможешь снова вставать. Не из-за большого количества работы, а потому что он чувствует себя так одиноко. Он так хотел бы поговорить с тобой. Он сильно волновался, когда ты заболела. Мне так жаль его». Вечером, когда Бесси сидела рядом с отцом в общей комнате, она сказала: «Папа, у меня впечатление, что мама совсем не хочет выздоравливать, а от лекарств и хорошего ухода мало пользы».
3: «И неудивительно, на ее месте со мной было бы точно так же».
2: «Но, папа, разве мы не молились, чтобы Бог вернул ей здоровье?»
3: «Конечно, Бесси, я знаю, почему мама тревожится за свое будущее». Тут вдруг на глаза мистера Блэра навернулись слезы. «Дочка, каким я жестоким, бессердечным и беспощадным мужем был с первого дня нашей супружеской жизни!» Затем он с большой откровенностью рассказал своей дочери о многом из их совместной жизни, начиная с первых дней, когда зашел на ферму Трамвалов и познакомился со своей женой. «Как нежна была твоя мать во вхождении со своими родителями! Тогда это произвело на меня большое впечатление. И как нежна она была тогда ко мне! А я, как скверно я вел себя по отношению к ней и в течение многих лет! И этого я никогда не смогу исправить!» Было поздно, когда к Бесси наконец пришел сон, но прежде она попросила Бога о милости для всех в доме, для братьев и сестер, для матери и отца, и также для себя самой. Затем она заснула в твердой уверенности, что все будет хорошо. Прошло еще несколько дней. В воскресенье после обеда мистер Блэр совершенно неожиданно зашел в комнату больной. Когда Бесси захотела чуть позднее посмотреть на мать и открыла дверь, перед ней предстала совершенно необычная картина. Подпертая подушками, мать сидела прямо на кровати, а ее голова покоилась на плече отца. Они держали друг друга за руки. Нежный взгляд, с которым отец смотрел на мать, Бесси не забудет никогда. Она хотела сразу же тихо закрыть дверь и незаметно уйти, но отец увидел ее и позвал: «Входи, Бесси, мы не против, что ты застала нас такими». Тут Бесси подошла к своим родителям и обняла их. «Я так счастлива!» От радости она больше не произнесла ни слова.

Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил и тебя возненавидел, боль сердечку причинил. Ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл, то подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословит, он любил врагов своих. Крест ему народ готовил, он молил отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добро. Это средство неземное, примирить.

нужно было замолчать, меньше слов говорить напрасных, но почаще тебе устремлять взор в молитвах своих ежечасных. Научи меня, Господи, быть в этом мире и светом, и солью, и всем людям стараться служить бескорыстной и светлой любовью. Научи меня, Боже, прощать, как прощал ты врагов, умирая, и свой путь по земле совершать с твердой верой в обители рая. Научи меня, Господи, петь гимни радости, гимни хвалений, чтоб могли они душу согреть дни печалей, скорбей и волнений. Научи никогда не роптать, научи побеждать все тревоги и в законе твоем открывать истин вечных святые уроки. Аминь.

История Авраама. Обетованная земля. У сыновей Ноя было много детей, от которых произошло снова много людей на земле. Но какими были эти люди? Благочестивые или же злые? Они сделали большое зло по отношению к Богу. Они нарубили деревьев, сделали себе из дерева изображение богов. Затем они расставили их в разных местах и, падая перед ними ниц, молились этим изображением, говоря: «Это наши боги, они сотворили нас, они дают нам пищу нашу». Эти изображения назывались идолами или кумирами. Большая часть людей на земле сделались идолопоклонниками. Они поклонялись не Богу, а идолам. Идолы делались иногда из камня, иногда из серебра или золота. Бог с небес увидел, что люди поклонялись идолам, и Он разгневался на это. Но Бог не истребил их, потому что Господь Иисус обещал умереть за грехи всего мира. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие. Они, люди, безответны. Они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Римлянам 1:18, 20-21. В той же стране жил человек по имени Авраам. Бог сказал ему: «Пойди из земли твоей,